0: проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
1: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. Накануне США представили Ирану новые планы из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупка. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей, почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников. Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Сафонов.
2: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
3: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
2: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы. В ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
4: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели, то есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
2: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
5: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
6: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны селлера, они сразу нас
5: деньги списывать здесь, сейчас.
2: И таких рассказов тоже много. И в письмах, в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
6: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
2: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Валерий Бадоев продолжит.
7: Новые слова на Бизнес ФМ.
8: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиа, двигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
9: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
8: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ – SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
10: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе ни на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
8: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
7: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суетиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Бизнес FM. Наизусть. Марк Твен. Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно добиться успеха. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Абликулеев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные, санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомства уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженое, рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное, мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие и сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом. За месяц она составила 5 миллионов 400 тысяч тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом до 20 миллионов 200 тысяч тонн. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компании становятся меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет речь о том, что действительно открываются новые точки. Об этом Наталья Шашина.
12: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
13: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сокращается. сократило прибыль всех в два раза, которой так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка на бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
12: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
14: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
12: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
15: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
12: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию, и перспектива их возвращения не ясна. Что все это значит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
16: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
17: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекты озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаум и, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. То есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
16: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
18: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический. Это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
16: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
19: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели? Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории? Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум. А сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация, то есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
16: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город. Но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
7: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: Первый после босса. На этой неделе считаем доходы и оцениваем карьерные перспективы в мире высоких технологий. Сегодня о новой категории сотрудников, тех, кто раньше других успел стать или самоназваться ведущим специалистом по искусственному интеллекту. Старшие инженеры и эксперты по внедрению и монетизации AI – самые дорогие люди на рынке. Успешный кандидат сможет осуществлять трансформацию всех наших продуктов с помощью AI, управлять инициативами, формировать AI-команды и интегрировать их в бизнес-процессы. Так описывает требования к руководителю по искусственному интеллекту компания «Островок Доход» от 8 до 13 тысяч долларов в месяц до налогов. На рынке зарплаты в области высоких технологий новые лидеры. На фоне общего охлаждения свежий пример сокращения зарплат технических сотрудников Disney. Рынок экспертов в области искусственного интеллекта остается перегретым. The Economic Times пишет о 60-процентной премии к средней зарплате, если роль и квалификация сотрудника связаны с AI. Важный нюанс. Речь идет не просто о инженерах, владеющих технологиями. Ключевое требование – наличие в портфолио хотя бы одного реализованного бизнес-проекта, в котором AI показал реальное влияние на денежный поток, снижение расходов, выручку или производительность. Потолок зарплат, став и элит инженеров, умеющих доводить AI-решения до бизнес-результатов, может превышать доходы топ-менеджеров. По данным McKinsey, большинство компаний уже используют AI-инструменты, но лишь половина из них видит экономический эффект. Это создает большой спрос на профессионалов, способных не просто запустить AI-технологии, а перенастроить под них бизнес-процессы и довести проект до финансового результата. Заявленный доход на российском рынке от 1 000 000 рублей в месяц, но уверен, сильный кандидат может поторговаться.
7: Сумма технологий на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулиев. Калининская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении. Депозитарий Евроклиш сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в Евроклирбанк. Решение объясняется тем, что иск Банка России к Евроклирбанк не признается законодательством ЕС, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к Евроклирбанк о взыскании 18 200 000 000 рублей. Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран. Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. А вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ранее его задержали по заявлению композитора Максима Фадеева. Сразу несколько известных авторов считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни. И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай? В Москве самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все экономические вопросы, которые есть на повестке дня Москвы и Пекина, будут затрагиваться на переговорах. Любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
21: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет включать как политические, так и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что он будет встречаться не только с председателем Си, но и с премьер-министром Китая. Визит проходит спустя всего несколько дней после отъезда Трампа из Китая. В какой-то мере это ставит перед Россией по наиболее актуальному политическому вопросу по Украине задачу подтвердить, с одной стороны, нейтральный статус Китая, по отношение к данному конфликту, а с другой – экономическую поддержку, которая оказывается Китаем, Россия. Для Китая важно, с одной стороны, подтвердить статус торгово-экономического партнерства с Россией, а с другой – в условиях относительного потепления отношений с Америкой не вызвать подозрения у Вашингтона, что вот это укрепление отношений с Москвой переходит в некую токсичную и раздражающую американцев фазу, то есть обозначить некие пределы этого сближения. И по торгово-экономической повестке понятно, где эти пределы. В этом году, по итогам первого квартала, торговый оборот взаимный начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на большую сумму, выше 20% рост год к году, но учитывая существенное падение объема взаимной торговли в прошлом году. Рекорд был установлен 2 года назад, 244 миллиарда долларов. В прошлом году он сократился до 228 миллиардов. Сейчас это отставание вроде бы наращивается. Но при этом остается ряд проблем, которые не решаются годами. И главная из этих проблем – это банковские расчеты. Под давлением американцев и из-за опасения вторичных санкций не только крупнейшие китайские банки,

0: Несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен. Протокол еще не контракт. И почему не заключен? Не согласованы как минимум две важнейшие группы вопросов. Первое – это цена. Китай, конечно, хочет российский газ подешевле, понимая, что Европа отпала как альтернатива, и «Газпром» особенно деваться некуда со сбытием. Вплоть до того, что продавать газ по внутрироссийским ценам. Москва все-таки торгует и настаивает, чтобы цена, как и в случае с Европой это было, была привязана к нефтепродуктам. Кроме того, вопрос финансирования. Это огромный проект. Кто будет финансировать? Обсуждают разные варианты, в том числе участие китайцев как в строительстве газопровода, так и в газодобыче. Интересные ожидаются гуманитарные проекты. Си и Путин откроют совместный перекрестный год образования в России и в Китае. Переориентация России на восток в данном случае тоже носит стратегический характер. От западных университетов и обменов мы отрезаны, поэтому Китай как альтернатива вполне рабочий вариант. Стоит поговорить и о квотах на студентов, о взаимном признании дипломов. За 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Их больше 60 тысяч сейчас учатся в России. Но в Америке-то их учатся 260 тысяч, еще под 200 тысяч в Австралии и 150 тысяч в Великобритании. Мы тут пока с англосаксами плохо конкурируем. Российских студентов в Китае тоже скромная цифра, порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это, особенно в технических специальностях. Это сотрудничество очень важно. Вот основные темы, которые будут обсуждаться, и российская сторона надеется на успех как минимум по некоторым из этих направлений и ряда накопившихся проблем.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх», Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
2: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству с одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях, кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
3: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
2: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор «Джема» подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация «мошенничество», комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
4: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
2: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публике публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова

0: Черкасова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
2: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турниром с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
3: В этом году серьезные соревнования, чемпионат Европа, отборочный мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
4: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
3: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
2: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
5: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
2: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Как правило, наши враги в суждениях о нас гораздо ближе к истине, чем мы сами. Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
2: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения. Импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера «Фикс Прайс» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить две модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Активы «Южурал Золото» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южуралзолотом»? Дальше разбирался Евгений Перельчук.
7: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Южуралзолота» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник. Однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
8: Рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются, это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
7: Изначально условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
9: По мне, процесс абсолютно абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
7: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
1: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили бизнес-фэм в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций «Делимобиля» Ольга Кузичева.
10: В работе сервиса «Делимобиль» произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилем, будет начислено автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
1: Ольга Кузичева, Делимобиль. Сбой в работе каршеринга Делимобиль произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени и продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет речь о том, что действительно открываются новые точки. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс Московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи. А вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек. Закрытие 10 рублей 61 копейка, а доллар протестировал уровень в 72 рубля, хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но, тем не менее, цены на нефть вернулись к росту, были попытки скорректироваться, но это было днем, а вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана, и даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти. Ну, а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию. Но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашений между Вашингтоном и Тегераном. И вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения снижение по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7-м округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы все в том же историческом месте. А главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Продолжением начатого в прошлый раз разговора о необходимости донастройки законодательства в области комплексного развития территорий вполне может служить предложение Дом РФ. При реализации КРТ в регионах все расходы на инфраструктуру в основном ложатся на застройщиков. При этом процесс организован в субъектах совершенно по-разному. В Дом РФ предлагают на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и принять единые правила по сборам с девелоперов на строительство социальных и инженерных объектов. Кстати, в случае разработки подобного механизма муниципальные власти смогут самостоятельно перераспределять средства, взимаемые с застройщиков в рамках инфраструктурных сборов. Участники панельной дискуссии КРТ «Квадратные метры или пространство для жизни», состоявшейся на первом международном саммите формирования комфортной городской среды и девелопмент, который прошел в рамках форума «Парк Сизон Экспо 2026», тоже озвучили свои предложения. В частности, такое. Вследствие процессов, происходящих в экономике, многие застройщики обозначают риски увеличения сроков реализации проектов КРТ. Поэтому важно предусмотреть в градостроительном кодексе возможность продления этих сроков, что позволит в будущем избежать затруднений для всех участников процесса. Также необходимо установить возможность реализации одного проекта несколькими застройщиками. Это даст возможность сохранить механизм КРТ по именно комплексной застройке больших территорий в понятной сроки. При этом данный механизм должен быть проработан и в рамках налогового регулирования, чтобы все застройщики, участвующие в реализации отдельных этапов, могли учесть понесенные ими затраты для расчета налога на прибыль, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
12: Недвижимость на Business FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
12: Business FM. Новости. Коротко.
14: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. Об этом глава государства сообщил в видеообращении в преддверии визита в Китай. По словам Путина, особый характер отношений России и КНР проявляется в атмосфере доверия, взаимопонимания и готовности поддерживать друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Российский лидер подчеркнул, что Москва и Пекин активно развивают сотрудничество в политике, экономике, оборонной сфере и гуманитарных обменах. Товарооборот двух стран уже превысил 200 миллиардов долларов, а взаиморасчеты практически полностью ведутся в рублях и юанях. Путин также отметил значение безвизового режима между странами, который способствует развитию деловых и туристических контактов. Официальный визит президента России в Китай пройдет 19-20 мая. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. Иран согласен передать уран России вместо США. Это возможно на определенных условиях, говорится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Данные приводит арабский телеканал «Аль-Хадад». О каких именно условиях идет речь, не уточняется. По информации телеканала, Исламская Республика также может отказаться от требований к США компенсировать ущерб, нанесенный за время боевых действий. При этом Тегеран намерен добиваться от Вашингтона экономических уступок. Досрочный период проведения основного государственного экзамена завершился в Москве. Его написали более 100 девятиклассников, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Школьники, планирующие поступать в колледж, проходили аттестацию только по русскому языку и математике. Те же, кто решил продолжить обучение в 10 классе, написали ОГЭ по 4 предметам – русскому языку, математике и 2 на выбор. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСНИМ, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефть возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Business FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженные на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
15: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть ранее загружена на танкерах, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Армузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет, потому что, во-первых, такой нефти мало, во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы, просто потому что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобной генеральной лицензии все равно мы продавали бы на нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон, то есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают тому, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
14: Игорь Юшков, Фонд энергобезопасности. Накануне США представили Ирану новые планы из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства Фарс, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупок. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей, почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников. Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Сарафонов.
16: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
17: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
16: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
18: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели, то есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
16: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
19: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой. Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны селлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
16: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
20: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
16: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
14: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Валерий Бадоев продолжит.
12: Новые слова на Бизнес ФМ.
21: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
22: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортам. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
21: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ – SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
23: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
21: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем принципа пейджинговой связи принято считать американца Шермана Амсдена, который еще в 1924 году основал телефонную службу врачей. Дозвониться доктору всегда было проблемой, а вот оставить сообщение, чтобы врач перезвонил, когда его услышат, стало, наконец, возможно с компанией Амдсена. Бизнес Шермана пошел в гору, когда преимущества пейджинговой технологии оценили пожарные, ремонтники и детективные агентства. Эту концепцию применила и компания Motorola, когда в 1959 году выпустила первое устройство под названием «Пейджер». Оно было без экрана, не сохраняло текстов, просто издавало сигнал, когда приходило сообщение. Расцвет пейджинговой связи в мире пришелся на 90-е. Но до сих пор некоторые экстренные службы используют пейджеры для срочной связи. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суетиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. Положительный сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные, санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомство уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженое, рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное, мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом. За месяц она составила 5 миллионов 400 тысяч тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 миллионов 200 тысяч тонн. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компании становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет речь о том, что действительно открываются новые точки. Об этом Наталья Шашина.
3: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
4: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
3: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
5: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
3: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
8: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
3: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все уже изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
14: 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию, и перспектива их возвращения не ясна. Что все это значит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
9: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
24: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекты озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаум и, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. То есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
9: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
1: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический. Это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
9: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
7: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели? Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум. А сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация. То есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
9: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город. Но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
12: Другим наука. Сергеем Корзуном.
10: Без кислорода не было бы жизни на Земле. Это не точное утверждение. Скорее уж, без жизни на Земле не было бы такого количества кислорода. Поначалу у архей и бактерий фотосинтез проходил без выработки кислорода, а первыми этот газ в товарных количествах научились производить из воды цианобактерии примерно 2,5 миллиарда лет назад. Сначала были окислены породы морского дна, потом горные породы на суше, что сделало возможным образование озонового слоя. Примерно 500 000 лет назад насыщенность атмосферы кислородом вышла на уровень от 15 до 30% и сегодня составляет 21%. Аэробная жизнь – не универсальное свойство клеточных организмов, а всего лишь одна из стратегий обмена веществ. Правда, доминирующая сегодня. Аэробное окисление извлекает из органики в разы больше энергии, чем ферментация. Но в то же время активные формы кислорода – ионы, свободные радикалы и перекиси – повреждают ДНК, белки и липиды, запускают окисление мембран и могут приводить к гибели клеток. Но тот же активный кислород помогает передавать сигналы, адаптироваться к стрессу, способствует делению клеток и иммунному ответу. В митохондриях, по факту энергостанциях аэробной жизни, идет вечная борьба за компромисс. Хочешь больше энергии, значит, развивай защиту от нежелательных последствий. Проблемы начинаются при дисбалансе, когда антиоксидантные системы перегружены. Избыток кислорода может вызвать натуральное отравление с поражением центральной нервной системы. В медицине кислород спасает жизни при гипоксии, но показан далеко не всегда из-за высоких рисков.
12: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Калининская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции, прилегающей территории, не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении. Депозитарий Евроклиш сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в Евроклирбанк. Решение объясняется тем, что иск Банка России к Евроклирбанк не признается законодательством ЕС, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к Евроклирбанк о взыскании 18 200 000 000 рублей. Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран. Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. А вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ранее его задержали по заявлению композитора Максима Фадеева. Сразу несколько известных авторов считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни. И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай? У Москвы самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все экономические вопросы, которые есть на повестке дня Москвы и Пекина, будут затрагиваться на переговорах. Любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
6: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет включать как политические, так и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что он будет встречаться не только с председателем Си, но и с премьер-министром Китая. Визит проходит спустя всего несколько дней после отъезда Трампа из Китая. В какой-то мере это ставит перед Россией по наиболее актуальному политическому вопросу по Украине задачу подтвердить, с одной стороны, нейтральный статус Китая, по отношению к данному конфликту, а с другой – экономическую поддержку, которая оказывается Китаем, Россией. Для Китая важно, с одной стороны, подтвердить статус торгово-экономического партнерства с Россией, а с другой – в условиях относительного потепления отношений с Америкой не вызвать подозрения у Вашингтона, что вот это укрепление отношений с Москвой переходит в некую токсичную и раздражающую американцев фазу, то есть обозначить некие пределы этого сближения. И по торгово-экономической повестке понятно, где эти пределы. В этом году по итогам первого квартала торговый оборот взаимный начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на большую сумму, выше 20% рост год к году, но учитывая существенное падение объема взаимной торговли в прошлом году. Рекорд был установлен 2 года назад, 244 миллиарда долларов. В прошлом году он сократился до 228 миллиардов. Сейчас это отставание вроде бы наращивается. Но при этом остается ряд проблем, которые не решаются годами. И главная из этих проблем – это банковские расчеты. Под давлением американцев и из-за опасения вторичных санкций не только крупнейшие китайские банки отказались иметь дело с российскими контрагентами, а это 3/4 всей китайской финансовой системы, но и даже мелкие региональные банки. Поэтому торговые расчеты идут криво, в том числе через крипту, которая в Китае вообще нелегальна, через каких-то посредников и тому подобное. Этот вопрос ставился Москвой, но решение он так и не получил. Все-таки китайцы учитывают, что торговый оборот с Америкой в разы больше, чем с Россией, поэтому они боятся американцев в данном плане. Также важной частью переговоров признан стать долгоиграющий проект всего Сибири-2. Огромная протяженность, почти 7 тысяч километров с Ямала он должен протянуться в Китай, но до сих пор, несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен.

0: Отличный год образования в России и в Китае. Переориентация России на восток, в данном случае, тоже носит стратегический характер. От западных университетов и обменов мы отрезаны, поэтому Китай как альтернатива вполне рабочий вариант. Стоит поговорить и о квотах на студентов, о взаимном признании дипломов. За 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Их больше 60 тысяч сейчас учатся в России. Но в Америке-то их учатся 260 тысяч, еще под 200 тысяч в Австралии и 150 тысяч в Великобритании. Мы тут пока с англосаксами плохо конкурируем. Российских студентов в Китае тоже скромная цифра, порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это, особенно в технических специальностях. Это сотрудничество очень важно. Вот основные темы, которые будут обсуждаться, и российская сторона надеется на успех как минимум по некоторым из этих направлений и ряда накопившихся проблем.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева о претензии к менеджеру «Джема». Есть также у группы «Руки вверх» Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
2: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству с одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что Джему передавались права на распространение произведений на физических носителях, кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
3: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
2: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор Джема подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация «мошенничество», комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
4: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
2: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
5: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турниром с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает

0: силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну, по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
1: В этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, и мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
2: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
1: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
0: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
3: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
0: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатели ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
0: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера FixPrice рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить 2 модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Активы Южурал золото уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с Южуралзолотом? Дальше разбирался Евгений Перельчук.
6: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами Южуралзолота произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник. Однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
7: Рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
6: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметал». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
8: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес инстанционирует. настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
6: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Южуралзолота снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
4: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили Бизнес FM в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций «Делимобиля» Ольга Кузичева.
9: В работе сервиса «Делимобиль» произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилем, будет начислено автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
4: Ольга Кузичева, Делимобиль. Сбой в работе каршеринга Делимобиль произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени и продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет речь о том, что действительно открываются новые точки. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес FM. Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
10: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс Московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи. А вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек. Закрытие 10 рублей 61 копейка, а доллар протестировал уровень в 72 рубля, хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но, тем не менее, цены на нефть вернулись к росту, были попытки скорректироваться, но это было днем, а вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана, и даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти. Ну, а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию. Но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. И вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
4: Это был биржевой обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7-м округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы все в том же историческом месте, а главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
11: Между делом обсуждаем качество жизни с Иреной Понарошку, предпринимателем, автором медийного цифрового контента. Заходим в тему ежедневного. И я спрашиваю, сортирует ли Ирена мусор?
12: Смотри, это интересный момент как раз, в чем у меня баланс. У меня есть квартира в Москве и дом за городом. В Москве я не сортирую мусор, потому что у меня там нет места, чтобы поставить много баков. Но я уповаю на то, что худо-бедно службы его сортируют. За городом у меня стоят классные, симпатичные икеевские баки для раздельного сбора мусора. У меня 5 баков, отдельная огромная коробка для картона. И еще я отбираю всякие мелкие фракции, типа блистеров от таблеток, дозаторов от косметики, батарейки и электрохлам. На чистых прудах есть пункт, куда можно это все привезти в любое время и там раскидать по мешочкам.
11: А летом и зимой ты дома или в отпуске? Вот какие у тебя отношения с сезонами и временем в них?
12: Я 12 лет зимую в теплых краях. Я уезжаю после Нового года. Я обожаю декабрь и январские праздники в Москве. Огоньки, суету, настоящий Новый год. Потом я на 2-3 месяца уезжаю в теплые края. Раньше это был Тай, потом это Дубай. Что это дальше будет, не знаю. А вот лето московское я, наоборот, очень люблю. Мне здесь по кайфу. Я вообще люблю Москву, но ее сложно любить зимой. Поэтому я наслаждаюсь ей, Москвой. Я очень редко уезжаю летом из Москвы, только вот как раз если в Красную Поляну. Наверное, зимой я получаю свою порцию моря, а летом я люблю именно горы Красной Поляны.
11: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Business FM.
5: Между делом на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
13: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. Об этом глава государства сообщил в видеообращении в преддверии визита в Китай. По словам Путина, особый характер отношений России и КНР проявляется в атмосфере доверия, взаимопонимания и готовности поддерживать друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Российский лидер подчеркнул, что Москва и Пекин активно развивают сотрудничество в политике, экономике, оборонной сфере и гуманитарных обменах. Товарооборот двух стран уже превысил 200 миллиардов долларов, а взаиморасчеты практически полностью ведутся в рублях и юанях. Путин также отметил значение безвизового режима между странами, который способствует развитию деловых и туристических контактов. Официальный визит президента России в Китай пройдет 19-20 мая. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. Иран согласен передать уран России вместо США. Это возможно на определенных условиях, говорится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Данные приводит арабский телеканал Аль-Хадад. О каких именно условиях идет речь, не уточняется. По информации телеканала, Исламская Республика также может отказаться от требований к США компенсировать ущерб, нанесенный за время боевых действий. При этом Тегеран намерен добиваться от Вашингтона экономических уступок. Досрочный период проведения основного государственного экзамена завершился в Москве. Его написали более 100 девятиклассников, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Школьники, планирующие поступать в колледж, проходили аттестацию только по русскому языку и математике. Те же, кто решил продолжить обучение в 10 классе, написали ОГЭ по 4 предметам – русскому языку, математике и двум на выбор. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСС, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефть возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских серверов и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Бизнес ФМ. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженные на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
15: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерии, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть ранее загружена на танкерах, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Ормузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет. Потому что, во-первых, такой нефти мало. Во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая. И даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть. Проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. Но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто не выгодно покупать венесуэльскую украинскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
14: Игорь Юшков, Фонд энергобезопасности. Накануне США представили Ирану новые планы из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупок. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Сафонов.
16: 45-47%. Это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
17: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
16: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
18: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
16: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и РЭК рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
19: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой. Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
16: И таких рассказов тоже много. И в письмах, в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
20: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
16: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Валерий Бадоев продолжит.
5: Новые слова на Бизнес ФМ.
2: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
21: Особо подчеркнул, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортам. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
2: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ – SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные – все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
22: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе ни на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
2: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. В 1996 году родилась овца Долли, первая клонированная млекопитающая, которую ученые смогли создать только с 277 попытки. Но волна прогнозов о скором и неминуемом клонировании человека сразу стала поводом для горячих публичных дискуссий, вызвав панику у одних и надежду на бессмертие своего набора генов у других. И тревоги, и надежды оказались преждевременными.
0: До сих пор нет ни одного достоверно подтвержденного случая рождения клона человека. А большинство стран подобные разработки попросту запретили. Сегодня перспективы клонирования ограничиваются созданием эмбрионов для получения стволовых клеток, что и произошло впервые в 2013-м. А биотехнологии в своем развитии свернули в сторону генетического редактирования, а не репликации людей. Вопреки прогнозам на Бизнес FM.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Авликулеев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные, санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомства уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженая рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное, мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом. За месяц она составила 5 миллионов 400 тысяч тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 миллионов 200 тысяч тонн. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компании становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет речь о том, что действительно открываются новые точки. Об этом Наталья Шашина.
3: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
23: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которые так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка. Наем бухгалтеров для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
3: первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
6: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраивать очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
3: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
7: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
3: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию, и перспектива их возвращения не ясна. Что все это значит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
8: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
9: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекты озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаумы, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. То есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
8: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
10: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический. Это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
8: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
11: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели? Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории? Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум, а сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация, то есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
8: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город, но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Классики в праве. Короче, Чехов.
12: Мы любим Чехова не только за мысли, которые, кажется, никогда не состарятся. Не только за острый юмор. Мы любим его еще и за краткость. Откуда у Чехова эта способность сказать мало, а попасть точно, сейчас расскажем.
5: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
12: В начале своего творческого пути Чехов сотрудничал с юмористическим журналом «Осколки». Редактор хотел от Антона Павловича короткие рассказы и сценки такие, чтобы читатель успел засмеяться раньше, чем у него закипит самовар. Условие было строгое – не больше 100 строк. Чехов из-за этого часто ворчал, мол, пишу и все время считаю строки, как аптекарь капли. Но именно эта экономия и стала его изюминкой. С юридической точки зрения их отношения сегодня напоминали бы договор авторского заказа. В этом случае автор обязуется по заданию заказчика создать произведение, а заказчик принять и оплатить его. Важно определить предмет. Что именно пишем, в какой срок, когда сдаем, какие требования к объему и форме, а также судьбу прав, кому принадлежат исключительные права и что заказчик может делать с произведением. Еще одна отличительная особенность такого договора. Его стороной может быть только автор, не его агент или работодатель, а только тот, чьим творческим трудом создано произведение. Тут закон строг. И, конечно, оплата. В договоре важно прописать вознаграждение автора, разовое оно или зависит от тиража и спроса. Чехов, например, получал 8 копеек за строку. Отсюда понятно и желание молодого писателя сотворить побольше, и редакторское «короче», Антон Павлович. Так что иногда большое искусство начинается с маленького технического задания. В случае Чехова – со 100 строк, строгого редактора и очень внимательного подсчета гонорара.
5: Классики в праве на Бизнес ФМ.
0: слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулиев. Калининская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении. Депозитарий Евроклиш сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в Евроклирбанк. Решение объясняется тем, что иск Банка России к Евроклирбанк не признается законодательством ЕС, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к Евроклирбанк о взыскании 18 триллионов 200 миллиардов рублей. Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран. Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. Вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ранее его задержали по заявлению композитора Максима Фадеева. Сразу несколько известных авторов считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни. И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай? У Москвы самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все экономические вопросы, которые есть на повестке дня Москвы и Пекина, будут затрагиваться на переговорах. Любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет включать как политические, так и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что он будет встречаться не только с председателем Си, но и с премьер-министром Китая. Визит проходит спустя всего несколько дней после отъезда Трампа из Китая. В какой-то мере это ставит перед Россией по наиболее актуальному политическому вопросу по Украине задачу подтвердить, с одной стороны, нейтральный статус Китая по отношению к данному конфликту, а с другой — экономическую поддержку, которая оказывается Китаем России. Для Китая важно, с одной стороны, подтвердить статус торгово-экономического партнерства с Россией, а с другой — в условиях относительного потепления отношений с Америкой не вызвать подозрения Вашингтона, что вот это укрепление отношений с Москвой переходит в некую токсичную и раздражающую американцев фазу, то есть обозначить некие пределы этого сближения. И по торгово-экономической повестке понятно, где эти пределы. предела. В этом году по итогам первого квартала торговый оборот взаимный начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на большую сумму, выше 20% рост год к году, но учитывая существенное падение объема взаимной торговли в прошлом году. Рекорд был установлен 2 года назад, 244 миллиарда долларов. В прошлом году он сократился до 228 миллиардов. Сейчас это отставание вроде бы наращивается. Но при этом остается ряд проблем, которые не решаются годами. И главная из этих проблем – это банковские расчеты. Под давлением американцев и из-за опасения вторичных санкций не только крупнейшие китайские банки отказались иметь дело с российскими контрагентами, а это 3/4 всей китайской финансовой системы, но и даже мелкие региональные банки. Поэтому торговые расчеты идут криво, в том числе через крипту, которая в Китае вообще нелегальна, через каких-то посредников и тому подобное. Этот вопрос ставился Москвой, но решение он так и не получил. Все-таки китайцы учитывают, что торговый оборот с Америкой в разы больше, чем с Россией, поэтому они боятся американцев в данном плане. Также важной частью переговоров призван стать долгоиграющий проект силы Сибири-2. Огромная протяженность, почти 7 тысяч километров с Ямала он должен протянуться в Китай, но до сих пор, несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен. Протокол еще не контракт. И почему не заключен? Не согласованы как минимум две важнейшие группы вопросов. Первое – это цена. Китай, конечно, хочет российский газ подешевле, понимая, что Европа отпала как альтернатива, и «Газпрому» особенно деваться некуда со сбытием. Вплоть до того, что продавать газ по внутрироссийским ценам. Москва все-таки торгуется и настаивает, чтобы цена, как и в случае с Европой это было, была привязана к нефтепродуктам. Кроме того, вопрос финансирования. Это огромный проект. Кто будет финансировать? Обсуждают разные варианты, в том числе участие китайцев как в строительстве газопровода, так и в газодобыче.

0: порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это, особенно в технических специальностях. Это сотрудничество очень важно. Вот основные темы, которые будут обсуждаться, и российская сторона надеется на успех как минимум по некоторым из этих направлений и ряда накопившихся проблем.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх» Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
2: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству с одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что Джему передавались права на распространение произведений на физических носителях, кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
3: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионный права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
2: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор Джема подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация мошенничества, комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
4: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
2: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
5: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турниром с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics

0: После этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
1: В этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, и мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
2: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
1: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
0: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
3: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
0: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатели ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
5: Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суетиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Бизнес ФМ. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
0: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера Fix Price рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить две модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Активы Южурал золото уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с Южуралзолотом? Дальше разбирался Евгений Перельчук.
6: Переход из формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами Южуралзолота произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник. Однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие. Либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
7: Рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
6: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
8: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальная. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово, пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
6: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили бизнес-фэм в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций «Делимобиля» Ольга Кузичева.
9: В работе сервиса «Делимобиль» произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислено автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
4: Ольга Кузичева, Делимобиль. Сбой в работе каршеринга Делимобиль произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени и продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет речь о том, что действительно открываются новые точки. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
10: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс Московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи. А вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек. Закрытие 10 рублей 61 копейка, а доллар протестировал уровень в 72 рубля, хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но, тем не менее, цены на нефть вернулись к росту, были попытки скорректироваться, но это было днем, а вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана, и даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти. Ну, а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию. Но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. И вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
4: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7-м округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы все в том же историческом месте, а главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Скажите, сколько окон в Нью-Йорке? Спрашивали раньше продвинутые HR на собеседованиях, проверяя математические способности, логику и смекалку. Сегодня в арсенал методов оценки у опытных HR обязательно входит проверка навыков по использованию искусственного интеллекта. Давайте обсудим, на что HR обязательно обратит внимание и какие вопросы задаст. Самый простой и общий вопрос – умеет ли кандидат превращать ИИ в рабочий инструмент или знает только название сервисов? Потому что сегодня фразой «я пользуюсь GPT» уже никого не удивишь, почти как когда-то строчкой в резюме «я умею работать в Word». Важнее другое – насколько человек умеет экономить время и повышать качество работы. Пожалуй, все решает умение работать руками, а не умение красиво про это рассказывать. Поэтому на собеседовании все чаще будут проверять не только теорию, а скорость мышления и прикладной подход. Например, могут спросить, какой последний рабочий процесс вы ускорили с помощью нейросетей? Как вы проверяете, что ИИ не ошибся? Какой самый бесполезный AI-инструмент вы пробовали и почему? Логика понятна, да? Сервисы меняются ежемесячно. Важна способность разобраться в новом интерфейсе и встроить ИИ в рабочий процесс. Еще один хороший тест. Можно дать кандидату задачу в реальном времени. Не просто спросить, что такое промпт-инжиниринг, а, например, как за 10 минут подготовить структуру презентации или как сделать сравнительный анализ конкурентов. Может быть, как превратить длинный текст в пост для соцсетей или составить план запуска продукта. И дальше можно оценить не только результат, но и процесс. Умеет ли человек уточнять задачу, декомпозировать запрос, понимает ли контекст, перепроверяет ли ответы ИИ и как быстро исправляет ошибки. Важное наблюдение при оценке навыков владения искусственным интеллектом – все, кто действительно активно работает с AI, всегда экспериментируют сразу с несколькими сервисами одновременно, объясняют, где и какой инструмент сильнее, собирают собственные библиотеки промптов и автоматизируют рутину.
5: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. Об этом глава государства сообщил в видеообращении в преддверии визита в Китай. По словам Путина, особый характер отношений России и КНР проявляется в атмосфере доверия, взаимопонимания и готовности поддерживать друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Российский лидер подчеркнул, что Москва и Пекин активно развивают сотрудничество в политике, экономике, оборонной сфере и гуманитарных обменах. Товарооборот двух стран уже превысил 200 миллиардов долларов, а взаиморасчеты практически полностью ведутся в рублях и юанях. Путин также отметил значение безвизового режима между странами, который способствует развитию деловых и туристических контактов. Официальный визит президента России в Китай пройдет 19-20 мая. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. Иран согласен передать уран России вместо США. Это возможно на определенных условиях, говорится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Данные приводит арабский телеканал Аль-Хадад. О каких именно условиях идет речь, не уточняется. По информации телеканала, Исламская Республика также может отказаться от требований к США компенсировать ущерб, нанесенный за время боевых действий. При этом Тегеран намерен добиваться от Вашингтона экономических уступок. Досрочный период проведения основного государственного экзамена завершился в Москве. Его написали более 100 девятиклассников, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Школьники, планирующие поступать в колледж, проходили аттестацию только по русскому языку и математике. Те же, кто решил продолжить обучение в 10 классе, написали ОГЭ по 4 предметам – русскому языку, математике и 2 на выбор. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСС, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефть возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских серверов и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Бизнес ФМ. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженные на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
14: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерии, по которому воспринимать, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть ранее загружена на танкер уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Ормузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет. Потому что, во-первых, такой нефти мало. Во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая. И даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть с проблемой. Быстрой реализации не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон, то есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто не выгодно покупать венесуэльскую. российскую нефть тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
13: Игорь Юшков, Фонд энергобезопасности. Накануне США представили Ирану новые планы из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупок. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Сафонов.
15: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается. Трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
16: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
15: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушов. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
17: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели, то есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
15: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссии для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
18: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
19: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны селлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
15: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
20: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца, и об этом мы своевременно сообщим партнерам.
15: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Валерий Бадоев продолжит.
5: Новые слова на Бизнес ФМ.
2: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиа, двигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
21: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортам. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
2: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ – SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
22: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
2: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Фейк-ньюс. В 1980 году в газете Washington Post вышла полная трагизма статья «Жизнь Джимми». В ней афроамериканская журналистка Джанет Кук рассказала о темнокожем мальчике, который к своим 8 годам стал законченным героиновым наркоманом. Резонанс был огромным. Неравнодушные люди звонили с требованиями помочь разыскать ребенка, чтобы спасти его.
0: К делу даже подключилась мэрия. Но мальчика не нашли. В следующем году Джанет получила за свою статью Пулитцеровскую премию. Но из-за некоторых несоответствий, которые допустила в своей анкете журналистка, она попала под расследование. Выяснилось, что мальчика Джимми Кук просто выдумала. Начальство давило на нее, требуя историю о детской наркомании, а реального персонажа для статьи она найти не смогла. Премию пришлось вернуть.
5: Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сардар Авликулеев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные, санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомства уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженая рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное, мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие и сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом. За месяц она составила 5 миллионов 400 тысяч тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 миллионов 200 тысяч тонн. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компании становятся меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
3: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
23: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка нанимаем бухгалтеров, для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
3: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
6: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
3: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
7: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
3: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию. И перспектива их возвращения не ясна. Что все это значит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
8: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
9: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекты озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаумы, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. Ну, то есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
8: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
10: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан по всем градостроительным решениям, слушания не отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический, это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
8: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
11: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели? Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум. А сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация. То есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
8: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город. Но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Продолжением начатого в прошлый раз разговора о необходимости донастройки законодательства в области комплексного развития территорий вполне может служить предложение ДОМРФ. При реализации КРТ в регионах все расходы на инфраструктуру в основном ложатся на застройщиков. При этом процесс организован в субъектах совершенно по-разному. В ДОМРФ предлагают на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и принять единые правила по сборам с девелоперов на строительство социальных и инженерных объектов. Кстати, в случае разработки подобного механизма муниципальные власти смогут самостоятельно перераспределять средства, взимаемые с застройщиков в рамках инфраструктурных сборов. Участники панельной дискуссии КРТ «Квадратные метры или пространство для жизни», состоявшейся на первом международном саммите формирования комфортной городской среды и девелопмент, который прошел в рамках форума «Парк Сизон Экспо 2026», тоже озвучили свои предложения. В частности, такое. Вследствие процессов, происходящих в экономике, многие застройщики обозначают риски увеличения сроков реализации проектов КРТ. Поэтому важно предусмотреть в градостроительном кодексе возможность продления этих сроков, что позволит в будущем избежать затруднений для всех участников процесса. Также необходимо установить возможность реализации одного проекта несколькими застройщиками. Это даст возможность сохранить механизм КРТ по именно комплексной застройке больших территорий в понятной сроки. При этом данный механизм должен быть проработан и в рамках налогового регулирования, чтобы все застройщики, участвующие в реализации отдельных этапов, могли учесть понесенные ими затраты для расчета налога на прибыль, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Авликулиев. Калининская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении. Депозитарий Евроклиш сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в Евроклирбанк. Решение объясняется тем, что иск Банка России к Евроклирбанк не признается законодательством ЕС, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к Евроклирбанк о взыскании 18 триллионов 200 миллиардов рублей. Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран. Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Студия Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. А вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ранее его задержали по заявлению композитора Максима Фадеева. Сразу несколько известных авторов считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни. И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай? В Москве самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все экономические вопросы, которые есть на повестке дня Москвы и Пекина, будут затрагиваться на переговорах. Любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет включать как политические, так и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что он будет встречаться не только с председателем Си, но и с премьер-министром Китая. Визит проходит спустя всего несколько дней после отъезда Трампа из Китая. В какой-то мере это ставит перед Россией по наиболее актуальному политическому вопросу по Украине задачу подтвердить, с одной стороны, нейтральный статус Китая по отношению к данному конфликту, а с другой – экономическую поддержку, которая оказывается Китаем России. Для Китая важно, с одной стороны, подтвердить статус торгово-экономического партнерства с Россией, а с другой – в условиях относительного потепления отношений с Америкой не вызвать подозрения Вашингтона, что вот это укрепление отношений с Москвой переходит в некую токсичную и раздражающую американцев фазу, то есть обозначить некие пределы этого сближения. И по торгово-экономической повестке понятно, где эти предела. дело. В этом году по итогам первого квартала торговый оборот взаимный начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на большую сумму, выше 20% рост год к году, но учитывая существенное падение объема взаимной торговли в прошлом году. Рекорд был установлен 2 года назад, 244 миллиарда долларов. В прошлом году он сократился до 228 миллиардов. Сейчас это отставание вроде бы наращивается. Но при этом остается ряд проблем, которые не решаются годами. И главные две эти проблемы – это банковские расчеты. Под давлением американцев из-за опасения вторичных санкций не только крупнейшие китайские банки отказались иметь дело с российскими контрагентами, а это 3/4 всей китайской финансовой системы, но и даже мелкие региональные банки. Поэтому торговые расчеты идут криво, в том числе через крипту, которая в Китае вообще нелегальна. Через каких-то посредников и тому подобное. Этот вопрос ставился Москвой, но решение он так и не получил. Все-таки китайцы учитывают, что торговый оборот с Америкой в разы больше, чем с Россией, поэтому они боятся американцев в данном плане. Также важной частью переговоров признан стать долгоиграющий проект силы Сибири-2. Огромная протяженность, почти 7 тысяч километров с Ямала он должен протянуться в Китай, но до сих пор, несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен. Протокол еще не контракт. И почему не заключен? Не согласованы как минимум две важнейшие группы вопросов. Первое – это цена. Китай, конечно, хочет российский газ подешевле, понимая, что Европа отпала как альтернатива, и «Газпром» особенно деваться некуда со сбытием. Вплоть до того, что продавать газ по внутрироссийским ценам. Москва все-таки торгуется и настаивает, чтобы цена, как и в случае с Европой это была привязана к нефтепродуктам. Кроме того, вопрос финансирования. Это огромный проект. Кто будет финансировать? Обсуждают разные варианты, в том числе участие китайцев как в строительстве газопровода, так и в газодобыче. Интересное ожидается гуманитарный проект. Си и Путин откроют совместный перекрестный год образования в России и в Китае. Переориентация России на восток, в данном случае, тоже носит стратегический характер. От западных университетов и обменов мы отрезаны, поэтому Китай как альтернатива вполне рабочий вариант. Стоит поговорить и о квотах на студентов, о взаимном признании дипломов. За 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Их больше 60 тысяч сейчас учатся в России. Но в Америке-то их учатся 260 тысяч. Еще под 200 тысяч в Австралии и 150 тысяч в Великобритании. Мы тут пока с англосаксами плохо конкурируем. Российских студентов в Китае тоже скромная цифра, порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это, особенно в технических специальностях. Это сотрудничество

0: на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
1: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях, кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
2: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
1: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор «Джема» подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация «мошенничество», комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
3: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
1: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
4: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турниром с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
5: В этом году серьезные соревнования и чемпионат Европа, отборочный мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
6: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
5: Если это решение безоговорочно и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своим другими государственными символами, флагом и гимном.
4: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений.

0: ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
1: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
0: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, керлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатели ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7-м округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы все в том же историческом месте. А главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Музейные ценности на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
0: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера FixPrice рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить 2 модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Активы «Южурал Золото» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южуралзолотом»? Дальше разбирался Евгений Перельчук.
4: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Южуралзолота» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник. Однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
5: Рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
4: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметал». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
6: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово, пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
4: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции «Южуралзолота» снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили бизнес-фэм в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций Делимобиля Ольга Кузичева.
7: В работе сервиса Делимобиль произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
2: Ольга Кузичева, Делимобиль. Сбой в работе каршеринга Делимобиль произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени и продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет речь о том, что действительно открываются новые точки. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
8: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс Московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи. А вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек. Закрытие 10 рублей 61 копейка, а доллар протестировал уровень в 72 рубля, хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но, тем не менее, цены на нефть вернулись к росту, были попытки скорректироваться, но это было днем, а вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана, и даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти. Ну, а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию, но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном, и вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
2: Это был биржевой обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем принципа пейджинговой связи принято считать американца Шермана Амсдена, который еще в 1924 году основал телефонную службу врачей. Дозвониться доктору всегда было проблемой, а вот оставить сообщение, чтобы врач перезвонил, когда его услышат, стало, наконец, возможно с компанией Амдсена. Бизнес Шермана пошел в гору, когда преимущества пейджинговой технологии оценили пожарные, ремонтники и детективные агентства. Эту концепцию
9: которую применила и компания Motorola, когда в 1959 году выпустила первое устройство под названием Pager. Оно было без экрана, не сохраняло текстов, просто издавало сигнал, когда приходило сообщение. Расцвет пейджинговой связи в мире пришелся на 90-е. Но до сих пор некоторые экстренные службы используют пейджеры для срочной связи.
3: На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Первый после босса. На этой неделе считаем доходы и оцениваем карьерные перспективы в мире высоких технологий. Сегодня о новой категории сотрудников, тех, кто раньше других успел стать или самоназваться ведущим специалистом по искусственному интеллекту. Старшие инженеры и эксперты по внедрению и монетизации AI – самые дорогие люди на рынке. Успешный кандидат сможет осуществлять трансформацию всех наших продуктов с помощью AI, управлять инициативами, формировать AI-команды и интегрировать их в бизнес-процессы. Так описывает требования к руководителю по искусственному интеллекту компания «Островок Доход» от 8 до 13 тысяч долларов в месяц до налогов. На рынке зарплаты в области высоких технологий – новые лидеры. На фоне общего охлаждения – свежий пример сокращения зарплат технических сотрудников Disney. Рынок экспертов в области искусственного интеллекта остается перегретым. The Economic Times пишет о 60-процентной премии к средней зарплате, если роль и квалификация сотрудника связаны с AI. Важный нюанс. Речь идет не просто о инженерах, владеющих технологиями. Ключевое требование – наличие в портфолио хотя бы одного реализованного бизнес-проекта, в котором AI показал реальное влияние на денежный поток, снижение расходов, выручку или производительность. Потолок зарплат, став и элит инженеров, умеющих доводить AI-решения до бизнес-результатов, может превышать доходы топ-менеджеров. По данным McKinsey, большинство компаний уже используют AI-инструменты, но лишь половина из них видит экономический эффект. Это создает большой спрос на профессионалов, способных не просто запустить AI-технологии, а перенастроить под них бизнес-процессы и довести проект до финансового результата. Заявленный доход на российском рынке от 1 000 000 рублей в месяц, но уверен, сильный кандидат может поторговаться.
3: Сумма технологий на Business FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 6:58. В студии Олеся Потапова. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что ПВО сбили 4 дрона, летевших на Москву. Президент Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним и хорошим другом. Глава государства записал видеообращение накануне своего визита в Китай. Путин добавил, что регулярные взаимные поездки и переговоры на высшем уровне являются важной частью российско-китайского сотрудничества. Они способствуют развитию всего комплекса двусторонних отношений. Москва заинтересована в развитии диалога с Пекином. Президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает запланированные на 19 мая удары по Ирану. Об этом его попросили руководители монархии Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Трампа, вскоре будет заключено соглашение, по которому Тегеран не сможет иметь ядерное оружие. Важно, что эта сделка будет предусматривать отсутствие ядерного оружия у Ирана, добавил американский лидер. Трамп заявил, что США возобновят удары по Ирану в случае, если стороны не достигнут устраивающей Вашингтон сделки. Около 1000 отелей примут отдыхающих. Высокий сезон в Крыму. Кроме того, будут работать около 100 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Гандий. Курортный сезон уже стартовал. В этом году туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре. Около 1500 гостевых домов, отметил министр. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. Срок истек 16 мая. А по данным агентства ТАСНИМ, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Правда, Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и на этом фоне нефть накануне возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Самокатчиков могут обязать проходить обязательную авторизацию через госуслуги. Причем во всех регионах, не только в Москве, где это уже частично реализовано через портал mos.ru, и не только для арендных самокатов. Зачем это нужно? Все подробности в эфире. Бизнес FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки в страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженной на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу, 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. И нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Сейчас нефть снижается и ниже $110. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
13: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась, они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Армузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет. Потому что, во-первых, такой нефти мало. Во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая. И даже без подобной генеральной лицензии все равно мы продавали бы нашу нефть. Проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний. То есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. Но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают тому, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать? Здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном. Они хотят сделать.
12: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национэнергобезопасности. Накануне США представили Ирану новый план из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства Фарс, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Хадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтеры в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом и не только Михаил Сафонов.
14: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
15: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
14: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
16: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
14: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же Marketplace запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
17: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
18: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
14: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
19: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
14: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов. Бизнес FM.
12: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Продолжит Валерий Убадоев.
3: Новые слова на Business FM.
20: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
21: Особо подчеркну, что базовым компонентом, математической платформой для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортам. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. И тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
20: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ – SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа «Компас» разработана российской компанией «Ascon». В том числе на «Компасе» учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные – все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга «Адитим» Георгий Солдатов.
22: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе ни на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
20: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Убадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
23: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
24: Проштрафились. В 2014 году в Бразилии началось рядовое, казалось бы, расследование об отмывании денег на мойках машин. А закончилось оно крупнейшим коррупционным скандалом в Латинской Америке. Президенты нескольких стран ушли в отставку. Против многих политиков и бизнесменов возбудили уголовные дела. А строительную компанию «Одебрехт», до которой следователи добрались через цепочку связанных дел, обвинили в международной коррупции. За 15 лет компания заплатила 800 миллионов долларов долларов взяток, которые пошли на получение более сотни контрактов в 12 странах. В Одебрехте существовал специальный отдел, который занимался исключительно распределением денег на подкуп чиновников. Компания признала вину и согласилась выплатить штраф в 3,5 миллиарда долларов.
23: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
0: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В России появилась новая схема кражи недвижимости. Мошенники научились подделывать подписи и печати на договорах с помощью высоких технологий. Секрет в том, что к липовым бумагам прикладывают фальшивое заключение почерковедческой экспертизы. Она якобы подтверждает, что законный владелец сам продал или подарил свое имущество. Затем весь пакет документов уходит в суд, пишет российская газета. И недвижимость переходит новому хозяину по судебному решению. Под удар попадают частные дома, квартиры и даже целые предприятия. Настоящий собственник может узнать о продаже далеко не сразу. Эксперты советуют регулярно проверять выписки из Единого госреестра недвижимости, а также оформлять запрет на сделки без личного участия. Трое взрослых и ребенок утонули в Нижегородской области на минувшей неделе. 13-летний подросток утонул в озере Малибу на территории Володарского округа. По данным очевидцев, мальчик хотел переплыть озеро Наспор. В поездах дальнего следования появится непрерывный интернет. Для этого разрабатывается отечественный аналог Starlink. Тестирование проводят в опытных составах на железной дороге. По данным РБК, на первом этапе решаются вопросы интеграции нового устройства в пассажирский поезд. Затем сервис станет доступен пассажирам. Первые клиенты смогут проверить качество сервиса уже в этом году. Разработчики также планируют выйти на внешние рынки, но детали переговоров с другими странами не раскрывают. И в продолжение темы. В центре Нижнего Новгорода запустили первую отечественную базовую станцию. Презентация оборудования прошла в рамках конференции ЦИПР. Отечественная станция запущена в среднечастотном диапазоне 1800 МГц и поддерживает скорость мобильного интернета до 110 мегабит в секунду. Зона покрытия охватывает Нижневолжскую набережную, набережную Федоровского, территорию Благовещенского монастыря, Канаменского моста и улицы Рождественской. Главный тренер Пари НН Вадим Гаранин после вылета команды из РПЛ сообщил, что ни у него, ни у другого тренера не получится работать с этой командой. Потому достаточно много игроков ее покинет. Его комментарий опубликован на сайте Пари НН. Напомню, в воскресенье команда сыграла в ничью с казанским Рубином. Встреча завершилась со счетом 2-2. Нижегородский клуб с 23 очками опустился на 15 место в турнирной таблице. И следующий сезон проведет в футбольной национальной лиге. Медвежий след встретился на пути патрулирования госохотинспекторов в лесу на территории Лысковского муниципального округа. Специалисты призывают местных жителей, посещающих лес, быть особенно бдительными, с уважением относиться к дикой природе и соблюдать меры предосторожности. Экономически активные россияне стали носить с собой больше наличных. В этом году средняя сумма в кошельке выросла до 4300 рублей, на четверть больше, чем полгода назад, говорится в исследовании сервиса «Суперджоп». Жители Нижнего Новгорода, по данным опроса, держат при себе в среднем 3,5 тысячи рублей наличными. Не пользуются купюрами и монетами 15% нижегородцев. Год назад таких было 14%. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
23: Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 30 градусов жары. Вечером чуть прохладнее, плюс 26, ночью малооблачно и плюс 19.
23: Валюта.
1: На 19 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
23: Компании и корпорации.
0: До 50 миллионов рублей могут получить нижегородские предприятия и разработчики на реализацию инновационных проектов. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, участие в конкурсах Фонд развития инноваций – это возможность для разработчиков и технологических компаний получить ресурсы для развития проектов, протестировать востребованность решений, сделать следующий шаг к выводу продукции на рынок. Принять участие в конкурсе «Умник» могут нижегородцы от 18 до 35 лет включительно, ранее не получавшие гранты фонда. Победителям выплатят до 500 000 рублей. Заявки принимаются до 27 мая. В конкурсе «Старт медиаизделия 1» принять участие могут физические лица, а также микропредприятия и малые предприятия, зарегистрированные не более 3 лет назад. Размер гранта по конкурсу составляет до 5 миллионов рублей. Подать заявку можно до середины июня. В конкурсе коммерциализации станкостроения поддержку могут получить микропредприятия и малые предприятия, зарегистрированные более 2 лет назад. Размер гранта составляет до 50 миллионов рублей. Заявки на конкурс принимаются до 29 июня. Также продолжается прием заявок на гранты по программам развития НТИ и «Старт-1». Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку на конкурсы можно на сайте Фонда содействия инновациям. На проект ликвидации свалки бывшего завода «Корунд» в Дзержинске выделят почти 42 миллиона рублей, указано на сайте госзакупок. Инженерно-экологическая служба города Химиков проводит открытый конкурс. Подготовить проект требуется до конца февраля 2028 года. Затем мэрия Дзержинска планирует включить несанкционированную свалку промотходов в федеральный проект «Генеральная уборка». Ориентировочная площадь свалки, указанная в технологическом задании, составляет около 9 тысяч гектаров, объем отходов свыше 400 тысяч кубометров. Власти хотят ликвидировать эту свалку в рамках федеральных программ уже несколько лет. Так, например, в 2018 году объем свалки оценивался в 160 тысяч кубометров. ВТБ модернизировал сеть в Нижегородской области, открыв новое отделение на Бару. Оно расположено на улице Ленина, 129, рядом с торговыми центрами, городским рынком и администрацией. Имеется бесплатная парковка, отметили в пресс-службе банка. В офисе оборудованы комфортные зоны обслуживания и переговорные. Нижегородцы могут открыть вклад, выпустить дебетовые или кредитные карты, подать заявку на кредит. Специалисты также помогают настроить цифровые сервисы и программу лояльности, оформить перевод зарплаты или пенсии на карту ВТБ. Для предпринимателей доступен ряд продуктов и услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание и консультации по инвестициям. Для операций с наличными и переводов установлены 2 круглосуточных банкомата. Отмечается, что сегодня ВТБ представлен более чем в 13 тысячах населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения. В Нижегородской области банк работает уже в 327 населенных пунктах. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Подмосковье вместо Краснодарского края и Китая вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайский? Об этом Наталья Шашина.
4: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-ФМ поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье – лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя, и описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
5: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты, Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили, там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление – Лондон. Мне показалось очень подозрительным невысокая цена. И зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
4: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос, по сравнению с прошлым годом, ниже, наблюдает Медведев.
2: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь, люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон, люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
4: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за 2 недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
6: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики, но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины, туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
4: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Муртуза Мухтаров.
7: Муртуза родился в 1855 году в селении Амирджаны под Баку. Еще будучи ребенком, он нанялся учеником в слесарную мастерскую за 10 копеек в день, а в 15 лет устроился рабочим на нефтяной промысел. Некоторое время был черпальщиком, то есть вручную вычерпывал нефть из мелких колодцев. Способного, трудолюбивого молодого человека заметил владелец промысла, и вскоре Мухтаров стал мастером механических мастерских. А после того, как Муртуза усовершенствовал бурильную установку, нефтепромышленники наперебой стали приглашать его как незаменимого мастера по ремонту и устранению неполадок на скважинах. В 1890 году Мухтаров уже открыл частную бурильную контору, которую расширял год от года, заключая договоры по всему Северному Кавказу. К 1913-му только на одном его заводе работало почти 1000 человек, а оборот превышал 1 000 000 рублей. Он также приобрел акции Московско-Волжского нефтяного товарищества и стал администратором по делам Бакинского общества русской нефти. Нефтяные деньги позволили Мухтарову заняться меценатством. Он был попечителем Бакинского реального училища и Тимир Хан Шуринской женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений среди горцев в Терской области и членом Петербургского мусульманского благотворительного общества. Он также учредил 40 именных стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. Будучи почитателем западноевропейской культуры, он финансировал ежедневную бакинскую газету «Прогресс». На деньги Мухтарова были построены маяк на Апшероне и мечеть во Владикавказе. В 1911-12 годах Муртаза построил в Баку дом, более известный как Дворец Мухтарова. Сейчас в нем располагается Дворец бракосочетания. В апреле 1920 года Баку заняли части Красной армии. Когда в его дом ворвались вооруженные солдаты, Мухтаров встретил их с оружием в руках. Последнюю пулю он пустил себе в лоб.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 7:28. В студии Олеся Потапова. Калининская АЭС в Тверской области сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотников на город Удумлю. Сейчас в работе находятся 3 энергоблока. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке номер 4 продолжается плановый ремонт. Радиационный фон в районе расположения АЭС и прилегающей территории находятся на уровне соответствующей нормальной эксплуатации энергоблоков, говорится в сообщении. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки украинских дронов, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что ПВО сбили 4 беспилотника, летевших на Москву. Общая выручка российских театров в прошлом году составила 59,5 миллиардов рублей, следует из отчета Минкультуры. Рост за прошлый год составил 18% по сравнению с предыдущим годом, пишет РБК. Общее количество зрителей на театральных мероприятиях при этом росло заметно меньшими темпами, всего плюс 3,5 год к году. Поступления от зарубежных гастролей выросли на 74% до 672 миллионов рублей. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Половина восьмого в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Владимир Путин сегодня в Пекине встретится с Си Цзиньпином. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили ранее в Кремле. В частности, лидеры примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы, о том, чего ждать от этого визита. А сегодня в нашем эфире Георгий Буфт. Российские компании планируют внедрять частные сети 5G. Основной интерес к технологии проявляют промышленность, нефть, газ и логистика. Однако массовое распространение 5G в России по-прежнему ограничивает дефицит частот, оборудования и высокая стоимость проектов. Что не дает золоту снова расти? Тренд начала года сломан или это просто пауза перед очередным рывком драгметалла вверх? Об этом инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган в нашем ближайшем эфире. Президент России назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним и хорошим другом. Путин записал видеообращение накануне своего визита, в котором заявил, что Россия и Китай достигли беспрецедентного уровня отношений и поддерживают друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Товарооборот России и Китая уже превысил 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты практически полностью ведутся в рублях и юанях, также сказал президент. Еще он отметил, что дружба России и Китая направлена не против кого-либо, а служит делу мира, стабильности и всеобщего процветания. Вместе с Владимиром Путиным в Китай приехала представительная российская делегация вице-премьера, министра и главы компаний. Чего ждать от визита Путина в Китай? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
8: Программа визита Путина включает переговоры с Си Цзиньпином, встречу с премьером Госсовета Ли Цяном по торгово-экономической тематике, а также совместное участие в церемонии открытия перекрестного года образования России и Китая. В отличие от недавнего визита Трампа, планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и пакета двусторонних документов. Украинский кризис будет в числе приоритетных тем, если не прямо, то косвенно. Еще в феврале в ходе видеоконференции с Путиным Си Цзиньпин поддержал трехсторонние консультации в Абу-Даби, назвав их перспективным форматом. Для Москвы важно закрепить нынешнюю позицию Китая – официальный нейтралитет при фактической экономической поддержке. Для Пекина же важно обозначить пределы этой поддержки в условиях американо-китайского потепления, дабы не сделать в глазах США тесное сближение с Москвой токсичным. Торгово-экономическая повестка будет насыщенной. С одной стороны, по данным китайской таможни, в первом квартале текущего года двусторонний товарооборот вырос на почти 15% год к году, до более чем 61 миллиардов долларов. Причем российский экспорт в Китай вырос на 9,5%, а импорт из Китая аж на 22%. С другой стороны, ряд проблем не удается решить годами. Главное из них – расчеты. Не только крупнейшие китайские банки прекратили принимать платежи от российских отправителей, опасаясь вторичных санкций США, но и многие мелкие региональные банки. В результате платежи за китайские товары идут через посредников из третьих стран, криптовалюту, несмотря на ее нелегальный статус в самом Китае, и прочие сложные схемы. Транзакции растягиваются на недели, а стоимость проведения платежей существенно выросла. Де-факто российско-китайская торговля функционирует в обход официальной банковской системы. Сохраняются также скидки на поставляемую в КНР российскую нефть. По словам главы Роснефти Игоря Сечина, они обеспечили Китаю экономический эффект порядка 20 миллиардов долларов. В разные периоды российская нефть «Юралс» поступала в КНР с дисконтом к эталонному сорту Brent в 25-35 долларов за баррель. Фактически Россия субсидирует китайскую экономику, не имея альтернативных рынков сбыта после потери европейского. В прошлом году сильно просел китайский импорт в Россию. Главным драйвером падения стали автомобили. Из-за повышения утиль сбора и дорогих автокредитов машины с КНР было закуплено вдвое меньше, чем в 2024 году. Поставки оборудования критически важного для российской промышленности также упали на 11% год к году. Россия традиционно продает Китаю в основном сырье, а покупает готовую продукцию. Ключевым экономическим вопросом повестки может стать газопровод «Силы Сибири-2». В сентябре прошлого года «Газпром» и китайская CNPC подписали обязывающий меморандум о строительстве трубопровода мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год через территорию Монголии. Однако меморандум – это еще не контракт. Протяженность «Силы Сибири-2» составит почти 7 тысяч километров, и ресурсной базой должны стать ямальские месторождения. По оптимистичным оценкам, строительство может начаться в 2026-2028 годах, а первые поставки не ранее 2031-2035 годов. До сих пор, однако, не согласовали цену поставок. Китай претендует на максимально дешевый газ практически по внутрироссийским ценам. Тем более у него есть альтернатива – СПГ из других источников, центральноазиатский газ, внутренняя добыча. Россия же настаивает на ценах, рассчитанных по формуле, привязанной к нефтепродуктам, как это было для Европы. Предстоит определить и схему финансирования строительства. Теоретически могут обсуждаться в том числе варианты участия китайской стороны в добыче и строительстве. Важным элементом визита станет открытие года образования России и Китая. В условиях, когда наша страна отрезана от западных университетских обменов, а Европа и Америка ввели санкции против российских студентов и ученых, поворот к китайской образовательной системе приобретает стратегическое значение. Сейчас в российских вузах обучаются около 66 тысяч граждан Китая. Это третье место после Казахстана и Туркменистана по прошлому году. А за 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Российских же студентов в Китае в прошлом году было 21 тысяча. Для сравнения, в США учатся 266 тысяч студентов из КНР, в Австралии 192 тысячи, а в Британии 100.

0: развить частные 5G-сети в течение ближайших 2-3 лет. Операторы связи тем временем продолжают тестировать 5G, в том числе и в городах-миллионниках. Продолжит Валерий Бадоев.
1: Основной спрос на 5G формируется со стороны отраслей со сложной инфраструктурой. Это горнодобывающая промышленность, нефтегаз, металлургия, логистика и транспорт. Jason & Partners Consulting отмечает, что российский рынок ждет, что эта технология повысит операционную эффективность и автоматизацию. В нефтегазовой отрасли с помощью 5G лучше можно будет проводить мониторинг удаленных объектов, в логистике – отслеживать технику, а в горнодобывающей промышленности 5G обеспечит инфраструктуру для автономной техники. Это, например, роботизированные самосвалы. Внедрение частных 5G-сетей или их пилотирование планируют 52% крупнейших российских компаний. У 3% такие сети уже развернуты. В рамках тестирования операторы связи уже давно разворачивают 5G на различных площадках. Сейчас, например, Мегафон запустил такую зону в Нижнем Новгороде, на территории, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». А в Impel.com, бренд Билайн, сообщили Forbes, что начинают тестирование в 11 городах России. Это в том числе Москва, Петербург, Владивосток и Благовещенск. Оператор провел модернизацию сети и проверяет, как в новых условиях будут работать разные устройства. На абонентов внедрение 5G существенного влияния не окажет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: Технология не новая, дорогая достаточно, массового покрытия не будет, то есть это точное покрытие там, где есть клиенты. Влияние на особо не окажет, если мы говорим про потребительский рынок. Достаточно затратно, и здесь нужен золотой диапазон для того, чтобы операторы его в итоге получили. Пока идет СВО, скорее всего, получить золотой диапазон будет невозможно. Исходя из этого, сейчас основное препятствие – это отсутствие частот и, самое главное, отсутствие денег в отрасли.
1: Золотой диапазон – это частоты от 3,4 до 3,8 ГГц, что считается самым оптимальным для сетей 5G. Но в России эти частоты занимают в том числе спецслужбы и силовые структуры. Поэтому операторам для внедрения 5G выделен диапазон от 4,4 до 4,99 ГГц, постановило правительство еще в 2024 году. Хотя эти частоты поддерживают меньше устройств. По оценкам экспертов, это от 20 до 23 миллионов смартфонов из тех, что прямо сейчас находятся в эксплуатации в России. Тему передачи золотого диапазона операторам неоднократно поднимал глава Минцифры Максуд Шадаев, но пока этого не случилось. Еще одно препятствие перед повсеместным внедрением 5G – доступность оборудования, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
3: Поскольку в условиях санкций продавать оборудование ведущие мировые поставщики не хотят, с одной стороны, с другой стороны, у нас стратегическое решение развивать отечественное оборудование и строить сеть пятого поколения именно на российском оборудовании. Это сложнейшее техническое решение, но на это требуется время в разработке, в тестировании оборудования для сети пятого поколения. Конечно же, здесь еще предстоит проходить путь российским разработчикам, поскольку это действительно очень сложно, но, как мы видим, реализует его.
1: По оценкам экспертов, отечественные базовые станции 5G повсеместно появятся не раньше, чем через 2-3 года. Насчет экономической выгоды Jason & Partners Consulting в своем исследовании отмечает, что, несмотря на приведенные примеры, российский рынок пока находится на этапе формирования спроса. То есть бизнес оценивает, где и как нужно внедрять 5G, чтобы получить выгоду. Внедрение таких сетей крупнейшей компании считают важным, но высокорисковым проектом, которому подойдут только конкретные бизнес-сценарии. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшие по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» и есть также у группы «Руки вверх» Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
4: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях – кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93-го года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
5: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97-го года термин «интернет»,

0: Это уже у всех было на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
1: По словам юристов, с правовой точки зрения, это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор Джема подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация мошенничества, комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
2: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
1: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Реклама.
4: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
3: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги. При Николае II петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии. История денег на Бизнес FM. Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
5: Группа компаний CAR, одно из подразделений, которое является бывшим инженерным центром Airbus в России, вошла в группу компаний Aeromax, занимающейся разработкой и производством беспилотных авиасистем. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Aeromax входит в группу компаний Кронштадт. Планируется, что объединение компаний создаст единую технологическую платформу. Озон Тревел вернет деньги всем клиентам за несостоявшиеся поездки из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом 92% уже получили выплаты. Как сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса, авиакомпании-партнеры подтверждают вручную каждую оставшуюся заявку на вынужденный возврат. И из-за этого сроки рассмотрения увеличиваются. Ранее телеграм-канал «Осторожно новости» утверждал, что Озон Тревел массово не возвращает деньги туристам за несостоявшиеся поездки в УАЭ. Китайская XPeng, входящая в число крупнейших производителей электромобилей в стране, объявила о начале серийного производства роботакси в Гуанчжоу. Пилотную эксплуатацию роботакси планируется начать во втором полугодии. Электромобиль, построенный на платформе кроссовера GX, является первой в Китае, готовой к серийному производству моделью роботакси, разработанной полностью с использованием собственных технологий, отмечается в сообщении XPeng. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Семь сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Что мешает ценам на золото возобновить рост? Сломан ли тренд начала года или мы наблюдаем паузу перед очередным рывком золота вверх? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы Биткоган Евгения Когана.
7: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
8: Спотовые цены на золото на московской бирже в апреле упали почти на 7%. И, между прочим, продолжают снижаться, но сейчас, в мае, особенно на фоне укрепления рубля. Ну и здесь возникает естественный вопрос. Сломан ли тренд начала года, или мы просто наблюдаем паузу перед очередным рывком золота наверх? Начну с того, что я бы не сравнивал происходящее, например, с нефтяным кризисом 73-го или 74-го года, когда арабские страны, члены ОПЕК, ввели эмбарго на западные страны из-за поддержки Израиля в войне судного дня. Во-первых, современная экономика очень сильно отличается от той, что была полвека назад. Во-вторых, тут надо сказать, что новому главе ФРС Кевину Воршу вряд ли захочется повторять путь Пола Волкера с его очень резкими скачками ставок, которые тогда привели к серьезнейшему спаду, росту безработицы и кризису во многих отраслях, ну хотя и остановили гиперинфляции. Ворш, скорее всего, будет действовать гораздо более аккуратно. Даже если вдруг придется по какой-то причине, ну, вернее, причина понятна, это рост инфляционных ожиданий в Америке, некий рост инфляции. Так вот, даже если вдруг придется повысить ставку разок-другой, это пока все-таки будет сомнительно, если это будет. Но это, скорее всего, будет все-таки временной неприятностью. Впрочем, сама возможность такого сценария сейчас мешает ценам на золото возобновить рост. Связано это, прежде всего, с тем, как я уже говорил, золото, в отличие от облигаций, не приносит регулярного денежного потока вроде купонов. Другой фактор, который давит на драгоценный металл в последние дни, дело в том, что Индия повысила пошлины на импорт золота с 6 до 15%, пытаясь поддержать слабеющую рупию и сократить давление на валютные резервы. Локально это способно сгладить спрос на драгметаллы, но в целом лишь подчеркивает, что золото остается долгосрочной ценностью. В то же время причины, которые поддерживали золото в прошлом году, никуда не делись. Центробанки продолжают скупать металл, доллар остается слабый и будет слабеть в перспективе, а Ормузский пролив рано или поздно, но все равно откроется, куда он денется. Что касается серебра и того, почему оно подскочило вопреки снижению золота, стоит рассчитывать, что физический рынок серебра уже шестой год подряд остается дефицитным. К этому добавляется энергетический кризис из Перу, который вызвал опасения за работу горнодобывающего сектора. Перу – это второй в мире производитель серебра, дающий около 14% мирового производства. В результате gold silver ratio упал ниже 55, что очень мало. Поэтому, если серебро сохранит импульс, золото с высокой вероятностью будет постепенно подтягиваться за ним.
6: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Активы Южурал Золото уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с Южуралзолотом дальше, разбирался Евгений Перечук.
9: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами Юж-Урал-Золото произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник, однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
10: Рынок проявил мало интереса. Обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков. Они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил, это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
9: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
11: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
9: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
14: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
15: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Слова, проверенные делом. Бросая себе вызов, ты растешь. Меняется твоя жизнь. Взгляд на мир становится жизнеутверждающим. Достичь поставленных целей не всегда бывает легко, но это не причина того, чтобы останавливаться. Никогда не говори «сдаюсь». Всегда повторяй «я могу», и я буду пытаться, пока не добьюсь победы. Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. FM. Наизусть. Марк Твен.
18: Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно добиться успеха.
17: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 7 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. В Ярославле возобновили движение на выезде из города в сторону Москвы, сообщает ТАСС. Утром во вторник движение приостанавливалось из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидирует пожарный, пострадавших нет. Аэропорт Ярославля закрыт. Мэр столицы Сергей Собянин сегодня утром также информировал о том, что были уничтожены 4 дрона, летевшие на Москву. Президент Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним и хорошим другом. Глава государства записал видеообращение накануне своего визита в Китай. Путин добавил, что регулярные взаимные поездки и переговоры на высшем уровне являются важной частью российско-китайского сотрудничества. Они способствуют развитию всего комплекса двусторонних отношений. Москва заинтересована в развитии диалога с Пекином. Движение транспорта ограничат в Москве в связи с проведением московского велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Мероприятия будут проходить с 23 по 25 мая. В это время будет приостановлено движение на Садовом кольце, проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. В период ограничения будет затруднен подъезд со стороны Садового кольца к ряду объектов, в том числе к торговому центру «Атриум», Павелецкая плаза, парку Горького, музею Курскому и Павелецкому вокзалам, а также ряду медицинских учреждений и театров. 23 мая до окончания мероприятий на участках ограничений будет запрещена парковка. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 8 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. Срок истек 16 мая. А по данным агентства ТАСНИМ, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Но Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Самокатчиков могут проходить обязательную авторизацию через госуслуги, причем во всех регионах, не только в Москве, где это частично реализовано через портал mos.ru. И не только для арендных самокатов. Зачем это нужно? Все подробности в эфире. Business FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки в страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженной на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу, 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. И нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Сейчас нефть снижается и ниже $110. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
20: В предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Армузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже нет, потому что, во-первых, такой нефти мало, во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы, просто потому что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
6: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности. Накануне США представили Ирану новый план из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Хадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть, независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом и не только Михаил Сафонов.
21: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
22: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
21: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше. выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
0: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
21: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
1: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
2: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают здесь и сейчас.
21: И таких рассказов тоже много. И в письмах, в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
23: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
21: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
6: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Продолжит Валерий Убадоев.
24: Новые слова на Бизнес-ФМ.
25: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
26: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
25: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAPR, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ – SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
3: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе ни на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
25: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
24: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
5: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: Exceed Xlantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
7: Exceed. Born for more.
4: Реклама, не оферта.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Деньги.
10: Первые государственные банки в России, дворянские и купеческие, были учреждены в середине 18 столетия. В конце века они превратились в государственные заемные и государственные коммерческие банки. Заемный давал помещикам суды под залог имений и крепостных. Именно в этом банке гоголевский Чичиков собирался заложить мертвые души. А задачей коммерческого банка было содействие развитию промышленности и торговли.
8: История денег на Business FM.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
19: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Правительство сохранит действующие льготы по НДС для российского программного обеспечения и расширит их на облачные сервисы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Речь идет об освобождении от налога на добавленную стоимость операции по передаче прав на отечественный софт. По словам Мишустина, мера позволяет компаниям снижать затраты на внедрение и увеличивать закупки лицензий. Премьер добавил, что распространение льготы на облачные решения упростит переход бизнеса на российские IT-продукты, как с финансовой, так и с технологической точки зрения. Контрольно-счетная палата Нижегородской области проверила использование почти 127 миллионов рублей, выделенных на ликвидацию свалок в перевозе. Работы пока не завершены, акты подписаны только на 40% от предусмотренного объема. Проверка выявила несколько нарушений. Так, например, региональное министерство экологии в 4 случаях перечисляло субсидию с задержкой от 1 до 15 рабочих дней. Также подрядчик не установил на выезде с полигона дезинфицирующую ванну для обработки колес машин. Кроме того, потребность в субсидии оказалась на 8 миллионов рублей меньше, чем было заложено в областном бюджете. В адрес министерства и местной администрации направлены представления для устранения нарушений. Департамент финансов администрации Кстовского муниципального округа ликвидирует. Проект размещен на сайте Гордумы. Решение связано с объединением Кстова и Нижнего Новгорода. Ликвидационную комиссию сформировали еще минувшей осенью. Кредиторы за это время не заявили никаких требований к департаменту. Однако в балансе отражены активы на сумму свыше 126 тысяч рублей и дебиторская задолженность в размере 1,7 тысяч рублей. На забалансовых счетах числится материальные ценности на хранение 5 рублей и основные средства в эксплуатации. Это могут быть здание, оборудование, транспорт, техника на сумму более 423 тысяч рублей. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект второго этапа первой очереди восточного обхода Нижнего Новгорода. Информация об этом появилась в реестре экспертиз, пишет «Коммерсант Приволжье». Строить обход планируют по концессии, торги на нее пока не объявляли. По данным на начало года, стоимость первой очереди оценивалась в почти 33 миллиарда рублей. Весь обход, включая новый мост через Волгу, сумму более 200 миллиардов рублей. Дорога будет платной. Город здоровья в Нижнем Новгороде начнут строить в будущем году, сообщили представители регионального Минздрава. Флагманский проект реализуют на территории областной больницы имени Семашко и Нижегородского онкодиспансера. Общая стоимость строительства города здоровья оценивается в 35,2 миллиарда рублей. Кроме центра ядерной медицины и хирургического комплекса с поликлиникой, на территории больницы Семашко и онкологического диспансера появятся гостиницы и комплекс апартаментов. Также планируется капитальный ремонт существующей инфраструктуры. Вывеска с названием появилась на новом Ледовом дворце в Нижнем Новгороде. Теперь над главным входом можно увидеть надпись «Арена Волга-Арена». Она выполнена в серо-металлическом оттенке под цвет основного здания спорткомплекса, пишет ГиперНН. Анонсируя новое название Ледового дворца, губернатор Глеб Никитин говорил, что «Волга» – неизменный символ Нижнего Новгорода и Горьковского автомобилестроения. К сегодняшнему дню Ледовая арена на Стрелке достроена. Ожидается, что хоккейный клуб «Торпедо» переедет на новую домашнюю площадку уже этим летом. Дэвид Бекхэм увеличил состояние вдвое и стал миллиардером. Состояние футболиста перевалило за миллиард фунтов. Он стал первым в истории британским спортсменом-миллиардером, пишет The Times. Издание связывает рост капитала с инвестициями в недвижимость, а также с долей Бекхэма в клубе главной футбольной лиги Интер Майами, за которой выступает Лионель Месси. Стоимость пакета акций Бекхэма оценивается примерно в 300 миллионов фунтов. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 30 градусов жары. Вечером чуть прохладнее, плюс 26, ночью малооблачно и плюс 19.
11: Валюта.
9: На 19 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
19: До 50 миллионов рублей могут получить нижегородские предприятия и разработчики на реализацию инновационных проектов. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, участие в конкурсах «Фонд развития инноваций» – это возможность для разработчиков и технологических компаний получить ресурсы для развития проектов, протестировать востребованность решений, сделать следующий шаг к выводу продукции на рынок. Принять участие в конкурсе «Умник» могут нижегородцы от 18 до 35 лет включительно, ранее не получавшие гранты фонда. Победителям выплатят до 500 000 рублей. Заявки принимаются до 27 мая. В конкурсе «Старт медиаизделия 1» принять участие могут физические лица, а также микропредприятия и малые предприятия, зарегистрированные не более 3 лет назад. Размер гранта по конкурсу составляет до 5 миллионов рублей. Подать заявку можно до середины июня. В конкурсе коммерциализации станкостроения поддержку могут получить микропредприятия и малые предприятия, зарегистрированные более 2 лет назад. Размер гранта составляет до 50 миллионов рублей. Заявки на конкурс принимаются.
12: принимаются до 29 июня. Также продолжается прием заявок на гранты по программам развития НТИ «Старт-1». Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку на конкурсы можно на сайте Фонда содействия инновациям. На проект ликвидации свалки бывшего завода «Корунд» в Дзержинске выделят почти 42 миллиона рублей, указано на сайте госзакупок. Инженерно-экологическая служба города Химиков проводит открытый конкурс. Подготовить проект требуется до конца февраля 2028 года. Затем мэрия Дзержинска планирует включить несанкционированную свалку промотходов в федеральный проект «Генеральная уборка». Ориентировочная площадь свалки, указанная в технологическом задании, составляет около 9 тысяч гектаров, объем отходов свыше 400 тысяч кубометров. Власти хотят ликвидировать эту свалку в рамках федеральных программ уже несколько лет. Так, например, в 2018 году объем свалки оценивался в 160 тысяч кубометров. ВТБ модернизировал сеть в Нижегородской области, открыв новое отделение на Бару. Оно расположено на улице Ленина, 129, рядом с торговыми центрами, городским рынком и администрацией. Имеется бесплатная парковка, отметили в пресс-службе банка. В офисе оборудована комфортная зона обслуживания и переговорная. Нижегородцы могут открыть вклад, выпустить дебетовые или кредитные карты, подать заявку на кредит. Специалисты также помогают настроить цифровые сервисы и программу лояльности, оформить перевод зарплаты или пенсии на карту ВТБ. Для предпринимателей доступен ряд продуктов и услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание и консультации по инвестициям. Для операций с наличными и переводов установлены два круглосуточных банкомата. Отмечается, что сегодня ВТБ представлен более чем в 13 тысячах населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения. В Нижегородской области банк работает уже в 327 населенных пунктах. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Дмитрий Павлович Соломирский.
14: Дмитрий – последний представитель династии Турчининовых, Соломирских, правнук знаменитого уральского горнозаводчика Алексея Турчининова. После окончания юридического факультета Московского университета Дмитрий Павлович 28 лет состоял на государевой службе по судейской линии. В 1879 году, выйдя в отставку, он приступил к непосредственному управлению наследственными предприятиями и для начала скупил паи семейного бизнеса у других наследников Турчининовых-Соломирских. Однако при этом заявлял, что особого интереса к предпринимательству он не имеет, больше увлекаясь горным делом, музыкой и орнитологией. Тем не менее, он инициировал и финансировал процесс технического переоснащения металлургического производства на своих предприятиях. Были перестроены и укреплены плотины, а в качестве топлива стали использоваться газ и торф. Он также финансировал разведку и разработку новых месторождений металлов. В 1888 году Соломирский вернулся на государство службу в качестве руководителя петербургского склада Красного Креста, который находился под покровительством императрицы Марии Федоровны. Он оказывал благотворительную помощь раненым в ходе русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн, в том числе из собственных средств. Дмитрий Павлович принимал активное участие в возведении больниц, школ и храмов при своих заводах, финансировал деятельность различных учебных заведений города Екатеринбурга, был почетным членом попечительного совета художественно-промышленной школы и мужской гимназии, помогал Екатеринбургскому отделению Императорского русского музыкального общества, а с 1913 года был его председателем. Соломирский участвовал в создании театра оперы и балета и финансировал создание в Екатеринбурге музыкального училища. Являясь активным участником Уральского общества любителей естествознания, Дмитрий Павлович прилагал немало усилий для пополнения музейных фондов общества. При этом он не оставлял орнитологии и был страстным поклонником фотографии. А в 1914 году в Стокгольме был издан его «Атлас орнитологии Европы», в котором были помещены 900 снимков, сделанных им лично. По оценкам специалистов, этот атлас не имел аналогов в науке того времени. В первые десятилетия 20 века в связи с экономическим кризисом, русско-японской войной, а затем Первой мировой, ситуация на предприятиях Соломирского сильно ухудшилась. Цены на металл упали, пришлось сокращать издержки, в том числе и на заработную плату. В результате Дмитрий Павлович стал регулярно получать угрозы в свой адрес. А однажды в него даже стреляли. Это привело его к решению продать бизнес. Все члены семьи Соломирского еще до 17 года выехали во Францию. Сам же бывший заводовладелец, оставшись в России, оказался без средств к существованию. Уральское общество любителей естествознания ходатайствовало перед советской властью, напоминая о заслугах Дмитрия Павловича в комплектовании музейных фондов и поддержке, оказанной уральским ученым. В результате ему была назначена небольшая пенсия. На склоне лет Соломерский жил на иждивении у одного из своих бывших служащих и умер в бедности в возрасте 85 лет.
0: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM.
15: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Подделка не только современных, но и старинных монет была и остается выгодным занятием. В России она получила распространение в первой половине 19 века. Кроме подражаний известным, редким и уникальным монетам, бывали случаи, когда сочинялись самые фантастические денежные знаки, рассчитанные на легковерных собирателей древностей. К числу таких курьезов относятся, например, никогда не существовавшие рубли царевны Софии или выдуманные антикварами монеты Емельяна Пугачева с его изображением в папахе и генеральских эполетах. Правда, сегодня подобные отчеканенные выдумки сами стали баснословно дорогими раритетами и предметом особой гордости для любого коллекционера.
0: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Британские ученые доказали. Фильмы ужасов способствуют снижению веса, выяснили британские ученые. Существует даже список из 10 самых полезных для здоровья фильмов. Среди лидеров – «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, который поможет избавиться от 158 калорий за сеанс, и «Челюсти» Стивена Спилберга – 161 сожженная калория. А больше всего калорий можно потерять при просмотре «Сияния» Стэнли Кубрика – порядка 180. Ученые акцентируют, при просмотре такого здорового фильма важно, не отрываясь, смотреть на экран, не зажмуриваясь и не отворачиваясь в самые страшные моменты. Под воздействием соответствующих эмоций в организме запускаются химические процессы, которые ускоряют метаболизм. Главное – не заедать ужас попкорном.
15: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
0: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: А в Москве 8 часов 28 минут, студия Алисы Потапова. За ночь над российскими регионами сбито 315 украинских дронов, сообщит Минобороны. Беспилотники перехвачены в центральной части страны, в северо-западном федеральном округе на юге России, в том числе на территории Московского региона, Краснодарского края, Крыма, акватории Азовского моря. В Ярославле из-за атаки дронов приостанавливалось движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы. Сейчас движение возобновили. Калининская АЭС Тверской области работает штатно после вчерашней атаки беспилотников на город Удомлё. Радиационный фон в районе АЭС и на прилегающей территории находится в норме. Накануне глава Тверской области Виталий Королёв сообщал, что обломки беспилотника попали в крышу девятиэтажки в Удомле. Повреждено остекление у нескольких балконов, пострадавших нет. Для отдыхающих в Крыму в этом сезоне откроют свои двери около 1000 отелей. Также будут работать около 100 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Курортный сезон уже стартовал. Кроме того, в этом году туристов примут около 1500 гостевых домов, уже прошедших регистрацию в федеральном реестре. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Владимир Путин сегодня в Пекине встретится с Си Цзиньпином. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира, обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. О том, чего ждать от визита, сегодня Георгий Бовт. Российские компании планируют внедрять частные сети 5G. Основной интерес к технологии проявляют промышленность, нефтегаз и логистика. Однако массовое распространение 5G в России по-прежнему ограничивают дефицит частот, оборудования и высокая стоимость проектов. Доходы театров в прошлом году выросли на 18%. Это следует из статистики Минкультуры. Количество зрителей при этом почти не растет. Билетные сервисы отмечают рост цен, а в репертуаре видят стремление не рисковать. Все подробности в эфире «Бизнес FM».
0: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Президент России назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним и хорошим другом. Путин записал видеообращение накануне своего визита, в котором заявил, что Россия и Китай достигли беспрецедентного уровня отношений и поддерживают друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Товарооборот России и Китая уже превысил 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты практически полностью ведутся в рублях и юанях, также сказал президент. Еще он отметил, что дружба России и Китая направлена не против кого-либо, а служит делу мира, стабильности и всеобщего процветания. Вместе с Владимиром Путиным в Китай приехала представительная российская делегация вице-премьера, министра и главы компаний. Чего ждать от визита Путина в Китай? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
5: Программа визита Путина включает переговоры с Си Цзиньпином, встречу с премьером Госсовета Ли Цяном по торгово-экономической тематике, а также совместное участие в церемонии открытия перекрестного года образования России и Китая. В отличие от недавнего визита Трампа, планируется подписание совместного заявления на высшем уровне уровне и пакета двусторонних документов. Украинский кризис будет в числе приоритетных тем, если не прямо, то косвенно. Еще в феврале в ходе видеоконференции с Путиным Си Цзиньпин поддержал трехсторонние консультации в Абу-Даби, назвав их перспективным форматом. Для Москвы важно закрепить нынешнюю позицию Китая – официальный нейтралитет при фактической экономической поддержке. Для Пекина же важно обозначить пределы этой поддержки в условиях американо-китайского потепления, дабы не сделать в глазах США тесное сближение с Москвой токсичным. Торгово-экономическая повестка будет насыщенной. С одной стороны, по данным китайской таможни, в первом квартале текущего года двусторонний товарооборот вырос на почти 15% год к году, до более чем 61 миллиарда долларов. Причем российский экспорт в Китай вырос на 9,5%, а импорт из Китая аж на 22%. С другой стороны, ряд проблем не удается решить годами. Главное из них – расчеты. Не только крупнейшие китайские банки прекратили принимать платежи от российских отправителей, опасаясь вторичных санкций США, но и многие мелкие региональные банки. В результате платежи за китайские товары идут через посредников из третьих стран, криптовалюту, несмотря на ее нелегальный статус в самом Китае, и прочие сложные схемы. Де-факто российско-китайская торговля функционирует в обход официальной банковской системы. Сохраняются также скидки на поставляемую в КНР российскую нефть. По словам главы Роснефти Игоря Сечина, они обеспечили Китаю экономический эффект порядка 20 миллиардов долларов. В разные периоды российская нефть «Юралс» поступала в КНР с дисконтом к эталонному сорту Brent в 25-35 долларов за баррель. Фактически Россия субсидирует китайскую экономику, не имея альтернативных рынков сбыта после потери европейского. В прошлом году сильно просел китайский импорт в Россию. Главным драйвером падения стали автомобили. Из-за повышения утиль сбора и дорогих автокредитов машин из КНР было закуплено вдвое меньше, чем в 2024 году. Поставки оборудования критически важного для российской промышленности также упали на 11% год к году. Россия традиционно продает Китаю в основном сырье, а покупает готовую продукцию. Ключевым экономическим вопросом повестки может стать газопровод «Силы Сибири-2». В сентябре прошлого года «Газпром» и китайская CNPC подписали обязывающий меморандум о строительстве трубопровода мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год через территорию Монголии. Однако меморандум – это еще не контракт. Протяженность «Силы Сибири-2» составит почти 7 тысяч километров, и ресурсной базой должны стать ямальские месторождения. По оптимистичным оценкам, строительство может начаться в 2026-2028 годах, а первые поставки не ранее 2031-2035 годов. До сих пор, однако, не согласовали цену поставок. Китай претендует на максимально дешевый газ практически по внутрироссийским ценам. Тем более у него есть альтернатива. СПГ из других источников, центральноазиатский газ, внутренняя добыча. Россия же настаивает на ценах, рассчитанных по формуле, привязанной к нефтепродуктам, как это было для Европы. Предстоит определить и схему финансирования строительства. Теоретически могут обсуждаться в том числе варианты участия китайской стороны в добыче и строительстве. Важным элементом визита станет открытие года образования России и Китая. В условиях, когда наша страна отрезана от западных университетских обменов, а Европа и Америка ввели санкции против российских студентов и ученых, поворот к китайской образовательной системе приобретает стратегическое значение. Сейчас в российских вузах обучаются около 66 тысяч граждан Китая. Это третье место после Казахстана и Туркменистана по прошлому году.

0: 5G. И какую экономическую выгоду это принесет? Согласно исследованию от Jason and Partners Consulting, более половины крупнейших российских компаний планирует внедрить частные 5G-сети в течение ближайших 2-3 лет. Операторы связи тем временем продолжают тестировать 5G, в том числе и в городах-миллионниках. Продолжит Валерий Бадоев.
1: Основной спрос на 5G формируется со стороны отраслей со сложной инфраструктурой. Это горнодобывающая промышленность, нефтегаз, металлургия, логистика и транспорт. Jason and Partners Consulting отмечает, что российский рынок ждет, что эта технология повысит операционную эффективность и автоматизацию. В нефтегазовой отрасли с помощью 5G лучше можно будет проводить мониторинг удаленных объектов, в логистике – отслеживать технику, а в горнодобывающей промышленности 5G обеспечит инфраструктуру для автономной техники. Это, например, роботизированные самосвалы. Внедрение частных 5G-сетей или их пилотирование планируют 52% крупнейших российских компаний. У 3% такие сети уже развернуты. В рамках тестирования операторы связи уже давно разворачивают 5G на различных площадках. Сейчас, например, Мегафон запустил такую зону в Нижнем Новгороде, на территории, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». А в Impel.com, бренд Билайн, сообщили Forbes, что начинают тестирование в 11 городах России. Это в том числе Москва, Петербург, Владивосток и Благовещенск. Оператор провел модернизацию сети и проверяет, как в новых условиях будут работать разные устройства. На абонентов внедрение 5G существенного влияния не окажет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: Технология не новая, дорогая достаточно, массового покрытия не будет, то есть это точное покрытие там, где есть клиенты, влияние на особо не окажет, если мы говорим про потребительский рынок. Достаточно затратно, и здесь нужен золотой диапазон для того, чтобы операторы его в итоге получили. Пока идет СВО, скорее всего, получить золотой диапазон будет невозможно, исходя из этого сейчас основное препятствие – это отсутствие частот и, самое главное, отсутствие денег в отрасли.
1: Золотой диапазон – это частоты от 3,4 до 3,8 ГГц, что считается самым оптимальным для сетей 5G. Но в России эти частоты занимают в том числе спецслужбы и силовые структуры. Поэтому операторам для внедрения 5G выделен диапазон от 4,4 до 4,99 ГГц, постановило правительство еще в 2024 году. Хотя эти частоты поддерживают меньше устройств. По оценкам экспертов, это от 20 до 23 миллионов смартфонов из тех, что прямо сейчас находятся в эксплуатации в России. Тему передачи золотого диапазона операторам неоднократно поднимал глава Минцифры Максуд Шадаев, но пока этого не случилось. Еще одно препятствие перед повсеместным внедрением 5G – доступность оборудования, говорит гендиректор ТМТ консалтинг Константин Анкилов.
3: Поскольку в условиях санкций продавать оборудование ведущие мировые поставщики не хотят, с одной стороны, с другой стороны, у нас стратегическое решение развивать отечественное оборудование, строить сеть пятого поколения именно на российском оборудовании. Это сложнейшее техническое решение, но на это требуется время в разработке, в тестировании оборудования для сети пятого поколения. Конечно же, здесь еще предстоит проходить путь российским разработчикам, поскольку действительно очень сложно, но, как мы видим, реализует его.
1: По оценкам экспертов, отечественные базовые станции 5G повсеместно появятся не раньше, чем через 2-3 года. Насчет экономической выгоды Jason and Partners Consulting в своем исследовании отмечает, что, несмотря на приведенные примеры, российский рынок пока находится на этапе формирования спроса. То есть бизнес оценивает, где и как нужно внедрять 5G, чтобы получить выгоду. Внедрение таких сетей крупнейшие компании считают важным, но высокорисковым проектом, которому подойдут только конкретные бизнес-сценарии. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Более 150 тысяч согласий на выезд детей за границу оформили нотариусы в России с начала года. В Федеральной нотариальной палате сообщили о высоком спросе на оформление подобных разрешений. При этом за весь прошлый год было оформлено порядка 615 тысяч таких согласий, сообщает Интерфакс. Российские пограничники такой документ при выезде у родителей не требуют. Согласие нужно лишь, если мама или папа поражены в правах, либо если ребенок путешествует с другими родственниками или ездит с тренером. Также оно необходимо при подаче документов на шенгенскую визу. В каких еще случаях необходимо необходимо согласие на выезд ребенка за рубеж, Бизнес ФМ рассказала председатель комиссии по СМИ Нотариальной палаты Псковской области нотариус Ольга Иванова.
4: Если ребенок отправляется на отдых за рубеж с одним из родителей или законным представителем, согласие второго родителя по закону Российской Федерации не нужно. Однако оно может потребоваться по правилам страны выезда, той страны, в которой

0: которую едет ребенок. Бывают такие случаи, когда страна, в которую отправляется ребенок путешествовать, требует такое согласие и для оформления визы. Но чаще всего родители перестраховываются и оформляют эти документы для того, чтобы не испортить себе путешествие, если ребенок едет не с мамой и папой, а с бабушкой, дедушкой, другим родственником, или, например, едет на соревнования с руководителем выезжающей группы, то такое согласие по законодательству потребуется обязательно.
1: Есть возможность для одного из родителей установить запрет по вывозу ребенка за рубеж?
0: Да, такой запрет можно установить, обратившись в органы внутренних дел. В этом случае пограничники, у них будет информация о наличии такого запрета. В этом запрете родителям лучше указать конкретные государства, на которые он распространяется, и указать срок его действия.
2: Ольга Иванова, председатель комиссии по СМИ Нотариальной палаты Псковской области. Также эксперт напомнила, что в случае оформления согласия на выезд ребенка за рубеж необходимо указать не только страну, в которую он едет, но и страны, которые он посетит при пересадке в случае стыковочных авиарейсов. Что касается запрета, то ограничение родитель всегда может отозвать, а вот оспорить действия второй половины можно только в суде.
3: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
4: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
5: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
4: Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает 6.
5: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Группа компании CAR, одно из подразделений которой является бывшим инженерным центром Airbus в России, вошла в группу компаний Aeromax, занимающейся разработкой и производством беспилотных авиасистем. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Aeromax входит в группу компаний Кронштадт. Планируется, что объединение компаний создаст единую технологическую платформу. Озон Travel вернет деньги всем клиентам за несостоявшиеся поездки из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом 92% уже получили выплаты. Как сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса, авиакомпании-партнеры подтверждают вручную каждую оставшуюся заявку на вынужденный возврат. И из-за этого сроки рассмотрения увеличиваются. Ранее телеграм-канал «Осторожно новости» утверждал, что Озон Travel массово не возвращает деньги туристам за несостоявшиеся поездки в ОАЭ. Китайская XPENG, входящая в число крупнейших производителей электромобилей в стране, объявила о начале серийного производства роботакси в Гуанчжоу. Пилотную эксплуатацию роботакси планируется начать во втором полугодии. Электромобиль, построенный на платформе кроссовера GX, является первой в Китае готовой к серийному производству моделью роботакси, разработанной полностью с использованием собственных технологий, отмечается в сообщении XPENG. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Восемь 48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Активы Южурал золота уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с Южурал золотом дальше, разбирался Евгений Перельчук.
7: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами Юж-Урал-Золото произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник, однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
8: Рынок проявил мало интереса. Обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил, это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
7: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
9: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальная. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
7: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
5: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
10: Доброе утро.
2: С чего будем начинать? С нефтяного вопроса. Она сегодня снижается, хотя вечером был рост.
10: Ну, цены на нефть, кстати, отыграли внутреннее снижение. Ну, вчера до 112 дошли, откатились до 109, когда Трамп сказал, что он передумал бомбить Ирана. Дескать, ожидали, что вот во вторник будет бомбежка. Теперь он все это дело отложил. Говорит, может, на пару дней, а может быть, вообще отложу. Все будет зависеть от позиции Ирана. Ну, тут, как говорится, война... Есть война, и рынки оценили вот это высказывание. С одной стороны, вроде как не бомбят, с другой стороны, собирались. Значит, разговоры и наблюдения вокруг ситуации в регионе Персидского залива, где вот по схеме двигались американские вооруженные силы по такой же схеме, как во время начала войны в конце февраля и попытки возобновить войну, вот буквально, по-моему, в марте это еще было. Поэтому рынки оценили, военная премия вернулась, и в целом тут еще и разговоры пошли, может быть, Трамп просто пытается выиграть время, как-то усыпить бдительность Ирана, говоря о том, что может и не ударит. Ну и опровержение со стороны представителей названных арабских стран, особенно страны принца Салмана, о том, что ничего он насчет прорыва в переговорах США и Иран не говорил и прочее-прочее. Тут даже пакистанские источники говорят, что ничего пока в этом нет. Иран практически отказывается передавать обогащенный уран Америке, даже третьей стороне, но и в целом здесь ситуация остается в подвижном состоянии. Поэтому с утра азиатские фондовые индексы падают, фьючерсы на американский биржевой индекс тоже идут вниз, доллар опять стал потихонечку укрепляться, твердо активы, промышленные драгоценные металлы идут вниз, так что с утра нервозность сохраняется. Ну и главный фактор неопределенности и нервозности — это волнение на мировом рынке долга. Опять стремительно падают цены японские долговые бумаги, обновляет доходности, по-моему, 20-летние, 30-летние. Ситуация с британским долгом тоже остается напряженной, там не ясен исход политического кризиса. Ну и в Америке, естественно, доходности тоже продолжают волей-неволей идти вверх. У нас на рынке вчера произошел реверс, в рынке резко развернулись, нефтегазовый сектор выкупили. Я так понимаю, это была реакция на продление лицензии на поставку российских энергоносителей на мировые рынки со стороны американского Минфина. Ну и с утра я смотрю тоже небольшие плюсики. Рубль продолжает потихонечку укрепляться. Юань к рублю тестирует теперь новый локальный уровень поддержки в районе 10,5.
5: Капитал на бизнес FM. Реклама.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11-0+.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
13: Я не особо рассчитывал на большие заработки. Если честно, я был доволен, если б мне хватало денег заплатить за квартиру и купить немного еды. Но в итоге оказалось, что деньги имеют огромное значение, если вы ставите перед собой огромные цели. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal. Слова, проверенные делом. На Business FM.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
14: наизусть.
15: Михаил Булгаков.
16: Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?
15: Наизусть. На Бизнес ФМ.
17: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: В Москве без 2:09 в студии Олеся Потапова. Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, достигло 5, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. По данным Минобороны, общее число уничтоженных за ночь над российскими регионами дронов достигло 315. Авиарейс Камчатка-Харбин могут запустить до конца этого года. Об этом на полях российско-китайского экспо договорились губернатор Камчатского края Владимир Солодов и китайские представители провинции Хэйлунцзян Сюйцинь. На первом этапе выполнять рейсы будут авиакомпании «Райра». Ключевая задача – до конца года выйти на регулярный рейс один раз в неделю. Армения в мае впервые экспортировала оружие собственного производства на несколько миллионов долларов. Об этом сообщил министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян. По его словам, при экспорте продукции наблюдались трудности, связанные с логистикой, но вооружение было доставлено в нужные страны. Работа русского художника Алексея Саврасова «Летний пейзаж» продана за рекордную для полотна цену 29 миллионов рублей, сообщили в аукционном доме Литфонда. Первоначальная цена картины составляла 7 миллионов рублей. Эта работа ранее находилась в коллекции легендарного советского дипломата Андрея Громыко и в итоге стала топ-лотом аукциона. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: Почти 9 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. И в третий раз случился. Шаснов продлили на месяц лицензию на продажу российской нефти, которая уже загружена в танкеры. Решение обосновали необходимостью стабилизировать рынок. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снижаются, несмотря на требования властей. Как сообщили нам сами, предприниматели для россиян. Сейчас показатель почти 50%, для Китая, например, всего 15%. А правда, площадки анонсируют некие шаги, но где они на практике? Москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут в собственность города. Эти и другие темы в нашем эфире. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки в страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня. Операции по продаже российской нефти загружены на суда к 17 апреля. Глава РФП Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу, 16 мая. Ранее иранское агентство Тасним со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановит ограничения против иранской нефти на время переговоров. Тегеран при этом настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили. Рост в понедельник вечером было $112, сейчас поменьше, правда, 110,5. Комментирует ситуацию ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
20: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась, они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерии, по которому воспринимать, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам. поставкам в период перекрытия Армузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже нет, потому что, во-первых, такой нефти мало, во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы, просто потому что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
19: Игорь Юшков. Накануне США представили Ирану новый план из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства Фарс, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в штат. Как сообщает телеканал Аль-Хадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть, независимо от того, приостанавливают штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны подчеркнула, что Индии важна коммерческая целесообразность закупок. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом и не только Михаил Сафонов.
14: Только на Бизнес FM.
21: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
22: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
21: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире Бизнес FM в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олег Абелев.
23: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
21: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не они идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссии для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же Marketplace запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
0: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой. Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
21: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
1: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
21: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
19: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-26 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14, продолжит Валерий Убадоев.
3: Новые слова на Business FM.
4: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-26 премьер-министр Михаил Мишустин.
24: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
4: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ – SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные – все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
25: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
4: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
8: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
10: «Бизнес ФМ». Контекст. 20 мая и 11 июня. На сцене Театра эстрады. Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина. Режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стрична, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+.
26: Валюты. Валюты. Конголезский франк был введен в обращение в 1911 году и тогда был приравнен к франку Бельгии, колонии которой Конго и являлась. В 67-м валютой уже независимого государства стал Заир, который в результате гиперинфляции 90-х критически обесценился, и страна вернулась к франку. Сегодня в несколько тысяч раз дешевле доллара США.
27: Валюты на Бизнес ФМ.
28: В эфире радио не на словах, а на деле.
29: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород».
30: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
32: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Аэропорт Нижнего Новгорода снова работает с ограничениями. Их ввели ночью, сообщает Росавиация. Меры необходимы для обеспечения безопасности в связи с угрозой беспилотников. На данный момент задержано 4 рейса. Со всеми пассажирами работают представители авиакомпании и персонал аэровокзала. Нижегородцев призывают следить за статусом рейсов на сайтах авиакомпании и онлайн-табло аэропорта. Правительство России расширило национальный режим в сфере госзакупок, включив в него широкий перечень горного оборудования для поддержки отечественных производителей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В перечень оборудования, попадающего под ограничения, вошли специализированные конвейеры, проходческие комбайны, а также машины для грохочения, сепарации и другое сортировочное оборудование, используемое на обогатительных производствах. С 1 июля в отношении этой техники начнет действовать механизм «второй лишний». Он предполагает, что при наличии хотя бы одной заявки с предложением российского товара, все заявки с иностранной продукцией подлежат отклонению. Помимо этого, власти установили квоту на закупку отечественного оборудования. Начиная с будущего года, минимальная доля таких закупок у российских производителей должна составлять 80%. Летние каникулы для нижегородских школьников не выпускных классов, то есть кроме 9 и 11, начнутся на 5 дней раньше обычного, 27 мая. Это связано с рекомендацией Министерства образования завершить учебный год 26 числа для своевременной подготовки пунктов приема экзаменов. Сами экзамены начнутся не раньше 1 июня. Бюро кредитных историй могут обязать бесплатно выдавать данные о заемщиках. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Сейчас любой желающий может проверить свою кредитную историю без оплаты только дважды в год. За остальные запросы приходится платить. По мнению парламентария, люди должны иметь возможность в любой момент проверить, не взяли ли на их имя мошеннический кредит. Бесплатный и неограниченный доступ поможет вовремя заметить обман и защитить свои права. Сенатор подчеркнул, что такая мера особенно важна на фоне роста киберпреступлений. Инициатива уже направили на рассмотрение. Если ее поддержат, проверять кредитную историю можно будет хоть каждый день, без каких-либо расходов. Эксперты считают, что это повысит финансовую безопасность миллионов россиян. В Нижегородской области с борщевиком и другими сорняками и опасными растениями будут бороться с помощью искусственного интеллекта. Соглашение о внедрении цифровых решений в эту сферу заключили региональный Минсельхоз и Сбер на конференции ЦИПР. По словам главы Нижегородского Минсельхоза Николая Денисова, одним из самых проблемных растений для региона остается борщевик Сосновского, борьба с которым требует комплексного подхода. Внедрение технологий искусственного интеллекта позволит систематизировать информацию о распространении борщевика, отслеживать динамику его распространения и выстроить более продуктивную стратегию борьбы, уверен министр. Конфликт США и Израиля с Ираном обошелся мировому бизнесу в 25 миллиардов долларов. Сумма ущерба продолжает расти, пишет Рейтер. Агентство проанализировало информацию о компании, представленных на биржах США, Европы и Азии. 279 назвали иранский конфликт причиной принятия экстренных мер, включая повышение цен и сокращение производства. Другие приостановили выплату дивидендов или выкуп акций, отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, ввели топливные надбавки или обратились за господдержкой. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 30 градусов жары. Вечером чуть прохладнее, плюс 26, ночью малооблачно и плюс 19.
31: Валюта.
0: На 19 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
31: Компании и корпорации.
32: До 50 миллионов рублей могут получить нижегородские предприятия и разработчики на реализацию инновационных проектов. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, участие в конкурсах Фонд развития инноваций – это возможность для разработчиков и технологических компаний получить ресурсы для развития проектов, протестировать востребованность решений, сделать следующий шаг к выводу продукции на рынок. Принять участие в конкурсе «Умник» могут нижегородцы от 18 до 35 лет включительно, ранее не получавшие гранты фонда. Победителям выплатят до полумиллиона рублей. Заявки принимаются до 27 мая. В конкурсе «Старт медиаизделия 1» принять участие могут физические лица, а также микропредприятия и малые предприятия, зарегистрированные не более 3 лет назад. Размер гранта по конкурсу составляет до 5 миллионов рублей. Подать заявку можно до середины июня. В конкурсе коммерциализации станкостроения поддержку могут получить микропредприятия и малые предприятия, зарегистрированные более 2 лет назад. Размер гранта составляет до 50 миллионов рублей. Заявки на конкурс принимаются до 29 июня. Также продолжается прием заявок на гранты по программам развития НТИ «Старт-1». Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку на конкурсы можно на сайте Фонда содействия инновациям. На проект ликвидации свалки бывшего завода «Корунд» в Дзержинске выделят почти 42 миллиона рублей, указано на сайте госзакупок. Инженерно-экологическая служба города «Химиков» проводит открытый конкурс. Подготовить проект требуется до конца февраля 2028 года. Затем мэрия Дзержинска планирует включить несанкционированную свалку промотходов в федеральный проект «Генеральная уборка». Ориентировочная площадь свалки, указанная в технологическом задании, составляет около 9 тысяч гектаров, объем отходов свыше 400 тысяч кубометров. Власти хотят ликвидировать эту свалку в рамках федеральных программ уже несколько лет. Так, например, в 2018 году объем свалки оценивался в 160 тысяч кубометров. ВТБ модернизировал сеть в Нижегородской области, открыв новое отделение на Бару. Оно расположено на улице Ленина, 129, рядом с торговыми центрами, городским рынком и администрацией. Имеется бесплатная парковка, отметили в пресс-службе банка. В офисе оборудована комфортная зона обслуживания и переговорная. Нижегородцы могут открыть вклад, выпустить дебетовые или кредитные карты, подать заявку на кредит. Специалисты также помогают настроить цифровые сервисы и программу лояльности, оформить перевод зарплаты или пенсии на карту ВТБ. Для предпринимателей доступен ряд продуктов и услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание и консультации по инвестициям. Для операций с наличными и переводов установлены 2 круглосуточных банкомата. Отмечается, что сегодня ВТБ представлен более чем в 13 тысячах населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения. В Нижегородской области банк работает уже в 327 населенных пунктах. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
28: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantic ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
5: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
1: Exceed Atlantic ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
11: Exceed. Born for more.
1: Реклама не оферта.
28: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911 умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Второву была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленное предприятие и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен на народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второва, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второва денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Второго национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
28: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9:28, столица, в студии Олеся Потапова. Вооруженные силы России начали учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщает Минобороны. С 19 по 21 мая будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии, заявили в ведомстве. К участию в маневрах привлечены более 64 тысяч личного состава. Власти Греции намерены потребовать от Киева прекратить операции с морскими дронами вблизи греческого побережья. В Афинах опасаются экологических катастроф и угрозы судоходства, пишут местные СМИ. Греция собирается направить Украине соответствующее строгое предупреждение. Европейский депозитарий Евроклир отказался размораживать активы Центробанка России. В заявлении отмечается, что несмотря на решение арбитражного суда Москвы, активы Банка России останутся замороженными в Евроклир. Решение объясняется тем, что иск регулятора к Евроклирбанк не признается законодательством Евросоюза, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. 15 мая арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Евроклирбанку в взыскании 18 триллионов рублей на фоне планов Евросоюза использовать заблокированные российские активы для финансирования Украины. Неймар включен в состав сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира. Нападающий Сантос является рекордсменом бразильской команды. На его счету 79 забитых мячей. Он не играл в сборной с 2023 года. Также в заявку попали футболисты «Зенита», Дуглас Сантос и Луис Энрике. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Двудневный визит в Китай начинает Владимир Путин. В программе встреча с лидером и главой правительства КНР. Президент сопровождает несколько российских вице-премьеров и министров, а также главы крупных компаний. Чего можно ожидать от посещения Китая? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Россия объявила о начале учений по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщил Минобороны России. Учения начинаются сегодня и продлятся до 21 мая. В них участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северный Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военного округов. А почему об этом объявили именно сейчас? Готов ли российский бизнес к внедрению сетей пятого поколения связи? Какую экономическую выгоду это принесет? Операторы связи продолжают тестировать 5G, в том числе в городах-миллионниках. А более половины крупнейших российских компаний говорят, что планируют внедрить частные 5G-сети в течение ближайших лет. Эти и другие темы в нашем эфире. Президент России назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним и хорошим другом. Путин записал видеообращение накануне своего визита, в котором заявил, что Россия и Китай достигли беспрецедентного уровня отношений и поддерживают друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Товарооборот России и Китая уже превысил 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты практически полностью ведутся в рублях и юанях, также сказал президент. Еще он отметил, что дружба России и Китая направлена не против кого-либо, а служит делу мира, стабильности и всеобщего процветания. Вместе с Владимиром Путиным в Китай приехала представительная российская делегация, вице-премьеры, министры и главы компаний. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: Программа визита Путина включает переговоры с Си Цзиньпином, встречу с премьером Госсовета Ли Цяном по торгово-экономической тематике, а также совместное участие в церемонии открытия перекрестного года образования России и Китая. В отличие от недавнего визита Трампа, планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и пакета двусторонних документов. Украинский кризис будет в числе приоритетных тем, если не прямо, то косвенно. Еще в феврале в ходе видеоконференции с Путиным Си Цзиньпин поддержал трехсторонние консультации в Абу-Даби, назвав назвав их перспективным форматом. Для Москвы важно закрепить нынешнюю позицию Китая – официальный нейтралитет при фактической экономической поддержке. Для Пекина же важно обозначить пределы этой поддержки в условиях американо-китайского потепления, дабы не сделать в глазах США тесное сближение с Москвой токсичным. Торгово-экономическая повестка будет насыщенной. С одной стороны, по данным китайской таможни, в первом квартале текущего года двусторонний товарооборот вырос на почти 15% год к году, до более чем 61 миллиардов долларов. Причем российский экспорт в Китай вырос на 9,5%, а импорт из Китая аж на 22%. С другой стороны, ряд проблем не удается решить годами. Главное из них – расчеты. Не только крупнейшие китайские банки прекратили принимать платежи от российских отправителей, опасаясь вторичных санкций США, но и многие мелкие региональные банки. В результате платежи за китайские товары идут через посредников из третьих стран, криптовалюту, несмотря на ее нелегальный статус в самом Китае, и прочие сложные схемы. Де-факто российско-китайская торговля функционирует в обход официальной банковской системы. Сохраняются также скидки на поставляемую в КНР российскую нефть. По словам главы Роснефти Игоря Сечина, они обеспечили Китаю экономический эффект порядка 20 миллиардов долларов. В разные периоды российская нефть «Юралс» поступала в КНР с дисконтом к эталонному сорту Brent в 25-35 долларов за баррель. Фактически Россия субсидирует китайскую экономику, не имея альтернативных рынков сбыта после потери европейского. В прошлом году сильно просел китайский импорт в Россию. Главным драйвером падения стали автомобили. Из-за повышения утиль сбора и дорогих автокредитов машин из КНР было закуплено вдвое меньше, чем в 2024 году. Поставки оборудования критически важного для российской промышленности также упали на 11% год к году. Россия традиционно продает Китаю в основном сырье, а покупает готовую продукцию. Ключевым экономическим вопросом повестки может стать газопровод «Силы Сибири-2». В сентябре прошлого года «Газпром» и китайская CNPC подписали обязывающий меморандум о строительстве трубопровода мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год через территорию Монголии. Однако меморандум – это еще не контракт. Протяженность «Силы Сибири-2» составит почти 7 тысяч километров, и ресурсной базой должны стать ямальские месторождения. По оптимистичным оценкам, строительство может начаться в 2026-2028 годах, а первые поставки не ранее 2031-2035 годов. До сих пор, однако, не согласовали цену поставок. Китай претендует на максимально дешевый газ практически по внутрироссийским ценам. Тем более у него есть альтернатива – СПГ из других источников, центральноазиатский газ, внутренняя добыча. Россия же настаивает на ценах, рассчитанных по формуле, привязанной к нефтепродуктам, как это было для Европы. Предстоит определить и схему финансирования строительства. Теоретически могут обсуждаться в том числе варианты участия китайской стороны в добыче и строительстве. Важным элементом визита станет открытие года образования России и Китая. В условиях, когда наша страна отрезана от западных университетских обменов, а Европа и Америка ввели санкции против российских студентов и ученых, поворот к китайской образовательной системе приобретает стратегическое значение. Сейчас в российских вузах обучаются около 66 тысяч граждан Китая. Это третье место после Казахстана и Туркменистана по прошлому году. А за 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Российских же студентов в Китае в прошлом году было 21 тысяча. Для сравнения, в США учатся 266 тысяч студентов из КНР, в Австралии 192 тысячи, а в Британии 143. Речь может пойти об увеличении квот, взаимном признании дипломов, совместно научных программах и языковых обменах. Ну а совместное заявление по итогам переговоров призвано будет подтвердить незыблемость стратегического партнерства.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Готов ли российский бизнес к внедрению 5G и какую экономическую выгоду это принесет? Согласно исследованию Jason and Partners Consulting, более половины крупнейших российских компаний планируют внедрить частные 5G-сети в течение ближайших 2-3 лет. Операторы связи тем временем продолжают тестировать 5G, в том числе в городах-миллионниках, продолжит Валерий Убадоев.
4: Основной спрос на 5G формируется со стороны отраслей со сложной инфраструктурой. Это горнодобывающая промышленность, нефтегаз, металлургия, логистика и транспорт. Jason and Partners Consulting отмечает, что российский рынок ждет, что эта

0: Конференция «Цифровая индустрия промышленной России». А в Impel.com, бренд Билайн, сообщили Forbes, что начинают тестирование в 11 городах России. Это в том числе Москва, Петербург, Владивосток и Благовещенск. Оператор провел модернизацию сети и проверяет, как в новых условиях будут работать разные устройства. На абонентов внедрение 5G существенного влияния не окажет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
1: Технология не новая, дорогая достаточно, массового покрытия не будет, то есть это точное покрытие там, где есть клиенты, влияние на особого не окажет. Если мы говорим про потребительский рынок, достаточно затратно, и здесь нужен золотой диапазон для того, чтобы операторы его в итоге получили. Пока идет СВО, скорее всего, получить золотой диапазон будет невозможно. Исходя из этого, сейчас основное препятствие – это отсутствие частот и, самое главное, отсутствие денег в отрасли.
0: Золотой диапазон – это частоты от 3,4 до 3,8 ГГц, что считается самым оптимальным для сетей 5G. Но в России эти частоты занимают в том числе спецслужбы и силовые структуры. Поэтому операторам для внедрения 5G выделен диапазон от 4,4 до 4,99 ГГц, постановило правительство еще в 2024 году. Хотя эти частоты поддерживают меньше устройств. По оценкам экспертов, это от 20 до 23 миллионов смартфонов из тех, что прямо сейчас находятся в эксплуатации в России. Тему передачи золотого диапазона операторам неоднократно поднимал глава Минцифры Максуд Шадаев, но пока этого не случилось. Еще одно препятствие перед повсеместным внедрением 5G – доступность оборудования, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
2: Поскольку в условиях санкций продавать оборудование ведущие мировые поставщики не хотят, с одной стороны, с другой стороны, у нас стратегическое решение развивать отечественное оборудование и строить сеть пятого поколения именно на российском оборудовании. Это сложнейшее техническое решение, но на это требуется время в разработке, в тестировании оборудования для сети пятого поколения. Конечно же, здесь еще предстоит проходить путь российским разработчикам, поскольку действительно очень сложно, но, как мы видим, реализует его.
0: По оценкам экспертов, отечественные базовые станции 5G повсеместно появятся не раньше, чем через 2-3 года. Насчет экономической выгоды Jason & Partners Consulting в своем исследовании отмечает, что, несмотря на приведенные примеры, российский рынок пока находится на этапе формирования спроса. То есть бизнес оценивает, где и как нужно внедрять 5G, чтобы получить выгоду. Внедрение таких сетей крупнейшие компании считают важным, но высокорисковым проектом, которому подойдут только конкретные бизнес-сценарии. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Более 150 тысяч согласий на выезд детей за границу оформили нотариусы в России с начала года. В Израильской нотариальной палате сообщили о высоком спросе на оформление подобных разрешений. При этом весь прошлый год было оформлено порядка 615 тысяч таких согласий, сообщает Интерфакс. Российские пограничники такой документ при выезде у родителей не требуют. Согласие нужно лишь, если мама или папа поражены в правах, либо если ребенок путешествует с другими родственниками или едет с тренером. Также оно необходимо при подаче документов на шенгенскую визу. А в каких еще случаях необходимо согласие на выезд ребенка за рубеж Бизнес ФМ рассказала председатель комиссии по СМИ Нотариальной палаты Псковской области нотариус Ольга Иванова.
4: Если ребенок отправляется на отдых за рубеж с одним из родителей или законным представителем, согласие второго родителя по закону Российской Федерации не нужно. Однако оно может потребоваться по правилам страны выезда, той страны, в которую едет ребенок. Бывают такие случаи, когда страна, в которую отправляется ребенок путешествовать, требует такое согласие и для оформления визы. Но чаще всего родители перестраховываются и оформляют эти документы для того, чтобы не испортить себе путешествие. Если ребенок едет не с мамой и папой, а с бабушкой, дедушкой, другим родственником, или, например, едет на соревнования с руководителем выезжающей группы, то такое согласие по законодательству потребуется обязательно.
5: Есть возможность для одного из родителей установить запрет по вывозу ребенка за рубеж?
4: Да, такой запрет можно установить, обратившись в органы внутренних дел. В этом случае пограничники, у них будет информация о наличии такого запрета. В этом запрете родителям лучше указать конкретные государства, на которые он распространяется, и указать срок его действия.
3: Нотариус Ольга Иванова также эксперт напомнила, что в случае оформления согласия на выезд ребенка за рубеж необходимо указать не только страну, в которую он едет, но и страны, которые он посетит при пересадке в случае стыковочных авиарейсов. Что касается запрета,

0: то свои ограничения родитель всегда может отозвать. А вот оспорить действия второй половины можно только в суде.
1: Реклама.
2: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
3: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
5: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Группа компании CAR, одно из подразделений, которое является бывшим инженерным центром Airbus в России, вошла в группу компаний Aeromax, занимающейся разработкой и производством беспилотных авиасистем. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Aeromax входит в группу компаний Кронштадт. Планируется, что объединение компаний создаст единую технологическую платформу. Озон Тревел вернет деньги всем клиентам за несостоявшиеся поездки из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом 92% уже получили выплаты. Как сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса, авиакомпании и партнеры подтверждают вручную каждую оставшуюся заявку на вынужденный возврат. И из-за этого сроки рассмотрения увеличиваются. Ранее телеграм-канал «Осторожно новости» утверждал, что Озон Тревел массово не возвращает деньги туристам за несостоявшиеся поездки в ОАЭ. Китайская XPeng, входящая в число крупнейших производителей электромобилей в стране, объявила о начале серийного производства роботакси в Гуанчжоу. Пилотную эксплуатацию роботакси планируется начать во втором полугодии. Электромобиль, построенный на платформе кроссовера GX, является первой в Китае готовой к серийному производству моделью роботакси, разработанной полностью с использованием собственных технологий, отмечается в сообщении XPeng. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве 9.47. Активы «Южурал золота» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в течение ближайших 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, участников не нашлось. Почему? И что будет с «Южурал золотом» дальше? Разбирался Евгений Перельчук.
7: Переход из формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Юж-Урал-Золото» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник, однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек – Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
8: Рынок проявил мало интереса. Обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков. Они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
7: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметал». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
9: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово, пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
7: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
10: Капитал с Григорием Бегларяном.
0: Доброе утро.
11: Доброе утро.
0: Начались утренние торги. Снова по индексу Мосбиржи наблюдаем снижение почти в 0,2%, 2664 пункта.
11: Ну, вчера рынок в итоге развернулся, закрылся в плюс. Ну, может быть, причина это продление лицензии на продажу российской нефти со стороны американского Минфина. По крайней мере, интерес вернулся к акциям нефтегазового сектора. Вот акции «Газпрома» практически весь рынок и вытащили, когда акции стрельнули, по-моему, в моменте на 3%. Ну, с утра вот первые сделки идут без особой активности. «Газпром» чуть-чуть откатывает пониже, где-то в пределах процента. «Роснефть» 0,1. Ну, так в целом пока без какой-то идейности и активности. Здесь, может быть, цены на нефть будут как-то влиять, с учетом того, что продавать нефть еще месяц можно, российскую, так что какая-то доходность теоретическая для акций нефтегазового сектора, по идее, быть должна. Что касается цен на нефть, Brent отыграл утреннее снижение, ну, вчера с уровня 112 котировки свалились к уровню 108, Трамп передумал начинать войну войну с Ираном, но вот как выяснилось, 19 мая, то есть сегодня, действительно, он эту атаку собирался провести, если верить ему. Но рынок, я уже вчера об этом говорил, наблюдал за динамикой так называемого индекса ПИЦЦИ, за динамикой передвижения американской авиации, которая перебрасывалась в Европу. Но все было под копирку, как в конце февраля, когда начались вот эти масштабные удары по Ирану. Поэтому инвесторы были так напряжены, это ощущалось и в росте цен на нефть, и в таком локальном бегстве от рисков, усилении позиции доллара. Вот с утра, в принципе, эта нервозность сохранилась, потому что все поняли, Трамп практически предлагает решить проблему, чтобы он по Ирану удар не наносил, потому что если Иран не ответит, удар наносить придется. Тогда все закрутится с новой силой, и, естественно, эффект будет даже, наверное, посильнее, чем в прошлый раз. Потому что в прошлый раз все рассчитывали, что это ненадолго, а теперь, если взаимные удары возобновятся, то, соответственно, инвесторы могут серьезно быть обеспокоены. То есть премия за риск военные в нефтяных котировках может взлететь очень сильно. Ну, Brent пытается вернуться к отметке в $111. Азиатский фондовый рынок в концовке торгов чуть-чуть одержал потери. Также потери отыграли американские биржевые индексы. Но в целом тут ситуация крутится вокруг Ирана. В основном ничего пока не происходит. С точки зрения макроэкономики, ну, китайские данные были не очень сильные, даже слабые, особенно по внутреннему потреблению. В Америке бушует кризис фондов прямых инвестиций и также фондов, которые привлекали деньги на всякие рисковые проекты, но клиентам деньги не возвращают. Суммы внушительные, которые могут быть в зоне риска, но рынки вот пока поглощены иранской темой и темой искусственного интеллекта.
0: Спасибо. Через час продолжим программу.
10: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
12: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
13: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
10: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
13: Кстати, от Москвы до Челябинска в 108 раз дальше, чем от Иерусалима до Иерихона. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Челябинск 108, Москва 87,5. Бизнес ФМ.
10: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес ФМ.
14: Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суитиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс.
10: В специальном проекте
14: Вторая попытка. Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
15: 9.58 в столице, в студии Олеся Потапова. Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, достигло 6, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, система ПВО уничтожила еще один дрон, летевший на Москву. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, о пострадавших информации не было. По данным Минобороны, общее число уничтоженных над российскими регионами дронов за ночь достигло 315. Вооруженные силы России начали учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщает Минобороны. С 19 по 21 мая будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. К участию в маневрах привлечены более 64 тысяч человек личного состава. Экспорт российской парфюмерии и косметики вырос более чем на 20% в денежном выражении за прошлый год. Такие данные привел замглавы Минпромторга Михаил Юрин. По его словам, на 5,5% выросло и отечественное производство продукции. Рост связывает с механизмом повышенных пошлин на ввоз товаров из недружественных стран, стимулирование внутреннего спроса на отечественную парфюмерию и косметику, развитие собственной сырьевой базы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. Срок истек 16 мая. А по данным агентства ТАСНИМ, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Но Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. И на этом фоне накануне нефть росла, сегодня падает. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию, иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут в собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности в эфире. Business FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Это сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти, гарантировать поставки в страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженной на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров. При этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. И нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Сейчас цены на нефть снижаются на 1.5% Brent, $110.5. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
17: предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась, они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Армузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет, потому что, во-первых, такой нефти мало, во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы, просто потому что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобной генеральной лицензии все равно мы продавали бы нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
16: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Накануне США представили Ирану новый план из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Хадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтеры в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть, независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом и не только Михаил Сафонов.
18: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
19: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
18: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олег Абелев.
20: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. модели. То есть площадки годами работали в минус демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
18: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
2: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой. Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
18: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
21: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
18: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
16: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Продолжит Валерий Убадоев.
22: Новые слова на Бизнес ФМ.
23: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиа, двигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
24: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
23: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ – SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга «Адитим» Георгий Солдатов.
1: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
23: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. В 1996 году родилась овца Долли, первая клонированная млекопитающая, которую ученые смогли создать только с 277 попытки. Но волна прогнозов о скором и неминуемом клонировании человека сразу стала поводом для горячих публичных дискуссий, вызвав панику у одних и надежду на бессмертие своего набора генов у других. И тревоги, и надежды оказались преждевременными. До сих пор нет ни одного достоверно подтвержденного случая рождение клона человека. А большинство стран подобные разработки попросту запретили. Сегодня перспективы клонирования ограничиваются созданием эмбрионов для получения стволовых клеток, что и произошло впервые в 2013-м. А биотехнологии в своем развитии свернули в сторону генетического редактирования, а не репликации людей. Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
4: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Аэропорт Нижнего Новгорода снова работает с ограничениями. Их ввели ночью, сообщает Росавиация. Меры необходимы для обеспечения безопасности в связи с угрозой беспилотников. На данный момент задержано 4 рейса. Со всеми пассажирами работают представители авиакомпании и персонал аэровокзала. Нижегородцев призывают следить за статусом рейсов на сайтах авиакомпании и онлайн-табло аэропорта. Правительство России расширило национальный режим в сфере госзакупок, включив в него широкий перечень горного оборудования для поддержки отечественных производителей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В перечень оборудования, попадающего под ограничения, вошли специализированные конвейеры, проходческие комбайны, а также машины для грохочения, сепарации и другое сортировочное оборудование, используемое на обогатительных производствах. С 1 июля в отношении этой техники начнет действовать механизм «второй лишний». Он предполагает, что при наличии хотя бы одной заявки с предложением российского товара все заявки с иностранной продукцией подлежат отклонению. Помимо этого, власти установили квоту на закупку отечественного оборудования. Начиная с будущего года, минимальная доля таких закупок у российских производителей должна составлять 80%. Летние каникулы для нижегородских школьников не выпускных классов, то есть кроме 9 и 11, начнутся на 5 дней раньше обычного, 27 мая. Это связано с рекомендацией Министерства образования завершить учебный год 26 числа для своевременной подготовки пунктов приема экзаменов. Сами экзамены начнутся не раньше 1 июня. Бюро кредитных историй могут обязать бесплатно выдавать данные о заемщиках. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Сейчас любой желающий может проверить свою кредитную историю без оплаты только дважды в год. За остальные запросы приходится платить. По мнению парламентария, люди должны иметь возможность в любой момент проверить, не взяли ли на их имя мошеннический кредит. Бесплатный и неограниченный доступ поможет вовремя заметить обман и защитить свои права. Сенатор подчеркнул, что такая мера особенно важна на фоне роста киберпреступлений. Инициатива уже направили на рассмотрение. Если ее поддержат, проверять кредитную историю можно будет хоть каждый день, без каких-либо расходов. Эксперты считают, что это повысит финансовую безопасность миллионов россиян. В Нижегородской области с борщевиком и другими сорняками и опасными растениями будут бороться с помощью искусственного интеллекта. Соглашение о внедрении цифровых решений в эту сферу заключили региональный Минсельхоз и Сбер на конференции ЦИПР. По словам главы Нижегородского Минсельхоза Николая Денисова, одним из самых проблемных растений для региона остается борщевик Сосновского, борьба с которым требует комплексного подхода. Внедрение технологии искусственного интеллекта позволит систематизировать информацию о распространении борщевика, отслеживать динамику его распространения и выстроить более продуктивную стратегию борьбы, уверен министр. Конфликт США и Израиля с Ираном обошелся мировому бизнесу в 25 миллиардов долларов. Сумма ущерба продолжает расти, пишет Рейтер. Агентство проанализировало информацию о компании, представленных на биржах США, Европы и Азии. 279 назвали иранский конфликт причиной принятия экстренных мер, включая повышение цен и сокращение производства. Другие приостановили выплату дивидендов или выкуп акций, отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, ввели топливные надбавки или обратились за господдержкой. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Погода.
6: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 30 градусов жары. Вечером чуть прохладнее, плюс 26, ночью малооблачно и плюс 19.
5: Валюта.
6: На 19 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
4: Нижегородские предприниматели могут подать заявки на участие в конкурсе «Знай наших», который организует Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» при поддержке ВБРФ. Участниками могут стать малые и средние предприниматели, производители продуктов питания, одежды, косметики, товаров для дома. В этом году победители выберут в четырех основных направлениях, которые охватят производителей еды и напитков, товаров для здоровья, красоты, спорта, дома и детей, одежды, аксессуаров и многого другого. Также предусмотрено специальное направление «Знай технологических», которое включает 16 номинаций от игровых технологий до беспилотных систем. Среди критериев отбора брендов локализации не менее 30% и положительная динамика продаж. Победители ждут индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступ к обучающим программам, членство в бизнес-объединениях, участие в крупных форумах, содействие в привлечении инвестиций и масштабная информационная поддержка. Определение финалистов запланировано до 1 июля. Церемония награждения состоится также в июле. Заявки принимаются до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. В прошлом году 4 нижегородских бренда стали лауреатами различных номинаций федерального конкурса «Знай наших». Победителем в одной из основных номинаций конкурса «Продукты питания» стал бренд «Cool Brew», под которым в Нижнем Новгороде производят кофейные напитки. Также среди победителей были бренд «Уланик», производство деревянных игрушек, находится в рабочем поселке Вознесенское, бренд «Северная долина», под которым производится молоко и молочная продукция, а в категории напитки выделили бренд «Grey Shine». Коммерцбанк отклонил предложение Юникредит о покупке за 37 миллиардов евро. Правление немецкого банка посчитало предложение итальянцев заниженным, а также стратегически неясным и не отвечающим интересам акционеров. Заявлено, что Юникредит не предлагает акционерам Коммерцбанк неадекватную премию и непонятный надежный стратегический план слияния. Юникредит в декабре увеличил свою долю в Коммерцбанк до 28%. Вторым по величине акционером с долей около 12% является правительство Германии. Как отмечает Bloomberg, оно категорически против сделки. Группа «Россети» увеличит финансирование ремонтной программы в Нижегородской области до более чем 3,2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам встречи губернатора Глеба Никитина с главой компании Андреем Рюмином на ЦИПР. Общий объем инвестиций компании в развитие и модернизацию сетевого комплекса региона в этом году превысит 17 миллиардов рублей. Средства направят на повышение надежности энергоснабжения и создание инфраструктуры для подключения новых потребителей. В частности, «Россети» планируют завершить реконструкцию магистральной подстанции, обеспечивающей юго-восток Нижнего Новгорода, а также Городские и Кстовские районы. В районах активной жилой застройки, Ольгине и Новинках компании намерены ввести новые объекты напряжением 110 кВт. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ».
8: В Австралии начала 19 века наравне обращались британский золотой фунт стерлингов и испанский серебряный доллар. Именно из испанских монет в 1813 году на Зеленом континенте стали чеканить первые австралийские деньги. Они назывались дырявыми долларами, потому что в центре каждого зияла дыра. Из выбитых металлических кружков дополнительно делали монетки в 15 пенсов. Через 10 лет испанский доллар чуть не стал основной денежной единицей Австралии. Причем эта идея даже получила поддержку в Лондоне, где лордам показалось слишком накладно снабжать дальнюю колонию отчеканенными на Альбионе деньгами. И неизвестно, на каком языке говорили бы сейчас австралийцы, если бы не британское казначейство. Именно по его приказу колонисты оказались обязаны обменять все имевшиеся в наличии испанские и дырявые деньги на английскую монету. Полная финансовая зависимость и стала предтечей векового существования Австралии в статусе доминиона британской короны.
7: Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ».
0: Через век. Главные капиталы России. Муртуза Мухтаров.
9: Муртуза родился в 1855 году в селении Амирджаны под Баку. Еще будучи ребенком, он нанялся учеником в слесарную мастерскую за 10 копеек в день, а в 15 лет устроился рабочим на нефтяной промысел. Некоторое время был черпальщиком, то есть вручную вычерпывал нефть из мелких колодцев. Способного, трудолюбивого молодого человека заметил владелец промысла, и вскоре Мухтаров стал мастером механических мастерских. А после того, как Муртуза усовершенствовал бурильную установку, нефтепромышленники наперебой стали приглашать его как незаменимого мастера по ремонту и устранению неполадок на скважинах. В 1890 году Мухтаров уже открыл частную бурильную контору, которую расширял год от года, заключая договоры по всему Северному Кавказу. К 1913-му только на одном его заводе работало почти 1000 человек, а оборот превышал 1 000 000 рублей. Он также приобрел акции Московско-Волжского нефтяного товарищества и стал администратором по делам Бакинского общества русской нефти. Нефтяные деньги позволили Мухтарову заняться меценатством. Он был попечителем Бакинского реального училища и Темирхан Шуринского женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений среди горцев Терской области и членом Петербургского мусульманского благотворительного общества. Он также учредил 40 именных стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. Будучи почитателем западноевропейской культуры, он финансировал ежедневную бакинскую газету «Прогресс». На деньги Мухтарова были построены маяк на Абшероне и мечеть во Владикавказе. В 1911-12 годах Муртаза построил в Баку дом, более известный как «Дворец Мухтарова». Сейчас в нем располагается дворец бракосочетания. В апреле 1920 года Баку заняли части Красной армии. Когда в его дом ворвались вооруженные солдаты, Мухтаров встретил их с оружием в руках. Последнюю пулю он пустил себе в лоб.
7: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ». Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес-ФМ».
8: Еще в середине 19 века в Америке делали легкие туфли из парусины на резиновой подошве для игры в крокет. В 1892 году 9 небольших заводов США по производству резиновых изделий объединились под вывеской «US Rubber Company».
10: В альянс в том числе вошла и компания Goodyear, которая владела патентом на вулканизацию и специализировалась на изготовлении резиновой обуви с парусиновым верхом. Почти через четверть века была зарегистрирована торговая марка Keds. Название произошло от сочетания слов «kid» – «ребенок» и «pets» – «пешеходы». Обувь под этой маркой изначально создавалась для спортсменов. В начале 20 века моду на кеды ввели начавшие их использовать баскетболисты. Тем более, что из-за невысокой цены эта обувь оказалась доступна всем. О торговой марке Keds сейчас мало кто вспомнит. Но кеды есть в гардеробе практически каждого жителя Земли.
0: Имя нарицательное на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
10: Королева Елизавета II никогда не переживала, что ее остановят за превышение скорости. Водительских прав, как и паспорта, у нее просто нет. Эти документы в Великобритании выдаются от имени монарха, так что сама королева вполне обходится без подобных формальностей. Впрочем, это не мешает ей постоянно путешествовать по миру. За свою жизнь ее величество совершило почти 300 официальных визитов в 130 стран. Одно из самых часто посещаемых королевой государств – Канада, которая официально является доминионом британской короны и на которую также распространяется власть Елизаветы. Поэтому портрет британской королевы в Канаде украшает в том числе и купюры достоинством в 20 местных долларов.
0: Культ наличности на Business FM.
10: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 29 минут. Студия Алексея Потапова. Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу Якутии и загорелся. Воздушное судно получило повреждения. На борту находились 8 человек. Они самостоятельно вышли из леса, сообщили в ГУ МЧС. Ан-2 вылетел из населенного пункта «Теплый ключ», но командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Европейский депозитарий Евроклир отказался размораживать активы Центробанка России. В заявлении отмечается, что несмотря на решение арбитражного суда Москвы, активы ЦБ останутся замороженными. Решение объясняется тем, что иск регулятора к Евроклирбанк не признается законодательством Евросоюза, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. Движение транспорта ограничит в Москве в связи с проведением московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Мероприятия будут проходить с 23 по 25 мая. А в это время будет приостановлено движение на «Садовом кольце», проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. В период ограничения будет затруднен подъезд со стороны «Садового» к ряду объектов, в том числе к торговым центрам «Атриум», «Павелецкая плаза», парку «Горького», «Музеону», «Курскому» и «Павелецкому вокзалу». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Владимир Путин сегодня в Пекине встречается с Си Цзиньпином. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. О том, чего ждать от визита сегодня, Георгий Бофт. Российские компании планируют внедрять частные сети 5G. Основной интерес к технологии проявляют промышленность, нефтегаз и логистика. Однако массовое распространение 5G в России по-прежнему ограничивает дефицит частот, оборудования и высокая стоимость проектов. Прямых рейсов из России за рубеж летом станет на четверть меньше. Как подсчитали в АТОР, улететь без пересадок можно будет примерно в 30 стран. Причины такого снижения в основном связаны с сезонностью, топливными и геополитическими факторами, ну и конфликтом на Ближнем Востоке. Подробности в эфире. Бизнес FM.
3: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Президент России назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним и хорошим другом. Путин записал видеообращение накануне своего визита, в котором заявил, что Россия и Китай достигли беспрецедентного уровня отношений и поддерживают друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Товарооборот России и Китая уже превысил 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты практически полностью ведутся в рублях и юанях, также сказал президент. Еще он отметил, что дружба России и Китая направлена не против кого-либо, а служит делу мира, стабильности и всеобщего процветания. Вместе с Путиным в Китай приехала представительная российская делегация, вице-премьера, министры и главы компаний. Чего ждать от визита президента Путина в Китай? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
4: Программа визита Путина включает переговоры с Си Цзиньпином, встречу с премьером Госсовета Ли Цяном по торгово-экономической тематике, а также совместное участие в церемонии открытия перекрестного года образования России и Китая. В отличие от недавнего визита Трампа, планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и пакета двусторонних документов. Украинский кризис будет в числе приоритетных тем, если не прямо, то косвенно. Еще в феврале в ходе видеоконференции с Путиным Си Цзиньпин поддержал трехсторонние консультации в Абу-Даби, назвав назвав их перспективным форматом. Для Москвы важно закрепить нынешнюю позицию Китая – официальный нейтралитет при фактической экономической поддержке. Для Пекина же важно обозначить пределы этой поддержки в условиях американо-китайского потепления, дабы не сделать в глазах США тесное сближение с Москвой токсичным. Торгово-экономическая повестка будет насыщенной. С одной стороны, по данным китайской таможни, в первом квартале текущего года двусторонний товарооборот вырос на почти 15% год к году, до более чем 61 миллиардов долларов. Причем российский экспорт в Китай вырос на 9,5%, а импорт из Китая аж на 22%. С другой стороны, ряд проблем не удается решить годами. Главное из них – расчеты. Не только крупнейшие китайские банки прекратили принимать платежи от российских отправителей, опасаясь вторичных санкций США, но и многие мелкие региональные банки. В результате платежи за китайские товары идут через посредников из третьих стран, криптовалюту, несмотря на ее нелегальный статус в самом Китае, и прочие сложные схемы. Де-факто российско-китайская торговля функционирует в обход официальной банковской системы. Сохраняются также скидки на поставляемую в КНР российскую нефть. По словам главы Роснефти Игоря Сечина, они обеспечили Китаю экономический эффект порядка 20 миллиардов долларов. В разные периоды российская нефть «Юралс» поступала в КНР с дисконтом к эталонному сорту Brent в 25-35 долларов за баррель. Фактически Россия субсидирует китайскую экономику, не имея альтернативных рынков сбыта после потери европейского. В прошлом году сильно просел китайский импорт в Россию. Главным драйвером падения стали автомобили. Из-за повышения утиль сбора и дорогих автокредитов машины с КНР было закуплено вдвое меньше, чем в 2024 году. Поставки оборудования критически важного для российской промышленности также упали на 11% год к году. Россия традиционно продает Китаю в основном сырье, а покупает готовую продукцию. Ключевым экономическим вопросом повестки может стать газопровод «Силы Сибири-2». В сентябре прошлого года «Газпром» и китайская CNPC подписали обязывающий меморандум о строительстве трубопровода мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год через территорию Монголии. Однако меморандум – это еще не контракт. Протяженность «Силы Сибири-2» составит почти 7 тысяч километров, и ресурсной базой должны стать ямальские месторождения. По оптимистичным оценкам, строительство может начаться в 2026-2028 годах, а первые поставки не ранее 2031-2035 годов. До сих пор, однако, не согласовали цену поставок. Китай претендует на максимально дешевый газ практически по внутрироссийским ценам. Тем более у него есть альтернатива – СПГ из других источников, центральноазиатский газ, внутренняя добыча. Россия же настаивает на ценах, рассчитанных по формуле, привязанной к нефтепродуктам, как это было для Европы. Предстоит определить и схему финансирования строительства. Теоретически могут обсуждаться в том числе варианты участия китайской стороны в добыче и строительстве. Важным элементом визита станет открытие года образования России и Китая. В условиях, когда наша страна отрезана от западных университетских обменов, а Европа и Америка ввели санкции против российских студентов и ученых, поворот к китайской образовательной системе приобретает стратегическое значение. Сейчас в российских вузах обучаются около 66 тысяч граждан Китая. Это третье место после Казахстана и Туркменистана по прошлому году. А за 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Российских же студентов в Китае в прошлом году было 21 тысяча. Для сравнения, в США учатся 266 тысяч студентов из КНР, в Австралии 192 тысячи, а в Британии 143. Речь может пойти об увеличении квот, взаимном признании дипломов, совместных научных программах и языковых обменах. Ну а совместное заявление по итогам переговоров призвано будет подтвердить незыблемость стратегического партнерства.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Готов ли российский бизнес к внедрению 5G и какую экономическую выгоду это принесет? Согласно исследованию от Jason and Partners,

0: 5G обеспечит инфраструктуру для автономной техники. Это, например, роботизированные самосвалы. Внедрение частных 5G-сетей или их пилотирование планируют 52% крупнейших российских компаний. У 3% такие сети уже развернуты. В рамках тестирования операторы связи уже давно разворачивают 5G на различных площадках. Сейчас, например, Мегафон запустил такую зону в Нижнем Новгороде, на территории, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». А в Impel.com, бренд Билайн, сообщили Forbes, что начинают тестирование в 11 городах России. Это в том числе Москва, Петербург, Владивосток и Благовещенск. Оператор провел модернизацию сети и проверяет, как в новых условиях будут работать разные устройства. На абонентов внедрение 5G существенного влияния не окажет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
1: Технология не новая, дорогая достаточно, массового покрытия не будет, то есть это точное покрытие там, где есть клиенты. Влияние на особо не окажет, если мы говорим про потребительский рынок. Достаточно затратно, и здесь нужен золотой диапазон для того, чтобы операторы его в итоге получили. Пока идет СВО, скорее всего, получить золотой диапазон будет невозможно. Исходя из этого, сейчас основное препятствие – это отсутствие частот и, самое главное, отсутствие денег в отрасли.
0: Золотой диапазон – это частоты от 3,4 до 3,8 ГГц, что считается самым оптимальным для сетей 5G. Но в России эти частоты занимают в том числе спецслужбы и силовые структуры. Поэтому операторам для внедрения 5G выделен диапазон от 4,4 до 4,99 ГГц, постановило правительство еще в 2024 году. Хотя эти частоты поддерживают меньше устройств. По оценкам экспертов, это от 20 до 23 миллионов смартфонов из тех, что прямо сейчас находятся в эксплуатации в России. Тему передачи золотого диапазона операторам неоднократно поднимал глава Минцифры Максуд Шадаев, но пока этого не случилось. Еще одно препятствие перед повсеместным внедрением 5G – доступность оборудования, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
2: Поскольку в условиях санкций продавать оборудование ведущие мировые поставщики не хотят, с одной стороны, с другой стороны, у нас стратегическое решение развивать отечественное оборудование и строить сеть пятого поколения именно на российском оборудовании. Это сложнейшее техническое решение, но на это требуется время в разработке, в тестировании оборудования для сети пятого поколения. Конечно же, здесь еще предстоит проходить путь российским разработчикам, поскольку действительно очень сложно, но, как мы видим, реализует его.
0: По оценкам экспертов, отечественные базовые станции 5G повсеместно появятся не раньше, чем через 2-3 года. Насчет экономической выгоды Jason & Partners Consulting в своем исследовании отмечает, что, несмотря на приведенные примеры, российский рынок пока находится на этапе формирования спроса. То есть бизнес оценивает, где и как нужно внедрять 5G, чтобы получить выгоду. Внедрение таких сетей крупнейшие компании считают важным, но высокорисковым проектом, которому подойдут только конкретные бизнес-сценарии. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: 10 минут с нейросетью делают нас глупее и ленивее. Использование искусственного интеллекта негативно влияет на способность людей мыслить и решать проблемы. Даже если чат-ботом пользовались всего 10 минут. К такому выводу пришла группа ученых из Массачусетского технологического института и Оксфорда. Как проводился эксперимент, рассказывают журналисты издания Variety.com.
4: Researchers test people with solving various problems. Исследователи предложили людям, а в эксперименте участвовали несколько сотен человек, решать различные задачи, включая простые дроби и понимание прочитанного с помощью онлайн-платформы. Некоторым участникам был предоставлен доступ к ИИ-помощнику, способному решать задачу автономно. Когда нейросеть внезапно убирали, люди значительно чаще отказывались от решения задачи или допускали ошибки в ответах. Не спасал ситуацию даже тот факт, что испытуемым платили за успешное выполнение задачи. Исследование предполагает, что широкое использование ИИ может повысить производительность за счет развития базовых навыков решения проблем. Но люди должны быть более осторожны в отношении того, какую помощь оказывает им ИИ и когда. Необходимо переосмыслить принципы работы таких инструментов, чтобы, подобно хорошему учителю-человеку, модели отдавали приоритет обучению, а не решению проблемы за человека.
3: Тем временем консалтинговая фирма Gartner выяснила, что сокращение сотрудников напрямую не связано с внедрением искусственного интеллекта. Эксперты опросили сотни руководителей крупных компаний с годовой выручкой более миллиарда долларов. И выяснили, что штат урезали даже там, где фирмы получали от внедрения ИИ-моделей слабые результаты или вовсе ухудшение показателей.

0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Деловая программа объединит более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. От мировой российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание будет уделено форматам бизнес-завтраков и международных бизнес-диалогов с представителями ключевых стран и регионов. Организатор — фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. Fake News. В 1980 году в газете Washington Post вышла полная трагизма статья «Жизнь Джимми». В ней афроамериканская журналистка Джанет Кук рассказала о темнокожем мальчике, который к своим 8 годам стал законченным героиновым наркоманом. Резонанс был огромным. Неравнодушные люди звонили с требованиями помочь разыскать ребенка, чтобы спасти его. К делу даже подключилась мэрия. Но мальчика не нашли. В следующем году Джанет получила за свою статью Пулитцеровскую премию. Но из-за некоторых несоответствий, которые допустила в своей анкете журналистка, она попала под расследование. Выяснилось, что мальчика Джимми Кук просто выдумала. Начальство давило на нее, требуя историю о детской наркомании, а реального персонажа для статьи она найти не смогла. Премию пришлось вернуть. Fake News. Истории фальшивых новостей. На Business FM. Валюты. Валюты. Коста-риканский колон был введен в обращение в 1896 году, после обретения страной независимости от Испании. Национальная валюта названа в честь Христофора Колумба, имя которого в испанском варианте Кристобаль Колон. В новейшей истории курс колона колеблется вокруг отметки в 500 единиц за доллар США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Разработчик процессоров Baikal Electronics может выйти на IPO в течение 2 лет. Акционеры компании рассчитывают повторить успех группы Astra, которая вышла на биржу в 2023-м и показала ажиотажный спрос на свои акции. Впрочем, эксперты сомневаются, что Baikal Electronics сможет это повторить. Финансовые показатели несопоставимы, да и рыночная конъюнктура сейчас другая. «Газпром Медиа Холдинг» купил права на чемпионат мира по футболу, который стартует 11 июня. Представитель холдинга подтвердил информацию, но сумму сделки не озвучил, пишет газета «Коммерсант». Продажей прав на трансляцию мероприятия занимается FIFA. Но эксперты не исключают, что ГПМХ мог приобрести права через посредника, международного правообладателя.
0: Арбитраж.
1: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Иск миллиардера на 134 миллиарда долларов отклонило жюри присяжных. Маск, который до 2018 года был соучредителем OpenAI, требовал возместить ущерб. По его мнению, компания отказалась от первоначальной миссии как некоммерческой организации, стремящейся принести пользу человечеству, и превратилась в коммерческую структуру. Сейчас Маск соучредитель другой и компании XAI, которая считается одним из главных конкурентов OpenAI. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Десять сорок семь в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх», Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни с 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
3: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях – кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
4: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
3: По словам юристов, с правовой точки зрения, это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор Джема подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация «мошенничество», комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
5: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
3: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
7: Доброе утро.
2: Ну а что наш сегодня рынок?
7: После вчерашнего отскока вверх рынок как-то сегодня немножечко снижается. Но, я так понимаю, все-таки одна из причин вчерашнего разворота, где главную роль сыграли акции нефтегазового сектора, туда вернулся спрос. Это, во-первых, новости о продлении лицензии со стороны американского Минфина на продажу российских энергоносителей, в первую очередь нефти, ну и предстоящий визит российского президента в Китай. Разговоры о том, что могут быть какие-то подписаны соглашения о расширении поставок российских энергоносителей в Китае, ну там силы Сибири-2, это касается газа, увеличение поставок нефти, это касается Роснефти. Ну вот две бумаги, в принципе, более-менее скакнули вверх. Акция «Газпрома» с точки зрения влияния на индекс Мосбиржи, ну за счет своего большого веса, естественно, играет более доминирующую роль, чем акция «Роснефти», хотя их вес тоже ощутимый. Ну, так акция «Газпрома» в минусе на 0,5%, но так могут еще раз разогнать. Вот после полудня у нас основная активность формируется и на рынке акций, и на рынке валют. Валютный рынок тут пока без изменений. Такое планомерное, я смотрю, снижение открытых позиций против рубля. То есть это спекулянты, которые делали ставки против российской валюты. Волей-неволей эту ставку потихонечку сокращают. Но рынок, кстати, не резко. Рубль, кстати, не резко укрепляется. Вот так называемый long squeeze, когда идет ликвидация длинных позиций спекулятивных. Обычно это в массовом порядке вызывает сильнейшие ценовые движения, резкие, вернее. А тут как-то так плавненько идем. Ну, может быть, какой-то адекватный спрос на валюту формируется за счет поглощения вот этого предложения. Ну, или спекулянты пытаются не агрессивно закрываться, а что-то оставлять. Понятно, они все рассчитывают на 3 июня. 3 июня Минфин должен объявить новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Естественно, все ждут, что вместо вот этих чистых покупок в 1,5 миллиарда рублей в день. Чистые покупки будут увеличены там до 5, может быть, выше миллиардов рублей в день. Ну и, соответственно, рубль из-за этого будет разворачиваться уже в сторону ослабления. Ну, дотянут ли до 3 июня, это уже другой вопрос. Часто бывает, что в финале идет такое резкое укрепление. Ну, общий консенсус понятен. Если объем покупки валюты страны Минфина будет действительно обширным, там от 5 и больше миллиардов рублей в день, ну, как минимум, существенное укрепление рубля становится. Будет ли ослабление быстрым, это уже другая история. Ну, а пока юань к рублю пробил еще одну локальную поддержку 10,5, ну, следующий уровень где-то 10,30.
6: Капитал на бизнес FM. Реклама.
8: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7-м округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы все в том же историческом месте. А главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
9: Без кислорода не было бы жизни на Земле. Это не точное утверждение. Скорее уж, без жизни на Земле не было бы такого количества кислорода. Поначалу у архей и бактерий фотосинтез проходил без выработки кислорода, а первыми этот газ в товарных количествах научились производить из воды цианобактерии примерно 2,5 миллиарда лет назад. Сначала были окислены породы морского дна, потом горные породы на суше, что сделало возможным образование озонового слоя. Примерно 500 000 000 лет назад насыщенность атмосферы кислородом вышла на уровень от 15 до 30% и сегодня составляет 21%. Аэробная жизнь – не универсальное свойство клеточных организмов, а всего лишь одна из стратегий обмена веществ. Правда, доминирующая сегодня. Аэробное окисление извлекает из органики в разы больше энергии, чем ферментация. Но в то же время активные формы кислорода – ионы, свободные радикалы и перекиси – повреждают ДНК, белки и липиды, запускают окисление мембран и могут приводить к гибели клеток. Но тот же активный кислород помогает передавать сигналы, адаптироваться к стрессу, способствует делению клеток и иммунному ответу. В митохондриях, по факту энергостанциях аэробной жизни, идет вечная борьба за компромисс. Хочешь больше энергии, значит, развивай защиту от нежелательных последствий. Проблемы начинаются при дисбалансе, когда антиоксидантные системы перегружены. Избыток кислорода может вызвать натуральное отравление с поражением центральной нервной системы. В медицине кислород спасает жизни при гипоксии, но показан далеко не всегда из-за высоких рисков.
6: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: «10.58» в Москве, в студии Евгения Симонова. В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на работу. Об этом сообщила Росавиация. При этом аэропорты Пскова и Череповца, где ограничения были введены рано утром, остаются закрытыми. Меры предпринимаются в рамках обеспечения безопасности воздушного движения. Силовики задержали в Воронежской области двух иностранцев, совершивших по заданию СБУ подрыв беспилотника на территории воинской части. Об этом сообщили в ФСБ. Задержанные были завербованы представителем СБУ через Телеграм, отметили в спецслужбе. По данным ведомства, мужчины приобретали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и проверяли уровень сигнала мобильных операторов связи в заданных локациях. Возгорание произошло на борту совершившего вынужденную посадку самолета Ан-2 в Якутии. Данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте СК. Самолет наблюдал за пожарной обстановкой и совершил посадку в 5 километрах от поселка Теплый Ключ из-за отказа двигателя. Катер «Хивус» перевернулся на Байкале. Об этом сообщает ТАСС. Один человек пострадал, еще четверо сейчас остаются под водой, отметили в региональной прокуратуре. Идет спасательная операция по поиску пострадавших. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В Москве 11 часов. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии начали вооруженные силы России. Сегодня мероприятия продлятся 3 дня. В их рамках запланированы пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории страны, сообщила Минобороны. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей по-прежнему сильно отличаются. Одним по 50%, другим по 15%. Почему так выходит и почему ситуация коренным образом никак не меняется? Об этом в нашей рубрике «Только на Бизнес ФМ». Банк России обновит правила ОСАГО, как пишут ведомости регулятор, в том числе хочет упростить оформление полиса для семей погибших участников СВО. Какие еще будут нововведения? Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщила Минобороны. Учения проходят с 19 по 21 мая. 19 мая – это сегодня. А участвуют в них ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, а также командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военного округов. Говорится, что в ходе учения ядерных сил будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Задействовано почти 65 тысяч военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, 8 стратегических подлодок, 73 надводных корабля и более 140 летательных аппаратов. Масштаб учений и то, на каком фоне они проходят, комментирует директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
12: Это явно связано с происходящей эскалацией в рамках СВО. Россия подвергается нарастающим ударам со стороны беспилотников и ракетного оружия украинского, которое производится либо прямо в готовом виде предоставляется странами Евросоюза. По пересмотренной в 2024 году российской ядерной доктрине массированное применение в отношении России средств воздушного нападения со стороны неядерной державы, получающей поддержку ядерной державы, равносильно нападению со стороны ядерной державы и может повлечь за собой применение ядерного оружия. Мы видели крупные атаки на российские города, они нарастают. Известно о развертывании производства в Европе для Украины не только беспилотников, но и дешевых типов крылатых и баллистических ракет массовым. Ясно, что на определенном этапе при усилении ударов по России вопрос о ядерной эскалации встанет с неизбежностью. Учения должны проводиться и не только с политическими целями, но и с целями подготовки к этой эскалации.
13: В таком случае эта тема же может при визите Путина в Китай подниматься как факт. Сложно обойти такие события стороной в любом случае в политической повестке.
12: Возникнет с неизбежностью, но роль Китая во всей этой истории, связанной с Украиной и противостоянием состоянием в Европе в целом не стоит преувеличивать. Китай занимает в последнее время предельно пассивную позицию, избегает даже каких-то новых там содержательных заявлений на эту тему, не то что каких-то действий. Вероятно, там будет обсуждение всех основных международных сюжетов, и российская сторона разъяснит свою позицию, но эти учения явно не направлены на то, чтобы произвести впечатление на китайцев.
11: Это был Василий Кашин, Центр комплексных европейских и международных исследований ВШИ. Вооруженные силы России также отработают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Об этом сообщили в российском Минобороны.
6: Прямо сейчас.
11: Таиланд сократил вдвое срок безвизового пребывания для иностранцев, в том числе для россиян. Если раньше было 60 дней, то теперь только 30 дней безвизового пребывания в стране. Во всяком случае, об этом сообщает сейчас местная пресса. Ждем подробностей. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. А об этом не только Михаил Сафонов.
6: Только на Бизнес ФМ.
14: 45-47%. Это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
15: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
14: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире Бизнес-ФМ в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олег Абелев.
16: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
14: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же Marketplace запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
17: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, которое подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой. Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
14: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в маркетинг. Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
18: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
14: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
11: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Продолжит тему Валерий Убадоев.
6: Новые слова на Бизнес ФМ.
19: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
20: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортам. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
19: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ – SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
21: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе ни на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
19: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
23: Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суитиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Бизнес ФМ.
24: Наизусть. Зигмунд Фрейд.
25: Чтобы не заболеть, нам необходимо просто начать любить.
24: Наизусть. На Бизнес ФМ.
26: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Накопительные пенсии россиян увеличат на 17,3% с 1 августа. Коэффициент определили в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года более чем втрое превысили уровень инфляции. Перерасчет проведут беззаявительно с 1 августа. Он коснется выплат около 136 тысячам человек, которые являются получателями средств на данный момент. Общий объем средств для проведения перерасчета выплат составит 8,5 миллиардов рублей. Кабмин направит 5 миллиардов рублей в 2026 году на развитие паромного сообщения через Керченский пролив, сообщил премьер Михаил Мишустин. Речь идет о курсировании паромов между портами Керчь и Кавказ. Принятое решение даст людям возможность выбирать оптимальные для себя маршруты и в целом будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов. В России в ближайшие 5 лет потребуется заменить около 11 миллионов рабочих мест из-за выхода сотрудников на пенсию, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, дополнительная потребность экономики в работниках к 2030 году составит около 3 миллионов 100 тысяч человек. Вице-премьер отметил, что для решения кадрового вопроса необходимо перераспределение трудовых ресурсов из низкопроизводительных секторов в приоритетные отрасли экономики. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
26: Погода в Москве.
11: Сейчас в столице плюс 28 градусов. Весь день будет ясно. Максимальная температура в течение дня до 30, возможно, даже до 32. Будьте внимательны, аккуратны. Завтра плюс 30 днем обещают. Одиннадцать 16 в Москве. 2 метра земли от границ дома. Все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию. И перспективы их возвращения не ясна. Что все это изменит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чебанова.
27: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
2: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекты озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаум и, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. То есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
27: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
3: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический. Это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
27: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
4: Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум. А сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация. То есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
27: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город. Но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
11: 5 лет практически непрерывного вейпинга и необратимые изменения в легких. История подростка из Саратовской области вновь привлекла внимание к теме электронных сигарет. Врачи все чаще предупреждают о последствиях, а ограничений становится все больше, но сам рынок продолжает перестраиваться и жить по своим правилам. Об этом Олеся Савоськина.
5: Родители подростка считали, что вейп – увлечение безобидное. Но когда сын пожаловался на одышку и скачки давления, его госпитализировали. В больнице сказали, у парня развился фиброз легких, и часть изменений уже необратима. Историю связали с так называемой попкорновой болезнью. Точной статистики нет, Такие поражения сложно отличить от других заболеваний легких, но риск реальный, говорят специалисты. Для многих вейпы остаются чем-то вроде облегченной версии сигарет. Но это не так, говорит врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением терапии Александр Пальман.
7: Чаще всего, когда доктор видит человека, обдышавшегося всеми этими смесями, это, на счастье этого человека, не какое-то тяжелое поражение, а это скорее какой-нибудь просто будет, там, бронхит, трахеит и так далее. Но вот если запустился этот механизм иммунной реакции на поступающие вредные вещества, то дальше все зависит от степени этого воспаления, от того, насколько быстро поймали, насколько энергично стали лечить. То, что уже трансформировалось в рубцовую ткань на уровне вот этих вот мельчайших структур в дальнейшем, если там просто воспаление и его удалось убрать, то там может все обойтись прилично. А вот если воспаление привело к трансформации нормальной ткани в соединительную, то там это исправить уже невозможно. Все, что умерло, то уже умерло.
5: Полного запрета на вейпы в России нет, хотя разговоры об этом идут не первый год. Действуют ограничения на продажу электронных сигарет несовершеннолетним, рекламу, дистанционную торговлю и свободную выкладку такой продукции. А с сентября этого года вступает в силу еще одно ограничение. Продавать табак и вейпы запретят на остановках общественного транспорта. Но, как говорят участники рынка, эффект оказался не таким, как ожидалось. Люди меньше покупать не стали. Рынок начал перестраиваться, говорит руководитель сети Питер Смоук Алексей.
8: Если на белом рынке спрос неукоснительно все равно падает, и если ничего не делать, то он и будет дальше падать, то в сером, в черном сегменте он, наоборот, прирастает, потому что белая продукция растет в цене из-за повышения акцизов и дополнительных законодательных ограничений и дополнительных налогов. Спрос не изменился. Динамика даже потребления, она растет.
5: По словам эксперта, одноразовые устройства стоят от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. Цена зависит от количества затяжек. Основная аудитория – люди от 18 до 35 лет. Причем это не только бывшие курильщики сигарет, но и те, кто начал потреблять никотин именно через электронные устройства. При этом рынок обычных сигарет все равно в 10 раз больше. Проблема еще и в том, что риски продолжают недооценивать, говорит психиатр-нарколог, главный врач медцентра Корсаков Алексей Казанцев.
9: Довольно часто родители являются примером для подростков, потому что когда-то они, возможно, курили сигареты и перешли на вейпы, считая, что все-таки нет такого запаха от волос, от одежды, нет темно-желто прокуренных пальцев и так далее. И многие думают, что это меня обойдет, что все-таки сигареты – это когда горит табак, онкогенная история, а вейпы – это нагревается. Есть там бестабачные они с различными ароматизаторами, но забывают, что там содержатся различные тяжелые металлы, свинец и другие. Также они довольно часто взрываются, уродуя лицо и руки. И самое главное, это вот эта болезнь Эвали, это, или как его называют, попкорновая легкая. У подростков формируется лобная доля. В этот период, когда подросток начинает потреблять, у него поступает гипоксия вследствие воздействия табака. По количеству гораздо больше употребляется не никотина, чем бы употреблялось это в сигаретах.
5: И здесь, пожалуй, главный парадокс в том, что разговоров о вреде становится больше, ограничений тоже, но рынок не исчезает, он просто меняется. А покупатели по-прежнему чаще интересуют вкус, крепость и количество затяжек, чем вопросы безопасности. Олеся Савоськина, Бизнес FM.
11: Более 150 тысяч согласий на выезд детей за границу оформили нотариусы в России с начала года. Федеральные и нотариальные палаты сообщили о высоком спросе на оформление подобных разрешений. При этом за весь прошлый год было оформлено порядка 615 тысяч таких согласий, сообщает Интерфакс. Российские пограничники такой документ при выезде у родителей не требуют. Согласие нужно лишь, если мама или папа поражены в правах. Либо если ребенок путешествует с другими родственниками или едет с тренером. Также оно необходимо при подаче документов на Шенген. В каких еще случаях необходимо согласие на выезд ребенка за рубеж Бизнес FM рассказала председатель комиссии по СМИ Нотариальной палаты Псковской области нотариус Ольга Иванова.
12: Если ребенок отправляется на отдых за рубеж с одним из родителей или законным представителем, согласие второго родителя по закону Российской Федерации не нужно. Однако оно может потребоваться по правилам страны выезда, той страны, в которую едет ребенок. Бывают такие случаи, когда страна, в которую отправляется ребенок путешествовать, требует такое согласие и для оформления визы. Но чаще всего родители перестают застраховываются и оформляют эти документы для того, чтобы не испортить себе путешествие. Если ребенок едет не с мамой и папой, а с бабушкой, дедушкой, другим родственником, или, например, едет на соревнования с руководителем выезжающей группы, то такое согласие по законодательству потребуется обязательно.
6: Есть возможность для одного из родителей установить запрет по вывозу ребенка за рубеж?
12: Да, такой запрет можно установить, обратившись в органы внутренних дел. В этом случае пограничники, у них будет информация о наличии такого запрета. В этом запрете родителям лучше указать конкретные государства, на которые он распространяется, и указать срок его действия.
11: Ольга Иванова, нотариус. Она также напоминает, что в случае оформления согласия на выезд ребенка за рубеж необходимо указать не только страну, в которую он ездит, но и страны, которые он посетит при пересадке в случае стыковочных авиарейсов. Что касается запрета, то свои ограничения родитель всегда может отозвать, а вот оспорить действия второй половины можно только в суде.
26: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Украина планирует запустить беспилотники по России с территории государств Прибалтики. Так, Киев убедил Ригу дать согласие на проведение операции. В Латвию с этой целью уже направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ, сообщили в СВР. Там подчеркнули, что координаты центров принятия решений в Латвии известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия. Кроме того, современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта беспилотников, если они будут запущены из Латвии. ВОЗ обеспокоены скоростью и масштабом распространения эпидемии Эболы. Всего на данный момент зафиксировано около 500 случаев подозрения на эту лихорадку в Африке. Более 130 человек там предположительно умерли от заболевания. Среди заразившихся есть гражданин США, которого перевезли для лечения в Германию. ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Роспотребнадзор планирует направить специалистов в Уганду для помощи в борьбе с заболеванием. При этом риск распространения лихорадки в России отсутствует, отметили в ведомстве. Аэролодка с пассажирами перевернулась на Байкале. Предварительно четверо до сих пор остаются в воде. Одного человека увезли в больницу. В аэролодке находились 14 человек. Спасены 10 пассажиров, в том числе 14-летний ребенок. Поиски еще четверых продолжаются. Власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран и вернут прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. Новые параметры рассмотрит Комитет по визовой политике Таиланда. Каждую страну будут оценивать отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов. В список государств, в отношении которых будут рассмотрены изменения визового въезда, входит и Россия. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Лайн 12 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Начинается визит в Китай Владимира Путина. В программе «Встреча с лидером КНР» президент сопровождает несколько вице-премьеров и министров, а также главы крупных компаний. Каких соглашений стоит ждать? Об этом через минуту Георгий Буфт. Люди тупеют от нейросетей. Многие подозревали, что это действительно так, но вот исследование от Массачусетского технологического института и Оксфорда подтвердило это еще раз. Для того, чтобы резко поглупеть, достаточно всего 10 минут общения с ботом, говорят исследователи. Минобороны объявила, что Россия сегодня начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. А мероприятие продлятся 3 дня. В их рамках запланированы пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории страны. Об этом сообщили в Минобороны сегодня. Подробности в ближайшее время. В Президент России назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним и хорошим другом. Владимир Путин записал видеообращение накануне своего визита, в котором заявил, что Россия и Китай достигли беспрецедентного уровня отношений и поддерживают друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Товарооборот России и Китая уже превысил 200 миллиардов долларов. Взаиморасчет практически полностью ведутся в рублях и юанях. Также сказал президент, еще он отметил, что дружба России и Китая направлена не против кого-либо, а слушать делу мира, стабильности и всеобщего процветания. Вместе с Владимиром Путиным в Китай приехала представительная российская делегация, вице-премьеры, министры, главы компании. Чего ждать от визита Владимира Путина в КНР, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
13: Программа визита Путина включает переговоры с Си Цзиньпином, встречу с премьером Госсовета Ли Цяном по торгово-экономической тематике, а также совместное участие в церемонии открытия перекрестного года образования России и Китая. В отличие от недавнего визита Трампа, планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и пакета двусторонних документов. Украинский кризис будет в числе приоритетных тем, если не прямо, то косвенно. Еще в феврале в ходе видеоконференции с Путиным Си Цзиньпин поддержал трехсторонние консультации в Абу-Даби, назвав их перспективным форматом. Для Москвы важно закрепить нынешнюю позицию Китая – официальный нейтралитет при фактической экономической поддержке. Для Пекина же важно обозначить пределы этой поддержки в условиях американо-китайского потепления, дабы не сделать в глазах США тесное сближение с Москвой токсичным. Торгово-экономическая повестка будет насыщенной. С одной стороны, по данным китайской таможни, в первом квартале текущего года двусторонний товарооборот вырос на почти 15% год к году, до более чем 61 миллиардов долларов. Причем российский экспорт в Китай вырос на 9,5%, а импорт из Китая аж на 22%. С другой стороны, ряд проблем не удается решить годами. Главные из них – расчеты. Не только крупнейшие китайские банки прекратили принимать платежи от российских отправителей, опасаясь вторичных санкций США, но и многие мелкие региональные банки. В результате платежи за китайские товары идут через посредников из третьих стран, криптовалюту, несмотря на ее нелегальный статус в самом Китае, и прочие сложные схемы. Де-факто российско-китайская торговля функционирует в обход официальной банковской системы. Сохраняются также скидки на поставляемую в КНР российскую нефть. По словам главы Роснефти Игоря Сечина, они обеспечили Китаю экономический эффект порядка 20 миллиардов долларов. В разные периоды российская нефть «Юралс» поступала в КНР с дисконтом к эталонному сорту «Брент» в 25-35 долларов за баррель. Фактически Россия субсидирует китайскую экономику, не имея альтернативных рынков сбыта после потери европейского. В прошлом году сильно просел китайский импорт в Россию. Главным драйвером падения стали автомобили. Из-за повышения утиль сбора и дорогих автокредитов машин из КНР было закуплено вдвое меньше, чем в 2024 году. Поставки оборудования критически важного для российской промышленности также упали на 11% год к году. Россия традиционно продает Китаю в основном сырье, а покупает готовую продукцию. Ключевым экономическим вопросом повестки может стать газопровод «Силы Сибири-2». В сентябре прошлого года «Газпром» и китайская CNPC подписали обязывающий меморандум о строительстве трубопровода мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год через территорию Монголии. Однако меморандум – это еще не контракт. Протяженность «Силы Сибири-2» составит почти 7 тысяч километров, и ресурсной базой должны стать ямальские месторождения. По оптимистичным оценкам, строительство может начаться в 2026-2028 годах, а первые поставки не ранее 2031-2035 годов. До сих пор, однако, не согласовали цену поставок. Китай претендует на максимально дешевый газ практически по внутрироссийским ценам. Тем более у него есть альтернатива. СПГ из других источников, центральноазиатский газ, внутренняя добыча. Россия же настаивает на ценах, рассчитанных по формуле, привязанной к нефтепродуктам, как это было для Европы. Предстоит определить и схему финансирования строительства. Теоретически могут обсуждаться в том числе варианты участия китайской стороны в добыче и строительстве. Важным элементом визита станет открытие года образования России и Китая. В условиях, когда наша страна отрезана от западных университетских обменов, а Европа и Америка ввели санкции против российских студентов и ученых, поворот к китайской образовательной системе приобретает стратегическое значение. обучения. Сейчас в российских вузах обучаются около 66 тысяч граждан Китая. Это третье место после Казахстана и Туркменистана по прошлому году. А за 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Российских же студентов в Китае в прошлом году было 21 тысяча. Для сравнения, в США учатся 266 тысяч студентов из КНР, в Австралии 192 тысячи, а в Британии 143. Речь может пойти об увеличении квот, взаимном признании дипломов, совместных научных программах и языковых обменах. Ну а совместное заявление по итогам переговоров призвано будет подтвердить незыблемость стратегического партнерства.
11: Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Другим темам, готов ли российский бизнес к внедрению 5G и какую экономическую выгоду это принесет. Согласно исследованию Jason & Partners Consulting, более половины крупнейших российских компаний планируют внедрить частные 5G-сети в течение ближайших 2-3 лет. Операторы связи тем временем продолжают тестировать 5G, в том числе в городах-миллионниках, продолжит Валерий Убадоев.
14: Основной спрос на 5G формируется со стороны отраслей со сложной инфраструктурой. Это горнодобывающая промышленность, нефтегаз, металлургия, логистика и транспорт. Jason & Partners Consulting отмечает, что российский рынок ждет, что эта технология повысит операционную эффективность и автоматизацию. В нефтегазовой отрасли с помощью 5G лучше можно будет проводить мониторинг удаленных объектов, в логистике – отслеживать технику, а в горнодобывающей промышленности 5G обеспечит инфраструктуру для автономной техники. Это, например, роботизированные самосвалы. Внедрение частных 5G-сетей или их пилотирование планируют 52% крупнейших российских компаний. У 3% такие сети уже развернуты. В рамках тестирования операторы связи уже давно разворачивают 5G на различных площадках. Сейчас, например, Мегафон запустил такую зону в Нижнем Новгороде, на территории, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». А в Impel.com, бренд Билайн, сообщили Forbes, что начинают тестирование в 11 городах России. Это в том числе Москва,

0: количество денег в отрасли.
1: Золотой диапазон – это частоты от 3,4 до 3,8 ГГц, что считается самым оптимальным для сетей 5G. Но в России эти частоты занимают в том числе спецслужбы и силовые структуры. Поэтому операторам для внедрения 5G выделен диапазон от 4,4 до 4,99 ГГц, постановило правительство еще в 2024 году. Хотя эти частоты поддерживают меньше устройств. По оценкам экспертов, это от 20 до 23 миллионов смартфонов из тех, что прямо сейчас находятся в эксплуатации в России. Тему передачи золотого диапазона операторам неоднократно поднимал глава Минцифры Максуд Шадаев, но пока этого не случилось. Еще одно препятствие перед повсеместным внедрением 5G – доступность оборудования, говорит гендиректор ТМТ-консалтинг Константин Анкилов.
2: Поскольку в условиях санкций продавать оборудование ведущие мировые поставщики не хотят, с одной стороны, с другой стороны, у нас стратегическое решение развивать отечественное оборудование и строить сеть пятого поколения именно на российском оборудовании. Это сложнейшее техническое решение, но на это требуется время в разработке, в тестировании оборудования для сети пятого поколения. Конечно же, здесь еще предстоит проходить путь российским разработчикам, поскольку это действительно очень сложно, но, как мы видим, реализуют его.
1: По оценкам экспертов, отечественные базовые станции 5G повсеместно появятся не раньше, чем через 2-3 года. Насчет экономической выгоды Jason & Partners Consulting в своем исследовании отмечает, что, несмотря на приведенные примеры, российский рынок пока находится на этапе формирования спроса. То есть бизнес оценивает, где и как нужно внедрять 5G, чтобы получить выгоду. Внедрение таких сетей крупнейшие компании считают важным, но высокорисковым проектом, которому подойдут только конкретные бизнес-сценарии. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: 10 минут с нейросетью делает нас глупее и ленивее. Использование искусственного интеллекта негативно влияет на способность людей мыслить и решать проблемы, даже если с чат-ботом пользовались всего 10 минут. К такому выводу пришла группа ученых из Массачусетского технологического института и Оксфорда. Как проводился эксперимент, рассказывает журналист издания Wired.
4: Researchers tasked people with solving various problems.
5: Исследователи предложили людям, а в эксперименте участвовали несколько сотен человек, решать различные задачи, включая простые дроби и понимание прочитанного с помощью онлайн-платформы. Некоторым участникам был предоставлен доступ к AI-помощнику, способному решать задачу автономно. Когда нейросеть внезапно убирали, люди значительно чаще отказывались от решения задачи или допускали ошибки в ответах. Не спасал ситуацию даже тот факт, что испытуемым платили за успешное выполнение задачи. Исследование предполагает, что широкое использование ИИ может повысить производительность за счет развития базовых навыков решения проблем, но люди должны быть более осторожны в отношении того, какую помощь оказывает им ИИ и когда. Необходимо переосмыслить принципы работы таких инструментов, чтобы, подобно хорошему учителю человеку, модели отдавали приоритет обучению, а не решению проблемы за человека.
3: Problem for them. Тем временем консалтинговая компания Gartner выяснила, что сокращение сотрудников напрямую не связано с внедрением искусственного интеллекта. Эксперты опросили сотни руководителей крупных компаний с годовой выручкой более миллиарда долларов и выяснили, что штат урезали даже там, где фирмы получали от внедрения и моделей слабые результаты или вовсе ухудшение показателей. Ну и к слову про качество искусственного интеллекта, хотя казалось бы. А к теме рубля мы вернемся в программе «Капитал». На сегодня появилась публикация на Блумберге о том, что российский рубль за этот квартал стал самой лучшей в мире валютой по отношению к доллару. Этому способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти после начала войны на Ближнем Востоке. Далее Блумберг пишет, что рубль укрепился примерно 12% с начала апреля, достигнув отметки в 72,6 за доллар, самый высокий уровень с февраля 2023 года. К чему я все это говорю? Я пробил эту публикацию через Google и получил потрясающий ответ. Вот прямо сейчас зачитаю. Информация об укреплении рубля до 72,60 за доллар и статусе лучшей валюты мира не соответствует реальному положению дел и носит черты устаревшего или гипотетического анализа. Это вот искусственный интеллект. Наслаждайтесь.
6: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького, 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-41.

0: деньги.
1: Одну из важнейших денежных реформ в России провел Петр I. Она длилась 20 лет. Сначала правительство уменьшило вес серебряной копейки до 28 сотых грамма. Это позволило выпустить серебряную полтину, полуполтинник и гривенник. Новый серебряный рубль, равный 100 копейкам, стал весить соответственно 28 граммов. Кроме того, в процессе реформы легче стали и медные деньги. Если в начале 18 века из пуда меди чеканилось чуть меньше 13 рублей, то к 1718 году уже 40.
0: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
2: Разработчик процессоров Baikal Electronics может выйти на IPO в течение 2 лет. Акционеры компании рассчитывают повторить успех группы Astra, которая вышла на биржу в 2023-м и показала ажиотажный спрос на свои акции. Впрочем, эксперты сомневаются, что Baikal Electronics сможет это повторить. Финансовые показатели несопоставимы, да и рыночная конъюнктура сейчас другая. Газпром Медиа Холдинг купил права на чемпионат мира по футболу, который стартует 11 июня. Представитель холдинга подтвердил информацию, но сумму сделки не озвучил, пишет газета «Коммерсант». Продажей прав на трансляцию мероприятия занимается FIFA. Но эксперты не исключают, что ГПМХ мог приобрести права через посредника международного правообладателя.
0: Арбитраж.
2: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Иск миллиардера на 134 миллиарда долларов отклонило жюри присяжных. Маск, который до 2018 года был соучредителем OpenAI, требовал возместить ущерб. По его мнению, компания отказалась от первоначальной миссии как некоммерческой организации, стремящейся принести пользу человечеству, и превратилась в коммерческую структуру. Сейчас Маск соучредитель другой и компании xAI, которая считается одним из главных конкурентов OpenAI. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Одиннадцать сорок шесть в Москве. Вдову композитора Вячеслава Добрынина, Ирину Добрынину, признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх» Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе право на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев продолжит тему.
4: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях – кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93-го года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
5: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97-го года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
4: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор «Джема» подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация – мошенничество, комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
6: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
4: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Капитал с Григорием Бегларяном.
7: Григорий, добрый день.
8: Добрый день.
7: Издание Bloomberg, многими любимое, пишет сегодня. А рубль возглавляет мировые валютные пары, а Путин пожимает плоды нефтяного бума, связанного с войной против Ирана. А Bloomberg говорит, что рубль за этот квартал лучшая в мире валюта по отношению к доллару. А рубль укрепился примерно на 12% с начала апреля, достиг отметки в 72.60 за доллар, самый высокий уровень с февраля 2023 года. А агентство отмечает, что второй год подряд валюта отклоняется от официальных и рыночных прогнозов, предсказывавших девальвацию, что заставляет некоторых аналитиков считать ее переоцененной по отношению к текущим экономическим условиям. Даже не знаю. Ожиданная, неожиданная публикация. Рубль действительно укрепляется. 1.5% рост сейчас.
8: Обновили, по-моему, трехлетний минимум по паре юань-рубль. В целом здесь что можно сказать? Все эти там философские рассуждения насчет того, переоценен или нет, наверное, отбросим, да, потому что...
7: Философские?
8: Тут можно долго параметры. Все, валюта определяется динамикой спроса и предложения. По сути, предложение адекватное, спрос слабее. Тем более у нас валютный рынок, если брать биржевые торги, это только юань по доллару в пересчете уже на рынок Форекс. Какие-то сделки на межбанке, естественно, происходят с долларом, с евро. Ну и на межбанке, судя по всему, тоже пока не особо высокий спрос. Есть еще другой ориентир, если мы берем тот же доллар, это USDT, это так называемый стейблкоин, который приравнен к доллару. Я сегодня не смотрел, а тут на днях к наличному доллару он был ниже, вот этот цифровой доллар, что говорит о том, что и со стороны криптовалютного рынка спрос на доллар у нас, по крайней мере, такого большого нет. Иранский фактор, конечно, сыграл свою роль. Он сыграл свою роль в том плане, что не только цены на нефть выросли, а оказался под угрозой сам фактор существования финансового хаба в Арабских Эмиратах, куда, естественно, парковали деньги российские экспортеры. А теперь там риск. Кто знает, что там будет дальше. Если с Ираном не разберутся быстро и отложат все дело там на следующие пару лет, все прекрасно понимают, что это будет отложенная, как говорится, казнь, и война возобновится потом. Как раз в 28-м году вроде как американские выборы, и если там будут непростые условия, легко можно в год выборов получить действительно новый геополитический конфликт, винив в нем другого, как это неоднократно они делали. Так что в этом плане волей-неволей идет переток валюты в нашу банковскую систему, перевес валюты большой. А тут спекулянты, делавшие ставку против рубля, естественно, вынуждены закрывать позиции. У нас есть фьючерсный рынок на Мосбирже, там торгуются вечные фьючерсы и на доллар-рубль, и на юань-рубль, и там обороты очень большие, соответственно, там идет закрытие позиций. Хорошо то, что резкого укрепления рубля не получилось, потому что так называемый лонг-сквиз, когда идет ликвидация позиций против определенного актива, в данном случае позиции против рубля, эти позиции, я смотрю, кроются в третий день, но рубль укрепляется пока плавненько. Чисто технически, если смотреть на пару юань-рубль, можем мы даже и 10 задеть, и даже уйти чуть пониже. Понятно, что в июне Минфин выкатит большой объем валюты, на это спекулянты тоже рассчитывают. Там сейчас 1.5 миллиарда где-то чистые покупки в день, могут увеличить до 5, может быть и выше. Естественно, рубль в таком случае может и перестать укрепляться и начнет слабить. На глобальном рынке рынке тоже все тихо. Нервозность сохраняется, потому что идет вот эта непонятная возня на мировом рынке долга, где риски выросли, цены упали, доходности взлетели, естественно, многолетний максимум. Это нервирует глобальных инвесторов. Ну, иранский фактор частично тоже играет свою роль. Доллар укрепляется на глобальном рынке. То есть здесь сегодня напряженность сохраняется, несмотря на то, что Трамп вроде как пока не принял решение возобновить военные действия против Ирана.
3: Спасибо. Через час продолжим.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7-м округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы все в том же историческом месте, а главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Прямо сейчас.
3: МЧС только что сообщило, что 5 человек погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале. Тела пятерых погибших подняты уже, сообщают соответствующие власти. Всего, по данным МЧС, уточненная информация, в перевернувшейся аэролодке находились 18 человек, 13 спасли, в том числе ребенка.
0: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
9: 11.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Силовики задержали в Воронежской области двух иностранцев, которые совершили по заданию СБУ подрыв беспилотника на территории воинской части, сообщили в ФСБ. Задержанные были завербованы представителем СБУ через Телеграм. По данным силового ведомства, мужчины приобретали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и проверяли уровень сигнала мобильных операторов связи в заданных локациях. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил странам Прибалтики применить 5-ю статью Устава НАТО против Украины. Так он отреагировал на слова главы МИД Литвы, который ранее призвал показать, что Североатлантический альянс способен преодолеть маленькую крепость в Калининграде. Такое заявление глава МИД Литвы сделал накануне.
10: Возгорание произошло на борту совершившего вынужденную посадку самолета Ан-2 в Якутии. Данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщили в Следственном комитете. Самолет наблюдал за пожарной обстановкой и совершил посадку в 5 километрах от поселка Теплый Ключ из-за отказа двигателя. Власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран и вернут прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. Новые параметры рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда. Каждую страну будут оценивать отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов. Список государств, в отношении которых будут рассмотрены изменения безвизового въезда, входит и Россия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Прямых рейсов из России за рубеж летом станет на четверть меньше, если сравнивать с зимой. Как подсчитали в АТОР, улететь без пересадок можно будет примерно в 30 стран. Причина такого снижения в основном связана с сезонностью, топливными и геополитическими факторами и конфликтом на Ближнем Востоке. Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Это сообщает Минобороны. Учения проходят с 19 по 21 мая. В них участвуют ракетные войска стратегического назначения, силы Ленинградского и Центрального военных округов. Запланированы пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Доходы театров в прошлом году выросли на 18%, следует из статистики Минкультуры. Количество зрителей при этом почти не растет. Билетные сервисы отмечают рост цен, а в репертуаре видят стремление не рисковать. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Прямых рейсов меньше, а пассажиров больше. Этим летом без пересадок из России можно будет улететь в 32 страны. Это на четверть меньше, чем зимой, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. В начале 80-х, во времена железного занавеса, советским гражданам было доступно в 3 раза больше направлений, отмечают в Ассоциации. Часть направлений к этому лету исчезла из-за сезонности топливных и геополитических факторов. Например, нет рейсов на Кубу и Венесуэлу. Конфликт на Ближнем Востоке лишил путешественников прямых рейсов в Кувейт и Бахрейн. Также из расписания исчезли перелеты в Алжир. Удивительно, но при этом, по данным Ассоциации туроператоров, россияне стали летать за границу активнее. Международный пассажиропоток за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
12: Одно из главных зимних направлений для россиян, Арабские Эмираты, резко провалились по вполне понятным причинам. У нас летало больше 400 рейсов в неделю из нескольких аэропортов Российской Федерации. Больше чем 15 городов у нас были рейсы в Арабские Эмираты. И сейчас российские компании перестали летать. Зарубежные компании резко снизили количество рейсов и, естественно, городов вылета. Трагедии делать не стоит из информации о том, что сократилось количество рейсов за рубеж. Наоборот, рейсы в некоторые страны у нас выросли. Естественно, Турция. Основная причина резкого роста интереса россиян к отдыху за рубежом – это резкое укрепление российского рубля. То, что мы видим последние 2 года, особенно последние несколько месяцев, укрепление рубля на больше, чем на 30% за последнее время – это действительно много. И российские ательеры сейчас понимают, что они теряют турпоток. Мы видим, что тот же Сочи минус 10%. Растет Анапа, но с низкой базы прошлого года Анапа растет плюс 40%. Традиционные курорты, вот такие как Сочи, теряют россиян. Отель 4 звезды, все включено, в сутки за номер в Сочи стоит больше 20 тысяч рублей. За эти деньги мы можем в Турции в мае предоставить отель 5 звезд по системе ультра, все включено. Сейчас, например, в среднем турпоток по России растет плюс 6%, а турпоток за рубеж плюс 12%.
11: Александр Макарчан, гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России. Пока не ясно, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию, с которой недавно заработал безвиз. Среди стран, в которые можно полететь этим летом без пересадок, например, Армения, Израиль, Вьетнам, Таиланд, Мальдива. На какие направления есть массовый спрос туристов, рассуждает гендиректор турагентства «Планета Онлайн» Ольга Матюгина.
13: Среди стран с прямым авиасообщением из России стандартно самые популярные у наших туристов Турция и Египет. Туристам комфортен перелет 5-6 часов, отсутствие разницы во времени, наличие широкой отельной базы. Конкуренцию им составляет Вьетнам. За последний год заметно выросло количество броней в эту страну. Перелет в 2 раза дольше, чем в Турцию и Египет, но это не останавливает наших туристов. Мы питаем надежду на восстановление прямых рейсов в Танзанию и Малайзию. Про Танзанию особенно активно стали говорить в последнее время. Еще нам хотелось бы, понимаем, что это маловероятно, полететь прямыми рейсами на Карибы, в Доминикану и Мексику. Мы очень надеемся, что прекращение авиасообщения с Кубой носит временный характер, потому что турпоток на Кубу в течение года был хороший. Это то самое направление, которое носит характер всесезонного.
11: Ольга Матюгина, гендиректор турагентства «Планета Онлайн». Рынок ожидает прихода в Россию Air Tanzania, которая, возможно, полетит не только на Занзибар, но и на Сейшелы. Между тем, популярный среди россиян Таиланд вдвое сократит срок действия безвизового режима для туристов из более чем 90 стран, включая Россию. Такое решение принял Кабмин страны. Срок безвизового режима сократится с 60 до 30 дней. Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщила Минобороны. Учения проходят с 19 по 21 мая. В них участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, а также командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военного округов. Говорится, что в ходе учения ядерных сил будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Задействовано почти 65 тысяч военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, 8 стратегических подлодок, 73 надводных корабля и более 140 летательных аппаратов. Масштаб учений и то, на каком фоне они проходят, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
14: Такие учения планируются заблаговременно, потому что это огромное мероприятие, очень дорогостоящее, организационно вовлекающее десятки тысяч людей, огромный объем военной техники и систем связи, управления. То, что на этом фоне происходит визит в Китай, тоже не совсем случайно, потому что в ходе визита президент России хотел бы, чтобы в Китае лишний раз вспомнили о том, что Россия все еще остается ядерной сверхдержавой, которая намного опережает Китай. Хотя при всем экономическом могуществе Китая и его растущей политической роли в мире, самым важным критерием национального могущества, которым все еще остается ядерное оружие, особенно сейчас в условиях развала системы контроля над ядерным оружием, выступает на передний план уже как элемент национальной мощи и инструмент внешней политики. Что в этих условиях Китай должен считаться с Россией как старшей державой в сфере ядерного оружия и самых новейших военных технологий. Почему это проводится помимо Китая? Это ответ на все, что происходит в североатлантическом регионе. Напоминание Трампу о том, что откладывать переговоры с Россией неразумно. Россия остается ядерной сверхдержавой, и никакие золотые куполы трамповские это не отменят. Помимо всей активности Трампа и вовлеченности его другими регионами и другими вопросами, следовало бы ему, как очередному американскому президенту, президенту помнить, что вопросы мира и безопасности решаются прежде всего между Россией и США. И главной темой этого диалога было и должно оставаться впредь ядерное оружие, которое должно быть поставлено под контроль и регламентировано договорно-правовым путем. То, чего Трамп не понимает, судя по его ответу на предложение Путина продлить соблюдение основных параметров договора ДСНВ, который истек в феврале текущего года. В чисто военном отношении заявление многих европейских лидеров, прежде всего германского, французского, то, что Европа будет развивать свое собственное европейское ядерное сдерживание. Правда, непонятно пока, как и за счет каких средств. И учения, которые проводятся на Западе, создают тот фон, на котором небывалое за долгое время по масштабу учения российских стратегических ядерных сил должно служить напоминанием о том, что это не тема для бравады со стороны Запада и не темы для каких-то пустых рассуждений и беспредметных угроз.
11: Алексей Арбатов, академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН. Вооруженные силы России также отработают вопрос о совместной подготовке и применении ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Об этом сообщили в российском Минобороны. Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-26 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Продолжит Валерий Убадуев.
1: Новые слова на Business FM.
15: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-26 премьер-министр Михаил Мишустин.
16: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
15: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ – SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные – все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
17: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
15: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
18: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области планируют запустить образовательную программу «Школа эмитента», которая должна подготовить компании к привлечению финансирования через фондовый рынок и цифровые инструменты. Программа ориентирована на средние и крупные компании, рассматривающие выход на публичный рынок в горизонте 2-5 лет. Речь идет об использовании альтернативных источников финансирования, облигаций, акций и цифровых финансовых активов на фоне высоких ставок по кредитам. По словам гендиректора корпорации развития региона Игоря Ищенко, программа должна снизить зависимость бизнеса от банковского кредитования и повысить интерес к альтернативным инструментам. Спикерами программы выступят представители Банка России, инвестиционных и консалтинговых компаний. Проект предполагает практическую подготовку к выпуску ценных бумаг и цифровых финансовых активов и должен помочь компаниям адаптировать бизнес-модели к работе на публичном рынке. Минфин Нижегородской области привлек 18 миллиардов рублей кредитов. По данным реестра контрактов на портале госзакупок, средства региону предоставят Сбербанк и Совкомбанк. Максимальный срок займов с плавающей процентной ставкой составит 1 год. Заемные средства привлекаются для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств региона. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета Нижегородской области планируется увеличить на 1,5 миллиарда рублей до почти 35 миллиардов. Госдолг Нижегородской области на 1 мая составил 224,5 миллиарда рублей. Тестирование сервиса посадки на поезд по биометрии запустят на новых маршрутах из Нижнего Новгорода. Сейчас услуга доступна на 3 поездах из Москвы, в том числе на поездах до Нижнего Новгорода. Уже летом ей можно будет воспользоваться на направлениях Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. Вся процедура занимает не более 10 секунд, при этом предъявлять паспорт не требуется. Применение биометрии добровольно является лишь одним из способов получения услуг. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрироваться в единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку персональных данных. Российский союз промышленников и предпринимателей сформирует реестр объектов культурного наследия, которые компания реставрирует и интегрирует в развитие территории своего присутствия. Цель – систематизировать практики, при которых сохранение исторических зданий становится частью бизнес-моделей компаний. Такие объекты должны стать точками притяжения для сотрудников, местных жителей и туристов, в том числе в рамках развития промышленного туризма. В качестве успешных кейсов Российский союз промышленников выделил опыт объединенной металлургической компании в ВЫКСе, где восстановили усадьбу Баташова и отреставрировали башню инженера Шухова, ставшую ядром индустриально-туристического Шухов-парка в Нижегородской области. На 25 мая в большинстве районов Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидается высокий 4-й класс пожароопасности лесов и торфяников, сообщили в региональном управлении МЧС. Ведомство призывает жителей не сжигать мусор на садовых и дачных участках и вблизи лесных массивов, не разводить костры в лесу, не бросать горящие спички и непотушные сигареты. Также не рекомендуется оставлять на открытых освещенных солнцем площадках бутылки, осколки стекла и другой мусор, который может стать причиной возгорания. Нейросети делают человека глупее. Новое исследование показало, что когнитивная деградация от искусственного интеллекта наступает буквально за одну сессию в течение 10-15 минут. Авторы исследования из 4 университетов США используют метафору кипящей лягушки. Зависимость накапливается незаметно, как температура, которая растет слишком медленно, чтобы сработала тревога. Авторы статьи в Psychology Today предлагают хотя бы раз в день решать сложную задачу без искусственного интеллекта, использовать чат-бот для направлений, а не ответов, и отслеживать момент, когда желание сдаться приходит быстрее обычного. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
19: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 30 градусов жары. Вечером чуть прохладнее, плюс 26, ночью малооблачно и плюс 19.
0: Валюта.
19: На 19 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
18: Нижегородские предприниматели могут подать заявки на участие в конкурсе «Знай наших», который организует Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» при поддержке ВБРФ. Участниками могут стать малые и средние предприниматели, производители продуктов питания, одежды, косметики, товаров для дома. В этом году победители выберут в четырех основных направлениях, которые охватят производителей еды и напитков, товаров для здоровья, красоты, спорта, дома и детей, одежды, аксессуаров и многого другого. Также предусмотрено специальное направление «Знай технологических», которое включает 16 номинаций от игровых технологий до беспилотных систем. Среди критериев отбора брендов локализация не менее 30% и положительная динамика продаж. Победители ждут индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступ к обучающим программам, членство в бизнес-объединениях, участие в крупных форумах, содействие в привлечении инвестиций и масштабная информационная поддержка. Определение финалистов запланировано до 1 июля. Церемония награждения состоится также в июле. Заявки принимаются до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. В прошлом году 4 нижегородских бренда стали лауреатами различных номинаций федерального конкурса «Знай наших». Победителем в одной из основных номинаций конкурса «Продукты питания» стал бренд «Cool Brew», под которым в Нижнем Новгороде производят кофейные напитки. Также среди победителей были бренд «Уланик», производство деревянных игрушек, находится в рабочем поселке Вознесенское, бренд «Северная долина», под которым производится молоко и молочные продукции, а в категории напитки выделили бренд «Grey Shine». Коммерцбанк отклонил предложение Юникредит о покупке за 37 миллиардов евро. Правление немецкого банка посчитало предложение итальянцев заниженным, а также стратегически неясным и не отвечающим интересам акционеров. Заявлено, что Юникредит не предлагает акционерам Коммерцбанк неадекватную премию, непонятный и надежный стратегический план слияния. Юникредит в декабре увеличил свою долю в Коммерцбанк до 28%. Вторым по величине акционером с долей около 12% является правительство Германии. Как отмечает Bloomberg, оно категорически против сделки. Группа «Россети» увеличит финансирование ремонтной программы в Нижегородской области до более чем 3,2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам встречи губернатора Глеба Никитина с главой компании Андреем Рюмином на ЦИПР. Общий объем инвестиций компании в развитие и модернизацию сетевого комплекса региона в этом году превысит 17 миллиардов рублей. Средства направят на повышение надежности энергоснабжения и создание инфраструктуры для подключения новых потребителей. В частности, «Россети» планируют завершить реконструкцию магистральной подстанции, обеспечивающей юго-восток Нижнего Новгорода, а также Богородск. И Кстовские районы. В районах активной жилой застройки Ольгине и Новинках компании намерена ввести новые объекты напряжением 110 кВт. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Через век. Главные капиталы России. Павел Павлович Рябушинский. Родился в 1871 году. Отец, крупный фабрикант и банкир Павел Михайлович Рябушинский, был представителем известнейшей купеческой династии, основанной в начале 19 века выходцем из крепостных. Именно он составил основной капитал семьи. Окончив в 1891 году Московскую практическую академию коммерческих наук золотой медалью и пройдя стажировку в Англии, Павел Павлович 20 с небольшим лет от роду занялся семейным делом. После смерти отца и раздела наследства он, как и семь его братьев, получил пай в основном бизнесе на сумму около 400 тысяч рублей и столько же наличными деньгами. С 1900 года он стал главой семейной фирмы. К началу века во владении клана Рябушинских было несколько предприятий текстильной и стекольной промышленности, фабрики по производству бумаги и лесоторговые фирмы. Бизнес успешно развивался. Постоянно совершенствовалась организация труда на предприятиях. Внедрялись технологические новшества. Рябушинские были старообрядцами и относились к рабочим по-христиански. Например, одними из первых сократили рабочий день на своих мануфактурах с 11 до 9 часов. Одним из основных дел, доставшихся Павлу Павловичу в наследство от отца, было ростовщичество. Рябушинский-старший значительную часть прибыли вкладывал не в производство, а сужал под проценты нуждавшимся в кредите предпринимателям. В результате доходы Рябушинских от долговых операций были приблизительно равны доходам от текстильного производства. В мае 1901 года Алексей Кириллович Алчевский, владелец Харьковского ипотечного банка, бросился под поезд на Царско-сельском вокзале Санкт-Петербурга после того, как
20: как получил отказ в помощи от Министерства финансов. Алчевский был крупнейшим должником клана Рябушинских. После его смерти на фоне резкого падения акций банка Павел Рябушинский получил контрольный пакет проблемного актива. А министр финансов Витте в нарушении всех процедур быстро организовал кредит Госбанка на санацию. Эта история с моральной точки зрения выглядела сомнительно. Поговаривали, что глава клана Рябушинских договорился с министром заранее. В 1902 году, развивая свой неформальный кредитный бизнес на основе новообретенного банка, Рябушинский создал официальное коммерческое учреждение – банкирский дом «Братья Рябушинские» с капиталом в 1 000 000 рублей. Через 10 лет он был реорганизован в Московский банк. А в 1917 году с капиталом в 25 миллионов рублей он уже являлся 13-м по величине в России. Но не только бизнес интересовал Павел Павловича. На пике революции 1905 года он активно включился в общественно-политическую деятельность. В ходе состоявшегося в Москве торгово-промышленного съезда Рябушинский выступил сторонником создания в России полноценного парламента и с этого момента стал одним из самых заметных лидеров группы оппозиционно настроенных молодых московских капиталистов, выступавших за коренное реформирование страны. После неудачной попытки создать собственную оппозиционную партию, он несколько раз менял политические конфессии, пока в 1912 году не примкнул к прогрессистам. Несмотря на то, что деятельность этой партии была преимущественно сосредоточена в Государственной Думе, Павел Павлович никогда не выставлял свою кандидатуру на выборах, так как был сильно загружен ведением бизнеса и общественной деятельностью. Звездным часом Павла Рябушинского как политика стала Первая мировая война. Он принял самое активное участие в создании сети комитетов для мобилизации частной индустрии на нужды войны и был избран председателем Московского военно-промышленного комитета. Одновременно Павла Павловича избрали и председателем Московского биржевого комитета, главной представительной организации столичных предпринимателей. Рябушинский поступательно воплощал в жизнь свою мечту – привести к власти в стране русскую буржуазию. 25 августа 1915 года на совещании Московского ВПК он уже призывал путем давления на центральную власть добиться участия общественных сил в управлении Россией. Там же прозвучало его предсказание, что нынешняя власть ведет страну к безудержному прорыву народного гнева. После событий февраля 1917 года Рябушинский был избран председателем Всероссийского торгово-промышленного союза, первой политической организации предпринимателей. Но радоваться торжеству революции пришлось недолго. Страну стремительно заносило влево, и представители крупной буржуазии оказались не в чести. После прихода к власти большевиков Павел Павлович эмигрировал во Францию, где пытался в меру сил работать над созданием объединения, способного освободить Россию от советской власти и вывести ее на путь буржуазного развития. Рассуждая в эмиграции о причинах своего политического поражения, Рябушинский говорил: «Многие из нас давно предчувствовали катастрофу. Мы понимали роковую неизбежность внутреннего потрясения в России, но мы ошиблись в оценке размаха событий и их глубины, и вместе с ним ошибся весь мир». Павел Рябушинский умер в Париже в 1924 году.
0: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Вы слушаете Бизнес FM Москва.
21: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Деньги. Китайский иероглиф «деньги» известен с 1200 года до нашей эры. Им обозначали ракушки каури, выполнявшие роль универсального платежного средства. В некоторых регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины 20 века.
0: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России установили контроль над селом Волоховка в Харьковской области, сообщает Минобороны. Также, по данным ведомства, российские войска за сутки поразили объекты энергетической и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Средством ПВО сбили 5 управляемых авиабомб и 651 украинский беспилотник самолетного типа за сутки. 5 человек погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале, сообщили в МЧС. На борту судна находились 18 человек, 13 удалось спасти. На туристы, которые были на борту лодки, приехали из Подмосковья. Судно совершало водную прогулку вдоль берега, отметили в прокуратуре. Медики осмотрели спасенных, госпитализации им не потребовалось. Украина планирует запустить беспилотники по России с территории государств Прибалтики. Так, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции. В Латвию с этой целью уже направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ, сообщили в СВР. Там подчеркнули, что координаты центров принятия решений в Латвии известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия. Кроме того, современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта беспилотников, если они будут запущены из Латвии. Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира. Об этом пишет Bloomberg. Российская национальная валюта с начала апреля укрепилась относительно доллара примерно на 12%, продемонстрировав лучший результат по этому показателю среди всех мировых валют. По данным агентства, курс рубля относительно доллара опустился до самых низких показателей с февраля 2023 года. Причиной такой динамики Bloomberg называет высокие цены на энергоносители на фоне войны США и Израиля против Ирана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Банк России обновит правила ОСАГО. Как пишет ведомости, регулятор в том числе хочет упростить управление оформление полиса для семей погибших участников СВО. Какие будут еще нововведения? И внебиржевой курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с февраля 2023 года. Евро сейчас на отметке 82,5. Об этом мы поговорим ближе к концу часа в эфире Business FM. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом и не только Михаил Сафонов.
21: Только на Business FM.
4: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
5: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
4: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире Business FM в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олег Абелев.
3: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
4: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
6: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
7: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
4: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
8: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
4: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
11: В Испании по делу о смерти основателя Манго задержали его сына. Джонатана Андика обвиняют в убийстве отца Исаака Андика, который официально погиб в результате несчастного случая в 2024-м. Мужчину доставили в суд для допроса. Вот как об этой детективной истории рассказывает испанская газета «Вангуардия».
24: Миллиардер погиб, упав в ущелье во время похода неподалеку от Барселоны на горе Монсеррат. В тот момент единственным спутником был его сын Джонатан, который предложил отцу прогуляться по известной тропе, ведущей к местному монастырю. Поход теоретически должен был позволить ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. Согласно первоначальным показаниям Джонатана, его отец неожиданно потерял равновесие и скользнулся. Падение произошло с высоты более 100 метров в районе с очень крутыми склонами. Исаак Андик погиб мгновенно. Первоначально полиция квалифицировала инцидент как трагический несчастный случай, а месяц спустя судья даже временно закрыл дело. Но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана и официально предъявил тому обвинение в убийстве, даже дойдя до прослушивания его мобильного телефона для анализа переписки. Джонатан Андик категорически отрицает свою причастность к смерти основателя компании Манго.
25: Джонатан Андик ha negado categóricamente cualquier responsabilidad en la muerte del fundador de Manго.
11: Исаак Андик был одним из богатейших людей Испании, родился в Стамбуле, а потом вместе с семьей переехал в Барселону. В 1984 году он основал сеть магазинов «Манго». Сейчас в мире насчитывается около 3000 торговых точек под этим брендом. В год смерти Андика компания показала рекордный объем продаж – более 3 миллиардов евро. По данным СМИ, главным наследником состояния Андика стал его сын Джонатан, который входит в совет директоров «Манго». Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть с флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения и что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
9: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну, по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью и отношения.

0: ограничений сможем выступать.
1: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
2: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
3: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
2: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: 10 минут с нейросетью делает нас глупее или невее. Использование искусственного интеллекта негативно влияет на способность людей мыслить и решать проблемы, даже если чат-ботом пользовались всего 10 минут. К такому выводу пришла группа ученых из Массачусетского технологического института и Оксфорда. Как проводился эксперимент, рассказывает журналист издания Wired.com.
5: Researchers tasked people with solving various problems. Исследователи предложили людям, а в эксперименте участвовали несколько сотен человек, решать различные задачи, включая простые дроби и понимание прочитанного с помощью онлайн-платформы. Некоторым участникам был предоставлен доступ к AI-помощнику, способному решать задачу автономно. Когда нейросеть внезапно убирали, люди значительно чаще отказывались от решения задачи или допускали ошибки в ответах. Не спасал ситуацию даже тот факт, что испытуемым платили за успешное выполнение задачи. Исследование предполагает, что широкое использование ИИ может повысить производительность за счет развития базовых навыков решения проблем. Но люди должны быть более осторожны в отношении того, какую помощь оказывает им ИИ и когда. Необходимо переосмыслить принципы работы таких инструментов, чтобы, подобно хорошему учителю-человеку, модели отдавали приоритет обучению, а не решению проблемы за человека.
4: Problem for them. Тем временем консалтинговая фирма Gartner выяснила, что сокращение сотрудников напрямую не связано с внедрением искусственного интеллекта. Эксперты опросили сотни руководителей крупных компаний с годовой выручкой более миллиарда долларов. И выяснили, что штат урезали даже там, где фирмы получали от внедрения ИИ-моделей слабые результаты или вовсе ухудшение показателей.
6: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantis ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: Exceed Atlantis ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
8: Exceed. Born for more.
6: Реклама. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82.

0: 42-42. Деньги. Каждая из 7 денежных купюр евро представляет определенную историческую эпоху. Так, на банкноте достоинством 5 евро изображены ворота в классическом греко-римском стиле. На купюре 10 евро – круглая арка в романском стиле. 20, 50 и 100 евро – эти банкноты представляют готику, ренессанс и барокко. Символом банкноты 200 евро стал век индустриализации, а 500 евро отражают современные архитектурные традиции. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Разработчик процессоров Baikal Electronics может выйти на IPO в течение 2 лет. Акционеры компании рассчитывают повторить успех группы Astra, которая вышла на биржу в 2023-м и показала ажиотажный спрос на свои акции. Впрочем, эксперты сомневаются, что Baikal Electronics сможет это повторить. Финансовые показатели несопоставимы, да и рыночная конъюнктура сейчас другая. Газпром Медиа Холдинг купил права на чемпионат мира по футболу, который стартует 11 июня. Представитель холдинга подтвердил информацию, но сумму сделки не озвучил, пишет газета «Коммерсант». Продажей прав на трансляцию мероприятия занимается FIFA. Но эксперты не исключают, что ГПМХ мог приобрести права через посредника, международного правообладателя.
0: Арбитраж.
1: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Иск миллиардера на 134 миллиарда долларов отклонило жюри присяжных. Маск, который до 2018 года был соучредителем OpenAI, требовал возместить ущерб. По его мнению, компания отказалась от первоначальной миссии как некоммерческой организации, стремящейся принести пользу человечеству, и превратилась в коммерческую структуру. Сейчас Маск соучредитель другой и компании xAI, которая считается одним из главных конкурентов OpenAI. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Двенадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Business FM. Более 150 тысяч согласий на выезд детей за границу оформили нотариусы в России с начала года. Федеральные нотариальные палаты сообщили о высоком спросе на оформление подобных разрешений. При этом за весь прошлый год было оформлено порядка 615 тысяч таких согласий, сообщает Интерфакс. Российские пограничники такой документ при выезде у родителей не требуют. Согласие нужно лишь, если мама или папа поражены в правах, либо если ребенок путешествует с другими родственниками или едет с тренером. Также оно необходимо при подаче документов на шенгенскую визу. В каких еще случаях необходимо согласие на выезд ребенка за рубеж? Бизнес FM рассказала председатель комиссии по СМИ Нотариальной палаты Псковской области нотариус Ольга Иванова.
3: Если ребенок отправляется на отдых за рубеж с одним из родителей или законным представителем, согласие второго родителя по закону Российской Федерации не нужно. Однако оно может потребоваться по правилам страны выезда, той страны, в которую едет ребенок. Бывают такие случаи, когда страна, в которую отправляется ребенок путешествовать, требует такое согласие и для оформления визы. Но чаще всего родители перестраховываются и оформляют эти документы для того, чтобы не испортить себе путешествие. Если ребенок едет не с мамой и папой, а с бабушкой, дедушкой, другим родственником, или, например, едет на соревнования с руководителем выезжающей группы, то такое согласие по законодательству потребуется обязательно.
4: Есть возможность для одного из родителей установить запрет по вывозу ребенка за рубеж?
3: Да, такой запрет можно установить, обратившись в органы внутренних дел. В этом случае пограничники, у них будет информация о наличии такого запрета. В этом запрете родителям лучше указать конкретные государства, на которые он распространяется, и указать срок его действия.
2: Ольга Иванова, нотариус. Также эксперт напомнила, что в случае оформления согласия на выезд ребенка за рубеж необходимо указать не только страну, в которую он едет, но и страны, которые он посетит при пересадке в случае стыковочных авиарейсов. Что касается запрета, то свои ограничения родитель всегда может отозвать, а вот оспорить действия второй половины можно только в суде.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Леш, приветствую.
5: Добрый день.
2: Начнем с рубля, потому что все пишут сейчас громко, что опустился ниже 71-го, а Блумберг вообще говорит, что рубль возглавил рейтинг лучших валют мира по версии, ну, опять же, Блумберга. А ты что скажешь?
5: Ну, здесь констатация факта. Это минимум юаня к рублю, по-моему, с февраля 23-го года. Ну, почти трехлетний. Да, более чем трехлетний. Минимум в целом до 3 июня, где спекулянты рассчитывают услышать или увидеть больше объема покупки валют со стороны Минфина. Ну, это понятно. Сейчас с учетом зеркальных операций за март-апрель получилось, что чисто покупка валюты, которая есть на рынке страны ЦБ, это где-то 1,5 миллиарда с небольшим, с учетом, что нефтегазовые доходы все-таки и за март, и за апрель, ну, наверное, и за май будут неплохими. Соответственно, Минфин должен параметры объявить более масштабные. Ну, так какие цифры будут озвучены, сказать сложно. Может быть, 5 миллиардов в день, может быть, 10. Естественно, от позиции спекулянтов и их настроения зависит этот самый объем. Но 5 миллиардов в день, в принципе, это было бы логично. Но до 3 июня еще есть время, а сейчас основной фактор, который дополнительно толкает иностранные валюты к рублю вниз, это тот огромный спекулятивный навес против рубля, который формировался на нашем фьючерсном рынке, на секции, валютной секции Мосбиржи, там вечные фьючерсы на юань и на доллар. Ну вот я смотрю, уже третий день позиции потихонечку сокращаются, и здесь все-таки укрепление рубля могло бы быть очень резким. Да, обычно, когда такая ситуация, называется она на сленге long squeeze, то есть ликвидация длинных позиций или коротких, в данном случае длинных против рубля. Ну и вот 10.40 уже юань к рублю. Технически, если успеем, ну, где-то ниже 10 юань должен быть к рублю, там локальная остановка где-то ближе к 10. Ну, в принципе, можем успеть, потому что сейчас, вот, судя по действиям на межбанковском рынке, так, котировки покупки, я смотрю, не особо поднимают, даже опускают банковские дилеры валютные, соответственно, значит, спрос не высокий, а навес валюты большой. Тут еще и период налоговых платежей у нас буквально на днях начнется, поэтому, может быть, ударно и завершим где-то концовку этого месяца, как раз рывком рубля в сторону укрепления, а там уже в июне Минфин, как говорится, все дело остановит, но не все, как говорится, спекулянты доживут до этого момента, могут их позиции спекулятивные пострадать. На нефтяном рынке цены на Brent опять выше 110. Трамп вроде как обещал, что не будет бомбить Иран сегодня. Рынок, с одной стороны, успокоился, с другой стороны, встрепенулся. Значит, слухи о том, что 19 мая планировалась бомбардировка Ирана, были не пустыми. Хрупкое перемирие сохраняется, но тут, говорится, ни мира, ни войны. Поэтому риски в этом плане, они для рынка есть, ну, высокие. Добавляет масло в огонь негатив на мировом рынке долга. Тут куча факторов. Иранский фактор один из них. Другие факторы — это огромные бюджетные дефициты, огромные уровни долга там в японском сегменте, британском, американском. И все это приводит к падению цен и росту доходности. Все это создает нервозность на мировом рынке акций и, соответственно, укрепляет американский доллар.
6: Капитал на бизнес FM. Реклама.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Смерть случается со 100 людьми из 100. Не с 99, а со 100 людьми. Стоит ли из-за нее переживать, если придет момент, когда она ко мне постучится и скажет: «Ну что ж, пора». Я думаю, страшнее всего, это когда она ко мне постучится, а я, оглянувшись на свою жизнь, Буду очень сильно сожалеть, что у меня была возможность, а я не рискнул. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Продолжением начатого в прошлый раз разговора о необходимости донастройки законодательства в области комплексного развития территорий вполне может служить предложение Дом РФ. При реализации КРТ в регионах все расходы на инфраструктуру в основном ложатся на застройщиков. При этом процесс организован в субъектах совершенно по-разному. В Дом РФ предлагают на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и принять единые правила по сборам с девелоперов на строительство социальных и инженерных объектов. Кстати, в случае разработки подобного механизма муниципальные власти смогут самостоятельно перераспределять средства, взимаемые с застройщиков в рамках инфраструктурных сборов. Участники панельной дискуссии КРТ «Квадратные метры или пространство для жизни», состоявшейся на первом международном саммите формирования комфортной городской среды и девелопмент, который прошел в рамках форума «Park Season Expo 2026», тоже озвучили свои предложения. В частности, такое. Вследствие процессов, происходящих в экономике, многие застройщики обозначают риски увеличения сроков реализации проектов КРТ. Поэтому важно предусмотреть в градостроительном кодексе возможность продления этих сроков, что позволит в будущем избежать затруднений для всех участников процесса. Также необходимо установить возможность реализации одного проекта несколькими застройщиками. Это даст возможность сохранить механизм КРТ по именно комплексной застройке больших территорий в понятной сроки. При этом данный механизм должен быть проработан и в рамках налогового регулирования, чтобы все застройщики, участвующие в реализации отдельных этапов, могли учесть понесенные ими затраты для расчета налога на прибыль, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Наизусть. Лев Ландау.
10: Телевизор – это мусоропровод, работающий в обратную сторону.
9: Наизусть. На Business FM.
6: Business FM. Новости. Коротко.
11: «12:58» в Москве, в студии Евгения Симонова. Внебиржевой курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с 8 февраля 2023 года. Об этом говорят данные статистики. Ранее сегодня агентство Bloomberg написало, что рубль возглавил рейтинг лучших валют мира. С начала апреля он укрепился относительно доллара примерно на 12%. По данным Bloomberg, курс рубля относительно доллара опустился до самых низких показателей с февраля 2023. Причиной такой динамики агентство называет высокие цены на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Аэропорт Пулково возобновил вылеты самолетов. При этом прием рейсов пока остановлен, сообщила Росавиация. Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, над регионом сбито 2 беспилотника ВСУ. Число поездов, которые задерживаются из-за недавнего перекрытия Крымского моста, сократилось втрое. Это следует из данных компании Grand Service Express. Сейчас с опозданием следуют 2 поезда в Крым и 4 обратно. Максимальное время задержки составляет 6,5 часов. Сына миллиардера обвинили в убийстве отца. Основатель сети магазинов одежды «Манго» Исаак Андик погиб в декабре 2024 года. Он упал с обрыва во время прогулки в испанских горах. Сын предпринимателя Джонатан, находившийся в этот момент рядом с ним, ранее проходил по делу в статусе свидетеля. Однако теперь следствие считает, что он мог убить отца. Мужчину уже доставили в суд для отдачи показаний. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Час дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. На прямых рейсах из России за рубеж летом станет на четверть меньше. Ватор подсчитали, что без пересадок улететь можно будет примерно в 30 стран. Причина снижения в основном сезонность, топливные и геополитические факторы, а также конфликт на Ближнем Востоке. Человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. Спасти удалось 10. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Предварительная причина опрокидывания – перегруз. 18% больше, чем годом ранее, заработали российские театры за прошлый год. Их общий доход составил почти 60 миллиардов рублей, отчитался Минкульт. Общее количество театральных зрителей в стране тоже выросло, хотя и не так существенно. Эти и другие темы в нашем эфире. Прямых рейсов меньше, пассажиров больше. Этим летом без пересадок из России можно будет улететь всего в 32 страны. На четверть меньше, чем было зимой, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. В начале 80-х, во времена железного занавеса, советским гражданам было доступно в 3 раза больше направлений, отмечают в Ассоциации. Часть направлений к этому лету исчезла из-за сезонности топливных и геополитических факторов. Например, нет рейсов на Кубу и Венесуэлу. Конфликт на Ближнем Востоке лишил путешественников прямых рейсов в Кувейт и Бахрейн, а также из расписания исчезли перелеты в Алжир. Удивительно, но при этом, по данным Ассоциации туроператоров, россияне стали летать за границу активнее. Международный пассажиропоток за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. Комментирует вице-президент Альянса турагентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкрачан.
13: Одно из главных зимних направлений для россиян, Арабские Эмираты, резко провалились по вполне понятным причинам. У нас летало больше 400 рейсов в неделю из нескольких аэропортов Российской Федерации. Больше чем 15 городов у нас были рейсы в Арабские Эмираты. И сейчас российские компании перестали летать. Зарубежные компании резко снизили количество рейсов и, естественно, городов вылета. Трагедии делать не стоит из информации о том, что сократилось количество рейсов за рубеж. Наоборот, рейсы в некоторые страны у нас выросли. Естественно, Турция. Основная причина резкого роста интереса россиян к отдыху за рубежом – это резкое укрепление российского рубля. То, что мы видим последние 2 года, особенно последние несколько месяцев, укрепление рубля на больше, чем на 30% за последнее время – это действительно много. И российские ательеры сейчас понимают, что они теряют турпоток. Мы видим, что тот же Сочи минус 10% растет. Анапа, но с низкой базы прошлого года, Анапа растет плюс 40%. Традиционные курорты, вот такие как Сочи, теряют россиян. Отель 4 звезды, все включено, в сутки за номер в Сочи стоит больше 20 тысяч рублей. За эти деньги мы можем в Турции в мае предоставить отель 5 звезд по системе ультра, все включено. Сейчас, например, в среднем турпоток по России растет плюс 6%, а турпоток за рубеж плюс 12%.
12: Александр Мкрачан, пока не ясно, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию, с которой лишь недавно заработал без виз. Среди стран, в которые можно полететь этим летом без пересадок, например, Армения, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы. На какие направления есть массовый спрос туристов, рассуждает гендиректор турагентства «Планета Онлайн» Ольга Матюгина.
14: Среди стран с прямым авиасообщением из России стандартно самые популярные у наших туристов Турция и Египет. Туристам комфортен перелет 5-6 часов, отсутствие разницы во времени, наличие широкой отельной базы. Конкуренцию им составляет Вьетнам. За последний год заметно выросло количество броней в эту страну. Перелет в 2 раза дольше, чем в Турцию и Египет, но это не останавливает наших туристов. Мы питаем надежду на восстановление прямых рейсов в Танзанию и Малайзию. Танзанию особенно активно стали говорить в последнее время. Еще нам хотелось бы, понимаем, что это маловероятно, полететь прямыми рейсами на Карибы, в Доминикану и Мексику. Мы очень надеемся, что прекращение авиасообщения с Кубой носит временный характер, потому что турпоток на Кубу в течение года был хороший. Это то самое направление, которое носит характер всесезонного.
12: Ольга Матюгина, «Планета онлайн». Сегодня власти Таиланда, страны очень популярные среди россиян, приняли решение сократить срок безвизового режима для туристов из более чем 90 стран, включая и нашу. Он уменьшается с 60 дней до 30. 5 человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха, сообщили в МЧС. Катер «Хивус» перевернулся примерно в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек, в том числе подростка. Одна женщина была госпитализирована с раной ноги. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Предварительная причина опрокидывания – перегруз, рассказали ТАСС в оперативных службах. СМИ Бурятии пишут, что капитан судна выехал на лед, после чего попытался выполнить маневр с переходом с ледовой поверхности на воду. Во время этого действия катер опрокинулся. Насколько популярны такие лодочные туры на Байкале, почему их считают опасными в такое время года, рассказывает корреспондент бурятской телерадиокомпании «Ригус» Сергей Смоленинов.
15: Я бы не сказал, что это настолько развито вид досуга, если мы именно говорим со стороны Бурятии. Большая редкость. Потому что вообще в целом это удовольствие не из дешевых. Иметь свой хивус, свою аэролодку. И особо покататься-то некуда. И все равно более популярно это зимой. Понятно, Байкал дольше распадается. Но в целом это больше такое развлечение доехать куда-то либо до Альхона, как транспорт, либо посмотреть на чистый лед посередине. Но нет такого. Мы выходим на берег, это стоит 10, 20, 30 лодок на любой выбор. Но она не особо популярна, потому что это еще и удовольствие не из дешевых. Поездка начинается от 2000 рублей. Поэтому среди местных это не особо популярно. Чаще всего это либо организованные туры, либо какие-то небольшие совсем вещи. Кто-то на снегоходах, например, цепляет. Небольшие резиновые кареты на 4-5 человек. Байкал очень часто встает тяжело, экстремально замерзает. И у берега чаще всего неровная поверхность, а различные торосы, снег наметает он, потому что очень долго замерзает. До декабря, до января. Чтобы таким видом транспорта воспользоваться и вообще такой услугой, нужно немало работы провести по очистке этого льда, чтобы на берег приехали, тебя забрали. На кадрах, видно, которые мы уже поделились, что там лед все равно еще не до конца распался.
12: Сергей Смоленинов, компания «Аригус». За последнее время это уже второй смертельный случай с туристами на Байкале. В феврале недалеко от острова Альхон под лед провалилась буханка, в которой находились 8 туристов из Китая и местный водитель. Машина ушла на глубину 18 метров. Погибли 7 граждан Китая и водитель-россиянин. Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей, на 18% больше, чем годом ранее. Это данный отчет Минкульта. Но общее количество театральных зрителей в России тоже выросло за год, но не так существенно, плюс 3,5%. Театры в прошлом году посетили 44 миллиона человек. Цены на спектакли растут уже не первый год, говорят эксперты. При этом ряд театров поднимает стоимость билетов по инерции из-за того, что растут цены у конкурентов. Как эта экономическая модель влияет на репертуар, какие постановки сейчас пользуются наибольшим спросом, говорит театральный критик, автор блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
16: Многие театры подняли цены на свои спектакли. Это сейчас общее место. Кажется, что зрителей все больше и больше. И, собственно, по этой причине театры не стесняются поднимать свои ценники. При этом многие театры, включаясь в эту гонку, потому что это же говорит в первую очередь об успешности театра, а им нужно декларировать, что они успешны, что они на расхват, и поэтому сдирают ценники. Но некоторые спектакли приходится потом снимать, потому что по этим ценам они не продаются. Здесь есть явная сторона и есть неявная. Это неявная часто демонстрирует, что приходится избавляться от неликвидных спектаклей, потому что по цене 8 тысяч на спектакль «Буря» в театре Пушкина, например, никто не хотел идти, потому что это смелый, экспериментальный и очень дерзкий спектакль. Цена 8 тысяч для широкой аудитории солидная. Что касается общей массы, все подняли цены, и сейчас, как раньше, сходить за 1000 рублей на спектакль уже кажется казаться чем-то совершенно невероятным, ну, либо вы будете сидеть где-то в очень последнем ряду, либо даже, может быть, на улице.
17: А как можно оценить репертуар 25-го года?
16: На самом деле, если смотреть на театральный ландшафт с точки зрения обывателя, постмодерн, который считается для широкой аудитории современным театром, сейчас в мейнстриме очень многие спектакли строятся именно по принципу «все 7 нот сыграны», «все мелодии из этих 7 нот собраны», нам остается компилировать и создавать из этого лоскутного одеяла что-то свое. При этом новые формы, они появляются, но пока что не пользуются какой-то массовой популярностью. Исключением, например, сейчас аудитория в Москве особенно вдруг полюбила абсурд. Чем хорош? Тем, что его не нужно никоим образом пояснять, интерпретировать, толковать. Людям захотелось прикоснуться к чему-то смешному, непонятному, не требующему дополнительных знаний и пояснений.
12: Вячеслав Герасимчук, кроме того, по данным Минкульта, за прошлый год заметно выросли доходы от гастролей за рубежом. Они принесли нашим театрам примерно 670 миллионов рублей, на 75% больше, чем было годом ранее. В качестве удачного примера эксперт называют уже традиционные гастроли театра Вахтангова в Китае. ЦБ подготовил ряд поправок к правилам оформления ОСАГО. Основных изменений три. Первое по части супругов погибших участников СВО. Теперь можно оформить ОСАГО до завершения процедуры вступления в наследство. А для этого достаточно будет документов, выданных нотариусом. Сейчас право собственности на машину может быть оформлено только спустя полгода при отсутствии завещания. Второе. Закрепление права владельцев полиса на возврат части страховой премии при отказе от ОСАГО до начала его действия. Сейчас премия не возвращается, даже если полис не вступил в силу. Обратно можно получить всю сумму за вычетом 22%. Это расходы страховщика и обязательное отчисление в резервы. Третье по части Европротокола. Из текста правил ОСАГО исключат указание на лимит в 200 тысяч рублей при оформлении ДТП без участия полиции. В будущем это позволит менять лимит без корректировок в документах. Изменения оценивает член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский.
18: Людям, которые столкнулись с необходимостью вступления в наследство или с другой необходимостью начать пользоваться чужой машиной на законных основаниях, надо дать возможность оформить ОСАГО, не дожидаясь решения нотариуса. Просто это по-человечески гораздо уместнее, чем та процедура, которая есть сейчас. И такое изменение я только приветствую. Лимит выплат по Европротоколу постепенно устаревает, просто потому, что средние выплаты растет, чтобы люди могли спокойно пользоваться этой системой, не переживая о том, что у них денег не хватит на выплату, нужно эту планку постоянно поднимать.
19: Возврат части премии.
18: Это наименее значимая новелла, потому что она касается очень узкого круга потребителей. В основном люди прекращают договор ОСАГО в середине действия договора, потому что, например, продают машину. Этот регламент уже 100 лет действует, по-моему, с момента запуска системы ОСАГО. Для них ничего не поменяется. Появится дополнительная возможность прекратить договор до его вступления в силу. Это экзотическая ситуация. Я боюсь, что это в основном приведет к тому, что какие-то не очень добросовестные люди будут покупать полис только для того, чтобы зарегистрировать машину, а потом его возвращать обратно. Я бы хотел подсветить здесь вот такой вопрос, который, по-моему, сейчас находится за рамками рассмотрения. Дело в том, что у каждого водителя существует так называемая его страховая история. И вот если по какой-то причине он прекращает договор страхования, то эта страховая история останавливается. Здесь возникает коллизия, потому что, вообще говоря, не исключено, что у этого человека может ухудшиться коэффициент бонус-малус, хотя в аварии-то он не попадал, он просто не управлял транспортным средством. Мало ли какие могут быть причины. На этот случай в других странах существует процедура заморозки полиса ОСАГО. Человек, допустим, продает машину, потому что не может ей управлять в течение года-двух. Если он не просто прекращает договор, а замораживает его, в этом случае его страховая история сохраняется. То есть он как бы говорит, я не буду водить машину в это время, а вы, страховщики, пожалуйста, не ухудшайте мне мою страховую историю. Может быть, нам имеет смысл такой же механизм предусмотреть в законе об ОСАГО в России.
12: Глеб Виленский. Средняя стоимость годового полиса ОСАГО с начала года выросла на 3% и достигла планки в 7555 рублей. Количество приобретенных полисов при этом сократилось с 14 миллионов до 13 миллионов 800 тысяч.
20: Реклама.
21: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
20: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Кабмин в этом году направит 5 миллиардов рублей на развитие паромного сообщения через Керченский пролив, сообщил премьер Михаил Мишустин. Речь идет о курсировании паромов между портами Керчь и Кавказ. Принятое решение позволит людям выбирать оптимальный для себя маршрут и в целом поможет укрепить транспортную связь российских регионов. Накопительные пенсии россиян увеличат на 17,3% с 1 августа. Коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года более чем втрое превысили уровень инфляции. Перерасчет проведут беззаявительно с 1 августа. Он коснется около 136 тысяч человек. Общий объем средств составит 8,5 миллиардов рублей. В России в ближайшие 5 лет потребуется заместить около 11 миллионов рабочих мест из-за выхода сотрудников на пенсию, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, дополнительная потребность экономики в работниках к 2030 году составит более 3 миллионов человек. Вице-премьер отметил, что для решения кадрового вопроса необходимо перераспределение трудовых ресурсов из низкопроизводительных секторов в приоритетные отрасли экономики. Россия в январе-апреле поставила за рубеж шоколадные конфеты на сумму свыше 60 миллионов долларов. Это на четверть больше, чем годом ранее, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». В натуральном выражении экспорт составил 13,5 тысяч тонн. Динамика этого показателя не приводится. В пятерку основных покупателей шоколадных конфет вошли Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия и Таджикистан. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Погода в Москве.
12: Плюс 31 градус сейчас в центре столицы. Ясно, осадка сегодня не ожидается. Возможно, будет даже до 32. Такую температуру синоптики тоже допускали. Давление чуть повышено, 750 миллиметров. Влажность 19% всего. Ветер восточный 2 метра в секунду. А ночью будет плюс 18 градусов. На среду обещают переменную облачность до плюс 30. Такая погода продержится до четверга включительно. А в пятницу будет по-прежнему жарко, но может пройти дождь. Похолодание обещают, начиная с пятницы. Москва 13.17. В Москве упал спрос на элитные новостройки. Примерно на треть по сравнению с прошлым годом, пишут ведомости со ссылкой на данные агентства недвижимости. Покупатели стали чаще экономить и становятся избирательнее. По данным BNMAP Pro, метр на элитном рынке сейчас в среднем стоит 2,6 миллиона рублей, и только с начала года он подорожал на 6%. О том, с чем связано снижение спроса, рассуждает управляющий партнер компании «Интермарк» городская недвижимость Дмитрий Халин.
23: Целевая аудитория покупателей в этом сегменте – это традиционно бизнесмены. В силу жесткой денежно-кредитной политики очень многие бизнесы чувствуют себя не лучшим образом, поэтому их владельцев – топ-менеджеров задачи сохранения бизнеса скорее, чем приобретение и высвобождение денег на покупку элитного жилья. Вторая причина – это цены, которые ушли далеко за 2 миллиона рублей за квадратный метр, средний уровень цен. Если мы говорим о топовых локациях, таких как Хамовники, Арбат, Замоскворечье, здесь найти квартиру дешевле 3 миллионов рублей за квадратный метр становится проблематичным, если говорить о строящихся домах. По этой причине часть спроса перетекает на вторичный рынок, где цены в 1.5-2 раза ниже, чем на первичном рынке. Покупатели отдают предпочтение уже не новым, но качественным элитным домам, приобретают за гораздо меньший бюджет квартиру аналогичной площади. Ну и третий, наверное, фактор, меняется сама территориальная структура спроса. Те покупатели, которые еще 2-3-4 года назад смотрели исключительно на центр, сейчас готовы рассматривать варианты подальше от центра, в более зеленых районах, с хорошим благоустройством, с новой инфраструктурой.
12: Дмитрий Халин, Интермарк, городская недвижимость. Эксперты отмечают, девелоперы вывозят новые комплексы на рынок с изначально высокими ценами. Но из-за этого покупатели не видят высокого инвестиционного потенциала в такой покупке. Своими наблюдениями о том, почему снизился спрос, делится эксперт по элитной недвижимости Замоскворечья и ЦАО, автор телеграм-канала «Замоскворечник» Александр Уткин.
0: Снижение есть, и связано оно прежде всего с эффектом высокой базы. В прошлом году рынок был активен, были высокие показатели. Это первый момент. Второй момент. Общая экономическая ситуация тоже сейчас пока не сильно внушает оптимизм. Покупатели выжидают. В этом сегменте нет какой-то суперсрочной необходимости покупки. Третий момент. Инвестиционный потенциал элитной недвижимости существенно ниже, чем ранее. То есть, если говорить об инвестиции, я бы говорил об инвестиции как сохранении капитала, арбитражные инвестиции. Купил дешевле, продал дороже. Сейчас работает слабо. И не нужно забывать, в этом году, особенно в сегменте «Делюкс», планируется достаточно много новых стартов. В первом квартале уже знаковые проекты стартовали. В Левшевском переулке, в Палашовском минимум 10 проектов еще выйдет на рынок. И денег на рынке однозначно меньше не стало. Просто изменилось потребительское поведение покупателя.
12: Александр Уткин, эксперт по элитной недвижимости. А вот на вторичном рынке массового сегмента жилья тем временем оживление. По данным столичного Росреестра, в апреле в Москве оформили более 13 тысяч сделок купли-продаж жилья. На 19% больше, чем годом ранее. По сравнению с мартом рынок тоже оживился. Тогда было около 12 тысяч сделок, так что прирост составил почти 12%. А как отметили в самом Росреестре, это указывает на тенденцию, когда покупатели квартир чаще предпочитают приобретать уже готовое жилье, а не дождаться завершения строительства. Google с осени ведет новые правила, по которым установить приложение на смартфоны с iOS Android станет не так-то просто. Меры затронут в первую очередь разработчиков приложений, но и пользователей тоже коснутся. Сама Google заявляет, что новая система проверки разработчиков в Android — это дополнительный уровень безопасности, который сдерживает злоумышленников и затрудняет им повторное распространение вредоносного контента. По сути, с сентября разработчикам приложений надо будет проходить процедуру одобрения своего продукта со стороны Google. Будет два шага. Разработчик подтверждает свою личность, соглашается на условия Google, предоставляет данные о себе, включая адрес и веб-сайт. Организация. На втором шаге разработчику надо будет подтвердить право собственности и выслать файлы, подписанные приватным ключом. Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Остается Рустор, но пока непонятно, допустят ли Android сами приложения для пополнения библиотеки магазина. Для чего Google вводит такие правила, говорится учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшинин.
1: Два года назад компания Google изменила свою лицензионную политику, и они на всех парах двигаются к той же самой модели, что исповедует компания Apple, когда они смотрят, что за приложение добавляется, и решают, можно ли его добавить в Google Store или нет. Компания Google будет запрещать установку APK-файлов. На данный момент это еще возможная опция. Если нет приложения, мы можем скачать, но сам установщик и установить. Google уже в эту сторону много двигается. Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что платформа Android станет точно такой же, как компания iOS от компании Apple, полностью проприентарной, и туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что Android будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, который уже Google давно исключен из операционной системы, и можно перейти на Huawei, это система Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Рустор. Из таких, которые продаются в открытом для простых людей, это операционная система RedOS M на базе AOS. Она очень похожа на Android и без сервисов Google. И есть российская операционная система Aurora, которая не является Android. На нее приложение от Android поставить нельзя, но это полностью своя разработка, которую можно развиваться. Есть другие операционные системы, на них устройство сложно приобрести, но у нас достаточно количество как и собственных мобильных операционных систем, так и собственных мобильных операционных систем на базе операционной системы Android.
12: Максим Горшинин, компания 2620. Google сообщает, что пользователи Android все же смогут устанавливать неподтвержденные приложения, но процедура резко осложняется. Потребуется открыть настройки, включить режим разработчика, прочитать все предупреждения, подождать сутки, а затем еще раз проставить все разрешения, подтвердить, что осознаешь все риски. Только после этого на телефон можно будет установить неподтвержденные приложения. Пользователям также придется пройти дополнительную аутентификацию с помощью лица, отпечатка пальца или пин-кода устройства. После этого функцию установки сторонних приложений можно будет включить на 7 дней или на неопределенный срок. Рубль продолжает укрепляться на московской бирже. Курс к юаню уже растет на почти 2%. Юань стоит 10,43. На межбанке курс доллара ушел ниже 71 рубля сейчас. Текущий показатель 70,98. Кстати, буквально сегодня агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором указало, что рубль по первому кварталу оказался лучшей валютой по прочности по отношению к доллару из всех мировых валют. Подробности позже.
22: Классики в праве. Короче, Чехов.
2: Мы любим Чехова не только за мысли, которые, кажется, никогда не состарятся. Не только за острый юмор. Мы любим его еще и за краткость. Откуда у Чехова эта способность сказать мало, а попасть точно, сейчас расскажем.
3: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
2: В начале своего творческого пути Чехов сотрудничал с юмористическим журналом «Осколки». Редактор хотел от Антона Павловича короткие рассказы и сценки такие, чтобы читатель успел засмеяться раньше, чем у него закипит самовар. Условие было строгое – не больше 100 строк. Чехов из-за этого часто ворчал, мол, пишу и все время считаю строки, как аптекарь капли. Но именно эта экономия и стала его изюминкой. С юридической точки зрения их отношения сегодня напоминали бы договор авторского заказа. В этом случае автор обязуется по заданию заказчика создать произведение, а заказчик принять и оплатить его. Важно определить предмет. Что именно пишем, в какой срок, когда сдаем, какие требования к объему и форме, а также судьбу прав, кому принадлежат исключительные права и что заказчик может делать с произведением. Еще одна отличительная особенность такого договора. Его стороной может быть только автор, не его агент или работодатель, а только тот, чьим творческим трудом создано произведение. Тут закон строг. И, конечно, оплата. В договоре важно прописать вознаграждение автора, разовое оно или зависит от тиража и спроса. Чехов, например, получал 8 копеек за строку. Отсюда понятно и желание молодого писателя сотворить побольше, и редакторское «короче», Антон Павлович. Так что иногда большое искусство начинается с маленького технического задания. В случае Чехова – со 100 строк, строгого редактора и очень внимательного подсчета гонорара.
3: Классики в праве на Business FM.
4: Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суитиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Business FM.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А
6: для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над селом Волоховка в Харьковской области, сообщает Минобороны. Также, по данным ведомства, российские войска за сутки поразили на Украине объекты энергетической и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Рубль занял первое место среди всех валют мира, сообщает Bloomberg. По данным агентства, с начала апреля рубль укрепился относительно доллара приблизительно на 12%, показав лучший результат среди всех мировых валют. Курс доллара относительно рубля опустился до самых низких показателей с февраля 2023 года, отмечает агентство. Причиной этой динамики Bloomberg называет высокие цены на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Силы ПВО Эстонии сбили беспилотник, который вошел в воздушное пространство страны. Инцидент произошел в районе Тарту примерно в полдень по местному времени. По данным эстонских СМИ, силы обороны разослали СМС-сообщение о возможной воздушной угрозе. Министр обороны республики Ханна Певкур сообщил, что предположительно это был беспилотник «Камикадзе» украинского происхождения, направленный на российские цели. Ранее глава Минобороны Эстонии говорил, что Таллин ожидает от Киева более жесткого контроля за беспилотниками. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей до посадки в авто. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков в ходе выступления на конференции ЦИПР. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Лайнер второго в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии началась сегодня Россия. Продлятся учения в течение 3 дней. В них участвуют РВСН, а также Северные и Тихоокеанские флоты. Запланированы пуски по полигонам на территории России. Зачем все это делается? Продолжение получила история с гибелью основателя испанского гиганта «Манго». Власти Испании задержали сына предпринимателя. Ему предъявили обвинение в убийстве. Ранее считалось, что миллиардер погиб в результате несчастного случая, упав со скалы. Искусственный интеллект действительно делает нас глупее. Исследователи из Массачусетского технологического института и Оксфорда провели исследование и показали, что человек становится и ленивее, и снижаются интеллектуальные способности, даже если с чат-ботом пообщаться в течение всего 10 минут. Эти и другие темы в нашем эфире. Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщил Минобороны сегодня утром. Учения проходят с сегодняшнего дня и вплоть до 21 мая, до послезавтра. Участвуют в них ракетные войска стратегического назначения, Северные и Тихоокеанские флоты, также командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военного округов. А в ходе учений ядерных сил будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России, сообщило ведомство. Задействовано почти 65 тысяч военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, 8 стратегических подлодок, 73 надводных корабля, более 140 летательных аппаратов. Масштаб учений, то, на каком фоне они проходят, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
7: Такие учения планируются заблаговременно, потому что это огромное мероприятие, очень дорогостоящее, организационно вовлекающее десятки тысяч людей, огромный объем военной техники и систем связи, управления. То, что на этом фоне происходит визит в Китай, тоже не совсем случайно, потому что в ходе визита президент России хотел бы, чтобы в Китае лишний раз вспомнили о том, что Россия все еще остается ядерной сверхдержавой, которая намного опережает Китай. Хотя при всем экономическом могуществе Китая и его растущей политической роли в мире, самым важным критерием национального могущества, которым все еще остается ядерное оружие, особенно сейчас в условиях развала системы контроля над ядерным оружием, выступает на передний план уже как элемент национальной мощи и инструмент внешней политики. Что в этих условиях Китай должен считаться с Россией как старшей державой в сфере ядерного оружия и самых новейших военных технологий. Почему это проводится помимо Китая? Это ответ на все, что происходит в североатлантическом регионе. Напоминание Трампу о том, что откладывать переговоры с Россией неразумно. Россия остается ядерной сверхдержавой, и никакие золотые куполы трамповские это не отменят. Помимо всей активности Трампа и увлеченности его другими регионами и другими вопросами, следовало бы ему, как очередному американскому президенту, помнить, что вопросы мира и безопасности решаются прежде всего между Россией и США. И главной темой этого диалога было и должно оставаться впредь ядерное оружие, которое должно быть поставлено под контроль и регламентировано договорно-правовым путем. То, чего Трамп не понимает, судя по его ответу на предложение Путина, продлить соблюдение основных параметров договора ДСНВ, который истек в феврале текущего года. В чисто военном отношении заявление многих европейских лидеров, прежде всего германского, французского, то, что Европа будет развивать свое собственное европейское ядерное сдерживание, правда, непонятно пока, как и за счет каких средств, и учения, которые проводятся на Западе, создают тот фон, на котором небывалое за долгое время по масштабу учения российских стратегических ядерных сил должно служить напоминанием о том, что это не тема для бравады со стороны Запада и не тема для каких-то пустых рассуждений и беспредметных угроз.
12: Алексей Арбатов, Институт мировой экономики и международных отношений РАН. Вооруженные силы России также отработают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Об этом также сообщили в Минобороны России. В Испании по делу о смерти основателя компании «Манго» задержали его сына. Джонатана Андика обвиняют в убийстве отца Исаака Андика. Он официально погиб в результате несчастного случая в 24 году. А Джонатана доставили в суд для допроса. Вот как об этой детективной истории рассказывает испанская газета «Авангардия».
8: Миллиардер погиб, упав в ущелье во время похода неподалеку от Барселоны на горе Монсеррат. В тот момент единственным спутником был его сын Джонатан, который предложил отцу прогуляться по известной тропе, ведущей к местному монастырю. Поход теоретически должен был позволить ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. Согласно первоначальным показаниям Джонатана, его отец неожиданно потерял равновесие и скользнулся. Падение произошло с высоты более 100 метров в районе с очень крутыми склонами. Исаак Андик погиб мгновенно. Первоначально полиция квалифицировала инцидент как трагический несчастный случай, а месяц спустя судья даже временно закрыл дело. Но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана и официально предъявил тому обвинение в убийстве, даже дойдя до прослушивания его мобильного телефона для анализа переписки. Джонатан Андик категорически отрицает свою причастность к смерти основателя компании «Манго».
9: Джонатан Андик ha negado categóricamente cualquier responsabilidad en la muerte del fundador de «Манго».
12: Исаак Андик был одним из богатейших людей Испании. Он родился в Стамбуле, потом вместе с семьей переехал в Барселону. В 1984 году Андик основал сеть магазинов «Манго». Сейчас в мире насчитывается около 3000 торговых точек под этим брендом. В год смерти Андика компания показала рекордный объем продаж – более 3 миллиардов евро. По данным СМИ, главным наследником состояния Андика стал его сын как раз, Джонатан. Он входит в совет директоров «Манго». Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть с флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта. Спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения и что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
10: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну, по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
13: В этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
14: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
13: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
10: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап

0: соприкасался с политикой, эта эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
1: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: 10 минут с нейросетью делает нас глупее и ленивее. Использование искусственного интеллекта негативно влияет на способность людей мыслить и решать проблемы, даже если чат-ботом пользовались всего 10 минут. К такому выводу пришла группа ученых из Массачусетского технологического института и Оксфорда. Как проводился эксперимент, рассказывает журналист издания Wired.
3: Researchers tasked people with solving various problems.
4: Исследователи предложили людям, а в эксперименте участвовали несколько сотен человек, решать различные задачи, включая простые дроби и понимание прочитанного с помощью онлайн-платформы. Некоторым участникам был предоставлен доступ к AI-помощнику, способному решать задачу автономно. Когда нейросеть внезапно убирали, люди значительно чаще отказывались от решения задачи или допускали ошибки в ответах. Не спасал ситуацию даже тот факт, что испытуемым платили за успешное выполнение задачи. Исследование предполагает, что широкое использование ИИ может повысить производительность за счет развития базовых навыков решения проблем, но люди должны быть более осторожны в отношении того, какую помощь оказывает им ИИ и когда. Необходимо переосмыслить принципы работы таких инструментов, чтобы, подобно хорошему учителю человеку, модели отдавали приоритет обучению, а не решению проблемы за человека. Problem for them.
2: Тем временем консалтинговая фирма Gartner выяснила, что сокращение сотрудников напрямую не связано с внедрением ИИ. Эксперты опросили сотни руководителей крупных компаний с годовой выручкой более миллиарда долларов и выяснили, что штат урезали даже там, где фирмы получали от внедрения ИИ модели слабый результат или вовсе ухудшение показателей.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 3 по 6 июня. Петербургский международный экономический форум. В рамках программы участники обсудят трансформацию глобальных рынков и инвестиционные стратегии, а также структурные изменения в российской экономике, нацеленные на экономический рост. Тематика сессии охватывает демографию, рынок труда, устойчивое развитие территорий и внедрение новых технологий, формирующих будущее. Организатор — фонд Росконгресс. Подробнее на форум spb.com. 6+.
6: Знай меру. Парасанг или фарсах – ближневосточная мера длины древнеперсидского происхождения. Сегодня в Иране приравнена к 6 километрам. Изначально это примерное расстояние, которое караван проходит от одного привала до другого. Европейский аналог – лига, морская лига – это 3 морских мили или 5,5 километров. Знай меру на Бизнес ФМ.
5: Компании и корпорации.
7: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
7: Разработчик процессоров Baikal Electronics может выйти на IPO в течение 2 лет. Акционеры компании рассчитывают повторить успех группы Astra, которая вышла на биржу в 2023-м и показала ажиотажный спрос на свои акции. Впрочем, эксперты сомневаются, что Baikal Electronics сможет это повторить. Финансовые показатели несопоставимы, да и рыночная конъюнктура сейчас другая. «Газпром Медиа Холдинг» купил права на чемпионат мира по футболу, который стартует 11 июня. Представитель холдинга подтвердил информацию, но сумму сделки не озвучил, пишет газета «Коммерсант». Продажей прав на трансляцию мероприятия занимается FIFA, но эксперты не исключают, что ГПМХ мог приобрести права

0: через посредника международного правообладателя.
1: Арбитраж.
0: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Иск миллиардера на 134 миллиарда долларов отклонило жюри присяжных. Маск, который до 2018 года был соучредителем OpenAI, требовал возместить ущерб. По его мнению, компания отказалась от первоначальной миссии как некоммерческой организации, стремящейся принести пользу человечеству, и превратилась в коммерческую структуру. Сейчас Маск соучредитель другой ИИ компании xAI, которая считается одним из главных конкурентов OpenAI. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «13:46 в Москве. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников?» Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом и не только Михаил Сафонов.
3: Только на Бизнес ФМ.
4: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
5: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
4: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олег Абелев.
6: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
4: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же Marketplace запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
7: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
8: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
4: И таких рассказов тоже много. И в письмах, в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
9: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
4: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Готов ли российский бизнес к внедрению 5G? И какую экономическую выгоду это принесет? Согласно исследованию Adjacent and Partners, более половины крупнейших российских компаний планируют внедрить частные 5G-сети в течение ближайших 2-3 лет. Операторы связи тем временем продолжают тестировать 5G, в том числе в городах-миллионниках, продолжит Валерий Убадоев.
1: Основной спрос на 5G формируется со стороны отраслей со сложной инфраструктурой. Это горнодобывающая промышленность, нефтегаз, металлургия, логистика и транспорт. Jason and Partners Consulting отмечает, что российский рынок ждет, что эта технология повысит операционную эффективность и автоматизацию. В нефтегазовой отрасли с помощью 5G лучше можно будет проводить мониторинг удаленных объектов, в логистике – отслеживать технику, а в горнодобывающей промышленности 5G обеспечит инфраструктуру для автономной техники. Это, например, роботизированные самосвалы. Внедрение частных 5G-сетей или их пилотирование планируют 52% крупнейших российских компаний. У 3% такие сети уже развернуты. В рамках тестирования операторы связи уже давно разворачивают 5G на различных площадках. Сейчас, например, Мегафон запустил такую зону в Нижнем Новгороде, на территории, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». А в Impel.com, бренд Билайн, сообщили Forbes, что начинают тестирование в 11 городах России. Это в том числе Москва, Петербург, Владивосток и Благовещенск. Оператор провел модернизацию сети и проверяет, как в новых условиях будут работать разные устройства. На абонентов внедрение 5G существенного влияния не окажет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
10: Технология не новая, дорогая достаточно, массового покрытия не будет, то есть это точное покрытие там, где есть клиенты, влияние на особо не окажет, если мы говорим про потребительский рынок. Достаточно затратно, и здесь нужен золотой диапазон для того, чтобы операторы его в итоге получили. Пока идет СВО, скорее всего, получить золотой диапазон будет невозможно, исходя из-за этого сейчас основное препятствие – это отсутствие частот и, самое главное, отсутствие денег в отрасли.
1: Золотой диапазон – это частоты от 3,4 до 3,8 ГГц, что считается самым оптимальным для сетей 5G. Но в России эти частоты занимают в том числе спецслужбы и силовые структуры. Поэтому операторам для внедрения 5G выделен диапазон от 4,4 до 4,99 ГГц, постановило правительство еще в 2024 году. Хотя эти частоты поддерживают меньше устройств. По оценкам экспертов, это от 20 до 23 миллионов смартфонов из тех, что прямо сейчас находятся в эксплуатации в России. Тему передачи золотого диапазона операторам неоднократно поднимал глава Минцифры Максуд Шадаев, но пока этого не случилось. Еще одно препятствие перед повсеместным внедрением 5G – доступность оборудования, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
11: Поскольку в условиях санкций продавать оборудование ведущие мировые поставщики не хотят, с одной стороны, с другой стороны, у нас стратегическое решение развивать отечественное оборудование и строить сеть пятого поколения именно на российском оборудовании. Это сложнейшее техническое решение, но на это требуется время в разработке, в тестировании оборудования для сети пятого поколения. Конечно же, здесь еще предстоит проходить путь российским разработчикам, поскольку действительно очень сложно, но, как мы видим, реализует его.
1: По оценкам экспертов, отечественные базовые станции 5G повсеместно появятся не раньше, чем через 2-3 года. Насчет экономической выгоды Jason and Partners Consulting в своем исследовании отмечает, что, несмотря на приведенные примеры, российский рынок пока находится на этапе формирования спроса. То есть бизнес оценивает, где и как нужно внедрять 5G, чтобы получить выгоду. Внедрение таких сетей крупнейшие компании считают важным, но высокорисковым проектом, которому подойдут только конкретные бизнес-сценарии. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Прямо сейчас.
2: Международная федерация ассоциации Муай-Тай вернула российским спортсменам флаг и гимн. Об этом только что сообщил министр спорта России Дегтярев.
3: Реклама.
12: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
12: Валюты. С грузинского «лари» можно перевести как «имущество» или «клад». Лари был введен в обращение в 1995-м вместо переходной валюты грузинского купона. Миллион купонов тогда меняли на 1 лари. С тех пор грузинская валюта явных шоков не испытывала и остается в несколько раз дешевле доллара США.
3: Валюты на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
13: Между делом обсуждаем качество жизни с Иреной Понарошку, предпринимателем, автором медийного цифрового контента. Заходим в тему ежедневного. И я спрашиваю, сортирует ли Ирена мусор?
14: Смотри, это интересный момент как раз, в чем у меня баланс. У меня есть квартира в Москве и дом за городом. В Москве я не сортирую мусор, потому что у меня там нет места, чтобы поставить много баков. Но я уповаю на то, что худо-бедно службы его сортируют. За городом у меня стоят классные, симпатичные икеевские баки для раздельного сбора мусора. У меня 5 баков, отдельная огромная коробка для картона. И еще я отбираю всякие мелкие фракции, типа блистеров от таблеток, дозаторов от косметики, батарейки и электрохлам. На чистых прудах есть пункт, куда можно это все привезти в любое время и там раскидать по мешочкам.
13: А летом и зимой ты дома или в отпуске? Вот какие у тебя отношения с сезонами и временем в них?
14: Я 12 лет зимую в теплых краях. Я уезжаю после Нового года. Я обожаю декабрь и январские праздники в Москве. Огоньки, суету, настоящий Новый год. Потом я на 2-3 месяца уезжаю в теплые края. Раньше это был Тай, потом это Дубай. Что это дальше будет, не знаю. А вот лето московское я, наоборот, очень люблю. Мне здесь по кайфу. Я вообще люблю Москву, но ее сложно любить зимой. Поэтому я наслаждаюсь ей Москвой. Я очень редко уезжаю летом из Москвы, только вот как раз если в Красную Поляну. Наверное, зимой я получаю свою порцию моря, а летом я люблю именно горы Красной Поляны.
13: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Business FM.
3: Между делом на Business FM.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Business FM. Новости. Коротко.
15: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Водитель аэролодки, которая перевернулась на Байкале, погиб. Об этом сообщают оперативные службы. По их данным, все тела подняты из воды. Напомню, сегодня 5 человек погибли при опрокидывании аэролодки на озере. На борту находились 18 человек, 13 из них спасли. Туристы, находившиеся на борту лодки, были из Подмосковья. Судно совершало водную прогулку вдоль берега. Медики осмотрели спасенных, госпитализации им не потребовалось. Воздушную угрозу объявили сразу в нескольких районах Латвии. Об этом сообщает агентство «Спутник». Из-за возможной угрозы воздушному пространству централизованный экзамен по латышскому языку прервали в Краславском, Прейльском, Лудзинском, Макдонском и Резекненском районах, а также в самом городе Резекне. Ранее служба внешней разведки России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам нашей страны. Киев собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета, в том числе из Латвии. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Пулково. Об этом сообщила Росавиация. Ранее сегодня ограничения вводились в петербургском аэропорту два раза. Они были предприняты для обеспечения безопасности полетов. Сына испанского миллиардера обвинили в убийстве отца. Основатель сети магазинов одежды «Манго» Исаак Андик погиб в декабре 2024 года. Он упал с обрыва во время прогулки в испанских горах. Сын предпринимателя Джонатан, находившийся в этот момент рядом, ранее проходил по делу в статусе свидетеля. Однако теперь следствие считает, что он мог убить отца. Мужчину задержали и доставили в суд для отдачи показаний. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Рубль продолжает свое укрепление. Курс доллара уже ниже 71 рубля на межбанке. Юань ниже 10,5. Что происходит? Обсудим с экспертом буквально через минуту. Из России этим летом без пересадок можно будет улететь всего в 32 страны, посчитали в Ассоциации туроператоров России. Зимой было на 10 стран больше. И в целом число маршрутов куда меньше, чем было даже в советские времена. Вина нынешней ситуации в геополитике, войнах и отмене направлений Куба-Венесуэла, но, впрочем, не только. Сухой закон ввели в Екатеринбурге на 3 дня. Причина – конгресс библиотекарей, который открылся в городе. Неужели надо было вводить столь серьезные меры? На все подробности в нашем эфире. Итак, рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет агентство Bloomberg, отмечая в своей публикации, что с начала апреля российский рубль укрепился к доллару на 12% и достиг отметки 72,60 за доллар, максимум с февраля 23-го. Это у нас пишет Bloomberg, указывая, что на самом деле второй год подряд валюта, цитирую, отклоняется от официальных и рыночных прогнозов, предсказывавших девальвацию, что заставляет некоторых аналитиков считать ее переоцененной по отношению к текущим экономическим условиям. На самом деле цифры сейчас по курсам еще ниже для доллара, и не только для доллара. Американская валюта вот сейчас стоит 70,99, а была даже ниже. Юань стоит 10,43. Укрепление российской валюты более чем на 1,5%. К нам присоединяется директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александр Тимофеев. Добрый день, Александр.
16: Добрый день.
2: А что происходит с рублем?
16: Мы оказались во власти противоречивых и, честно говоря, очень кратковременных факторов. Ну, смотрите, во-первых, невероятный приток нефти-долларов, который случился неожиданно и для правительства, и, в общем, для нашей экономики, для самих нефтяников. Этот приток вызвал не только высокой ценой на нефть, но еще и, прямо скажем, значительно снизившимся дисконтом. С другой стороны, мы видим, что денежно-кредитная политика, наоборот, оказалась несколько жестче ожиданий. Если очень упрощенно говорить, что хочет делать Центробанк, в общем, что он делает, он подсушивает экономику. Подсушивает экономику, это значит, покупают меньше, это значит, что у нас импортеры просто покупают меньше валюты и меньше товаров. И получилось, что вот на середину мая долларов предложение достаточно большое, потому что нашим нефтяникам и газовщикам нужны рубли, чтобы расплачиваться с бюджетом, чтобы платить налоги, чтобы расплачиваться по своим счетам, ну и вообще на деятельность. А одновременно у импортеров просто гораздо меньше потребностей.
2: Но вы... Обратите внимание. Да, продолжайте, Александр.
16: А обычно, когда мы видим столь экстремальные курсы и заявления со стороны Блумберга, мы одновременно видим невероятный энтузиазм у населения, которое начинает скупать валюту. Кажется, это первый раз, когда мы этого не видим. И потому что валюты физически в стране мало, и потому что население, кажется, к этой идее не то чтобы охладело, но это стало не так популярно. Опять же, если мы посмотрим... Даже такой маленький поток, как поток денег, необходимый на туризм, он практически иссяк просто в силу того, что стало гораздо сложнее логистически и с точки зрения виз. Но в любом случае я бы пока не делал каких-то очень серьезных выводов о том, что это навсегда, что рубль очень сильная валюта и так далее. Пока это, повторю, очень специфический набор фактора в моменте. Отыграет ли он дальше? Большой вопрос, но скорее я бы ставил на возврат рубля в привычный диапазон от 75 до 83, чем на дальнейшее укрепление.
2: Это в какой период? Потому что вы сказали, что, в общем, то, что сейчас сложилось, это краткосрочное явление.
16: Понимаете, конечно, мы все во власти геополитики и кризиса вокруг Ирана. Но кажется, что за следующие 2 месяца, за летний период, произойдет одно из двух. Или цены на нефть вернутся к нормальному диапазону, или же у нас перестроится рынок, и в том числе перестроится правительство, например, относительно бюджетного правила. Никто не заинтересован сейчас в суперкрепком рубле. Каждый раз, когда мы смотрим на курс, это плод очень сложного прохождения корабля между Сциллой и Харибдой, где с одной стороны есть риски инфляции, с другой стороны есть риски просто-напросто не наполнить бюджет. И с этой точки зрения у правительства достаточно механизмов, чтобы в долгосрочной перспективе курс выровнять и вернуть на какие-то приемлемые уровни. Делать это в моменте нет никакого смысла, потому что да, мы видим курс 71. Но объемы на рынке очень и очень небольшие, поэтому пока правительству вмешиваться не стоит. ЦБ и не может никоим образом вмешиваться, потому что, в общем-то, ЦБ не может ничего противопоставить экспортерам и обязательству по продаже валютной выручки. Поэтому ЦБ будет, наоборот, стоять в стороне и наслаждаться тем, что у нас вместо инфляции будет дефляция. Таким образом, крепкий рубль уж точно работает на руку ЦБ.
2: Но ЦБ все равно смотрит на курс рубля, принимая решения по ключевой ставке. И на какие мысли это может натолкнуть регулятор?
16: Как это ни парадоксально, но ЦБ будет делать вывод не исходя из рубля, а исходя из тех цифр конкретно по инфляции, которые он увидит. Крепкий рубль – это очень хорошая новость для инфляции. Чем более крепкий рубль, тем меньше давление, в общем, на все-таки большое количество товаров, которые мы импортируем. Соответственно, в текущей ситуации у ЦБ будет просто очень маленькое количество вариантов ставку не снизить. Потому что, опять же, ЦБ действует у нас очень предсказуемо, и он не может отклоняться от того сценария, который он сам же заложил. Этот сценарий очень четкий. Инфляция, инфляционные ожидания низкие, снижаем ставку. Инфляция, инфляционные ожидания вырвались из-под контроля, ставку оставляем на текущем уровне. Для ставки новость скорее хорошая, то, что мы сейчас видим по курсу.
2: Спасибо большое. Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker, был на прямой связи со студией. Мы обсуждали укрепление российской валюты. Другим темам: прямых рейсов меньше, пассажиров больше. Этим летом без пересадок из России можно будет улететь всего в 32 страны. Это на четверть меньше, чем зимой, почитали в Ассоциации туроператоров России. В начале 80-х, во времена железного занавеса, советским гражданам было доступно в 3 раза больше направлений, отмечают в Ассоциации. Часть направлений к этому лету исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов. Например, нет рейсов на Кубу и Венесуэлу. Конфликт на Ближнем Востоке лишил путешественников прямых рейсов в Кувейт и Бахрейн, а также из расписания исчезли перелеты в Алжир. Удивительно, но при этом, по данным Ассоциации туроператоров, россияне стали летать за границу активнее. А пассажиропоток международный за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. Комментирует вице-президент Альянса турагентства России, гендиректора турсети «Розовый слон» Александр Крычан.
17: Одно из главных зимних направлений для россиян, Арабские Эмираты, резко провалились по вполне понятным причинам. У нас летало больше 400 рейсов в неделю из нескольких аэропортов Российской Федерации. Больше чем 15 городов у нас были рейсы в Арабские Эмираты. И сейчас российские компании перестали летать. Зарубежные компании резко снизили количество рейсов и, естественно, городов вылета. Трагедии делать не стоит из информации о том, что сократилось количество рейсов за рубеж. Наоборот, рейсы в некоторые страны у нас выросли. Естественно, Турция. Основная причина резкого роста интереса россиян к отдыху за рубежом – это резкое укрепление российского рубля. То, что мы видим последние 2 года, особенно последние несколько месяцев, укрепление рубля на больше, чем на 30% за последнее время – это действительно много. И российские ательеры сейчас понимают, что они теряют турпоток. Мы видим, что тот же Сочи минус 10%. Растет Анапа, но с низкой базы прошлого года Анапа растет плюс 40%. Традиционные курорты, вот такие как Сочи, теряют россиян. Отель 4 звезды, все включено, в сутки за номер в Сочи стоит больше 20 тысяч рублей. За эти деньги мы можем в Турции в мае предоставить отель 5 звезд по системе Ультра, все включено. Сейчас, например, в среднем турпоток по России растет плюс 6%, а турпоток за рубеж плюс 12%.
2: Александр Грачан, пока не ясно, будут ли установлены перелеты в Саудовскую Аравию, с которой недавно заработал без виз, среди стран, в которые можно полететь этим летом без пересадок, например, Армения, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы. На какие направления есть массовый спрос туристов, рассуждает гендиректор турагентства «Планета Онлайн» Ольга Матюгина.
18: Среди стран с прямым авиасообщением из России стандартно самые популярные у наших туристов Турция и Египет. Туристам комфортен перелет 5-6 часов, отсутствие разницы во времени, наличие широкой отельной базы. Конкуренцию им составляет Вьетнам. За последний год заметно выросло количество броней в эту страну. Перелет в 2 раза дольше, чем в Турцию и Египет, но это не останавливает наших туристов. Мы питаем надежду на восстановление прямых рейсов в Танзанию и Малайзию. Про Танзанию особенно активно стали говорить в последнее время. Еще нам хотелось бы, понимаем, что это маловероятно, полететь прямыми рейсами на Карибы, в Доминикану и Мексику. Мы очень надеемся, что прекращение авиасообщения с Кубой носит временный характер, потому что турпоток на Кубу в течение года был хороший. Это то самое направление, которое носит характер всесезонного.
2: Ольга Матюгина, агентство «Планета Онлайн». Сегодня власти Таиланда, страны очень популярные среди россиян, объявили, что принято решение сократить срок безвизового режима для туристов из более чем 90 стран, включая нашу. Он уменьшится с 60 дней до 30, но, впрочем, несколько минут назад буквально от МИД Таиланда пришло разъяснение. Туристы из России смогут продлевать безвизовое пребывание в Таиланде дополнительно на 30 дней без необходимости выезда из страны. В Екатеринбурге ввели сухой закон из-за конгресса библиотекарей. Правда, распространяется он на очень ограниченный участок города, там, где, собственно, библиотекари и собираются. Согласно указу городской администрации, запрещена будет именно продажа алкоголя. Рестораны смогут работать, как и прежде. Екатеринбург ожидает прибытия почти 1500 библиотечных специалистов из 89 регионов. Видимо, местные власти решили не ударить в грязь лицом. Делится наблюдениями главный редактор 66.ru Дмитрий Шлыков.
19: В Екатеринбурге есть литературный квартал. Это парковая зона с прилегающим к ним музеями и небольшим театром. Так вышло, что именно на этой площадке пройдет Всероссийский конгресс библиотекарей. Профессионалы приедут обсуждать свои библиотекарские боли и достижения, возможно. И администрация города ровно на территорию проведения этого конгресса натянула запретную зону на дни проведения конгресса, в которой запрещено каким бы то ни было образом использовать алкоголь. Обычно это делается в дни массовых мероприятий, 9 мая, День города, 1 мая. И обычно это касается именно ограничения продажи алкоголя. Суть в том, что на указанной территории парковой никто никогда никакой алкоголь не продавал. Но это парковая территория и вообще там нет магазинов. Поэтому мы обратились в городскую администрацию, чтобы нам разъяснили, в чем в данном случае смысл вот этого вот запрета. И нам там объяснили, что смысл запрета состоит в том, чтобы участники форума библиотекарей, попытаюсь фрагментарно процитировать, оставались с чистой головой и не проносили с собой на форум библиотекарей алкоголь. Вдруг женщины-библиотекари желают отметить встречу коньячком. Решили это запретить.
20: Прекрасно. А раньше уже были такие конгрессы в Екатеринбурге, или это впервые?
19: Возможно, я невнимательно следил за этим сюжетом. Сюжет оказался в публичном поле, вплоть до федерального уровня, исключительно благодаря тому, что библиотекарям запретили приносить коньячок. Мы тут обсуждаем, что если это не пиар-акция конгресса библиотекарей, то ее стоило придумать.
2: Дмитрий Шлыков, главред портала 66.ru. Но, кстати, Екатеринбург отметился не только сухим законом для библиотекарей. Еще в городе ввели лимиты на продажу огурцов. В некоторых сетях, по словам местных жителей, огурцов дают не более 5-10 кило в одни руки. В сети «Ярче», где огурцы стоят 69 рублей, можно купить не более 5 кило. А при том, что во многих точках товара уже нет. Компания пояснила, что покупка свыше 5 килограммов считается оптовой. Те же правила в «Магните». Там огурцов можно взять побольше, до 10 килограммов.
21: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
0: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Гай Цилий Меценат был очень влиятельным человеком в Риме первого века до нашей эры. Не имея при этом никаких громких званий и не занимая высоких должностей, просто он был другом императора Октавиана Августа, часто исполнял его поручения и имел на него влияние. По легенде, Гай сумел удержать императора от подписания многих смертных приговоров, воскликнув: «Да полно же тебе, мясник!» Скорее всего, имя мецената осталось бы в памяти лишь у узкого круга историков, если бы не его благосклонность к поэтам. Лучшие из них всегда могли рассчитывать на его поддержку и защиту. Меценат хлопотал о возвращении имения попавшему в опалу Вергилию, а бездомному Горацию подарил одно из собственных имений. Сегодня меценатами называют людей, которые добровольно, безвозмездно и за счет собственных средств поддерживают науку и искусство. Говорящие фамилии на Business FM.
15: Экспорт составил 13,5 тысяч тонн. Динамика этого показателя не приводится. В пятерку основных покупателей шоколадных конфет вошли Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия и Таджикистан. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Погода в Москве.
2: 31 градус столица сейчас. Весь день будет ясная и жаркая погода. А на завтра синоптики обещают до 30, переменную облачность, четверг тоже 30. Постепенно температура начнет понижаться только с выходных. Обещают субботу, воскресенье 23 градуса. Ну, а в середине следующей недели может похолодать до плюс 13. Нам, кстати, всю неделю следующую по предварительному прогнозу обещают дожди. 14.17 в Москве. В столице упал спрос на элитные новостройки. Примерно на треть по сравнению с прошлым годом, пишут «Ведомость» со ссылкой на данные агентства недвижимости. Покупатели стали чаще экономить и становятся избирательнее. По данным BNMap.pro, на метр на столичном рынке сейчас стоит в среднем 2,6 миллиона рублей. И только с начала года он подорожал на 6%. О том, с чем связано снижение спроса, рассуждает управляющий партнер компании «Интермарк» городская недвижимость Дмитрий Халин.
6: Целевая аудитория покупателей в этом сегменте – это традиционно бизнесмены. В силу жесткой денежно-кредитной политики очень многие бизнесы чувствуют себя не лучшим образом, поэтому у их владельцев и топ-менеджеров задача сохранения бизнеса скорее, чем приобретение и высвобождение денег на покупку элитного жилья. Вторая причина – это цены, которые ушли далеко за 2 миллиона рублей за квадратный метр, средний уровень цен. Если мы говорим о топовых локациях, таких как Хамовники, Арбат, Замоскворечье. Здесь найти квартиру дешевле 3 миллионов рублей за квадратный метр становится проблематичным, если говорить о строящихся домах. По этой причине часть спроса перетекает на вторичный рынок, где цены в 1,5-2 раза ниже, чем на первичном рынке. Покупатели отдают предпочтение уже не новым, но качественным элитным домам, приобретают за гораздо меньший бюджет квартиру аналогичной площади. Ну и третий, наверное, фактор – меняется сама территориальная структура спроса. Те покупатели, которые еще 2-3-4 года назад смотрели исключительно на центр, сейчас готовы рассматривать варианты подальше от центра, в более зеленых районах, с хорошим благоустройством, с новой инфраструктурой.
2: Дмитрий Халин, Интермарк городская недвижимость. Эксперты отмечают, девелоперы вывозят новые комплексы на рынок с изначально высокими ценами. Но из-за этого покупатели не видят высокого инвестиционного потенциала в такой покупке. Своими наблюдениями о том, почему спрос снизился, делится эксперт по элитной недвижимости Замоскворечья ЦАО, автор телеграм-канала «Замоскворечник» Александр Уткин.
7: Снижение есть, и связано оно прежде всего с эффектом высокой базы. В прошлом году рынок был активен, были высокие показатели. Это первый момент. Второй момент. Общая экономическая ситуация тоже сейчас пока не сильно внушает оптимизм. Покупатели выжидают. В этом сегменте нет какой-то суперсрочной необходимости покупки. Третий момент. Инвестиционный потенциал элитной недвижимости существенно ниже, чем ранее. То есть, если говорить об инвестиции, я бы говорил об инвестиции как сохранении капитала, арбитражные инвестиции. Купил дешевле, продал дороже. Сейчас работает слабо. Не нужно забывать, в этом году, особенно в сегменте «Делюкс», планируется достаточно много новых стартов. В первом квартале уже знаковые проекты стартовали. В Левшинском переулке, в Палашовском минимум 10 проектов еще выйдет на рынок. Денег на рынке однозначно меньше не стало. Просто изменилось потребительское поведение покупателя.
2: Александр Уткин. А вот на вторичном рынке массового сегмента жилья тем временем оживление. По данным столичного Росреестра, в апреле в Москве оформили более 13 тысяч сделок купли-продаж жилья на 19% больше, чем год назад. По сравнению с мартом, рынок тоже оживился. Тогда было около 12 тысяч сделок, так что прирост составил почти 12%. Как отметили в самом Росреестре, это указывает на тенденцию, когда покупатели квартир чаще предпочитают приобретать уже готовое жилье, а не дожидаться завершения строительства. Google с осени вводит новые правила, по которым установить приложение на смартфоны с iOS Android станет не так-то просто. Эра затронут в первую очередь разработчиков приложений, но пользователя тоже коснется. Сама Google заявляет, что новая система проверки разработчиков в Android — это дополнительный уровень безопасности, который сдерживает злоумышленников и затрудняет им повторное распространение вредоносного контента. По сути, с сентября разработчикам приложений надо будет проходить процедуру одобрения своего продукта со стороны Google. Будет два шага. Разработчик подтверждает личность, соглашается на условия Google, предоставляет данные о себе, включая адрес и веб-сайт организации. На втором шаге разработчику надо будет подтвердить право собственности, выслать файлы, подписанные приватным ключом. Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрения от корпорации не получат. Остается Рустор, но пока не ясно, допустит ли Android сами приложения для пополнения библиотеки магазина. Для чего вообще Google вводит такие правила? Говорится, учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшинин.
8: Два года назад компания Google изменила свою лицензионную политику, и они на всех парах двигаются к той же самой модели, что исповедует компания Apple, когда они смотрят, что за приложение добавляется, и решают, можно ли его добавить в Google Store или нет. Компания Google будет запрещать установку APK-файлов. На данный момент это еще возможная опция. Если нет приложения, мы можем скачать, но сам установщик и установить. Google уже в эту сторону много двигается. Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что платформа Android станет точно такой же, как компания iOS от компании Apple, полностью проприетарной, и туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что Android будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, который уже Google давно исключен из операционной системы, и можно перейти на Huawei, это система Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Рустор. Из таких, которые продаются в открытом для простых людей, это операционная система RedOS M на базе AOS. Она очень похожа на Android и без сервисов Google. И есть российская операционная система Aurora, которая не является Android. На нее приложение от Android поставить нельзя, но это полностью своя разработка, которую можно развиваться. Есть другие операционные системы, на них устройство сложно приобрести. Но у нас достаточное количество как и собственных мобильных операционных систем, так и собственных мобильных операционных систем на базе операционной системы Android.
2: Максим Горшенин, 2620. Google сообщает, что пользователи Android все же смогут устанавливать неподтвержденные приложения, но процедура резко усложняется. Понадобится открыть настройки, включить режим разработчика, прочитать предупреждение, подождать 24 часа. Затем еще раз проставить все разрешения, подтвердить, что осознаешь все риски. И только после этого на телефон действительно можно будет поставить неподтвержденное приложение. Также пользователям придется пройти дополнительный на аутентификацию с помощью лица, отпечатка пальца или пина. Устройство после этого функцию установки сторонних приложений можно будет включить на 7 дней или на неопределенный срок. Центробанк подготовил ряд поправок к правилам оформления ОСАГО. Основных изменений 3. Первое, по части супругов погибших участников СВО. Теперь можно оформить ОСАГО до завершения процедуры вступления в наследство. Для этого достаточно будет документов, выданных нотариусом. Сейчас право собственности на машину может быть оформлено только спустя полгода при отсутствии завещания. Второе. Закрепление права владельцев полиса на возврат части страховой премии при отказе от ОСАГО до начала его действия. Сейчас премия не возвращается, даже если полис не вступил в силу. Обратно можно получить всю сумму за вычетом 22%. Это расходы страховщика и обязательные отчисления в резервы. Третье, по части Европротокола. Из текста правил ОСАГО исключат указание на лимит в 200 тысяч рублей при оформлении ДТП без участия полиции. В будущем это позволит менять лимит без корректировок в документах. Изменения оценивает член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский.
4: Людям, которые столкнулись с необходимостью вступления в наследство или другой необходимостью начать пользоваться чужой машиной на законных основаниях, надо дать возможность оформить ОСАГО, не дожидаясь решения нотариуса. Просто это по-человечески гораздо уместнее, чем та процедура, которая есть сейчас. И такое изменение я только приветствую. Лимит выплат по Европротоколу постепенно устаревает, просто потому, что средний выплат растет, чтобы люди могли спокойно пользоваться этой системой, не переживая о том, что у них денег не хватит на выплату, нужно эту планку постоянно поднимать.
9: Возврат части премии.
4: Это наименее значимая новелла, потому что она касается очень узкого круга потребителей. В основном люди прекращают договор ОСАГО в середине действия договора, потому что, например, продают машину. Этот регламент уже 100 лет действует, по-моему, с момента запуска системы ОСАГО. Для них ничего не поменяется. Появится дополнительная возможность прекратить договор до его вступления в силу. Это экзотическая ситуация. Я боюсь, что это в основном приведет к тому, что какие-то не очень добросовестные люди будут покупать полис только для того, чтобы зарегистрировать машину, а потом его возвращать обратно. Я бы хотел подсветить здесь вот какой вопрос, который, по-моему, сейчас находится за рамками рассмотрения. Дело в том, что у каждого водителя существует так называемая страховая история. И вот если по какой-то причине он прекращает договор страхования, то эта страховая история останавливается. Здесь возникает коллизия, потому что, вообще говоря, не исключено, что у этого человека может ухудшиться коэффициент бонус-малус, хотя в аварии-то он не попадал, он просто не управлял транспортным средством. Мало ли какие могут быть причины. На этот случай в других странах существует процедура заморозки полиса ОСАГО. Человек, допустим, продает машину, потому что не может ей управлять в течение года-двух. Если он не просто прекращает договор, а замораживает его, в этом случае его страховая история сохраняется. То есть он как бы говорит, я не буду водить машину в это время, а вы, страховщики, пожалуйста, не ухудшайте мне мою страховую историю. Может быть, нам имеет смысл такой же механизм предусмотреть в законе об ОСАГО в России.
2: Глеб Виленский. Средняя стоимость годового полиса ОСАГО с начала года выросла на 3% и достигла планки в 7555 рублей. Количество приобретенных полисов при этом сократилось. А было 14 миллионов, стало 13 миллионов 800.
22: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В здании на улице 1905 года в Москве, где находится редакция «Московского комсомольца», ворвались неизвестные люди в камуфляжной форме, в масках и с оружием. Главный редактор издания Павел Гусев сообщил ведомостям, что вооруженные сквалдами ворвались на третий этаж, где находится некая фирма. Причины произошедшего ему пока не ясны. Других подробностей не поступало. Сталин потребовал от Киева объяснений после инцидента со сбитым украинским дроном «Камикадзе» на территории Эстонии. По словам министра обороны республики, лишь союзники по НАТО имеют разрешение на использование эстонского воздушного пространства, а Украина такого разрешения не запрашивала. Глава Минобороны Украины признал принадлежность дрона Киеву и принес Сталину свои извинения. ПВО Эстонии ранее сегодня сбило украинский дрон «Камикадзе» над своей территорией. Министр обороны страны отмечал, что беспилотник направлялся предположительно к целям в России. Минтранс в 2026 году объединит реестр такси с мессенджером «Макс». В нем можно будет проверить легальность работы водителя еще до посадки в автомобиль. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер такси или ввести его в приложение, рассказал директор ситуационного центра министерства Александр Кисляков. По его словам, нововведение повысит безопасность перевозок. Данные из реестра такси также предоставляются региональным и федеральным службам. Международная федерация ассоциации Муай-Тай восстановила права российских спортсменов. Теперь они смогут выступать на официальных международных соревнованиях во всех возрастных категориях без ограничений с флагом, гимном и национальной символикой. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина третьего в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ЧП на Байкале. Опрокинулась лодка с туристами, погибли 5 человек. Сообщается, что по предварительной причине, предварительной версии причины ЧП стала перегрузка лодки. Все туристы были из Подмосковья. Испанские власти предъявили обвинение в убийстве сына основателя сети магазинов «Манго». Ранее считалось, что Исак Андик погиб в результате несчастного случая, упав со скалы. Но теперь мнение следствия изменилось. Правда, сам его сын, который является главой совета директоров «Манго», вину по-прежнему отрицает. Рубль продолжает демонстрировать серьезное укрепление. Сейчас на московской бирже юань стоит 10.45, падая к российской валюте более чем на 1.5%. Примерно та же динамика наблюдается и по доллару с евро. Американская валюта сегодня в моменте на межбанке опускалась ниже 71 рубля. Сейчас чуть повыше, 71.14, евро 82.66. Надолго ли все это? Эти и другие темы в нашем эфире. Пять человек погибли при опрокидывании лодки. На Байкале ЧП произошло в районе скалы Черепаха. Сообщили в МЧС. По данным региональной прокуратуры, катер «Хивус» перевернулся примерно в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек, в том числе подростка. Одна женщина была госпитализирована с раной ноги. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. СМИ и Бурятии пишут, что капитан судна выехал на лед, после чего попытался выполнить маневр с переходом следующего поверхности на воду. Во время этого, видимо, эффектного действия катер опрокинулся. Транспортная прокуратура уже установила, что перевернувшаяся аэролодка не имела лицензии. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Насколько популярны такие лодочные туры на Байкале и почему их считают опасными, в такое время года рассказывает корреспондент бурятской телерадиокомпании «Иригус» Сергей Смоленинов.
1: Я бы не сказал, что это настолько развито вид досуга, если мы именно говорим со стороны Бурятии. Большая редкость. Потому что вообще в целом это удовольствие не из дешевых. Иметь свой «Хивус», свою аэролодку. И особо покататься-то некуда. И все равно более популярно это зимой. Понятно, Байкал дольше распадается. Но в целом это больше такое развлечение доехать куда-то либо до Альхона, как транспорт, либо посмотреть на чистый лед посередине. Ну, нет такого. Мы выходим на берег, и стоит 10, 20, 30 лодок на любой выбор. Но она не особо популярна, потому что это еще и удовольствие не из дешевых. Поездка начинается от 2000 рублей. Поэтому среди местных это не особо популярно. Чаще всего это либо организованные туры, либо какие-то небольшие совсем вещи. Кто-то на снегоходах, например, цепляет. Небольшие резиновые кареты на 4-5 человек. Байкал очень часто встает тяжело, экстремально замерзает. И у берега чаще всего всего неровная поверхность, а различные торосы, снег наметает, он потому что очень долго замерзает, до декабря, до января. Чтобы таким видом транспорта воспользоваться и вообще такой услугой, нужно немало работы провести по очистке этого льда, чтобы на берег приехали, тебя забрали. На кадрах видно, которые мы уже поделились, что там лед все равно еще не до конца распался.
2: Сергей Смоленинов, телерадиокомпания «Оригус». А предварительная причина опрокидывания аэролодки – перегруз. Говорят, в оперативных службах кто и как контролирует поездки на «Хивусах» по Байкалу. «Бизнес-ФМ» рассказал гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
10: Планировалось рассматривать какие-то поправки по работе хивусов, потому что раньше было 3-4-5 хивусов на один населенный пункт. Сейчас хивусы даже в Листвянке, наверное, под сотню вот этих аппаратов. В ближайшее время будут приняты какие-то поправки в законы, которые коснутся непосредственно хивусов. Вообще хивусы регулярно проверяют, и транспортная полиция. Ловить хивусы будет сложно. Нужно руководствоваться и здравым смыслом, и выдавать разрешение более жестко. Почему перевернулся хивус, сейчас выясняется. Это редко, когда хивус переворачивается. Хотя инциденты с ними и случаются, особенно там, где много людей на льду. Это было у нас около Листвянки, когда хивус наехал на женщину, и у нее, по-моему, был перелом ног. А вот так, чтобы хивус перевернулся, это довольно редко. Устойчивая конструкция у хивуса, он на воздушной подушке. Ему нужно наехать на какое-то препятствие, либо что-то должно сломаться у него внутри.
2: Анна Суркова, портал «Твой Иркутск». Последние несколько месяцев это уже второй смертельный случай с туристами на Байкале. В феврале недалеко от острова Ольхон под лед провалилась буханка, в которой находились 8 туристов из Китая и местный водитель. Машина ушла на глубину 18 метров. Погибли 7 граждан Китая и водитель россиянин. В Испании по делу смерти основателя сети «Манго» задержали его сына. Джонатана Андика обвиняют в убийстве отца. До сих пор считалось, что Исаак Андик погиб в результате несчастного случая в 24-м году, а теперь сына Джонатана доставили в суд для допроса. Вот как об этой истории рассказывает испанская газета «Авангардия».
11: Миллиардер погиб, упав в ущелье во время похода неподалеку от Барселоны на горе Монсеррат. В тот момент единственным спутником был его сын Джонатан, который предложил отцу прогуляться по известной тропе, ведущей к местному монастырю. Поход теоретически должен был позволить ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. Согласно первоначальным показаниям Джонатана, его отец неожиданно потерял равновесие и поскользнулся. Падение произошло с высоты более 100 метров в районе с очень крутыми склонами. Исаак Андик погиб мгновенно. Первоначально полиция квалифицировала инцидент как трагический несчастный случай, а месяц спустя судья даже временно закрыл дело. Но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана и официально предъявил тому обвинение в убийстве, даже дойдя до прослушивания его мобильного телефона для анализа переписки. Джонатан Андик категорически отрицает свою причастность к смерти основателя компании «Манго».
14: Джонатан Андик ha negado categóricamente cualquier responsabilidad en la muerte del fundador de «Манго».
2: Исаак Андик был одним из богатейших людей Испании. Он родился в Стамбуле, потом переехал в Барселону с семьей. В 84-м году Андик основал сеть магазинов «Манго». Сейчас в мире насчитывается около 3000 торговых точек под этим брендом. А в год смерти Андика, кстати, компания показала рекордный объем продаж – более 3 миллиардов евро. По данным СМИ, главным наследником состояния Андика был как раз его сын Джонатан, который входит в совет директоров «Манго». Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей, на 18% больше, чем годом ранее. Такие данные представлены в открытом отчете Минкульта. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно, плюс 3,5%. В прошлом году театры посетили 44 миллиона человек. Цены на спектакли растут уже не первый год, говорят эксперты. При этом ряд театров поднимает стоимость билетов по инерции из-за того, что растут цены у конкурентов. Как эта экономическая модель влияет на репертуары, какие постановки сейчас пользуются наибольшим спросом, рассказывает театральный критик, автор блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
3: Многие театры подняли цены на свои спектакли. Это сейчас общее место. Кажется, что зрителей все больше и больше. И, собственно, по этой причине театры не стесняются поднимать свои ценники. При этом многие театры, включаясь в эту гонку, потому что это же говорит в первую очередь об успешности театра, а им нужно декларировать, что они успешны, что они на расхват, и поэтому сдирают ценники. Но некоторые спектакли приходится потом снимать, потому что по этим ценам они не продаются. Здесь есть явная сторона и есть неявная. Это неявная часто демонстрирует, что приходится избавляться от неликвидных спектаклей, потому что по цене 8 тысяч на спектакль «Буря» в театре Пушкина, например, никто не хотел идти, потому что это смелый, экспериментальный и очень дерзкий спектакль. Цена 8 тысяч для широкой аудитории солидная. Что касается общей массы, все подняли цены, и сейчас, как раньше, сходить за 1000 рублей на спектакль уже кажется чем-то совершенно невероятным, ну, либо вы будете сидеть где-то в очень последнем ряду, либо даже, может быть, на улице.
2: Вячеслав Герасимчук. За последний год средняя цена театрального билета выросла на 11%, с 2200 до 2500, приводят данные Кассир.ру. Директор по маркетингу этой платформы Александр Барсуков рассуждает о том, почему театры поднимают цены и как реагирует зритель.
12: Это отражает общую тенденцию к повышению себестоимости постановок. Театры вкладываются в первую очередь в качество. Улучшают организацию, оформление, добавляют спецэффекты и различные современные технологии. Зрители готовы платить за качественный доступ, потому что растет спрос на премьеры и масштабные события, которые стоят дороже. Зрители стали гораздо внимательнее

0: В прошлом году в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне вахтанговцы с успехом представили спектакли Евгения Онегина и «Дядя Ваня». Десять минут с нейросетью делает нас глупее и ленивее. Использование искусственного интеллекта негативно влияет на способность людей мыслить и решать проблемы. Даже если чат-ботом пользовались всего 10 минут. К такому выводу пришла группа ученых из Массачусетского технологического института и Оксфорда. Как проводился эксперимент, рассказывают журналисты издания Wired.
1: Researchers tasked people with solving various problems.
2: Исследователи предложили людям, а в эксперименте участвовали несколько сотен человек, решать различные задачи, включая простые дроби и понимание прочитанного с помощью онлайн-платформы. Некоторым участникам был предоставлен доступ к AI-помощнику, способному решать задачу автономно. Когда нейросеть внезапно убирали, люди значительно чаще отказывались от решения задачи или допускали ошибки в ответах. Не спасал ситуацию даже тот факт, что испытуемым платили за успешное выполнение задачи. Исследование предполагает, что широкое использование ИИ может повысить производительность за счет развития базовых навыков решения проблем, но люди должны быть более осторожны в отношении того, какую помощь оказывает им ИИ и когда. Необходимо переосмыслить принципы работы таких инструментов, чтобы, подобно хорошему учителю-человеку, модели отдавали приоритет обучению, а не решению проблемы за человека.
0: Тем временем консалтинговая фирма Gartner выяснила, что сокращение сотрудников напрямую не связано с внедрением искусственного интеллекта. Эксперты опросили сотни руководителей крупных компаний с годовой выручкой более миллиарда долларов и выяснили, что штат урезали даже там, где фирмы получали от внедрения и моделей слабые результаты или вовсе ухудшение показателей.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7-м округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы все в том же историческом месте, а главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек.
4: Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» договорилась о сотрудничестве с белорусским спутниковым оператором «Белинтерсат». Стороны подписали соглашение на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде. В марте состоялся первый запуск 16 космических аппаратов связи компании «Бюро 1440». Спутники стали частью низкоорбитальной группировки «Рассвет» российского аналога «Старлинк». Магниты «Росатом» запустили совместный проект по применению квантовых вычислений в ритейле. Технология способна обрабатывать данные с помощью особых компьютеров, которые решают сложные задачи быстрее обычных машин. Первый проект по оптимизации логистики поставок уже завершен. По расчетам, эффективность планирования отгрузки товаров в магазины может вырасти на 30-40%.
7: Арбитраж.
5: Суд принял решение списать долг ЮГК перед Константином Струковым на 17 миллиардов рублей, сообщает Интерфакс. В конце апреля управляющая компания «Южуралзолото» подала иск своему бывшему владельцу о признании договора займа притворной сделкой. Дело рассматривалось в закрытом суде. Ранее Струков был контролирующим акционером «Южуралзолото» и владельцем управляющей компании. В прошлом году эти активы перешли государству и сейчас выставлены на аукцион. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщила Минобороны. Учения проходят с 19 по 21

0: В мае в них участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, а также командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Говорится, что в ходе учений ядерных сил будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Задействовано почти 65 тысяч военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, 8 стратегических подлодок, 73 надводных корабля и более 140 летательных аппаратов. Масштаб учений и то, на каком фоне они проходят, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
1: Такие учения планируются заблаговременно, потому что это огромное мероприятие, очень дорогостоящее, организационно вовлекающее десятки тысяч людей, огромный объем военной техники и систем связи, управления. То, что на этом фоне происходит визит в Китай, тоже не совсем случайно, потому что в ходе визита президент России хотел бы, чтобы в Китае лишний раз вспомнили о том, что Россия все еще остается ядерной сверхдержавой, которая намного опережает Китай. Хотя при всем экономическом могуществе Китая и его растущей политической роли в мире, самым важным критерием национального могущества, которым все еще остается ядерное оружие, особенно сейчас в условиях развала системы контроля над ядерным оружием, выступает на передний план уже как элемент национальной мощи и инструмент внешней политики. Что в этих условиях Китай должен считаться с Россией как старшей державой в сфере ядерного оружия и самых новейших военных технологий. Почему это проводится помимо Китая? Это ответ на все, что происходит в Североатлантическом регионе. Напоминание Трампу о том, что откладывать переговоры с Россией неразумно. Россия остается ядерной сверхдержавой, и никакие золотые куполы трамповские это не отменят. Помимо всей активности Трампа и увлеченности его другими регионами и другими вопросами, следовало бы ему, как очередному американскому президенту, помнить, что вопросы мира и безопасности решаются прежде всего между Россией и США. И главной темой этого диалога было и должно оставаться впредь ядерное оружие, которое должно быть поставлено под контроль и регламентировано договорно-правовым путем. То, чего Трамп не понимает, судя по его ответу на предложение Путина продлить соблюдение основных параметров договора ТСНВ, который истек в феврале текущего года. В чисто военном отношении заявление многих европейских лидеров, прежде всего германского, французского, то, что Европа будет развивать свое собственное европейское ядерное сдерживание, правда, непонятно пока, как и за счет каких средств, и учения, которые проводятся на Западе, создают тот фон, на котором небывалое за долгое время по масштабу учения российских стратегических ядерных сил должно служить напоминанием о том, что это не тема для бравады со стороны Запада и не темы для каких-то пустых рассуждений и беспредметных угроз.
0: Это был Алексей Арбатов, Институт мировой экономики и международных отношений РАН. Вооруженные силы России также отработают вопрос совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Об этом сообщили в нашем Минобороны. Вместо спортбара в кинотеатр любители футбола уже начали бронировать места для просмотра финала Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая. Многие болельщики в этом году собираются следить за игрой на большом экране. Это не что-то новое. Сами кинозалы стали пробовать такой формат еще в годы пандемии, но сейчас привыкла и аудитория. Говорит москвич Андрей, который уже купил вместе с друзьями билеты в один из столичных кинотеатров.
2: На моей памяти было несколько раз, что мы смотрели на большом экране в кинозале финалы Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Это довольно интересное мероприятие. Демократичные цены в пределах 1000 рублей. Мы встречаемся, собираемся, выкупаем, ну, не весь ряд, примерно 5-6 мест. И не могу сказать, что очень большой спрос на такие услуги. Часто в таком зале мы практически в одиночестве смотрим с друзьями футбол. Отличный звук, классная картинка. Если еще взять каких-то вкусняшек, то можно отлично посмотреть футбол. Чуть не хуже, чем в баре, да, с другой атмосферой, но для разнообразия тоже интересный вариант досуга.
0: Другие болельщики бронируют столы в спортбарах. О том, есть ли ажиотаж, мы спросили владельца паба «Твид энд Стаут» Кирилла Медведева.
3: Обычно на финал Лиги чемпионов места начинают бронироваться примерно за неделю. Обычно за несколько дней уже мест свободных не найти. Мы, например, на этот финал Лиги чемпионов делаем специальную программу на вечер, продаем на нее билеты. У нас просмотр финала Лиги чемпионов, а потом концерт. Ажиотаж в последние годы не наблюдается по причине того, что отечественные клубы не играют в Еврокубках, и интерес российского зрителя сильно снижается из-за этого.
0: Я напомню, что в финале Лиги чемпионов встретятся французский Пари Сен-Жермен и английский Арсенал. Никто не пришел на аукцион. Попытка продать небоскреб РЖД в Москва-Сити успехом не увенчалась. Речь о небоскребе Moscow Towers. В лот входили две башни в 63 этажа. Это 210 апартаментов, 111 офисных помещений, 115 кладовых и более 1000 машин и мест. Стартовая цена была заявлена на уровне в 280 миллиардов рублей. Шаг аукциона 8,5 миллиардов. Впрочем, заявки так и не поступили. Что дальше, говорит член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
4: Изначально актив выставлялся по нерыночной цене, весьма завышенной. Почему она была такой? У меня есть своя версия о том, что просто этот объект его нынешние обладатели продавать не хотят. Они делают это под давлением. По большому счету, они должны показать, что попытки сделаны, но, к сожалению, покупателей нет. Дальше ситуация будет развиваться следующим образом. Я думаю, что этот объект еще раз будет выставлен на аукцион. Причем, я думаю, что это будет сделано еще несколько раз. Результат будет, скорее всего, неудовлетворительным. После чего он будет снят с торгов, и возможно, что организация, которая им сейчас владеет, продолжит его эксплуатировать.
0: Артем Цагоев, Simple Estate. РЖД выкупила часть площадей в небоскребе Moscow Towers в конце 2024 года. Там планировалось разместить около 20 тысяч работников центрального аппарата, филиалов и дочек. Продажа могла бы поправить финансовое положение РЖД. Это было одно из предложений правительства по оптимизации бюджета.
5: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Реклама.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Вы можете быть предельно осторожны, пытаясь избежать любого риска, но нельзя обезопасить себя со всех сторон. Я верю, что удача играет очень большую роль в нашей жизни. Нетрудно сдаться в тяжелой ситуации, но я убежден, что мы должны оставаться верными нашим мечтам и целям. И если уж вы решились на что-то, не надо оглядываться назад и сожалеть о сделанном шаге. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
7: Без кислорода не было бы жизни на Земле. Это не точное утверждение. Скорее уж, без жизни на Земле не было бы такого количества кислорода. Поначалу у архей и бактерий фотосинтез проходил без выработки кислорода, а первыми этот газ в товарных количествах научились производить из воды цианобактерии примерно 2,5 миллиарда лет назад. Сначала были окислены породы морского дна, потом горные породы на суше, что сделало возможным образование озонового слоя. Примерно 500 000 лет назад насыщенность атмосферы кислородом вышла на уровень от 15 до 30% и сегодня составляет 21%. А Аэробная жизнь – не универсальное свойство клеточных организмов, а всего лишь одна из стратегий обмена веществ. Правда, доминирующая сегодня. Аэробное окисление извлекает из органики в разы больше энергии, чем ферментация. Но в то же время активные формы кислорода, ионы, свободные радикалы и перекиси повреждают ДНК, белки и липиды, запускают окисление мембран и могут приводить к гибели клеток. Но тот же активный кислород помогает передавать сигналы, адаптироваться к стрессу, способствует делению клеток и иммунному ответу. В митохондриях, по факту энергостанциях аэробной жизни, идет вечная борьба за компромисс. Хочешь больше энергии, значит, развивай защиту от нежелательных последствий. Проблемы начинаются при дисбалансе, когда антиоксидантные системы перегружены. Избыток кислорода может вызвать натуральное отравление с поражением центральной нервной системы. В медицине кислород спасает жизни при гипоксии, но показан далеко не всегда из-за высоких рисков.
5: Другим наука на Бизнес FM.
8: Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суетиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 14:58, в студии Вероника Романова. В здании редакции «Московского комсомольца» на улице 905 года в Москве сегодня ворвались неизвестные люди в камуфляжной форме, в масках и с оружием. Главный редактор издания Павел Гусев сообщил газете «Ведомости», что вооруженные с кувалдами мужчины ворвались не в редакцию, а к арендаторам помещений на третьем этаже. По его словам, этаж был заблокирован. Других подробностей пока нет. Среди погибших на Байкале водитель аэролодки «Север-750». Сегодня она перевернулась вместе с тургруппой в местности Черепаха на восточном побережье озера. Спасли 13 человек, пятеро утонули. Предварительная причина называют превышение допустимого числа пассажиров. На борту было 18 человек, хотя этот катер рассчитан на перевозку не более 10. Возбуждено уголовное дело. В российских школах появится единый учебник по физкультуре. Его разрабатывает Минпросвещение. Пока в стране существует только единое учебное пособие по истории под авторством Владимира Мединского. Уже разработан, но еще не используется в школах, единый учебник по обществознанию для 9-11 классов под авторством зампред Совета Безопасности Дмитрия Медведева. В этом году Минпросвещение займется разработкой единых учебников по русскому языку, литературе, географии, а также физико-математике. Предметом. Видеоролики с обращением Путина к народу Китая за несколько часов набрали сотни тысяч лайков. Китайская версия приложения TikTok. Ранее российский президент в преддверии своего официального визита в КНР обратился к его гражданам, подчеркнул, что отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня. Так, размещенной газетой «Жэньминь Жибао» фрагмент из видео, в котором Путин говорит о дружбе между народами двух стран, набрал за 7 часов более 355 тысяч лайков и более сотни комментариев. Видеоролик, опубликованный в канале Центрального телевидения Китая, собрал более 266 тысяч положительных реакций. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет Bloomberg. Рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана. Однако некоторые аналитики считают такой курс рубля слишком переоцененным. А чего можно ждать от рубля дальше? Этим летом без пересадок из России можно будет улететь всего в 32 страны. Это на четверть меньше, чем зимой, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. В начале 80-х, во времена железного занавеса, советским гражданам было доступно в 3 раза больше направлений, отмечают в Ассоциации. Удивительно, но при этом международный пассажиропоток за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. В Екатеринбурге ввели сухой закон из-за конгресса библиотекарей. Согласно указу городской администрации, запрещена будет именно продажа алкоголя. Рестораны смогут работать как прежде. А Екатеринбург ожидает прибытия почти 1500 библиотечных специалистов из 89 регионов России. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что с начала апреля российская национальная валюта укрепилась к доллару на 12% и достигла отметки в 72 рубля 60 копеек за доллар впервые с февраля 2023 года. Сегодня на межбанке доллар опускался ниже 71 рубля. Сейчас торгуется чуть выше 71,10 копеек. А рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана и перекрытия Ормузского пролива. Однако некоторые аналитики считают такой курс рубля слишком переоцененным, пишет Bloomberg. Обсудим. С нами на связи главный экономист инвестиций Софья Донец. Приветствую вас.
11: Добрый день.
10: И все-таки переоценен ли рубль, как пишет Bloomberg, не слишком ли он крепкий?
11: Ну, по всем метрикам он уже давно оторвался в зону очень крепкого, да, рубль самая сильная валюта, и за последние 10 лет, скажем, у нас покупательная способность доллара в России упала в 1,5 раза, вот остается только рассуждать, считаем ли мы, что это закономерно, или считаем, что это скорее такой временный фактор. Мы пока ближе к второму мнению.
10: А пойдет ли дальше, еще выше, или откатится? И когда вообще могут произойти какие-то существенные, заметные изменения? Все зависит от ситуации на нефтяном рынке.
11: Многое зависит от ситуации на нефтяном рынке, но май специфический месяц, когда очень высокая экспортная выручка встретила небольшой спрос от Минфина. По бюджетному правилу кажется, что в июне объем операций Минфина по покупкам валюты должен возрасти втрое. Если это действительно произойдет, то рынок станет чуть более сбалансированным, и мы перестанем двигаться однонаправленно по рублю. Но пока этого остается только ждать и ждать объявления Минфина. Они будут только в начале июня.
10: Так, ну а если, вот кроме того, что вы уже упомянули, кроме нефтянки, какие-то еще факторы рассмотреть, насколько они серьезно влияют? Ну, вот, например, есть мнение, что фактор того, что россияне стали меньше ездить в Эмираты, там, на Ближний Восток в целом, денег больше в стране остается у нас. Насколько это вообще весомый довод?
11: Многие факторы потихонечку капали в сторону того, что спрос на валюту в России оказывается не очень большим. Это и меньший отток капитала, не только сейчас, но и последние несколько лет. Это и меньшая популярность иностранных заграничных поездок. Опять же таки, Эмираты — это всего лишь такая маленькая капля в этом море. Это и в целом низкий импорт, который никак не хочет отскакивать, потому что инвестиционная пауза за счет высоких ставок продолжается. Но тем не менее, когда у вас вдруг внезапно сырьевые цены удвоились, и приток сырьевой валюты в страну удвоился, это остается главной темой. И сбалансировать вот такой большой сырьевой приток на настоящий момент может действительно только Минфин со своим бюджетным правилом. Потому что эквивалентно, ну, не может, как бы, да, вот экспорт умеет вырасти в 2 раза за 2 месяца, а импорт так все равно не сделает. А уж если мы говорим о поездках в Эмираты, ну, там вообще крошечка по сравнению с этим объемом. Поэтому сейчас все-таки это основная история. Для нас все-таки в фокусе будет то, что нам будет сообщать Минфин в ближайшие недели, будет ли он растить свое присутствие, прибавляя рынку сбалансированности. Пока этого нет, да, движемся однонаправленно, очень крепкий рубль.
10: А что нам будет сообщать Центробанк в связи с этим совсем? Есть вероятность, что заметно будет меняться ключевая ставка и вообще политика Центробанка по отношению к ключевой ставке?
11: Ну, ЦБ нам весь последний год не словом, а делом транслирует мысль, что он не очень чувствителен к истории по рублю. Сама инфляция сейчас очень низкая, апрельские данные низкие, недельная инфляция остается невысокой. Кажется, снижать бы ставку и снижать. Последняя риторика от ЦБ была только в конце апреля, она была жесткая, рынок до сих пор от нее не отошел. Но посмотрим, может быть, ЦБ нам чего-то добавит в риторику. По крайней мере, экономика как есть, рубль как есть, они оставляют большое пространство для снижения ключа, так что на наш взгляд, в июне можно было бы рассматривать снижение ставки и на 50, и на 100 базисных пунктов. Но на рынке, еще раз, после последнего апрельского решения есть и те, кто ждут и паузу, и маленький шаг в 25 базисных пунктов, несмотря ни на что. А рубль мало помогает еще и потому, что он воспринимается как все-таки временный феномен.
10: Спасибо. Будем наблюдать и дальше. Главный экономист инвестиций Софья Донец была с нами на связи. Обсудили ситуацию с рублем. А агентство Bloomberg пишет, что рубль уже второй год подряд идет вразрез с официальными и рыночными прогнозами, которые предсказывали девальвацию российской нацвалюте. В апреле глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что в ближайшие годы курс рубля будет более устойчивым, чем, цитата, «многим бы хотелось». Среди причин укрепления нацвалюты он назвал снижение оттока капитала из России. Прямых рейсов меньше, а пассажиров больше. Этим летом без пересадок из России можно будет улететь всего в 32 страны. Это на четверть меньше, чем зимой, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. В начале 80-х, во времена железного занавеса, советским гражданам было доступно в 3 раза больше направлений, отмечают в Ассоциации. А часть направлений к этому лету исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов. Например, нет рейсов на Кубу и Венесуэлу. Конфликт на Ближнем Востоке лишил путешественников прямых рейсов в Кувейт и Бахрейн, а также из расписания исчезли перелеты в Алжир. Удивительно, но при этом, по данным Ассоциации туроператоров, россияне стали летать за границу активнее. Международный пассажиропоток из-за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
12: Одно из главных зимних направлений для россиян, Арабские Эмираты, резко провалились по вполне понятным причинам. У нас летало больше 400 рейсов в неделю из нескольких аэропортов Российской Федерации, больше чем 15 городов у нас были рейсы в Арабские Эмираты, и сейчас российские компании перестали летать, зарубежные компании резко снизили количество рейсов и, естественно, городов вылета. Трагедии делать не стоит из информации о том, что сократилось количество рейсов за рубеж. Наоборот, рейсы в некоторые страны у нас выросли. Естественно, Турция. Основная причина резкого роста интереса россиян к отдыху за рубежом – это резкое укрепление российского рубля. То, что мы видим последние 2 года, особенно последние несколько месяцев, укрепление рубля на больше, чем на 30% за последнее время – это действительно много. И российские ательеры сейчас понимают, что они теряют турпоток. Мы видим, что тот же Сочи минус 10%, растет Анапа, но с низкой базы прошлого года Анапа растет плюс 40%. Традиционные курорты, вот такие как Сочи, теряют россиян. Отель 4 звезды, все включено, в сутки за номер в Сочи стоит больше 20 тысяч рублей. За эти деньги мы можем в Турции в мае предоставить отель 5 звезд по системе ультра, все включено. Сейчас, например, в среднем турпоток по России растет плюс 6%, а турпоток за рубеж плюс 12%.
10: Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Пока не ясно, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию, который недавно заработал без виз. Среди стран, в которые можно полететь этим летом без пересадок, например, Армения, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы. На какие направления есть массовый спрос туристов, рассуждает гендиректор турагентства «Планета Онлайн» Ольга Матюгина.
13: Среди стран с прямым авиасообщением из России стандартно самые популярные у наших туристов Турция и Египет. Туристам комфортен перелет 5-6 часов, отсутствие разницы во времени, наличие широкой отельной базы. Конкуренцию им составляет Вьетнам. За последний год заметно выросло количество броней в эту страну. Перелет в 2 раза дольше, чем в Турцию и Египет, но это не останавливает наших туристов. Мы питаем надежду на восстановление прямых рейсов в Танзанию и Малайзию. Танзанию особенно активно стали говорить в последнее время. Еще нам хотелось бы, понимаем, что это маловероятно, полететь прямыми рейсами на Карибы, в Доминикану и Мексику. Мы очень надеемся, что прекращение авиасообщения с Кубой носит временный характер, потому что турпоток на Кубу в течение года был хороший. Это то самое направление, которое носит характер всесезонного.
10: Гендиректор турагентства «Планета Онлайн» Ольга Матюгина. А сегодня власти Таиланда, страны очень популярной среди россиян, приняли решение сократить срок безвизового режима для туристов из более чем 90 стран, включая и нашу. Он уменьшится с 60 до 30 дней. А в Российском Союзе туриндустрии уверяют, на организованные туры это не повлияет. Большинство туристов приезжают в страну не более чем на 2 недели. Но, скорее всего, станет меньше длительных зимовок, а часть туристов будут комбинировать Таиланд с другими странами, например, Вьетнамом, Малайзией или Индонезией, говорят эксперты. В Екатеринбурге ввели сухой закон из-за конгресса библиотекарей. Правда, распространяется он на очень ограниченный участок города, там, где, собственно, библиотекари и собираются. Согласно указу городской администрации, запрещена будет именно продажа алкоголя. Рестораны смогут работать, как и прежде. Екатеринбург ожидает прибытия почти 1500 библиотечных специалистов из 89 регионов России. Видимо, местные власти решили не ударить в грязь лицом, делится наблюдениями главный редактор 66.ru Дмитрий Шлыков.
14: В Екатеринбурге есть литературный квартал. Это парковая зона с прилегающим к ним музеями и небольшим театром. Так вышло, что именно на этой площадке пройдет Всероссийский конгресс библиотекарей. Профессионалы приедут обсуждать свои библиотекарские боли и достижения, возможно. И администрация города ровно на территорию проведения этого конгресса натянула запретную зону на дни проведения конгресса, в которой запрещено каким бы то ни было образом использовать алкоголь. Обычно это делается в дни массовых мероприятия 9 мая, День города, 1 мая. И обычно это касается именно ограничения продажи алкоголя. Суть в том, что на указанной территории парковой никто никогда никакой алкоголь не продавал. Но это парковая территория и вообще там нет магазинов. Поэтому мы обратились в городскую администрацию, чтобы нам разъяснили, в чем в данном случае смысл вот этого вот запрета. И нам там объяснили, что смысл запрета состоит в том, чтобы участники форума библиотекарей, попытаюсь фрагментарно процитировать, оставались с чистой головой и не проносили с собой на форум библиотекарей алкоголь. Вдруг женщины-библиотекари желают отметить встречу коньячком. Решили это запретить.
15: Прекрасно. А раньше уже были такие конгрессы в Екатеринбурге, или это впервые?
14: Возможно, я невнимательно следил за этим сюжетом. Сюжет оказался в публичном поле вплоть до федерального уровня исключительно благодаря тому, что библиотекарям запретили приносить коньячок. Мы тут обсуждаем, что если это не пиар-акция конгресса библиотекарей, то ее стоило придумать.
10: Главный редактор 66.ru Дмитрий Шлыков. Не только сухим законом отметился Екатеринбург. В городе ввели лимиты на продажу огурцов. В некоторых сетях, по словам местных жителей, огурцов дают не более 5-10 килограммов в одни руки. В сети «Ярче», где огурцы стоят 69 рублей, можно купить не больше 5 килограммов. При этом во многих точках товара уже нет. Компания пояснила, что покупка свыше 5 килограммов считается оптовой. Те же правила действуют в «Магните». Там огурцов можно взять побольше, до 10 килограммов.
16: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
17: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: студии Вероника Романова. Здравствуйте. Российский рубль стал лучшей валютой в мире по динамике к доллару, пишет Bloomberg. С начала апреля рубль укрепился примерно на 12%, достигнув отметки в 72,6 за доллар. Агентство указывает, что укрепление российской валюты – это результат дисбаланса на финансовом рынке из-за санкций, а также жесткой денежно-кредитной политики, призванной компенсировать расходы на украинский конфликт. Bloomberg пишет, что спрос на иностранную валюту в России остается низким на фоне высокой ключевой ставки и ослабленного импорта, большая часть которого, 60%, оплачивается в рублях. Агентство отмечает, что укрепление рубля означает, что экспортеры покупают меньше рублей в обмен на свою валюту, что оказывает давление на прибыль, дивиденды и налоговые поступления в бюджет. Грузия в январе-апреле этого года экспортировала в Россию более 15 тысяч тонн вина. Это на 6% больше аналогичного показателя 2025 года. Общая сумма поставок составила почти 45 миллионов долларов. Это данные Национальной службы статистики Грузии. Всего республика в этом году поставила за границу почти 24 тысячи тонн вина на сумму около 73,5 миллионов долларов. Медианная предлагаемая зарплата в сфере медицины и фармацевтики в России в апреле этого года составила 80 тысяч рублей. Это на 7% выше показателя прошлого года. По сравнению с апрелем 24-го, рост оценивается в 26%, говорится в исследовании HeadHunter. Самые высокие зарплатные предложения фиксируются в регионах с традиционно высоким спросом на медицинские кадры. Так, в Камчатском крае медианная зарплата достигла 143 тысяч рублей, в Магаданской области 135, в Татарстане 130 тысяч рублей. В Москве 115 тысяч рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Погода в Москве.
10: Сейчас в столице плюс 32 градуса. Сегодня осадков не ожидается. Температура в ближайшие часы сильно не изменится. К вечеру небольшое похолодание до 26-24 градусов. А на завтра синоптики обещают также высокие температуры, переменной облачности до 30 тепла. В Москве. В Москве упал спрос на элитные новостройки. Примерно на треть по сравнению с прошлым годом, об этом пишут ведомости со ссылкой на данные агентств недвижимости. Покупатели стали чаще экономить и становятся избирательнее. По данным BNMAP Pro, метр на элитном рынке сейчас в среднем стоит 2 миллиона 600 тысяч рублей. И только с начала года он подорожал на 6%. О том, с чем связано снижение спроса, рассуждает управляющий партнер компании «Интермарка» городская недвижимость Дмитрий Халин.
18: Целевая аудитория покупателей в этом сегменте – это традиционно бизнесмены. В силу жесткой денежно-кредитной политики очень многие бизнесы чувствуют себя не лучшим образом, поэтому у их владельцев и топ-менеджеров задача сохранения бизнеса скорее, чем приобретение и высвобождение денег на покупку элитного жилья. Вторая причина – это цены, которые ушли далеко за 2 миллиона рублей за квадратный метр, средний уровень цен. Если мы говорим о топовых локациях, таких как Хамовники, Арбат, Замоскворечье. Здесь найти квартиру дешевле 3 миллионов рублей за квадратный метр становится проблематичным, если говорить о строящихся домах. По этой причине часть спроса перетекает на вторичный рынок, где цены в 1,5-2 раза ниже, чем на первичном рынке. Покупатели отдают предпочтение уже не новым, но качественным элитным домам, приобретают за гораздо меньший бюджет квартиру аналогичной площади. Ну и третий, наверное, фактор – меняется сама территориальная структура спроса. Те покупатели, которые еще 2-3-4 года назад смотрели исключительно на центр, сейчас готовы рассматривать варианты подальше от центра, в более зеленых районах, с хорошим благоустройством, с новой инфраструктурой.
10: Дмитрий Халин, управляющий партнер компании «Интермарк» городская недвижимость. Эксперты отмечают, девелоперы выводят новые комплексы на рынок с изначально высокими ценами, но из-за этого покупатели не видят высокого инвестиционного потенциала в такой покупке. Своими наблюдениями о том, почему снизился спрос, делится эксперт по элитной недвижимости «Замоскворечье» и ЦАУ, автор телеграм-канала «Замоскворечник» Александр Уткин.
19: снижение есть, и связано оно прежде всего с эффектом высокой базы. В прошлом году рынок был активен, были высокие показатели. Это первый момент. Второй момент. Общая экономическая ситуация тоже сейчас пока не сильно внушает оптимизм. Покупатели выжидают. В этом сегменте нет какой-то суперсрочной необходимости покупки. Третий момент. Инвестиционный потенциал элитной недвижимости существенно ниже, чем ранее. То есть, если говорить об инвестиции, я бы говорил об инвестиции как сохранении капитала, арбитражные инвестиции. Купил дешевле, продал дороже. Сейчас работает слабо. И не нужно забывать, в этом году, особенно в сегменте «Делюкс», планируется достаточно много новых стартов. В первом квартале уже знаковые проекты стартовали. В Левшинском переулке, в Палашовском минимум 10 проектов еще выйдет на рынок. И денег на рынке однозначно меньше не стало. Просто изменилось потребительское поведение покупателя.
10: Александр Уткин, телеграм-канал «Замоскворечник». А вот на вторичном рынке массового сегмента жилья тем временем оживление. По данным столичного Росреестра, в апреле в Москве оформили более 13 тысяч сделок купли-продаж жилья. Это на 19% больше, чем год назад. По сравнению с мартом рынок тоже оживился. Тогда было около 12 тысяч сделок, так что прирост составил почти 12%. Как отметили в самом Росреестре, это указывает на тенденцию, когда покупатели квартиры чаще предпочитают приобретать уже готовое жилье, а не дожидаться завершения строительства. Google с осени введет новые правила, по которым установить приложение на смартфоны с операционной системой Android станет не так-то просто. Меры затронут в первую очередь разработчиков приложений, но и пользователей тоже коснутся. Сама Google заявляет, что новая система проверки разработчиков Android – это дополнительный уровень безопасности, который сдерживает злоумышленников и затрудняет им повторное распространение вредоносного контента. По сути, с сентября разработчикам приложений надо будет проходить процедуру одобрения своего продукта со стороны Google. Будет два шага. Разработчик подтверждает свою личность, соглашается на условия Google, предоставляет данные о себе, включая адрес и веб-сайт организации. На втором шаге разработчику надо будет подтвердить право собственности и выслать файлы, подписанные приватным ключом. Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Остается Рустор, но пока не ясно, допустит ли Android сами приложения для пополнения библиотеки магазина. Для чего Google вводит такие правила, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
20: Два года назад компания Google изменила свою лицензионную политику, и они на всех порах двигаются к той же самой модели, что исповедует компания Apple, когда они смотрят, что за приложение добавляется, и решают, можно ли его добавить в Google Store или нет. Компания Google будет запрещать установку APK-файлов. На данный момент это еще возможная опция. Если нет приложения, мы можем скачать, но сам установщик и установить. Google уже в эту сторону много двигается. Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что платформа Android станет точно такой же, как компания iOS от компании Apple, полностью проприетарной, и туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что Android будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, который уже Google давно исключен из операционной системы, и можно перейти на Huawei, это система Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor. Из таких, которые продаются в открытом для простых людей, это операционная система RedOS M на базе AOS. Она очень похожа на Android и без сервисов Google. И есть российская операционная система Aurora, которая не является Android. На нее приложение от Android поставить нельзя, но это полностью своя разработка, которую можно развиваться. Есть другие операционные системы, на них устройство сложно приобрести. Но у нас достаточно количества как и собственных мобильных операционных систем, так и собственных мобильных операционных систем на базе операционной системы Android.
10: Соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин. А также Google сообщает, что пользователи Android все же смогут устанавливать неподтвержденные приложения, однако процедура будет резко усложнена. Понадобится открыть настройки, включить режим разработчика, прочитать предупреждение, подождать 24 часа. Затем еще раз проставить все разрешения и подтвердить, что осознаешь все риски. И только после этого на телефон можно будет установить неподтвержденные мобильное приложение. А пользователям также придется пройти дополнительную аутентификацию с помощью лица, отпечатка пальца или пин-кода устройства. А после этого функцию установки сторонних приложений можно будет включать на 7 дней или неопределенный срок. Центробанк подтвердил ряд поправок к правилам оформления ОСАГО. Основных изменений три. Первое. По части супругов погибших участников СВО теперь можно оформить ОСАГО до завершения процедуры вступления в наследство. Для этого достаточно будет документов, выданных нотариусом. Сейчас право собственности на машину может быть оформлено только спустя полгода при отсутствии завещания. А второе. Закрепление права владельцев полиса на возврат части страховой премии при отказе от ОСАГО до начала его действия. Сейчас премия не возвращается, даже если полис не вступил в силу. Обратно можно получить всю сумму за вычетом 22%. Это расходы страховщика и обязательные отчисления в резервы. А третье, по части европротокола, из текста правил ОСАГО исключает указание на лимиты в 200 тысяч рублей при оформлении ДТП без участия полиции. А в будущем это позволит менять лимит без корректировок в документах. Изменения оценивает член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
1: Людям, которые столкнулись с необходимостью вступления в наследство или другой необходимостью начать пользоваться чужой машиной на законных основаниях, надо дать возможность оформить ОСАГО, не дожидаясь решения нотариуса. Просто это по-человечески гораздо уместнее, чем та процедура, которая есть сейчас. И такое изменение я только приветствую. Лимит выплат по европротоколу постепенно устаревает, просто потому, что средний выплат растет, чтобы люди могли спокойно пользоваться этой системой, не переживая о том, что у них денег не хватит на выплату, нужно эту планку постоянно поднимать.
21: Возврат части премии.
1: Это наименее значимая новелла, потому что она касается очень узкого круга потребителей. В основном люди прекращают договор ОСАГО в середине действия договора, потому что, например, продают машину. Этот регламент уже 100 лет действует, по-моему, с момента запуска системы ОСАГО. Для них ничего не поменяется. Появится дополнительная возможность прекратить договор до его вступления в силу. Это экзотическая ситуация. Я боюсь, что это в основном приведет к тому, что какие-то не очень добросовестные люди будут покупать полис только для того, чтобы зарегистрировать машину, а потом его возвращать обратно. Я бы хотел подсветить здесь вот какой вопрос, который, по-моему, сейчас находится за рамками рассмотрения. Дело в том, что у каждого водителя существует так называемая его страховая история. И вот если по какой-то причине он прекращает договор страхования, то эта страховая история останавливается. Здесь возникает коллизия, потому что, вообще говоря, не исключено, что у этого человека может ухудшиться коэффициент бонус-малус, хотя в аварии-то он не попадал, он просто не управлял транспортным средством. Мало ли какие могут быть причины. На этот случай в других странах существует процедура заморозки полиса ОСАГО. Человек, допустим, продает машину, потому что не может ей управлять в течение года-двух. Если он не просто прекращает договор, а замораживает его, в этом случае его страховая история сохраняется. То есть он как бы говорит, я не буду водить машину в это время, а вы, страховщики, пожалуйста, не ухудшайте мне мою страховую историю. Может быть, нам имеет смысл такой же механизм предусмотреть в законе об ОСАГО в России.
10: Член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
17: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
22: В Москве 15:28, студия Вероника Романова. Обыск в здании московского комсомольца идет у АНО «Консорциум медтехники», который работает по госконтрактам. А фирма заехала в здание в прошлом году, об этом пишет ряд телеграм-каналов. Сегодня днем в здание редакции газеты на улице 905 года ворвались неизвестные люди в камуфляжной форме, в масках и с оружием. Главный редактор МК Павел Гусев сообщил, что вооруженные с кувалдами мужчины направлялись не в редакцию, а к арендаторам помещений на третьем этаже. Минфин предложил ужесточить условия получения семейной ипотеки, в частности, сделать льготную ставку выше для заемщиков, которые не состоят в официальном браке. Такие предложения упоминались в письме замглавы Минстроя Никиты Стасишина, направленном в правительство. Обсуждается повышение ставки по льготным кредитам в двух случаях. Если второй родитель реализует свое право на льготный кредит, и если на дату заключения договора заемщик не состоит в браке с другим родителем и не прописан по одному адресу с ребенком. Минстрой в целом согласен с идеей, но при этом считает, что новые правила не должны затрагивать уже выданные кредиты. Великобритания оштрафовала британский филиал немецкого банка Deutsche Bank на 165 тысяч фунтов стерлингов за перевод средств российскому онлайн-кинотеатру «Ока». Это следует из решения Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании. Организацию обвинили в нарушении регламента антироссийских ограничительных мер, согласно которому запрещается предоставлять средства в распоряжении подсанкционных лиц и организаций. Утверждается, что Deutsche Bank провел в адрес «Ока» два платежа на сумму более 635 тысяч фунтов стерлингов летом 2022 года. Сервис принадлежит подсанкционному АО «Новые возможности». Банк сам доложил о нарушении. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 15.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 5 человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха, сообщил управление МЧС по Бурятии. Спасти удалось 10 человек, в том числе ребенка. Одна женщина была госпитализирована. Транспортная прокуратура уже установила, что перевернувшаяся аэролодка не имела лицензии. В Испании по делу о смерти основателя «Манго» задержали его сына Джонатана Андика. Обвиняют в убийстве отца Исаака Андика, который официально погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Мужчину доставили в суд для допроса. Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно. А в прошлом году театры посетили 44 миллиона человек. О театральных успехах также в эфире «Бизнес ФМ». Пять человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха, сообщил управление МЧС по Бурятии. По данным региональной прокуратуры, катер «Хивус» перевернулся примерно в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек, в том числе 14-летнего ребенка. Одна женщина была госпитализирована с раной ноги. Пассажиры лодки были без спасательных жилетов, сообщает МЧС. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как пишут СМИ Бурятии, капитан судна выехал на лед, после чего попытался выполнить маневр с переходом с ледовой поверхности на воду. Во время этого, видимо, эффектного действия катер опрокинулся. Транспортная прокуратура уже установила, что перевернувшаяся аэролодка не имела лицензии. Следователи возбудили уголовные дела о показании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Насколько популярны такие лодочные туры на Байкале и почему их считают опасными в такое время года, рассказывает корреспондент бурятской телерадиокомпании «Аригус» Сергей Смолянинов.
3: Я бы не сказал, что это настолько развито вид досуга, если мы именно говорим со стороны Бурятии. Большая редкость. Потому что вообще в целом это удовольствие не из дешевых. Иметь свой хивус, свою аэролодку. И особо покататься-то некуда. И, ну и все равно более популярно это зимой. Понятно, от Байкал дольше распадается. Но в целом это больше такое развлечение доехать куда-то либо до Альхона, как транспорт, либо посмотреть на чистый лед посередине. Ну, нет такого. Мы выходим на берег, и стоит 10, 20, 30 лодок на любой выбор. Но она не особо популярна, потому что это еще и удовольствие не из дешевых. Поездка начинается от 2000 рублей. Поэтому среди местных это не особо популярно. Чаще всего это либо организованные туры, либо какие-то небольшие совсем вещи. Кто-то на снегоходах, например, цепляет. Небольшие резиновые кареты на 4-5 человек. Байкал очень часто встает тяжело, экстремально замерзает. И у берега чаще всего неровная поверхность, а различные торосы, снег наметает. Он потому что очень долго замерзает, до декабря, до января. Чтобы таким видом транспорта воспользоваться и вообще такой услугой, нужно немало работы провести по очистке этого льда, чтобы на берег приехали, тебя забрали. На кадрах видно, которые мы уже поделились, что там лед все равно еще не до конца распался.
10: Корреспондент телерадиокомпании «Аригус» Сергей Смолянинов. Предварительной причиной опрокидывания аэролодки является перегруз, рассказали ТАСС в оперативных службах. Кто и как контролирует поездки на Хивусах по Байкалу? Бизнес ФМ рассказала гендиректора портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
0: Планировалось рассматривать какие-то поправки по работе хивусов, потому что раньше было 3-4-5 хивусов на один населенный пункт. Сейчас хивусы, даже в Листвянке, наверное, под сотню вот этих аппаратов. В ближайшее время будут приняты какие-то поправки в законы, которые коснутся непосредственно хивусов. Вообще хивусы регулярно проверяют, и транспортная полиция. Ловить хивусы будет сложно. Нужно руководствоваться и здравым смыслом и выдавать разрешение более жестко. Почему перевернулся хивус, сейчас выясняется. Это редко, когда хивус переворачивается. Хотя инциденты с ними и случаются, особенно там, где много людей на льду. Это было у нас около Листвянки, когда хивус наехал на женщину, и у нее, по-моему, был перелом ног. А вот так, чтобы хивус перевернулся, это довольно редко. Устойчивая конструкция у хивуса, он на воздушной подушке. Ему нужно наехать на какое-то препятствие, либо что-то должно сломаться у него внутри.
10: Гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова. За последние несколько месяцев это уже второй смертельный случай с туристами на Байкале. В феврале недалеко от острова Ольхона под лед провалилась буханка, в которой находились 8 туристов из Китая и местный водитель. Машина ушла на глубину 18 метров, а погибли 7 граждан Китая и водитель россиянин. В Испании по делу о смерти основателя «Манго» задержали его сына. Джонатана Андика обвиняют в убийстве отца Исаака Андика, который официально погиб в результате несчастного случая в 24-м году. А мужчину доставили в суд для допроса. Вот как об этой детективной истории рассказывает испанская газета «Вангуардия».
4: Миллиардер погиб, упав в ущелье во время похода неподалеку от Барселоны на горе Монсеррат. В тот момент единственным спутником был его сын Джонатан, который предложил отцу прогуляться по известной тропе, ведущей к местному монастырю. Поход теоретически должен был позволить ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. Согласно первоначальным показаниям Джонатана, его отец неожиданно потерял равновесие и поскользнулся. Падение произошло с высоты более 100 метров в районе с очень крутыми склонами. Исаак Андик погиб мгновенно. Первоначально полиция квалифицировала инцидент как трагический несчастный случай, а месяц спустя судья даже временно закрыл дело. Но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана и официально предъявил тому обвинение в убийстве, даже дойдя до прослушивания его мобильного телефона для анализа переписки. Джонатан Андик категорически отрицает свою причастность к смерти основателя компании «Манго».
6: Джонатан Андик ha negado categóricamente cualquier responsabilidad en la muerte del fundador de «Манго».
10: Исаак Антик был одним из богатейших людей Испании, родился в Стамбуле, а потом вместе с семьей переехал в Барселону. А в 1984 году Антик основал сеть магазинов «Манго». Сейчас в мире насчитывается около 3000 торговых точек под этим брендом. А в год смерти Антика компания показала рекордный объем продаж – более 3 миллиардов евро. По данным СМИ, главным наследником состояния Антика стал его сын Джонатан, который входит в совет директоров «Манго». Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Такие данные представлены в открытом отчете Минкультуры. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно. Плюс 3,5%. А в прошлом году театры посетили 44 миллиона человек. Цены на спектакли растут уже не первый год, говорят эксперты. При этом ряд театров поднимает стоимость билетов по инерции из-за того, что растут цены у конкурентов. Как эта экономическая модель влияет на репертуары? Какие постановки сейчас пользуются наибольшим спросом, рассказывает театральный критик, автор блога «Слово слава» Вячеслав Герасимчук.
23: Многие театры подняли цены на свои спектакли. Это сейчас общее место. Кажется, что зрителей все больше и больше. И, собственно, по этой причине театры не стесняются поднимать свои ценники. При этом многие театры, включаясь в эту гонку, потому что это же говорит в первую очередь об успешности театра, а им нужно декларировать, что они успешны, что они на расхват, и поэтому сдирают ценники. Но некоторые спектакли приходится потом снимать. снимать, потому что по этим ценам они не продаются. Здесь есть явная сторона и есть неявная. Это неявная часто демонстрирует, что приходится избавляться от неликвидных спектаклей, потому что по цене 8 тысяч на спектакль «Буря» в театре Пушкина, например, никто не хотел идти, потому что это смелый, экспериментальный и очень дерзкий спектакль. Цена 8 тысяч для широкой аудитории солидная. Что касается общей массы, все подняли цены, и сейчас, как раньше, сходить за 1000 рублей на спектакль уже кажется чем-то совершенно невероятным. Ну, либо вы будете сидеть где-то в очень последнем ряду, либо даже, может быть, на улице.
10: Театральный критик Вячеслав Герасимчук. За последний год средняя цена театрального билета выросла на 11% с 2200 рублей до 2500. Приводят данные Кассиру. Директор по маркетингу этой платформы Александр Барсуков рассуждает о том, почему театр поднимает цены и как реагирует зритель.
5: Это отражает общую тенденцию к повышению себестоимости постановок. Театры вкладываются в первую очередь в качество. Улучшают организацию, оформление, добавляют спецэффекты и различные современные технологии. Зрители готовы платить за качественный досуг, потому что растет спрос на премьеры и масштабные события, которые стоят дороже. Зрители стали гораздо внимательнее планировать поход в театр, потому что недешевым удовольствием, и он все реже бывает спонтанным. Например, в 2025 году объем ранних бронирований вырос на 20% в сравнении с 2024.
10: Директор по маркетингу Кассиру Александр Барсуков. Кроме того, по данным Минкультуры, за прошлый год заметно выросли доходы от

0: Использование искусственного интеллекта негативно влияет на способность людей мыслить и решать проблемы, даже если с чат-ботом пользоваться всего 10 минут. К такому выводу пришла группа ученых из Массачусетского технологического института и Оксфорда. Как проводился эксперимент, рассказывают журналисты издания Wired.com.
1: Researchers tasked people with solving various problems.
2: Исследователи предложили людям, а в эксперименте участвовали несколько сотен человек, решать различные задачи, включая простые дроби и понимание прочитанного с помощью онлайн-платформы. Некоторым участникам был предоставлен доступ к AI-помощнику, способному решать задачу автономно. Когда нейросеть внезапно убирали, люди значительно чаще отказывались от решения задачи или допускали ошибки в ответах. Не спасал ситуацию даже тот факт, что испытуемым платили за успешное выполнение задачи. Исследование предполагает, что широкое использование ИИ может повысить производительность за счет развития базовых навыков решения проблем, но люди должны быть более осторожны в отношении того, какую помощь оказывает им ИИ и когда. Необходимо переосмыслить принципы работы таких инструментов, чтобы, подобно хорошему учителю-человеку, модели отдавали приоритет обучению, а не решению проблемы за человека.
0: Problem for them. Тем временем консалтинговая фирма Gartner выяснила, что сокращение сотрудников напрямую не связано с внедрением искусственного интеллекта. Эксперты опросили сотни руководителей крупных компаний с годовой выручкой более миллиарда долларов и выяснили, что штат урезали даже там, где фирмы получают от внедрения ИИ-моделей слабые результаты или вовсе ухудшение показателей.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ. Контекст». С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
4: Валюты. Валюты. Конголезский франк был введен в обращение в 1911 году и тогда был приравнен к франку Бельгии, колонии которой Конго и являлась. В 67-м валютой уже независимого государства стал Заир, который в результате гиперинфляции 90-х критически обесценился, и страна вернулась к франку. Сегодня в несколько тысяч раз дешевле доллара США.
3: Валюты на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
5: Альфа-банк стал лауреатом международной премии New Age Banking Summit в номинации «Лучшее внедрение технологии искусственного интеллекта в масштабах всей организации». Награду вручили 18 мая в Маскате, столице Омана. Эксперты отметили системный подход Альфа-банка к использованию искусственного интеллекта, от клиентских сервисов и повышения операционной эффективности до усиления кибербезопасности и развития внутренних технологических платформ. Решения банка позволяют быстрее запускать продукты, улучшать клиентский опыт и повышать качество финансовых сервисов. Это уже третья международная награда Альфа-банка в регионе Ближний Восток и Северная Африка. Ранее банк получал премии в Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах. Магнит и Росатом запустили совместный проект по применению квантовых вычислений в ритейле. Технология способна обрабатывать данные с помощью особых компьютеров, которые решают сложные задачи быстрее обычных машин. По расчетам, эффективность планирования отгрузки товаров в магазин может вырасти на 30-40%.
3: Арбитраж.
5: Суд принял решение списать долг ЮГК перед Константином Струковым на 17 миллиардов рублей, сообщает Интерфакс. В конце апреля управляющая компания «Южуралзолото» подала иск к своему бывшему владельцу о признании договора займа притворной сделкой. Дело рассматривалось в закрытом суде. Ранее Струков был контролирующим акционером «Южуралзолота» и владельцем управляющей компании. В прошлом году эти активы перешли государству и сейчас выставлены на аукцион. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.

0: Об этом сообщила Минобороны. Учения проходят с 19 по 21 мая. В них участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанские флоты, а также командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Говорится, что в ходе учений ядерных сил будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Задействовано почти 65 тысяч военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, 8 стратегических подлодок, 73 надводных корабля и более 140 летательных аппаратов. А масштаб учений и то, на каком фоне они проходят, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности, Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Рабатов.
1: Такие учения планируются заблаговременно, потому что это огромное мероприятие, очень дорогостоящее, организационно вовлекающее десятки тысяч людей, огромный объем военной техники и систем связи, управления. То, что на этом фоне происходит визит в Китай, тоже не совсем случайно, потому что в ходе визита президент России хотел бы, чтобы в Китае лишний раз вспомнили о том, что Россия все еще остается ядерной сверхдержавой, которая намного опережает Китай. Хотя при всем экономическом могуществе Китая и его растущей политической роли в мире, самым важным критерием национального могущества, которым все еще остается ядерное оружие, особенно сейчас в условиях развала системы контроля над ядерным оружием, выступает на передний план уже как элемент национальной мощи и инструмент внешней политики. Что в этих условиях Китай должен считаться с Россией как старшей державой в сфере ядерного оружия и самых новейших военных технологий. Почему это проводится помимо Китая? Это ответ на все, что происходит в Североатлантическом регионе. Напоминание Трампу о том, что откладывать переговоры с Россией неразумно. Россия остается ядерной сверхдержавой, и никакие золотые куполы трамповские это не отменят. Помимо всей активности Трампа и вовлеченности его другими регионами и другими вопросами, следовало бы ему, как очередному американскому президенту, помнить, что вопросы мира и безопасности решаются прежде всего между Россией и США. И главной темой этого диалога было и должно оставаться впредь ядерное оружие, которое должно быть поставлено под контроль и регламентировано договорно-правовым путем. То, чего Трамп не понимает, судя по его ответу на предложение Путина, продлить соблюдение основных параметров договора ДСНВ, который истек в феврале текущего года. В чисто военном отношении заявление многих европейских лидеров, прежде всего германского, французского, то, что Европа будет развивать свое собственное европейское ядерное сдерживание. Правда, непонятно пока, как и за счет каких средств. И учения, которые проводятся на Западе, создают тот фон, на котором небывалое за долгое время по масштабу учения российских стратегических ядерных сил должно служить напоминанием о том, что это не тема для бравады со стороны Запада и не темы для каких-то пустых рассуждений и беспредметных угроз.
0: Алексей Арбатов, академик РАН. Вооруженные силы России также отрабатывают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Об этом сообщили в российском Минобороны. Вместо спортбара в кинотеатр. Любители футбола уже начали бронировать места для просмотра финала Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая. Многие болельщики в этом году собираются следить за игрой на большом экране. Это не что-то новое. Сами кинозалы стали пробовать такой формат еще в годы пандемии. Но сейчас привыкла и аудитория, говорит москвич Андрей, который уже купил вместе с друзьями билеты в один из столичных кинотеатров.
2: На моей памяти было несколько раз, что мы смотрели на большом экране в кинозале финалы Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Это довольно интересное мероприятие. Демократичные цены в пределах 1000 рублей. Мы встречаемся, собираемся, выкупаем, ну, не весь ряд, примерно 5-6 мест. И не могу сказать, что очень большой спрос на такие услуги. Часто в таком зале мы практически в одиночестве смотрим с друзьями футбол. Отличный звук, классная картинка. Если еще взять каких-то вкусняшек, то можно отлично посмотреть футбол. Чуть не хуже, чем в баре, да, с другой атмосферой, но для разнообразия тоже интересный вариант досуга.
0: Москвич Андрей. Другие болельщики бронируют столы в спортбарах. О том, есть ли ажиотаж, мы спросили у владельца паба «Твит энд Стаут» Кирилла Медведева.
3: Обычно на финал Лиги чемпионов места начинают бронироваться примерно за неделю. Обычно за несколько дней уже мест свободных не найти. Мы, например, на этот финал Лиги чемпионов делаем специальную программу на вечер, продаем на нее билеты. У нас просмотр финала Лиги чемпионов, а потом концерт. Ажиотаж последние годы не наблюдается по причине того, что отечественные клубы не играют в Еврокубках, и интерес российского зрителя сильно снижается из-за этого.
0: Кирилл Медведев, владелец паба «Твит энд Стаут». Напомню, в финале Лиги чемпионов встретится французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал». Никто не пришел на аукцион. Попытка продать небоскреб РЖД в Москва-Сити успехом не увенчалась. Речь о небоскребе Moscow Towers. В лот входили две башни в 63 этажа. Это 210 апартаментов, 111 офисных помещений, 115 кладовых и больше 1000 машиномест. Стартовая цена была заявлена на уровне в 280 миллиардов рублей. Шаг аукциона 8,5 миллиардов. Заявки, впрочем, так и не поступили. Что дальше? Говорит член совета директоров инвестиционной платформы SimpleSt Артем Цагоев.
4: Изначально актив выставлялся по нерыночной цене, весьма завышенной. Почему она была такой? У меня есть своя версия о том, что просто этот объект его нынешние обладатели продавать не хотят. Они делают это под давлением. По большому счету, они должны показать, что попытки сделаны, но, к сожалению, покупателей нет. Дальше ситуация будет развиваться следующим образом. Я думаю, что этот объект еще раз будет выставлен на аукцион. Причем, я думаю, что это будет сделано еще несколько раз. Результат будет, скорее всего, неудовлетворительным. После чего он будет снят с торгов, и возможно, что организация, которой он сейчас владеет, продолжит его эксплуатировать.
0: Член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев. РЖД выкупил часть площадей в небоскребе Moscow Towers в конце 2024 года. Там планировалось разместить около 20 тысяч работников центрального аппарата, филиалов и дочек. Продажа могла бы поправить финансовое положение РЖД. Это было одно из предложений правительства по оптимизации бюджета.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 20 мая и 11 июня на сцене Театра эстрады. Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина. Режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стрична, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+. Знай меру. Парасанг или фарсах – ближневосточная мера длины древнеперсидского происхождения. Сегодня в Иране приравнено к 6 километрам. Изначально это примерное расстояние, которое караван проходит от одного привала до другого. Европейский аналог – лига, морская лига – это 3 морских мили или 5,5 километров. Знай меру на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Скажите, сколько окон в Нью-Йорке? Спрашивали раньше продвинутые HR на собеседованиях, проверяя математические способности, логику и смекалку. Сегодня в арсенал методов оценки у опытных HR обязательно входит проверка навыков по использованию искусственного интеллекта. Давайте обсудим, на что HR обязательно обратит внимание и какие вопросы задаст. Самый простой и общий вопрос – умеет ли кандидат превращать ИИ в рабочий инструмент или знает только название сервисов? Потому что сегодня фраза фразой «я пользуюсь GPT» уже никого не удивишь. Почти как когда-то строчкой в резюме «я умею работать в Word». Важнее другое – насколько человек умеет экономить время и повышать качество работы. Пожалуй, все решает умение работать руками, а не умение красиво про это рассказывать. Поэтому на собеседовании все чаще будут проверять не только теорию, а скорость мышления и прикладной подход. Например, могут спросить, какой последний рабочий процесс вы ускорили с помощью нейросетей? Как вы проверяете, что ИИ не ошибся? Какой самый бесполезный AI-инструмент вы пробовали и почему? Логика понятна, да? Сервисы меняются ежемесячно. Важна способность разобраться в новом интерфейсе и встроить ИИ в рабочие процессы. Еще один хороший тест. Можно дать кандидату задачу в реальном времени. Не просто спросить, что такое промпт-инжиниринг, а, например, как за 10 минут подготовить структуру презентации или как сделать сравнительный анализ конкурентов. Может быть, как превратить длинный текст в пост для соцсетей или составить план запуска продукта. И дальше можно оценить не только результат, но и процесс. Умеет ли человек уточнять задачу, декомпозировать запрос, понимает ли контекст, перепроверяет ли ответы ИИ и как быстро исправляет ошибки. Важное наблюдение при оценке навыков владения искусственным интеллектом – все, кто действительно активно работает с AI, всегда экспериментируют сразу с несколькими сервисами одновременно, объясняют, где и какой инструмент сильнее, собирают собственные библиотеки промптов и автоматизируют рутину.
5: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 15.58, студия Вероника Романова. Инфляционные ожидания населения России в мае немного выросли до 13%, с 12,9% в апреле. Таким образом, они вернулись на уровень июня-июля 25-го. Это следует из оперативной справки «Инфом» по итогам проведенного по заказу Банка России опроса. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания россиян в апреле снизились до 12,9% с 13,4%. Оценка наблюдаемой населением инфляции в мае выросла до 15,1%. Процента с 14,6% в апреле, а в марте она составляла 15,6%. До этого 4 месяца оставалась на уровне 14,5%. Работу проката электросамокатов запретили в Солнечногорске. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета. Аналогичные меры были приняты и в ряде других округов Московской области. Среди них Люберцы, Котельники, Раменская и Лобня. При этом накануне Минтранс Подмосковья сообщил об утверждении единого подхода к организации работы сервисов кикшеринга. В мире существует риск новой пандемии. Вспышки инфекционных заболеваний происходят все чаще, а ущерб от них все больше. Об этом говорится в докладе Глобального совета по мониторингу готовности к пандемии, созданном Всемирной организацией здравоохранения и Всемирным банком в 2018 году. Авторы докладов указывают, что мир откатывается назад по таким показателям, как доступ к средствам диагностики, вакцинам и лекарствам. Они также напоминают, что спустя несколько месяцев после выхода первого доклада с предупреждением о неготовности мира к глобальным эпидемиям разразилась пандемия коронавируса, самая смертоносная с 1918 года. И с марта 20 по май 23, по данным ВОЗ, она унесла жизни до 20 миллионов человек. В магазинах Lidl в Нидерландах в партиях бананов нашли десятки килограммов кокаина, сообщают местные СМИ. Первая партия была найдена накануне днем в магазине этой сети в Синд-Уэндерде. Позднее аналогичную находку обнаружили в другом магазине. В обоих случаях наркотики нашли во время разгрузки партии фруктов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет Bloomberg. Рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана. Однако некоторые аналитики считают такой курс слишком переоцененным. А чего можно ждать от рубля дальше? Этим летом без пересадок из России можно будет улететь всего в 32 страны. Это на четверть меньше, чем зимой, почитали в Ассоциации туроператоров России. В начале 80-х, во времена железного занавеса, советским гражданам было доступно в 3 раза больше направлений. Удивительно, но при этом международный пассажиропоток за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. В Екатеринбурге ввели сухой закон из-за конгресса библиотекарей. Согласно указу городской администрации, запрещена будет именно продажа алкоголя. Рестораны смогут работать, как и прежде. Екатеринбург ожидает прибытия почти 1500 библиотечных специалистов из 89 регионов России. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что с начала апреля российская национальная валюта укрепилась к доллару на 12%, достигла отметки в 72 рубля 60 копеек за доллар впервые с февраля 2023 года. Сегодня на межбанке доллар опускался ниже 71 рубля. Сейчас такая же ситуация. 70 рублей 82 копейки дают за доллар. А рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана и прикрытия Ормузского пролива. Однако некоторые аналитики считают такой курс рубля слишком переоцененным, пишет Bloomberg. А все это мы обсудили с главным экономистом Т-инвестиций Софией Донец.
8: По всем метрикам он уже давно оторвался в зону очень крепкого. За последние 10 лет у нас покупательная способность доллара в России упала в полтора раза. Вот остается только рассуждать, считаем ли мы, что это закономерно, или считаем, что это скорее такой временный фактор. Мы пока ближе к второму мнению.
0: Пойдет ли дальше, еще выше, или откатится? И когда вообще могут произойти какие-то существенные, заметные изменения?
8: Многое зависит от ситуации на нефтяном рынке, но май специфический месяц, когда очень высокая экспортная выручка встретила небольшой спрос от Минфина. По бюджетному правилу кажется, что в июне объем операций Минфина по покупкам валюты должен возрасти втрое. Если это действительно произойдет, то рынок станет чуть более сбалансированным, и мы перестанем двигаться однонаправленно по рублю. Но пока этого остается только ждать и ждать объявления Минфина. Они будут только в начале июня. Многие факторы потихонечку капали в сторону того, что спрос на валюту в России оказывается не очень большим. Это и меньший отток капитала, не только сейчас, но и последние несколько лет. Это и меньшая популярность иностранных заграничных поездок. Опять же таки, Эмираты — это всего лишь такая маленькая капля в этом море. Это и в целом низкий импорт, который никак не хочет отскакивать, потому что инвестиционная пауза за счет высоких ставок продолжается. Но тем не менее, когда у вас вдруг внезапно сырьевые цены удвоились и приток сырьевой валюты в страну удвоился, это остается главной темой. И сбалансировать вот такой большой сырьевой приток на настоящий момент может действительно только Минфин со своим бюджетом правилам. Поэтому сейчас все-таки это основная история. Для нас все-таки в фокусе будет то, что нам будет сообщать Минфин на ближайшие недели. Будет ли он растить свое присутствие, прибавляя рынку сбалансированности?
0: Есть вероятность, что заметно будет меняться ключевая ставка и вообще политика Центробанка по отношению к ключевой ставке?
8: ЦБ нам весь последний год ни словом, а делом транслирует мысль, что он не очень чувствителен к истории по рублю. Сама инфляция сейчас очень низкая, апрельские данные низкие, недельная инфляция остается невысокой. Кажется, снижать бы ставку и снижать. По крайней мере, экономика как есть, рубль как есть, они оставляют большое пространство для снижения ключа, так что, на наш взгляд, в июне можно было бы рассматривать снижение ставки и на 50, и на 100 базисных пунктов. Но на рынке, еще раз, после последнего апрельского решения есть и те, кто ждут и паузу, и маленький шаг в 25 базисных пунктов, несмотря ни на что. Рубль мало помогает еще и потому, что воспринимается как временный феномен.
0: Главный экономист инвестиций Софья Донец. В ближайшие два месяца, скорее всего, произойдет откат, и курс вернется к диапазону от 75 до 83 рублей за доллар, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики брокер Александр Тимофеев. С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин.
9: Мы оказались во власти противоречивых и, честно говоря, очень кратковременных факторов. Во-первых, невероятный приток нефти-долларов, который случился неожиданно и для правительства, и, в общем, для нашей экономики, для самих нефтяников. С другой стороны, мы видим, что денежно-кредитная политика, наоборот, оказалась несколько жестче ожиданий. Если очень упрощенно говорить, что хочет делать Центробанк, в общем, что он делает, он подсушивает экономику. Это значит, что у нас импортеры покупают меньше валюты и меньше товаров. Получилось, что на середину мая долларов предложение достаточно большое, потому что нашим нефтяникам и газовщикам нужны рубли, чтобы расплачиваться с бюджетом, чтобы платить налоги, чтобы расплачиваться по своим счетам, ну и вообще на деятельность. А одновременно у импортеров просто гораздо меньше потребностей. Обычно, когда мы видим столь экстремальные курсы и заявления со стороны Блумберга, мы одновременно видим невероятный энтузиазм у населения, которое начинает скупать валюту. Кажется, это первый раз, когда мы этого не видим. И потому что валюты физической в стране мало, и потому что население, кажется, к этой идее не то чтобы охладело, но это стало не так популярно. Опять же, если мы посмотрим, даже такой маленький поток денег, необходимый на туризм, практически иссяк просто в силу того, что стало гораздо сложнее логистически с точки зрения виз. В любом случае, я бы пока не делал каких-то очень серьезных выводов. Отыграет ли он дальше? Большой вопрос, но скорее я бы ставил на возврат рубля в привычный диапазон от 75 до 83, чем на дальнейшее укрепление.
10: Это в какой период?
9: Конечно, мы все во власти геополитики и кризиса вокруг Ирана. Но кажется, что за следующие 2 месяца, за летний период, произойдет одно из двух. Или цены на нефть вернутся к нормальному диапазону, или же у нас перестроится рынок, и в том числе перестроится правительство, например, относительно бюджетного правила. Никто не заинтересован сейчас в суперкрепком рубле. Видим курс 71. Но объемы на рынке очень и очень небольшие, поэтому пока правительству вмешиваться не стоит.
10: ЦБ все равно смотрит на курс рубля, принимая решение по ключевой ставке, и на какие мысли это может натолкнуть регулятор?
9: ЦБ будет делать вывод не исходя из рубля, а исходя из тех цифр конкретно по инфляции, которые он увидит. Крепкий рубль – это очень хорошая новость для инфляции. Соответственно, в текущей ситуации у ЦБ будет очень маленькое количество вариантов ставку не снизить. Потому что, опять же, ЦБ действует у нас очень предсказуемо, и он не может отклоняться от того сценария, который он сам же заложил. Этот сценарий очень четкий. Инфляция, инфляционные ожидания низкие, снижаем ставку. Инфляция, инфляционные ожидания вырвались из-под контроля, ставку оставляем на текущем уровне. Для ставки новость скорее хорошая, то, что мы сейчас видим по курсу.
0: Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-Broker. Агентство Bloomberg пишет, что рубль уже 2-й год подряд идет вразрез с официальными и рыночными прогнозами, которые предсказывали девальвацию российской валюты. А в апреле глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что в ближайшие годы курс рубля будет более устойчивым, чем, цитата, многим бы хотелось. Среди причин укрепления нацвалюты он назвал снижение оттока капитала из России. Прямых рейсов меньше, а пассажиров больше. Этим летом без пересадок из России можно будет улететь всего в 32 страны. Это на четверть меньше, чем зимой, почитали в Ассоциации туроператоров России. А в начале 80-х, во времена железного занавеса, советским гражданам было доступно в 3 раза больше направлений, отмечают в Ассоциации. Часть направлений к этому лету исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов. Например, нет рейсов на Кубу и Венесуэлу. Конфликт на Ближнем Востоке лишил путешественников прямых рейсов в Кувейт и Бахрейн. Также из расписания исчезли перелеты в Алжир. Удивительно, но при этом, по данным Ассоциации туроператоров, россияне стали летать за границу активнее. Международный пассажиропоток за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
11: Одно из главных зимних направлений для россиян, Арабские Эмираты, резко провалились по вполне понятным причинам. У нас летало больше 400 рейсов в неделю из нескольких аэропортов Российской Федерации. Больше чем 15 городов у нас были рейсы в Арабские Эмираты. И сейчас российские компании перестали летать. Зарубежные компании резко снизили количество рейсов и, естественно, городов вылета. Трагедии делать не стоит из информации о том, что сократилось количество рейсов за рубеж. Наоборот, рейсы в некоторые страны у нас выросли. Естественно, Турция. Основная причина резкого роста интереса россиян к отдыху за рубежом – это резкое укрепление российского рубля. То, что мы видим последние 2 года, особенно последние несколько месяцев, укрепление рубля на больше, чем на 30% за последнее время – это действительно много. И российские отельеры сейчас понимают, что они теряют турпоток. Мы видим, что тот же Сочи минус 10% растет. Анапа, но с низкой базы прошлого года, Анапа растет плюс 40%. Традиционные курорты, вот такие как Сочи, теряют россиян. Отель 4 звезды, все включено, в сутки за номер в Сочи стоит больше 20 тысяч рублей. За эти деньги мы можем в Турции в мае предоставить отель 5 звезд по системе ультра, все включено. Сейчас, например, в среднем турпоток по России растет плюс 6%, а турпоток за рубеж плюс 12%.
0: Генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан. А пока не ясно, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию, с которой недавно заработал без виз. А среди стран, в которые можно полететь этим летом без пересадок, например, Армения, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы. На какие направления есть массовый спрос туристов, рассуждает гендиректор турагентства «Планета Онлайн» Ольга Матюгина.
12: Среди стран с прямым

0: Решение сократить срок безвизового режима для туристов из более чем 90 стран, включая и нашу. Он уменьшится с 60 до 30 дней. В Российском Союзе туриндустрии уверяют, на организованные туры это не повлияет. Большинство туристов приезжают в страну не больше, чем на 2 недели. Но, скорее всего, станет меньше длительных зимовок, а часть туристов будет комбинировать талант с другими странами, например, Вьетнамом, Малайзией или Индонезией, говорят эксперты.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Российский рубль стал лучшей валютой в мире по динамике к доллару, пишет Bloomberg. С начала апреля рубль укрепился примерно на 12%, достигнув отметки в 72,6 за доллар. Агентство указывает, что укрепление российской валюты – это результат дисбаланса на финансовом рынке из-за санкций, а также жесткой денежно-кредитной политики, призванной компенсировать расходы на украинский конфликт. Bloomberg пишет, что спрос на иностранную валюту в России остается низким на фоне высокой ключевой ставки ослабленного импорта, большая часть которого, 60%, оплачивается в рублях. Агентство отмечает, что укрепление рубля означает, что экспортеры покупают меньше рублей в обмен на свою валюту, что оказывает давление на прибыль, дивиденды и налоговые поступления в бюджет. Грузия в январе-апреле этого года экспортировала в Россию более 15 тысяч тонн вина. Это на 6% больше аналогичного показателя 2025 года. Общая сумма поставок составила почти 45 миллионов долларов. Это данные Национальной службы статистики Грузии. Всего республика в этом году поставила за границу почти 24 тысячи тонн вина на сумму около 73,5 миллионов долларов. Медианная предлагаемая зарплата в сфере медицины и фармацевтики в России в апреле этого года составила 80 тысяч рублей. Это на 7% выше показателя прошлого года. По сравнению с апрелем 24-го рост оценивается в 26%, говорится в исследовании HeadHunter. Самые высокие зарплатные предложения фиксируются в регионах с традиционно высоким спросом на медицинские кадры. Так, в Камчатском крае медианная зарплата достигла 143 тысяч рублей, в Магаданской области 135, в Татарстане 130 тысяч рублей, в Москве 115 тысяч рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
0: Сейчас столица плюс 32. В ближайшее время осадков не ожидается. На завтра синоптики также передают до 30 тепла и без осадков. Шестнадцать в Москве. В Москве упал спрос на элитные новостройки. Примерно на треть по сравнению с прошлым годом, об этом пишут ведомости со ссылкой на данные агентств недвижимости. Покупатели стали чаще экономить и становятся избирательнее. По данным БНМ-ПРО,

0: На элитном рынке сейчас в среднем стоит 2 миллиона 600 тысяч рублей. И только с начала года он подорожал на 6%. О том, чем связано снижение спроса, рассуждает управляющий партнер компании «Интермарк» городская недвижимость Дмитрий Халин.
1: Целевая аудитория покупателей в этом сегменте – это традиционно бизнесмены. В силу жесткой денежно-кредитной политики очень многие бизнесы чувствуют себя не лучшим образом, поэтому у их владельцев и топ-менеджеров задача сохранения бизнеса скорее, чем приобретение и высвобождение денег на покупку элитного жилья. Вторая причина – это цены, которые ушли далеко за 2 миллиона рублей за квадратный метр, средний уровень цен. Если мы говорим о топовых локациях, таких как Хамовники, Арбат, Замоскворечье. Здесь найти квартиру дешевле 3 миллионов рублей за квадратный метр становится проблематичным, если говорить о строящихся домах. По этой причине часть спроса перетекает на вторичный рынок, где цены в 1,5-2 раза

0: в более зеленых районах, с хорошим благоустройством, с новой инфраструктурой.
1: Управляющий партнер компании «Интермарк. Городская недвижимость» Дмитрий Халин. Эксперты отмечают, девелоперы выводят новые комплексы на рынок с изначально высокими ценами, но из-за этого покупатели не видят высокого инвестиционного потенциала в такой покупке. Своими наблюдениями о том, почему снизился спрос, делится эксперт по элитной недвижимости «Замоскворечье» и ЦАО, автор телеграм-канала «Замоскворечник» Александр Уткин.
2: Снижение есть, и связано оно прежде всего с эффектом высокой базы. В прошлом году рынок был активен, были высокие показатели. Это первый момент. Второй момент. Общая экономическая ситуация тоже сейчас пока не сильно внушает оптимизм. Покупатели выжидают. В этом сегменте нет какой-то суперсрочной необходимости покупки. Третий момент. Инвестиционный потенциал элитной недвижимости существенно ниже, чем ранее. То есть, если говорить об инвестиции, я бы говорил об инвестиции как сохранении капитала, арбитражные инвестиции. Купил дешевле, продал дороже. Сейчас работает слабо. Не нужно забывать, в этом году, особенно в сегменте «Делюкс», планируется достаточно много новых стартов. В первом квартале уже знаковые проекты стартовали. В Левшинском переулке, в Палашовском минимум 10 проектов еще выйдет на рынок. И денег на рынке однозначно меньше не стало. Просто изменилось потребительское поведение покупателя.
1: Эксперт по элитной недвижимости Александр Уткин. А вот на вторичном рынке массового сегмента жилья тем временем оживление. По данным столичного Росреестра, в апреле в Москве оформили более 13 тысяч сделок купли-продаж жилья. Это на 19% больше, чем год назад.

0: сентября разработчикам приложений надо будет проходить процедуру одобрения своего продукта со стороны Google. Остается Рустор, но пока не ясно, допустит ли Android сами приложения для пополнения библиотеки магазина. Для чего Google вводит такие правила, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
1: Два года назад компания Google изменила свою лицензионную политику, и на всех парах двигаются к той же самой модели, что исповедует компания Apple, когда они смотрят, что за приложение добавляется, и решают, можно ли его добавить в Google Store или нет. Компания Google будет запрещать установку APK-файлов. На данный момент это еще возможная опция. Если нет приложения, мы можем скачать, но сам установщик и установить. Google уже в эту сторону много двигается. Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что платформа Android станет точно такой же, как компания iOS от компании Apple, полностью проприентарной, и туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что Android будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, которые уже Google давно исключен из операционной системы, и можно перейти на Huawei, это система Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor. Из таких, которые продаются в открытом для простых людей, это операционная система RedOS M на базе AOSP. Она очень похожа на Android и без сервисов Google. И есть российская операционная система Aurora, которая не является Android. На нее приложение от Android поставить нельзя, но это полностью своя разработка, которую можно развиваться. Есть другие операционные системы, на них устройств сложно приобрести. Но у нас достаточное количество как и собственных мобильных операционных систем, так и собственных мобильных операционных систем на базе операционной системы Android.
0: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Также Google сообщает, что пользователи Android все же смогут устанавливать неподтвержденные приложения, однако процедура будет резко усложнена. Понадобится открыть настройки, включить режим разработчикам, прочитать предупреждение, подождать 24 часа, затем еще раз поставить все разрешения и подтвердить, что осознаешь все риски. И только после этого на телефон можно будет установить неподтвержденное приложение. Это не так страшно, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
2: Новая политика Google в целом понятна. Они стараются обезопасить устройство. Но тут явно будет лазейка, потому что все равно есть разработчики. Конечно же, можно будет перевести телефон в специальный режим, где вы сможете спокойно ставить все необходимое. А также Google борется за то, чтобы их устройства были более безопасны. И если смотреть на это не с точки зрения блокировки конкретно российских приложений, а вообще зловредных приложений, это неплохой шаг. Но я уверен, что будет определенная галочка, которая позволяет использовать то или иное приложение. Вы можете поставить приложение, вам скажут, ой, а вы знаете, это источник нехороший, и вообще в целом Google его не одобряет, а вы говорите, ну, а я одобряю. Тогда, условно, Google снимает с себя ответственность. Я крайне сомневаюсь, что Google избавится от этой галочки, потому что в противном случае большое количество и разработчиков ПО, кстати, благодаря которым и стал так Android популярен, потому что можно было легко выпускать свои приложения, до сих пор можно это легко делать. В целом Google лишится своей основной фишки, своей платформы. Ну, а также, что касается дополнительных приложений, и дополнительных сторов, звучит это крайне странненько. Поэтому уверен, что Google ужесточит правила, будет контролировать, но будет просто уведомлять пользователей, что данное приложение небезопасно, но при этом все равно даст возможность его использовать.
0: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. А пользователям также придется пройти дополнительную аутентификацию с помощью лица, отпечатка пальца или пин-кода устройства. После этого функцию установки сторонних приложений можно будет включить на 7 дней или неопределенный срок. Центробанк подготовил ряд поправок к правилам оформления ОСАГО. Основных изменений три. Первое. По части супругов погибших участников СВО теперь можно оформить ОСАГО до завершения процедуры вступления в наследство. Для этого достаточно будет документов, выданных нотариусом. Сейчас право собственности на машину может быть оформлено только спустя полгода при отсутствии завещания. А второе. Закрепленное правило владельцев полиса на возвращение части страховой премии при отказе от ОСАГО до начала его действия. Сейчас время не возвращается.

0: действует, по-моему, с момента запуска системы ОСАГО. Для них ничего не поменяется. Появится дополнительная возможность прекратить договор до его вступления в силу. Это экзотическая ситуация. Я боюсь, что это в основном приведет к тому, что какие-то не очень добросовестные люди будут покупать полис только для того, чтобы зарегистрировать машину, а потом его возвращать обратно. Я бы хотел подсветить здесь вот какой вопрос, который, по-моему, сейчас находится за рамками рассмотрения. Дело в том, что у каждого водителя существует так называемая его страховая история. И вот если по какой-то причине он прекращает договор страхования, то эта страховая история останавливается. Здесь возникает коллизия, потому что, вообще говоря, не исключено, что у этого человека может ухудшиться коэффициент бонус-малус, хотя в аварии-то он не попадал, он просто не управлял транспортным средством. Мало ли какие могут быть причины. На этот случай в других странах существует процедура заморозки полиса ОСАГО. Человек, допустим, продает машину, потому что не может ей управлять в течение года-двух. Если он не просто прекращает договор, а замораживает его, в этом случае его страховая история сохраняется. То есть он как бы говорит, я не буду водить машину в это время, а вы, страховщики, пожалуйста, не ухудшайте мне мою страховую историю. Может быть, нам имеет смысл такой же механизм предусмотреть в законе об ОСАГО в России.
1: Глеб Веленский, член Совета директоров группы содействия «Дельта». Средняя стоимость годового полиса ОСАГО с начала года выросла на 3% и достигла планки в 7555 рублей.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 16:28, студия Вероника Романова. Москва рассчитывает, что во время визита Владимира Путина в Китай удастся решить вопросы с проектом трубопровода «Сила Сибири-2». Это пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российскому правительству. По их данным, Москва надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, сделают Китай более гибким в переговорах по контракту на цены на газ для этого трубопровода. Китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров, но существенного прогресса пока нет, говорит один из российских чиновников. Владимир Путин отправился в Китай. Завтра у него состоятся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Суд установил, что продюсер Андрей Разин не является автором песен «Ласкового мая». Таким образом, апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда удовлетворила жалобы вдовы солиста группы Юрия Шатунова Светланы. Она не согласилась с решением Хостинского районного суда Сочи об установлении авторства песен коллектива за Разиным, заочно арестованным по обвинению в мошенничестве, и подала иск в вышестоящую инстанцию. Решение суда вступает незамедлительно. В Госдуме призывают возобновить субсидирование компаний, трудоустраивающих выпускников. Программа субсидирования показала очень хорошие результаты. В ней участвовали 4 тысячи компаний, на работу устроились 122 тысячи выпускников. Такие данные привел депутат Алексей Нечаев. Сборной России по муай-тай вернули право выступать с национальной символикой. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. В июне российская сборная выступит на чемпионате мира в Малайзии. Ранее российских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном допустила Международная федерация гимнастики, Международная федерация водных видов спорта, Международная ассоциация бокса, Международная федерация дзюдо, Международная федерация самбо, Всемирная федерация тэквондо и Международная федерация шашек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 5 человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха. Спасти удалось 10 человек. Транспортная прокуратура уже установила, что перевернувшаяся аэролодка не имела лицензии. В Испании по делу о смерти основателя Манго задержали его сына Джонатана Андика. Обвиняется он в убийстве отца Исака Андика, который официально погиб в результате несчастного случая в 24-м году. Джонатана доставили в суд для допроса. Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно. А что это значит для театров и зрителей? Об этом также в эфире «Бизнес FM». Пять 5 человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепах, сообщил управление МЧС по Бурятии. По данным региональной прокуратуры, катер «Хивус» перевернулся примерно в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек.

Человек, а в том числе 14-летнего ребенка. Одна женщина была госпитализирована с раной ноги. Пассажиры лодки были без спасательных жилетов, сообщает МЧС. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как пишет СМИ, Бурятия, капитан судна выехал на лед, после чего попытался выполнить

0: либо посмотреть на чистый лед посередине. Ну, нет такого, мы выходим на берег, и стоит 10, 20, 30 лодок на любой выбор. Но она не особо популярна, потому что это еще и удовольствие не из дешевых. Поездка начинается от 2000 рублей. Поэтому среди местных это не особо популярно. Чаще всего это либо организованные туры, либо какие-то небольшие совсем вещи. Кто-то на снегоходах, например, цепляет. Небольшие резиновые кареты вот 4-5 человек. Байкал очень часто встает тяжело, экстремально замерзает. И у берега чаще всего неровная поверхность, а различные торосы, снег наметает. Он потому что очень долго замерзает, до декабря, до января. Чтобы таким видом транспорта воспользоваться и вообще такой услугой, нужно немало работы провести по очистке этого льда, чтобы на берег приехали, тебя забрали. На кадрах видно, которые мы уже поделились, что там лед все равно еще не до конца распался.
1: Сергей Смолянинов, корреспондент телерадиокомпании «Оригус». Предварительной причиной опрокидывания аэролодки является перегруз, рассказали ТАСС в оперативных службах. Кто и как контролирует поездки на хивусах по Байкалу, «Бизнес-ФМ» рассказала гендиректора портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
2: Планировалось рассматривать какие-то поправки по работе хивусов, потому что раньше было 3-4-5 хивусов на один населенный пункт. Сейчас хивусы даже в Листвянке, наверное, под сотню вот этих аппаратов. В ближайшее время будут приняты какие-то поправки в законы, которые коснутся непосредственно хивусов. Вообще хивусы регулярно проверяют и транспортная полиция. Ловить хивусы будет сложно. Нужно руководствоваться и здравым смыслом и выдавать разрешение более жестко. Почему перевернулся хивус, сейчас выясняется. Это редко, когда хивус переворачивается. Хотя инциденты с ними и случаются, особенно там, где много людей на льду. Это было у нас около Листвянки, когда хивус наехал на женщину, и у нее, по-моему, был перелом ног. А вот так, чтобы хивус перевернулся, это довольно редко. Устойчивая конструкция у хивуса, он на воздушной подушке. Ему нужно наехать на какое-то препятствие, либо что-то должно сломаться у него внутри.
1: Анна Суркова, гендиректор портала «Твой Иркутск». За последние несколько месяцев это уже второй смертельный случай с туристами на Байкале. В феврале недалеко от острова Ольхон под лед провалилась буханка, в которой находились 8 туристов из Китая и местный водитель. Машина ушла на глубину 18 метров, погибли 7 граждан Китая и водитель-россиянин. В Испании по делу о смерти основателя «Манго» задержали его сына. Джонатана Андика обвиняют в убийстве отца Исаака Андика, который официально погиб в результате несчастного случая в 24-м году. А мужчину доставили в суд для допроса. Вот как об этой детективной истории рассказывает испанская газета «Вангуардия».
3: Миллиардер погиб, упав в ущелье во время похода неподалеку от Барселоны на горе Монсеррат. В тот момент единственным спутником был его сын Джонатан, который предложил отцу прогуляться по известной тропе, ведущей к местному монастырю. Поход теоретически должен был позволить ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. Согласно первоначальным показаниям Джонатана, его отец неожиданно потерял равновесие и поскользнулся. Падение произошло с высоты более 100 метров в районе с очень крутыми склонами. Исаак Андик погиб мгновенно. Первоначально полиция квалифицировала инцидент как трагический несчастный случай, а месяц спустя судья даже временно закрыл дело. Но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана и официально предъявил тому обвинение в убийстве, даже дойдя до прослушивания его мобильного телефона для анализа переписки. Джонатан Андик категорически отрицает свою причастность к смерти основателя компании «Манго».
4: Джонатан Андик ha negado categóricamente cualquier responsabilidad en la muerte del fundador de «Манго».
1: Исаак Андик был одним из богатейших людей Испании, родился в Стамбуле, а потом вместе с семьей переехал в Барселону. В 1984 году Андик основал сеть магазинов «Манго». Сейчас в мире насчитывается около 3000 торговых точек под этим брендом, а в год смерти Андика компания показала рекордный объем продаж – более 3 миллиардов евро. По данным СМИ, главным наследником состояния Андика стал его сын Джонатан, который входит в совет директоров «Манго». Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Такие данные представлены в открытом отчете Минкультуры. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно, плюс 3,5%. А в прошлом году театры посетили 44 миллиона.

0: человек. Цены на спектакли растут уже не первый год, говорят эксперты. При этом ряд театров поднимает стоимость билетов по инерции из-за того, что растут цены у конкурентов. Как эта экономическая модель влияет на репертуар и какие постановки сейчас пользуются наибольшим спросом, рассказывает театральный критик автора блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
1: Многие театры подняли цены на свои спектакли. Это сейчас общее место. Кажется, что зрителей все больше и больше. И, собственно, по этой причине театры не стесняются поднимать свои ценники. При этом многие театры, включаясь в эту гонку, потому что это же говорит в первую очередь об успешности театра, а им нужно декларировать, что они успешны, что они на расхват, и поэтому сдирают ценники. Но некоторые спектакли приходится потом снимать, потому что по этим ценам они не продаются. Здесь есть явная сторона и есть неявная. Это неявная часто демонстрирует, что приходится избавляться от неликвидных спектаклей, потому что по цене 8 тысяч на спектакль «Буря» в театре Пушкина, например, никто не хотел идти, потому что это смелый, экспериментальный и очень дерзкий спектакль. Цена 8 тысяч для широкой аудитории солидная. Что касается общей массы, все подняли цены, и сейчас, как раньше, сходить за 1000 рублей на спектакль уже кажется чем-то совершенно невероятным, ну, либо вы будете сидеть где-то в очень последнем ряду, либо даже, может быть, на улице.
0: Вячеслав Герасимчук, театральный критик. За последний год средняя цена театрального билета выросла на 11% с 2200 до 2500 рублей, приводят данные Кассир.ру. Директор по маркетингу этой платформы Александр Барсуков рассуждает о том, почему театры поднимают цены и как реагирует зритель.
2: Это отражает общую тенденцию к повышению себестоимости постановок. Театры вкладываются в первую очередь в качество. Улучшают организацию, оформление, добавляют спецэффекты и различные современные технологии. Зрители готовы платить за качественный доступ, потому что растет спрос на премьеры и масштабные события, которые стоят дороже. Зрители стали гораздо внимательнее планировать поход в театр, потому что стал недешевым удовольствием, и он все реже бывает спонтанным. Например, в 2025 году объем ранних бронирований вырос на 20% в сравнении с 2024.
0: Александр Барсуков, директор по маркетингу Кассир.ру. А кроме того, по данным Минкультуры, за прошлый год заметно выросли доходы от гастролей за рубежом. Они принесли нашим театрам около 670 миллионов рублей, что почти 75% больше, чем было годом ранее. А в качестве удачного примера эксперты называют уже традиционные гастроли театра Вахтангова в Китае в прошлом году, в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. Вахтанговцы с успехом представили спектакли «Евгений Онегин» и «Дядя Ваня». В Екатеринбурге ввели сухой закон из-за конгресса библиотекарей.

0: зону на дни проведения конгресса, в которой запрещено каким бы то ни было образом использовать алкоголь. Обычно это делается в дни массовых мероприятий, 9 мая, День города, 1 мая. И обычно это касается именно ограничения продажи алкоголя. Суть в том, что на указанной территории парковой никто никогда никакой алкоголь не продавал. Но это парковая территория и вообще там нет магазинов. Поэтому мы обратились в городскую администрацию, чтобы нам разъяснили, в чем в данном случае смысл вот этого вот запрета. И нам там объяснили, что смысл запрета состоит в том, чтобы участники форума библиотекарей, попытаюсь фрагментарно процитировать, оставались с чистой головой и не проносили с собой на форум библиотекарей алкоголь. Вдруг женщины-библиотекари желают отметить встречу коньячком. Решили это запретить.
1: Прекрасно. А раньше уже были такие конгрессы в Екатеринбурге, или это впервые?
0: Возможно, я невнимательно следил за этим сюжетом. Сюжет оказался в публичном поле вплоть до федерального уровня исключительно благодаря тому, что библиотекарям запретили приносить коньячок. Мы тут обсуждаем, что если это не пиар-акция конгресса библиотекарей, то ее стоило придумать.
2: Дмитрий Шлыков, главный редактор 66.ru. Не только сухим законом отметился Екатеринбург. В городе ввели лимиты на продажу огурцов в некоторых сетях. По словам местных жителей, огурцов дают не более 5-10 килограммов в одни руки. В сети «Ярче», где огурцы стоят 69 рублей, можно купить не больше 5 килограммов. При этом во многих точках товара уже нет. Компания пояснила, что покупка свыше 5 килограммов считается оптовой. Те же правила действуют в «Магните». Там огурцов можно взять побольше, до 10 килограммов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 20-30 мая. Театр кукол Образцова. Спектакль «Белая уточка». Страшная сказка о коварной ведьме, превратившей молодую княгиню в белую уточку. Авторская постановка для любителей мрачной фолк-эстетики представит мир древних страхов, заговоров и преданий. Здесь на озере растут манящие алые ягоды, стоит туман и слышно чье-то дыхание. Режиссер Борис Константинов. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 12+. Валюты. Валюты. Коста-риканский колон был введен в обращение в 1896 году, после обретения страной независимости от Испании. Национальная валюта названа в честь Христофора Колумба, имя которого в испанском варианте Кристобаль Колон. В новейшей истории курс колона колеблется вокруг отметки в 500 единиц за доллар США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Альфа-банк стал лауреатом международной премии New Age Banking Summit в номинации «Лучшее внедрение технологии искусственного интеллекта в масштабах всей организации». Награду вручили 18 мая в Маскате, столице Омана. Эксперты отметили системный подход Альфа-банка к использованию искусственного интеллекта. От клиентских сервисов и повышения операционной эффективности до усиления кибербезопасности и развития внутренних технологических платформ. Решения банка позволяют быстрее запускать продукты, улучшать клиентский опыт и повышать качество финансовых сервисов. Это уже третья международная награда Альфа-банка в регионе Ближний Восток и Северная Африка. Ранее банк получал премии в Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах. «Магнит» и «Росатом» запустили совместный проект по применению квантовых вычислений в ритейле. Технология способна обрабатывать данные с помощью особых компьютеров, которые решают сложные задачи быстрее обычных машин. По расчетам, эффективность планирования отгрузки товаров в магазин может вырасти на 30-40%.
3: Арбитраж.
4: Суд принял решение списать долг ЮГК перед Константином Струковым на 17 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс». В конце апреля управляющая компания «Южуралзолото» подала иск к своему бывшему владельцу о признании договора займа притворной сделкой. Дело рассматривалось в закрытом суде. Ранее Струков был контролирующим акционером «Южуралзолота» и владельцем управляющей компании. В прошлом году эти активы перешли государству и сейчас выставлены на аукцион. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «16:47 в Москве. Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщила Минобороны. Учения проходят с 19 по 21 мая. В них участвуют

0: ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, а также командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Говорится, что в ходе учений ядерных сил будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Задействовано почти 65 тысяч военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, 8 стратегических подлодок, 73 надводных корабля и более 140 летательных аппаратов. Масштаб учений и то, на каком фоне они проходят, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
1: Такие учения планируются заблаговременно, потому что это огромное мероприятие, очень дорогостоящее, организационно вовлекающее десятки тысяч людей, огромный объем военной техники и систем связи, управления. То, что на этом фоне происходит визит в Китай, тоже не совсем случайно, потому что в ходе визита президент России хотел бы, чтобы в Китае лишний раз вспомнили о том, что Россия все еще остается ядерной сверхдержавой, которая намного опережает Китай. Хотя при всем экономическом могуществе Китая и его растущей политической роли в мире, самым важным критерием национального могущества, которым все еще остается ядерное оружие, особенно сейчас в условиях развала системы контроля над ядерным оружием, выступает на передний план уже как элемент национальной мощи и инструмент внешней политики. Что в этих условиях Китай должен считаться с Россией как старшей державой в сфере ядерного оружия, самых новейших военных технологий. Почему это проводится помимо Китая? Это ответ на все, что происходит в Североатлантическом регионе. Напоминание Трампу о том, что откладывать переговоры с Россией неразумно. Россия остается ядерной сверхдержавой, и никакие золотые куполы трамповские это не отменят. Помимо всей активности Трампа и увлеченности его другими регионами и другими вопросами, следовало бы ему, как очередному американскому президенту, помнить, что вопросы мира и безопасности решаются прежде всего между Россией и США. И главной темой этого диалога было и должно оставаться впредь ядерное оружие, которое должно быть поставлено под контроль и регламентировано договорно-правовым путем. То, чего Трамп не понимает, судя по его ответу на предложение Путина, продлить соблюдение основных параметров договора ДСНВ, который истек в феврале текущего года. В чисто военном отношении заявление многих европейских лидеров, прежде всего германского, французского, то, что Европа будет развивать свое собственное европейское ядерное сдерживание. Правда, непонятно пока, как за счет каких средств. И учения, которые проводятся на Западе, создают тот фон, на котором небывалое за долгое время по масштабу учения российских стратегических ядерных сил должно служить напоминанием о том, что это не тема для бравады со стороны Запада и не темы для каких-то пустых рассуждений и беспредметных угроз.
0: Руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов. Вооруженные силы России также отрабатывают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Об этом сообщили в российском Минобороны. Вместо спортбара в кинотеатр любители футбола уже начали бронировать места для просмотра финала Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая. Многие болельщики в этом году собираются следить за игрой на большом экране. Это не что-то новое. Сами кинозалы стали пробовать такой формат еще в годы пандемии. Но сейчас привыкла и аудитория, говорит москвич Андрей, который уже купил вместе с друзьями билеты в один из столичных кинотеатров.
2: На моей памяти было несколько раз, что мы смотрели на большом экране в кинозале финалы Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Это довольно интересное мероприятие, демократичные цены в пределах 1000 рублей. Мы встречаемся, собираемся, выкупаем, ну, не весь ряд, примерно 5-6 мест. И не могу сказать, что очень большой спрос на такие услуги. Часто в таком зале мы практически в одиночестве смотрим с друзьями футбол. Отличный звук, классная картинка. Если еще взять каких-то вкусняшек, то можно отлично посмотреть футбол. Чуть не хуже, чем в баре, да, с другой атмосферой, но для разнообразия тоже интересный вариант досуга.
0: Москвич Андрей. Другие болельщики бронируют столы в спортбарах. О том, есть ли ажиотаж, мы спросили у владельца паба «Твит энд Стаут» Кирилла Медведева.
3: Обычно на финал Лиги чемпионов места начинают бронироваться примерно за неделю. Обычно за несколько дней уже мест свободных не найти. Мы, например, на этот финал Лиги чемпионов делаем специальную программу на вечер, продаем на нее билеты. У нас просмотр финала Лиги чемпионов, а потом концерт. Ажиотаж в последние годы не наблюдается по причине того, что отечественные клубы не играют в Еврокубках, и интерес российского зрителя сильно снижается из-за этого.
0: Владелец паба «Твиденстаут» Кирилл Медведев. Напомню, в финале Лиги чемпионов встречаются французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал». Никто не пришел на аукцион. Попытка продать небоскреб РЖД в Москве-Сити успехом не увенчался. Речь о небоскребе Moscow Towers. В лот входили две башни в 63 этажа. Это 210 апартаментов, 111 офисных помещений, 115 кладовых и больше 1000 машиномест. Стартовая цена была заявлена на уровне в 280 миллиардов рублей. Шаг аукциона 8,5 миллиардов. Заявки, впрочем, так и не поступили. Что дальше, говорит член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
4: Изначально актив выставлялся по нерыночной цене, весьма завышенной. Почему она была такой? У меня есть своя версия о том, что просто этот объект его нынешние обладатели продавать не хотят. Они делают это под давлением. По большому счету, они должны показать, что попытки сделаны, но, к сожалению, покупателей нет. Дальше ситуация будет развиваться следующим образом. Я думаю, что этот объект еще раз будет выставлен на аукцион. Причем, я думаю, что это будет сделано еще несколько раз. Результат будет, скорее всего, неудовлетворительным. После чего он будет снят с торгов, и возможно, что организация, которая им сейчас владеет, продолжит его эксплуатировать.
0: Член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев. РЖД выкупила часть площадей в небоскребе Moscow Towers в конце 2024 года. Там планировалось разместить около 20 тысяч работников центрального аппарата, филиалов и дочек. Продажа могла бы поправить финансовое положение РЖД. Это было одно из предложений правительства по оптимизации бюджета.
5: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 21 мая, клуб Алексея Козлова. В этот вечер на сцене ансамбля Анны Гофман «Конвивенция» обратился к традициям разных культур и эпох. В основе программы синтез исторических музыкальных пластов и их современного прочтения. Музыканты создают атмосферное и многослойное звучание, в котором переплетаются стили, ритмы и интонации, формируя целое художественное пространство. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
7: Знай меру.
6: Парасанг или фарсах – ближневосточная мера длины древнеперсидского происхождения. Сегодня в Иране приравнена к 6 километрам. Изначально это примерное расстояние, которое караван проходит от одного привала до другого. Европейский аналог – лига, морская лига – это 3 морских мили или 5,5 километров.
7: Знай меру на Business FM.
8: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
9: Первый после босса. На этой неделе считаем доходы и оцениваем карьерные перспективы в мире высоких технологий. Сегодня о новой категории сотрудников, тех, кто раньше других успел стать или самоназваться ведущим специалистом по искусственному интеллекту. Старшие инженеры и эксперты по внедрению и монетизации AI – самые дорогие люди на рынке. Успешный кандидат сможет осуществлять трансформацию всех наших продуктов с помощью AI, управлять инициативами, формировать AI-команды и интегрировать их в бизнес-процессы. Так описывает требования к руководителю по искусственному интеллекту компания «Островок Доход» от 8 до 13 тысяч долларов в месяц до налогов. На рынке зарплаты в области высоких технологий – новые лидеры. На фоне общего охлаждения – свежий пример сокращения зарплат технических сотрудников Disney. Рынок экспертов в области искусственного интеллекта остается перегретым. The Economic Times пишет о 60-процентной премии к средней зарплате, если роль и квалификация сотрудника связаны с AI. Важный нюанс. Речь идет не просто о инженерах, владельцах, владеющих технологиями. Ключевое требование – наличие в портфолио хотя бы одного реализованного бизнес-проекта, в котором AI показал реальное влияние на денежный поток, снижение расходов, выручку или производительность. Потолок зарплат, став и элит инженеров, умеющих доводить AI-решения до бизнес-результатов, может превышать доходы топ-менеджеров. По данным McKinsey, большинство компаний уже используют AI-инструменты, но лишь половина из них видит экономический эффект. Это создает большой спрос на профессионалов, способных не просто запустить AI-технологии, а перенастроить под них бизнес-процессы и довести проект до финансового результата. Заявленный доход на российском рынке от 1 000 000 рублей в месяц, но уверен, сильный кандидат может поторговаться.
8: Сумма технологий на Бизнес FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 16:58, студия Вероника Романова. Лидеры европейских стран на предстоящем саммите ЕС рассмотрят возможность продления антироссийских санкций на год, а не на полгода. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов, знакомых с ходом обсуждения. Они заявляют, что идея направлена на укрепление политической и правовой надежности санкционного режима в отношении Москвы. Так, утверждение пакета санкций требует единогласного решения всех стран-участниц, и европейские дипломаты каждые полгода сталкиваются с риском не принятия ограничительных мер политиками отдельных стран. Также продление рестрикций сразу на год вперед позволит снизить административную нагрузку на Брюссель. По словам источников Блумберга, обсуждение инициативы началось после ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии. Прежде он последовательно блокировал любые подобные процессы. Дипломаты надеются, что премьеры Словакии и Чехии, часто разделявшие позицию Орбана в отношении России, теперь будут более сговорчивыми. 11 мая глава евродипломатии Кая Каллас рассказала о подготовке 21-го пакета санкций в отношении России. А еще глава евродипломатии Кая Каллас заявила сегодня, что Евросоюз может в перспективе лишить финансирования развивающиеся страны, которые поддерживают Россию или Иран. Об этом она сказала перед встречей министров по вопросам развития в Брюсселе, сообщает Евроактив. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга не стал отправлять в СИЗО Александра Панфилова, нарушившего правила посещения Эрмитажа. Вместо этого по делу о хулиганстве ему назначили запрет определенных действий. Все произошло 17 мая. Посетитель прошел за ограждение экспоната и произнес речь о кредитах и коррупции. По словам очевидцев, мужчина также обращался к президенту. Когда к нарушителю попытался приблизиться охранник, он пригрозил двумя ножами. На следующий день Панфилова задержали, обвинили в хулиганстве, а гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский назвал произошедшее актом вооруженного вандализма. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире, об этом пишет Bloomberg. Рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана. Однако некоторые аналитики считают такой курс рубля слишком переоцененным. А чего можно ждать от рубля дальше? Этим летом без пересадок из России можно будет улететь всего в 32 страны. Это на четверть меньше, чем зимой, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. Удивительно, но при этом международный пассажиропоток за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. Google с осени введет новые правила, по которым установить приложение на смартфоны с операционной системой Android станет не так-то просто. Меры затронут в первую очередь разработчиков приложений, но и пользователей тоже коснутся. Эти и другие темы в эфире Business FM. Рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что с начала апреля российская национальная валюта укрепилась к доллару на 12% и достигла отметки в 72 рубля 60 копеек за доллар впервые с февраля 2023 года. А сегодня на межбанке доллар опускался ниже 71 рубля и сейчас торгуется тоже ниже этой отметки. 70 рублей 88 копеек дают за американский доллар. Рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана и перекрытия Армузского пролива. Однако некоторые аналитики считают такой курс рубля слишком переоцененным, пишет Bloomberg. А все это мы обсудили с главным экономистом Т-инвестиций Софией Донец.
12: По всем метрикам он уже давно оторвался в зону очень крепкого. За последние 10 лет у нас покупательная способность доллара в России упала в полтора раза. Вот остается только рассуждать, считаем ли мы, что это закономерно, или считаем, что это скорее такой временный фактор. Мы пока ближе к второму мнению.
0: Пойдет ли дальше, еще выше, или откатится? И когда вообще могут произойти какие-то существенные, заметные изменения?
12: Многое зависит от ситуации на нефтяном рынке, но май специфический месяц, когда очень высокая экспортная выручка встретила небольшой спрос от Минфина. По бюджетному правилу кажется, что в июне объем операций Минфина по покупкам валюты должен возрасти втрое. Если это действительно произойдет, то рынок станет чуть более сбалансированным, и мы перестанем двигаться однонаправленно по рублю. Но пока этого остается только ждать и ждать объявления Минфина. Они будут только в начале июня. Многие факторы потихонечку капали в сторону того, что спрос на валюту в России оказывается не очень большим. Это и меньший отток капитала, не только сейчас, но и последние несколько лет. Это и меньшая популярность иностранных заграничных поездок. Опять же таки, Эмираты — это всего лишь такая маленькая капля в этом море. Это и в целом низкий импорт, который никак не хочет отскакивать, потому что инвестиционная пауза за счет высоких ставок продолжается. Но тем не менее, когда у вас вдруг внезапно сырьевые цены удвоились и приток сырьевой валюты в страну удвоился, это остается главной темой. И сбалансировать вот такой большой сырьевой приток на настоящий момент может действительно только Минфин со своим бюджетом правилам. Поэтому сейчас все-таки это основная история. Для нас все-таки в фокусе будет то, что нам будет сообщать Минфин на ближайшие недели. Будет ли он растить свое присутствие, прибавляя рынку сбалансированности?
0: Есть вероятность, что заметно будет меняться ключевая ставка и вообще политика Центробанка по отношению к ключевой ставке?
12: ЦБ нам весь последний год ни словом, а делом транслирует мысль, что он не очень чувствителен к истории по рублю. Сама инфляция сейчас очень низкая, апрельские данные низкие, недельная инфляция остается невысокой. Кажется, снижать бы ставку и снижать. По крайней мере, экономика как есть, рубль как есть, они оставляют большое пространство для снижения ключа, так что, на наш взгляд, в июне можно было бы рассматривать снижение ставки и на 50, и на 100 базисных пунктов. Но на рынке, еще раз, после последнего апрельского решения есть и те, кто ждут и паузу, и маленький шаг в 25 базисных пунктов, несмотря ни на что. Рубль мало помогает еще и потому, что воспринимается как временный феномен.
0: Софья Донец, главный экономист Т-инвестиций. В ближайшие два месяца, скорее всего, произойдет откат, и курс вернется к диапазону от 75 до 83 рублей за доллар, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики брокер Александр Тимофеев. А с ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин.
13: Мы оказались во власти противоречивых и, честно говоря, очень кратковременных факторов. Во-первых, невероятный приток нефтедолларов, который случился неожиданно и для правительства, и, в общем, для нашей экономики, для самих нефтяников. С другой стороны, мы видим, что денежно-кредитная политика, наоборот, оказалась несколько жестче ожиданий. Если очень упрощенно говорить, что хочет делать Центробанк, в общем, что он делает, он подсушивает экономику. Это значит, что у нас импортеры покупают меньше валюты и меньше товаров. Получилось, что на середину мая долларов предложение достаточно большое, потому что нашим нефтяникам и газовщикам нужны рубли, чтобы расплачиваться с бюджетом, чтобы платить налоги, чтобы расплачиваться по своим счетам, ну и вообще на деятельность. А одновременно у импортеров просто гораздо меньше потребность. Обычно, когда мы видим столь экстремальные курсы и заявления со стороны Bloomberg, мы одновременно видим невероятный энтузиазм у населения, которое начинает скупать валюту. Кажется, это первый раз, когда мы этого не видим, и потому что валюты физически в стране мало, и потому что население, кажется, к этой идее не то чтобы охладело, но это стало не так популярно. Опять же, если мы посмотрим, даже такой маленький поток денег, необходимый на туризм, практически иссяк просто в силу того, что стало гораздо сложнее логистически с точки зрения виз. В любом случае, я бы пока не делал каких-то очень серьезных выводов. Отыграет ли он дальше? Большой вопрос, но скорее я бы ставил на возврат рубля в привычный диапазон от 75 до 83, чем на дальнейшее укрепление.
0: Это в какой период?
13: Конечно, мы все во власти геополитики, экономики и кризиса вокруг Ирана. Но кажется, что за следующие 2 месяца, за летний период, произойдет одно из двух. Или цены на нефть вернутся к нормальному диапазону, или же у нас перестроится рынок, и в том числе перестроится правительство, например, относительно бюджетного правила. Никто не заинтересован сейчас в суперкрепком рубле. Видим, курс 71. Но объемы на рынке очень и очень небольшие, поэтому пока правительству вмешиваться не стоит.
0: ЦБ все равно смотрит на курс рубля, принимая решение по ключевой ставке, и на какие мысли это может натолкнуть регулятор?
13: ЦБ будет делать вывод, не исходя из рубля, а исходя из тех цифр конкретно по инфляции, которые он увидит. Крепкий рубль — это очень хорошая новость для инфляции. Соответственно, в текущей ситуации у ЦБ будет очень маленькое количество вариантов ставку не снизить. Потому что, опять же, ЦБ действует у нас очень предсказуемо, и он не может отклоняться от того сценария, который он сам же заложил. Этот сценарий очень четкий. Инфляция, инфляционные ожидания низкие, снижаем ставку. Инфляция, инфляционные ожидания вырвались из-под контроля, ставку оставляем на текущем уровне. Для ставки новость скорее хорошая, то, что мы сейчас видим по курсу.
0: Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker. Агентство Bloomberg пишет, что рубль уже второй год подряд идет вразрез с официальными и рыночными прогнозами, которые предсказывали девальвацию российской нацвалюте. В апреле глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что в ближайшие годы курс рубля будет более устойчивым, чем, цитата, «многим бы хотелось». Среди причин укрепления нацвалюты он назвал снижение оттока капитала из России. Прямых рейсов меньше, а пассажиров больше. Этим летом без пересадок из России можно будет улететь всего в 32 страны. Это на четверть меньше, чем зимой, почитали в Ассоциации туроператоров России. А в начале 80-х, во времена железного занавеса, советским гражданам было доступно в 3 раза больше направлений, отмечают в Ассоциации. Часть направлений к этому лету исчезла из-за сезонности топливных и геополитических факторов. Например, нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу. Конфликт на Ближнем Востоке лишил путешественников прямых рейсов в Кувейт и Бахрейн. Также из-за расписания исчезли полеты в Алжир. Удивительно, но при этом, по данным Ассоциации туроператоров, россияне стали летать за границу активнее. Международный пассажиропоток за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
14: Одно из главных зимних направлений для россиян, Арабские Эмираты, резко провалились по вполне понятным причинам. У нас летало больше 400 рейсов в неделю из нескольких аэропортов Российской Федерации. Больше чем 15 городов у нас были рейсы в Арабские Эмираты. И сейчас российские компании перестали летать. Зарубежные компании резко снизили количество рейсов и, естественно, городов вылета. Трагедии делать не стоит из информации о том, что сократилось количество рейсов за рубеж. Наоборот, рейсы в некоторые страны у нас выросли. Естественно, Турция. Основная причина резкого роста интереса россиян к отдыху за рубежом – это резкое укрепление российского рубля. То, что мы видим последние 2 года, особенно последние несколько месяцев, укрепление рубля на больше, чем на 30% за последнее время – это действительно много. И российские ательеры сейчас понимают, что они теряют турпоток. Мы видим, что тот же Сочи минус 10%. Растет Анапа, но с низкой базы прошлого года Анапа растет плюс 40%. Традиционные курорты, вот такие как Сочи, теряют россиян. Отель 4 звезды, все включено, в сутки за номер в Сочи стоит больше 20 тысяч рублей. За эти деньги мы можем в Турции в мае предоставить отель 5 звезд по системе ультра, все включено. Сейчас, например, в среднем турпоток по России растет плюс 6%, а турпоток за рубеж плюс 12%.
0: Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Пока не ясно, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию, с которой недавно заработал без виз. Среди стран, в которые можно полететь этим летом без пересадок, например, Армения, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы. На какие направления есть массовый спрос туристов, рассуждает гендиректор турагентства «Планета Онлайн» Ольга Матюгина.
15: Среди стран с прямым авиасообщением из России стандартно самые популярные у наших туристов Турция и Египет. Туристам комфортен перелет 5-6 часов, отсутствие разницы во времени, наличие широкой отельной базы. Конкуренцию им составляет Вьетнам. За последний год заметно выросло количество броней в эту страну. Перелет в 2 раза дольше, чем в Турцию и Египет, но это не останавливает наших туристов. Мы питаем надежду на восстановление прямых рейсов в Танзанию и Малайзию. Танзанию особенно активно стали говорить в последнее время. Еще нам хотелось бы, понимаем, что это маловероятно, полететь прямыми рейсами на Карибы, в Доминикану и Мексику. Мы очень надеемся, что прекращение авиасообщения с Кубой носит временный характер, потому что турпоток на Кубу в течение года был хороший. Это то самое направление, которое носит характер всесезонного.
0: Ольга Матюгина, гендиректор турагентства «Планета Онлайн». Сегодня власти Таиланда, страны очень популярные среди россиян, приняли решение сократить срок безвизового режима для туристов из более чем 90 стран, включая и нашу. Он уменьшится с 60 до 30 дней. А в Российском Союзе туриндустрии уверяют, на организованные туры это не повлияет. Большинство туристов приезжают в страну не больше, чем на 2 недели. Но, скорее всего, станет меньше длительных зимовок, а часть туристов будет комбинировать Таиланд с другими странами, например, Вьетнамом, Малайзией или Индонезией, говорят эксперты.
16: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
17: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
18: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Дура, Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. Обязательный и немалый штраф грозит каждому ловеласу-обманщику в Южной Каролине. Так в этом американском штате и сегодня могут наказать пойманного соблазнителя, который отказался жениться на юной деве после случившегося. Исключение в законе только одно. Если у девушки репутация распутницы. Что это значит в век соцсетей, в документе не уточняется. Дура, Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
23: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области планируют запустить образовательную программу «Школа эмитента», которая должна подготовить компании к привлечению финансирования через фондовый рынок и цифровые инструменты. Программа ориентирована на средние и крупные компании, рассматривающие выход на публичный рынок в горизонте 2-5 лет. Речь идет об использовании альтернативных источников финансирования, облигаций, акций и цифровых финансовых активов на фоне высоких ставок по кредитам. По словам гендиректора корпорации развития региона Игоря Ищенко, программа должна снизить зависимость бизнеса от банковского кредитования и повысить интерес к альтернативным инструментам. Спикерами программы выступят представители Банка России, инвестиционных и консалтинговых компаний. Проект предполагает практическую подготовку к выпуску ценных бумаг и цифровых финансовых активов и должен помочь компаниям адаптировать бизнес-модели к работе на публичном рынке. Минфин Нижегородской области привлек 18 миллиардов рублей кредитов. По данным реестра контрактов на портале госзакупок, средства региону предоставят Сбербанк и Совкомбанк. Максимальный срок займов с плавающей процентной ставкой составит 1 год. Заемные средства привлекаются для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств региона. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета Нижегородской области планируется увеличить на 1,5 миллиарда рублей, до почти 35 миллиардов. Госдолг Нижегородской области на 1 мая составил 224,5 миллиарда рублей. Тестирование сервиса посадки на поезд по биометрии запустят на новых маршрутах из Нижнего Новгорода. Сейчас услуга доступна на 3 поездах из Москвы, в том числе на поездах до Нижнего Новгорода. Уже летом ей можно будет воспользоваться на направлениях Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. Вся процедура занимает не более 10 секунд, при этом предъявлять паспорт не требуется. Применение биометрии добровольно является лишь одним из способов получения услуг. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрироваться в единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку персональных данных. Российский союз промышленников и предпринимателей сформирует реестр объектов культурного наследия, которые компания реставрирует и интегрирует в развитие территории своего присутствия. Цель – систематизировать практики, при которых сохранение исторических зданий становится частью бизнес-моделей компаний. Такие объекты должны стать точками притяжения для сотрудников, местных жителей, туристов, в том числе в рамках развития промышленного туризма. В качестве успешных кейсов Российский союз промышленников выделил опыт объединенной металлургической компании в ВИКСе, где восстановили усадьбу Баташова и отреставрировали башню инженера Шухова, ставшую ядром индустриально-туристического Шухов-парка в Нижегородской области. На 25 мая в большинстве районов Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидается высокий 4-й класс пожароопасности лесов и торфяников, сообщили в региональном управлении МЧС. Ведомство призывает жителей не сжигать мусор на садовых и дачных участках и вблизи лесных массивов, не разводить костры в лесу, не бросать горящие спички и непотушные сигареты. Также не рекомендуется оставлять на открытых освещенных солнцем площадках бутылки, осколки стекла и другой мусор, который может стать причиной возгорания. Нейросети делают человека глупее. Новое исследование показало, что когнитивная деградация от искусственного интеллекта наступает буквально за одну сессию в течение 10-15 минут. Авторы исследования из 4 университетов США используют метафору кипящей лягушки. Зависимость накапливается незаметно, как температура, которая растет слишком медленно, чтобы сработала тревога. Авторы статьи в Psychology Today предлагают хотя бы раз в день решать сложную задачу без искусственного интеллекта, использовать чат-бот для направлений, а не ответов, и отслеживать момент, когда желание сдаться приходит быстрее обычного. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 18 градусов. Завтра утром ясно и плюс 26, днем малооблачно и до 30 градусов жары.
1: Валюта.
2: На 19 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
23: Нижегородские предприниматели могут подать заявки на участие в конкурсе «Знай наших», который организует агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» при поддержке ВБРФ. Участниками могут стать малые и средние предприниматели, производители продуктов питания, одежды, косметики, товаров для дома. В этом году победители выберут в 4 основных направлениях, которые охватят производители еды и напитков, товаров для здоровья, красоты, спорта, дома и детей, одежды, аксессуаров и многого другого. Также предусмотрено специальное направление «Знай технологических», которое включает 16 номинаций от игровых технологий до беспилотных систем. Среди критериев отбора брендов локализация не менее 30% и положительная динамика продаж. Победители ждут индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступ к обучающим программам, членство в бизнес-объединениях, участие в крупных форумах, содействие в привлечении инвестиций и масштабная информационная поддержка. Определение финалистов запланировано до 1 июля. Церемония награждения состоится также в июле. Заявки принимаются до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. В прошлом году 4 нижегородских бренда стали лауреатами различных номинаций федерального конкурса «Знай наших». Победителем в одной из основных номинаций конкурса «Продукты питания» стал бренд «Cool Brew», под которым в Нижнем Новгороде производят кофейные напитки. Также среди победителей были бренд «Уланик», производство деревянных игрушек, находится в рабочем поселке Вознесенское, бренд «Северная долина», под которым производится молоко и молочные продукции, а в категории «Напитки» выделили бренд «Grey Shine». Коммерцбанк отклонил предложение Юникредит о покупке за 37 миллиардов евро. Правление немецкого банка посчитало предложение итальянцев заниженным, а также стратегически неясным и не отвечающим интересам акционеров. Заявлено, что Юникредит не предлагает акционерам Коммерцбанк неадекватную премию и непонятный надежный стратегический план слияния. Юникредит в декабре увеличил свою долю в Коммерцбанк до 28%. Вторым по величине акционером с долей около 12% является правительство Германии. Как отмечает Bloomberg, оно категорически против сделки. Группа «Россети» увеличит финансирование ремонтной программы в Нижегородской области до более чем 3,2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам встречи губернатора Глеба Никитина с главой компании Андреем Рюмином на ЦИПР. Общий объем инвестиций компании в развитие и модернизацию сетевого комплекса региона в этом году превысит 17 миллиардов рублей. Средства направят на повышение надежности энергоснабжения и создание инфраструктуры для подключения новых потребителей. В частности, «Россети» планируют завершить реконструкцию магистральной подстанции, обеспечивающей юго-восток Нижнего Новгорода, а также Богородский и Кстовский районы. В районах активной жилой застройки, Ольгине и Новинках компания намерена ввести новые объекты напряжением 110 кВт. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
4: «Бизнес говорит» на Первом деловом.
23: Как сохранить и приумножить средства? Этот вопрос волнует большинство слушателей «Бизнес-ФМ». И ответ на него мы попросим дать нашего сегодняшнего гостя, руководителя офиса «Финам» в Нижнем Новгороде, Павла Корчагина. Павел, здравствуйте.
5: Добрый день.
23: Павел, буквально перед тем, как нам с вами встретиться, заглянула в предложение банков. Там по вкладам в среднем предлагают сейчас 13,5-14%. Расскажите, пожалуйста, об альтернативных инструментах, которые помогают этот процент сделать выше.
5: Да, конечно, инструменты такие есть. У нас для новых клиентов и тех клиентов, у кого счета нулевые в течение последних 12 месяцев, есть сейчас очень привлекательная акция, она называется 36,6. Суть ее в том, что вы можете положить на брокерский счет до 3 миллионов рублей, и первый месяц на счете, когда у вас эти деньги лежат, вам будет начисляться 36,6% годовых на вашу сумму инвестирования. При этом вы можете сделать выбор, то есть вы можете просто оставить на счете деньги, либо можете купить какую-либо ценную бумагу, их в районе 40 штук, это ликвидные акции, которые участвуют в данной акции, например, там акции Сбербанка. Они, в принципе, себя неплохо чувствуют, да, подрастают, и имея акции Сбербанка, вы все равно будете получать 36,6 годовых. По условиям этой акции деньги нужно не выводить в течение 85 дней на данный момент. Максимальная сумма вывода, которая возможна, да, за период акции, там, по-моему, в районе 100 тысяч рублей. Но получается, вам доход начисляется только первый месяц, да, 30 дней. Затем вы можете, к примеру, если у вас деньги на счете лежат, просто купить какой-либо фонд ликвидности, который приносит сейчас, ну, ставку в районе ключевой, да, то есть за вычетом расходов на управление, то есть там, грубо, это 14,2% годовых. Вот, и оставшееся время вы можете просто провести в фонде ликвидности, особо не рисковать и получать дополнительный доход. И вот мы делали расчеты, в принципе, на этом можно заработать вот за все 85 дней, ну, в районе 19% годовых. Это, ну, практически без какого-либо риска. А дальше эти деньги можно, например, разместить в ИИС третьего типа. И если вы все-таки ориентируетесь на какие-то консервативные надежные инструменты, то приобрести ОФЗ, облигации федерального займа, и получается сейчас очень привлекательная ситуация. Она заключается в том, что доходность по длинным облигациям, она выше, чем ключевая ставка, то есть в районе 14,7. Соответственно, ИИС открывается на 5 лет третьего типа. Вы эти бумаги можете там приобрести. Купоны будут поступать на счет, я имею в виду проценты, да, по этим бумагам. Их можно также реинвестировать. Налогом эта вся история, она облагаться не будет. Я имею в виду вот эти процентные платежи. То есть ваша выгода будет заключаться в том, что вы не будете еще и налоги уплачивать, будете реинвестировать эти налоговые обязательства в бумаге. И при закрытии ИИС, вот если в этом году ИИС открывать, он будет действовать 5 лет, при закрытии ИИС вы можете до 30 миллионов рублей освободить от налогообложения. То есть если вы там заработали 30 миллионов и меньше, вы налог не заплатите. Соответственно, вот эта вот история за 4-5 лет поможет, ну, удвоить сумму на счете ИИС. И, соответственно, даже при нашей инфляции, которая вот последние 5 лет была, там в районе 50% накопленная инфляция, я делал расчет, а вот эта схема инвестирования, она не только подбивает эту инфляцию, но еще и позволяет дополнительно заработать. Здесь риск заключается в том, что у нас может валюта национально девальвироваться, но на самом деле я думаю, что в текущей ситуации пока риск этого, ну, довольно сильно ограничен. Что касается вот данной акции 36,6, чтобы она гарантированно у вас заработала, ее нужно открывать по специальной ссылке на специальном лендинге на нашем сайте, либо у нас в офисе. Чтобы не было ошибки в открытии счета именно по данной акции, мы рекомендуем вам позвонить в наш офис, соответственно, менеджер вам вышлет правильную ссылку на электронную почту, либо вы можете приехать, и мы вам откроем счет для участия в этой акции.
23: Ну что ж, спасибо. Напомню, что сегодня в гостях у «Бизнес-ФМ Нижний Новгород» был руководитель офиса «Финама» в Нижнем Новгороде Павел Корчагин.
5: Спасибо за приглашение. Всего хорошего.
4: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва».
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Деньги. Своим названием португальская монета Жоао обязана имени Иоанн или Джо. Ее чеканка началась по указанию короля Иоанна V. Она содержала 13 граммов золота и благодаря стабильному курсу считалась основной торговой монетой в Вест-Индии. В Америке и Англии появилось много низкопробных подделок Жоао. Купцы отличали оригиналы по специальным дополнительным знакам. Это мог быть орел или число 22.
9: История денег на Business FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
10: В середине 20 века в Америке большой популярностью пользовалась тема НЛО. В 1948-м некто Уолтер Фридрих Моррисон на волне этой моды создал игрушечную летающую тарелку, которая, правда, была не очень удачной и летала недалеко и недолго. Понадобилось 7 лет доработок, чтобы Уолтеру не стыдно стало смотреть пришельцам в глаза. Выпускались эти игрушки под торговой маркой «Плутто Платтер», принадлежавшей компании ВМО. В те же годы студенты Йельского университета развлекались на пикниках, бросая друг другу жестяные подставки для пирогов фирмы «Фрисби Пай Кампани». Слово «фрисби» было настолько популярно среди студентов, что представители ВМО переименовали свои летающие тарелки. Правда, изменили в написании одну букву «I» на «I», чтобы кондитерская не предъявила права на название. С тех пор похожие тарелки выпускало множество компаний. Есть гораздо лучше и популярнее, чем от ВМО, но во всем мире они так и называются – «фрисби».
9: Имя нарицательное на Business FM.
6: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 17:28, студия Вероника Романова. Два мирных жителя получили ранения в селе Смотровая Буда Клинцовского района Брянской области из-за удара ВСУ по АЗС. Об этом сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Пострадавших мужчин доставили в больницу. Также были повреждены 4 гражданских автомобиля и навес заправки. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы. Тело пропавшей в Москве девушки нашли в диване в столичной квартире, это сообщает Следственный комитет. Накануне в полицию обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении ее сестры. По ее словам, родственница уже более 10 дней не выходила на связь и отсутствовала по месту жительства. Выяснилось, что девушку убили в квартире на Люблинской улице. Ее тело с многочисленными ранениями обнаружили в диване. Установлено, что ее зарезал сосед по квартире, иностранец 96-го года рождения. После произошедшего он покинул страну. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В ближайшее время подозреваемому заочно предъявит обвинение. Российские туристы, находящиеся в Таиланде, в течение 30 дней смогут платно продлить безвизовое пребывание без необходимости выезжать за границу. Об этом сообщили в тайском МИДе. Стоить это будет 1900 батов, около 58 долларов. Внести оплату можно будет в любом иммиграционном офисе до истечения срока действия безвизового штампа. Также доступен вариант оформления электронной туристической визы. Сегодня правительство Таиланда утвердило сокращение срока безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, включая Россию. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 5 человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепах. Спасти удалось 10 человек. Транспортную прокуратуру уже установила, что лодка не имела лицензии. В Испании по делу о смерти основателя Манго задержали его сына Джонатана Андика. Обвиняют в убийстве отца Исака Андика, который официально погиб в результате несчастного случая в 24-м году. Джонатана доставили в суд для допроса. Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло. А в прошлом году театры посетили 44 миллиона человек. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Пять человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепах, сообщил управление МЧС по Бурятии. По данным региональной прокуратуры, катер «Хивус» перевернулся примерно в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек, в том числе 14-летнего ребенка. Одна женщина была госпитализирована с раной ноги. А пассажиры лодки были без спасательных жилетов, сообщает МЧС. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как пишут СМИ, Бурятия. Капитан судна выехал на лед, после чего попытался выполнить маневр с переходом с ледовой поверхности на воду. Во время этого, видимо, эффектного действия катер опрокинулся. Транспортная прокуратура уже установила, что перевернувшаяся аэролодка не имела лицензии. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Насколько популярны такие лодочные туры на Байкале и почему их считают опасными в такое время года, рассказывает корреспондент бурятской телерадиокомпании «Оригус» Сергей Смолянинов.
3: Я бы не сказал, что это настолько развито вид досуга, если мы именно говорим со стороны Бурятии. Большая редкость. Потому что вообще в целом это удовольствие не из дешевых. Имеется свой хивус, свою аэролодку. И особо покататься-то некуда. И все равно более популярно это зимой. Понятно, Байкал дольше распадается. Но в целом это больше такое развлечение доехать куда-то либо до Альхона, как транспорт, либо посмотреть на чистый лед посередине. Ну, нет такого. Мы выходим на берег, и стоит 10, 20, 30 лодок на любой выбор. Но она не особо популярна, потому что это еще и удовольствие не из дешевых. Поездка начинается от 2000 рублей. Поэтому среди местных это не особо популярно. Чаще всего это либо организованные туры, либо какие-то небольшие. большие совсем вещи. Кто-то на снегоходах, например, цепляет. Небольшие резиновые кареты на 4-5 человек. Байкал очень часто встает тяжело, экстремально замерзает. И у берега чаще всего неровная поверхность, а различные торосы, снег наметает. Он потому что очень долго замерзает, до декабря, до января. Чтобы таким видом транспорта воспользоваться и вообще такой услугой, нужно немало работы провести по очистке этого льда, чтобы на берег приехали, тебя забрали. На кадрах видно, которыми уже поделились, что там лед все равно еще не до конца распался.
2: Сергей Смолянинов, корреспондент телерадиокомпании «Аригус». А предварительной причиной опрокидывания аэролодки является перегруз, рассказали ТАСС в оперативных службах, кто и как контролирует поездки на хивусах по Байкалу. Бизнес ФМ рассказала гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
4: Планировалось рассматривать какие-то поправки по работе хивусов, потому что раньше было 3-4-5 хивусов на один населенный пункт. Сейчас хивусы даже в Листвянке, наверное, под сотню вот этих аппаратов. В ближайшее время будут приняты какие-то поправки в законы, которые коснутся непосредственно хивусов. Вообще хивусы регулярно проверяют и транспортная полиция. Ловить хивусы будет сложно. Нужно руководствоваться и здравым смыслом и выдавать разрешение более жестко. Почему перевернулся хивус, сейчас выясняется. Это редко, когда хивус переворачивается. Хотя инциденты с ними и случаются, особенно там, где много людей на льду. Это было у нас около Листвянки, когда хивус наехал на женщину, и у нее, по-моему, был перелом ног. А вот так, чтобы хивус перевернулся, это довольно редко. Устойчивая конструкция у хивуса, он на воздушной подушке. Ему нужно наехать на какое-то препятствие, либо что-то должно сломаться у него внутри.
2: Анна Суркова, гендиректор портала «Твой Иркутск». За последние несколько месяцев это уже второй смертельный случай с туристами на Байкале. В феврале недалеко от острова Ольхона под лед провалилась буханка, в которой находились 8 туристов из Китая и местный водитель. Машина ушла на глубину 18 метров, погибли 7 граждан Китая и водитель россиянин. В Испании по делу о смерти основателя «Манго» задержали его сына. Джонатана Антика обвиняют в убийстве отца Исаака Антика, который официально погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Мужчину доставили в суд для допроса. Вот как об этой детективной истории рассказывает испанская газета «Вангуардия».
5: Миллиардер погиб, упав в ущелье во время похода неподалеку от Барселоны на горе Монсеррат. В тот момент единственным спутником был его сын Джонатан, который предложил отцу прогуляться по известной тропе, ведущей к местному монастырю. Поход теоретически должен был позволить ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. Согласно первоначальным показаниям Джонатана, его отец неожиданно потерял равновесие и скользнулся. Падение произошло с высоты более 100 метров в районе с очень крутыми склонами. Исаак Антик погиб мгновенно. Первоначально полиция квалифицировала инцидент как трагический несчастный случай, а месяц спустя судья даже временно закрыл дело. Но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана и официально предъявил тому обвинение в убийстве, даже дойдя до прослушивания его мобильного телефона для анализа переписки. Джонатан Антик категорически отрицает свою причастность к смерти основателя компании «Манго».
6: Джонатан Антик ha negado categóricamente cualquier responsabilidad en la muerte del fundador de «Манго».
2: Исаак Антик был одним из богатейших людей Испании. Родился в Стамбуле, а потом вместе с семьей переехал в Барселону. В 1984 году Антик основал сеть магазинов «Манго». Сейчас в мире насчитывается около 3000 торговых точек под этим брендом. А в год смерти Антика компания показала рекордный объем продаж более 3 миллиардов евро. А по данным СМИ, главным наследником состояния Антика стал его сын Джонатан, который входит в совет директоров «Манго». Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Такие данные представлены в открытом отчете Минкультуры. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно, плюс 3,5%. А в прошлом году театры посетили 44 миллиона человек. Цены на спектакли растут уже не первый год, говорят эксперты. При этом ряд театров поднимает стоимость билетов по инерции из-за того, что растут цены у конкурентов. Как эта экономическая модель влияет на репертуар и какие постановки сейчас пользуются наибольшим спросом, рассказывает театральный критик, автор блога «Слово славы» Вячеслав Герсимчук.
7: Многие театры подняли цены на свои спектакли. Это сейчас общее место. Кажется, что зрителей все больше и больше. И, собственно, по этой причине театры не стесняются поднимать свои ценники. При этом многие театры, включаясь в эту гонку, потому что это же говорит в первую очередь об успешности театра, а им нужно декларировать, что они успешны, что они на расхват, и поэтому сдирают ценники. Но некоторые спектакли приходится потом снимать, потому что по этим ценам они не продаются. Здесь есть явная сторона и есть неявная. Это неявная часто демонстрирует, что приходится избавляться от неликвидных спектаклей, потому что по цене 8 тысяч на спектакль «Буря» в театре Пушкина, например, никто не хотел идти, потому что это смелый, экспериментальный и очень дерзкий спектакль. Цена 8 тысяч для широкой аудитории солидная. Что касается общей массы, все подняли цены, и сейчас, как раньше, сходить за 1000 рублей на спектакль уже кажется чем-то совершенно невероятным, ну, либо вы будете сидеть где-то в очень последнем ряду, либо даже, может быть, на улице.
2: Вячеслав Герасимчук, театральный критик. За последний год средняя цена театрального билета выросла на 11%, с 2200 до 2500 рублей, приводят данные Кассиру. Директор по маркетингу этой платформы Александр Барсуков рассуждает о том, почему театры поднимают цены и как реагирует зритель.
8: Это отражает общую тенденцию к повышению себестоимости постановок. Театры вкладываются в первую очередь в качество. Улучшают организацию, оформление, добавляют спецэффекты и различные современные технологии. Зрители готовы платить за качественный досуг, потому что растет спрос на премьеры и масштабные события, которые стоят дороже. Зрители стали гораздо внимательнее планировать поход в театр, потому что недешевым удовольствием, и он все реже бывает спонтанным. Например, в 2025 году объем ранних бронирований вырос на 20% в сравнении с 2024.
2: Александр Барсуков, директор по маркетингу Кассиру. А кроме того, по данным Минкультуры, за прошлый год заметно выросли доходы от гастролей за рубежом. Они принесли нашим театрам около 670 миллионов рублей, что почти на 75% больше, чем былым годом ранее. А в качестве удачного примера эксперты называют уже традиционные гастроли театра Вахтангова в Китае. В прошлом году в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне вахтанговцы с успехом представили спектакли «Евгений Онегин» и «Дядя Ваня». В Екатеринбурге ввели сухой закон из-за конгресса библиотекарей. Правда, распространяется он на очень ограниченный участок города, там, где, собственно, библиотекари и собираются. Согласно указу городской администрации, запрещена будет именно продажа алкоголя. Рестораны смогут работать, как и прежде. Екатеринбург ожидает прибытия почти 1500 библиотечных специалистов из 89 регионов России. Видимо, местные власти решили не ударить в грязь лицом, делится наблюдениями главный редактор 66.ru Дмитрий Шлыков.
9: В Екатеринбурге есть литературный квартал. Это парковая зона с прилегающим к ним музеями и небольшим театром. Так вышло, что именно на этой площадке пройдет Всероссийский конгресс библиотекарей. Профессионалы приедут обсуждать свои библиотекарские боли и достижения, возможно. И администрация города ровно на территорию проведения этого конгресса натянула запретную зону на дни проведения конгресса, в которой запрещено каким бы то ни было образом использовать алкоголь. Обычно это делается в дни массовых мероприятий. 9 мая, День города, 1 мая. И обычно это касается именно ограничения

0: оказался в публичном поле, вплоть до федерального уровня, исключительно благодаря тому, что библиотекарям запретили приносить коньячок. Мы тут обсуждаем, что если это не пиар-акция Конгресса библиотекарей, то ее стоило придумать.
1: Главный редактор 66.ru Дмитрий Шлыков. Не только сухим законом отметился Екатеринбург. В городе ввели лимиты на продажу огурцов. В некоторых сетях, по словам местных жителей, огурцов дают не более 5-10 килограммов в одни руки. В сети «Ярче», где огурцы стоят 69 рублей, можно купить не больше 5 килограммов. При этом во многих точках товара уже нет. Компания пояснила, что покупка свыше 5 килограммов считается оптовой. Те же правила действуют в «Магните». Там огурцов можно взять побольше, до 10 килограммов.
2: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283 0802. Мебель, созданная для вас.
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: Exceed Xlantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
8: Существует несколько версий происхождения блюда бефстроганов. По одной из них граф Александр Григорьевич Строганов, слывший гурманом, выписывал себе поваров исключительно из Парижа, но на склоне лет стал слишком часто их менять. Каждый оказывался чем-то неугоден графу, пока один из таких новичков не догадался, что Александра Григорьевича к старости попросту выпали зубы, и проживать любимый бифштекс он был уже не в состоянии. Но винил в этом не свои годы, а якобы нерадивых кулинаров, которые, по его представлениям, не могли как следует приготовить мясо. Новый повар взял говяжью вырезку, слегка отбил, порезал тонкими пластинками поперек волокон, обвалял в муке и быстро обжарил. А потом тушил 40 минут в соусе из сметаны и томатной пасты. Мастер проработал у графа долгие годы, а изобретенное им блюдо уже в конце 19 века появилось в кулинарных книгах под названием «Бефстроганов», то есть «Говядина по-строгановски».
7: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Горно-металлургическая компания «Ареал», бывшая «Хайленд Голд», не планирует принимать участие в голландском аукционе по продаже «Южуралзолота», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ранее сообщалось, что Росимущество начало прием заявок на голландский аукцион по продаже акций группы ЮГК. Проведение торгов запланировано на 26 мая, начальная цена – 162 миллиарда рублей. Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, созданная для воскрешения вымерших видов, объявила о выведении живых цыплят из полностью искусственного яйца. Биоинженеры компании создали инновационную мембрану на основе силикона, которая по своей способности к переносу кислорода полностью соответствует естественной яичной скорлупе в условиях обычного атмосферного воздуха. Эта платформа является критически важной технологией для работы Colossal с птицами, в частности для программы восстановления вымерших гигантских птиц моа в Новой Зеландии, отметили в компании. Стартап получил медийную известность год назад, когда объявил о запуске проекта по воскрешению ужасных волков, вымершего вида хищников. Hyundai Motor показала, как разработанный ее дочерней компанией Boston Dynamics человекоподобный робот Atlas научился поднимать и переносить тяжелые предметы, такие как небольшой холодильник. Это важный аспект для использования роботов в динамичной промышленной среде, добавляет компания. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщил Минобороны. Учения проходят с 19 по 21 мая. В них участвуют ракетные войска стратегического назначения «Север».

0: Северный и Тихоокеанский флот, а также командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военного округов. Говорится, что в ходе учений ядерных сил будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Задействовано почти 65 тысяч военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, 8 стратегических подлодок, 73 надводных корабля и более 140 летательных аппаратов. Масштаб учений и то, на каком фоне они проходят, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Иран Алексей Арбатов.
1: Такие учения планируются заблаговременно, потому что это огромное мероприятие, очень дорогостоящее, организационно вовлекающее десятки тысяч людей, огромный объем военной техники и систем связи, управления. То, что на этом фоне происходит визит в Китай, тоже не совсем случайно, потому что в ходе визита президент России хотел бы, чтобы в Китае лишний раз вспомнили о том, что Россия все еще остается ядерной сверхдержавой, которая намного опережает Китай. Хотя при всем экономическом могуществе Китая и его растущей политической роли в мире, самым важным критерием национального могущества, которым все еще остается ядерное оружие, особенно сейчас в условиях развала системы контроля над ядерным оружием, выступает на передний план уже как элемент национальной мощи и инструмент внешней политики. Что в этих условиях Китай должен считаться с Россией как старшей державой в сфере ядерного оружия и самых новейших военных технологий. Почему это проводится помимо Китая? Это ответ на все, что происходит в североатлантическом регионе. Напоминание Трампу о том, что откладывать переговоры с Россией неразумно. Россия остается ядерной сверхдержавой, и никакие золотые куполы трамповские это не отменят. Помимо всей активности Трампа и увлеченности его другими регионами и другими вопросами, следовало бы ему, как очередному американскому президенту, президенту помнить, что вопросы мира и безопасности решаются прежде всего между Россией и США. И главной темой этого диалога было и должно оставаться впредь ядерное оружие, которое должно быть поставлено под контроль и регламентировано договорно-правовым путем. То, чего Трамп не понимает, судя по его ответу на предложение Путина, продлить соблюдение основных параметров договора ДСНВ, который истек в феврале текущего года. В чисто военном отношении заявление многих европейских лидеров, прежде всего германского, французского, то, что Европа будет развивать свое собственное европейское ядерное сдерживание, правда, непонятно пока, как за счет каких средств, и учения, которые проводятся на Западе, создают тот фон, на котором небывалое за долгое время по масштабу учения российских стратегических ядерных сил должно служить напоминанием о том, что это не тема для бравады со стороны Запада и не темы для каких-то пустых рассуждений и беспредметных угроз.
0: Академик РАН Алексей Арбатов. Вооруженные силы России также отрабатывают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Об этом сообщили в российском Минобороны.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Приветствую, Алексей.
3: Добрый вечер.
0: Предлагаю начать с темы, которая волнует очень многих. Я про рубль, конечно же. Вот прямо сейчас 70 рублей 95 копеек за доллар дают.
3: Ну, вчера мы обсуждали тему 70. Видимо, туда придем в ближайшем будущем. И, может быть, даже пойдем ниже 70 рублей за доллар. Еще есть время до начала июня. Ну, вот в начале июня немножко обуздать рост рубля может Министерство финансов Российской Федерации, объявив о каких-нибудь огромных объемах покупки валюты в ФНБ. Вот эта новость может прервать рост рубля и даже устроить довольно неплохой разворот. Но посмотрим, какие все-таки будут параметры. Обычно на третий рабочий день месяца Министерство финансов как раз публикует данные и цифры, и объемы на ближайшую скажем, до ближайший период работы бюджетного правила. Ну, вот, может, там и что-то серьезно поменяется. Пока то, что сейчас покупает Банк России в интересах Минфина с учетом бюджетного правила своих операций, это чуть более 1 миллиарда рублей ежедневный эквивалент. Так что это для рынка абсолютно немного по сравнению с тем потоком валют, который сейчас приходит на рынок. И не исключено, что будет еще больше, учитывая, что приближается 28 число, 28 мая. И 28 число каждого месяца, если не упадает на день выходной, это, конечно, единый день уплаты налогов. И обычно этот сезонный фактор, ну, отчасти поддерживает рубль, когда-то помогает расти. Но, видимо, сейчас поможет дальше вырасти российскому рублю. Плюс к этому спрос по-прежнему высокий на рублевые активы. На фоне высокой ставки по-прежнему высокой ставки Банка России, ключевой, естественно, ставки. Ну, примерно в 3 раза она выше инфляции годовой. Так что можно сказать, что действительно она остается высокой. Ну и спрос на валюту слабый, отмечают на рынке. Да, был всплеск спроса на валюту со стороны населения, но это такое краткосрочное явление было перед майскими праздниками. А так, в целом, со стороны импорта, ну, как мы видим, спроса практически нет. Он есть, конечно, но не настолько он высок, чтобы все-таки нивелировать приток валюты от экспорта. И, соответственно, ну и расчеты в рублях тоже за импорт тоже важная составляющая для роста рубля. Так что сейчас вот пока, ну, видится, что только вот решение какое-то Минфина может повлиять на российский рубль. Но, тем не менее, ждем вот этих дней начала июня. Пока, если рассматривать китайскую валюту, это уже 10 рублей и 40 копеек, падение на 20 копеек.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама.
4: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО Сбербанк 0+.
5: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
6: Кстати, от Москвы до Новосибирска в 105,7 раза дальше, чем от Франкфурта на Майне до Висбадена. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Новосибирск 105,7. Москва 87,5. Бизнес FM.
2: Между делом с Кирой Альтман.
7: Между делом обсуждаем качество жизни с Иреной Понарошку, предпринимателем, автором медийного цифрового контента. Заходим в тему ежедневного. И я спрашиваю, сортирует ли Ирена мусор?
8: Смотри, это интересный момент как раз, в чем у меня баланс. У меня есть квартира в Москве и дом за городом. В Москве я не сортирую мусор, потому что у меня там нет места, чтобы поставить много баков. Но я уповаю на то, что худо-бедно службы его сортируют. За городом у меня стоят классные, симпатичные икеевские баки для раздельного сбора мусора. У меня 5 баков, отдельная огромная коробка для картона. И еще я отбираю всякие мелкие фракции, типа блистеров от таблеток, дозаторов от косметики, батарейки и электрохлам. На чистых прудах есть пункт, куда можно это все привезти в любое время и там раскидать по мешочкам.
7: А летом и зимой ты дома или в отпуске? Вот какие у тебя отношения с сезонами и временем в них?
8: Я 12 лет зимую в теплых краях. Я уезжаю после Нового года. Я обожаю декабрь и январские праздники в Москве. Огоньки, суету, настоящий Новый год. Потом я на 2-3 месяца уезжаю в теплые края. Раньше это был Тай, потом это Дубай. Что это дальше будет, не знаю. А вот лето московское я, наоборот, очень люблю. Мне здесь по кайфу. Я вообще люблю Москву, но ее сложно любить зимой. Поэтому я наслаждаюсь ей Москвой. Я очень редко уезжаю летом из Москвы, только вот как раз если в Красную Поляну. Наверное, зимой я получаю свою порцию моря, а летом я люблю именно горы Красной Поляны.
7: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 17.58, студия Вероника Романова. В НАТО обсуждают возможность развертывания сил в Ормузском проливе, если он не будет открыт к началу июля. В таком случае Альянс будет оказывать помощь судам в прохождении пролива. Это пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Североатлантического альянса. Отмечается, что идея послать корабли на Ближний Восток пользуется поддержкой некоторых членов блока, но пока не получила единогласного одобрения. Сергей Собянин отправил в отставку глав управ 8 районов Москвы. Как следует из распоряжения на сайте мэра, посты покинули Андрей Журавлев, Крюкова, Иван Лохно, Крылатская, Евгений Мамутов, Северная Тушина, Юрий Нечаев, Арбат, Игорь Овчинников, Савеловский район, Алексей Прокудин, Северная Бутово, Олег Пундель, Кузьминки и Сергей Титов, Восточная Измайлова. Согласно распоряжению, все главы управ уволены с госслужбы по собственной инициативе. Причин такого в решении не сообщаются. Матвей Сафонов стал лучшим в сезоне в топ-5 лиг по проценту матчей без пропущенных мячей. Россиянин, вытеснивший из основы ПСЖ Люку Шевалье, отстоял на 0 в 8 из 15 матчей. Об этом сообщает портал статистики Опта. Его показатель 53%, а Шевалье отстал на 0,3%. Третье, четвертое и пятое места у Жана Бютте из итальянского Кома, Давида Рая из лондонского Арсенала и Жоана Гарсии из каталонской Барселоны. Сафонов, недавно оформивший чемпионство во Франции с ПСЖ, 30 мая сыграет против Арсенала в финале Лиги чемпионов. Топ-5 ведущих футбольных лиг Европы – это английская премьер-лига, испанская Ла-Лига, итальянская серия А, немецкая Бундеслига и французская Лига 1. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: В Москве на 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На территории Эстонии румынский истребитель сбил украинский дрон. Министр обороны Эстонии Певкур подчеркнул, что Украина не запрашивала разрешения на использование эстонского воздушного пространства. Ранее украинские дроны неоднократно залетали на территорию стран Прибалтики, в Польшу и Финляндии. Также Греция потребовала от Украины убрать морские дроны от своих берегов. Последуют за словами какие-либо действия. Рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире, пишет Bloomberg. Только с начала апреля российская валюта укрепилась к доллару более чем на 12%. Такой рост агентство увязывает с нефтяным бумом. Однако некоторые аналитики считают такой курс рубля переоцененным и вредным для экономики. Почему? И в Испании по делу о смерти миллиардера, основателя бренда одежды «Манго», задержали его сына Джонатана Андика, подозревают в убийстве Исаака Андика, который погиб в горах в 24-м году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности на Business FM. На территории Эстонии военные впервые сбили украинский дрон. Беспилотник был сбит румынским истребителем F-16, сообщил журналист и министр обороны Эстонии Хана Певкор, передает местная телерадиокомпания РР. Он подчеркнул, что Украина не запрашивала разрешения на использование эстонского воздушного пространства. По его словам, глава украинского Минобороны Михаил Федоров принес извинения за произошедшее. Это далеко не первый подобный инцидент. На прошлой неделе правительство Латвии в главе с премьер-министром ушло в отставку из-за политического кризиса в связи с украинскими беспилотниками, залетевшими на территорию страны. Также Греция потребовала от Украины убрать морские дроны от своих берегов. По данным местной Катимерини, Афина собирается направить Киеву строгое предупреждение. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
11: Ну, Украина прекрасно понимает, что она никак наказана не будет ни долларом, ни какими-то дипломатическими санкциями, поэтому, ну, то, что называется, как с гуся вода. Ее обвиняют, она извиняется, но, скорее всего, будет продолжать это делать. Я бы также обратил внимание на то, что СВР, служба внешней разведки России, публиковал доклад, который говорит о том, что есть данные о том, что Украина разместила на территории Латвии свои воинские подразделения, которые могут запускать беспилотники. То Украина сейчас ничем не ограничена с точки зрения европейских государств, действиях против России, она готова пуститься на любые провокации только для того, чтобы получить хотя бы какие-то аргументы для того, чтобы в будущих неизбежных переговорах улучшить переговорную позицию.
12: Можно ли выделить именно что в странах Балтии, а может быть какое по отдельности, электоральное отношение в обществе к вот этим вот прилетам, падениям дронов?
11: Я думаю, что вопросы национальной безопасности, личной безопасности граждан, конечно, на первом месте стоят для самих граждан, и поэтому они с тревогой относятся к расширению использования военных вооружений, военной техники вот, в северо-западном регионе, если мы говорим о трех балтийских государствах, об обстрелах и Приморск, и Услуги.
10: Станислав Ткаченко, профессор СПБГУ, а представитель МИДа Украины Георгий Тихий заявил в соцсетях, что Киев извиняется за инциденты с дронами не только перед Эстонией, но и перед, цитатой, всеми нашими балтийскими друзьями. А рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что с начала апреля российская национальная валюта укрепилась к доллару на 12% и достигла отметки 72 рубля 60 копеек за доллар впервые с февраля 2023 года. А сегодня на межбанке доллар опускался ниже 71 рубля, но там же примерно и находится сейчас. Рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана и перекрытия Армузского пролива, однако некоторые аналитики считают такой курс рубля слишком переоцененным, пишет Bloomberg. Все мы обсудили с главным экономистом Т-инвестиций Софией Донец. С ней беседовал мой коллега Александр Зайцев.
13: По всем метрикам он уже давно оторвался в зону очень крепкого. За последние 10 лет у нас покупательная способность доллара в России упала в полтора раза. Вот остается только рассуждать, считаем ли мы, что это закономерно, или считаем, что это скорее такой временный фактор. Мы пока ближе к второму мнению.
0: Пойдет ли дальше, еще выше, или откатится? И когда вообще могут произойти какие-то существенные, заметные изменения?
13: Многое зависит от ситуации на нефтяном рынке, но май специфический месяц, когда очень высокая экспортная выручка встретила небольшой спрос от Минфина. По бюджетному правилу кажется, что в июне объем операций Минфина по покупкам валюты должен возрасти втрое. Если это действительно произойдет, то рынок станет чуть более сбалансированным, и мы перестанем двигаться однонаправленно по рублю. Но пока этого остается только ждать и ждать объявления Минфина. Они будут только в начале июня. Многие факторы потихонечку капали в сторону того, что спрос на валюту в России оказывается не очень большим. Это и меньший отток капитала, не только сейчас, но и последние несколько лет. Это и меньшая популярность иностранных заграничных поездок. Опять же таки, Эмираты — это всего лишь такая маленькая капля в этом море. Это и в целом низкий импорт, который никак не хочет отскакивать, потому что инвестиционная пауза за счет высоких ставок продолжается. Но тем не менее, когда у вас вдруг внезапно сырьевые цены удвоились и приток сырьевой валюты в страну удвоился, это остается главной темой. И сбалансировать вот такой большой сырьевой приток на настоящий момент может действительно только Минфин со своим бюджетом правилам. Поэтому сейчас все-таки это основная история. Для нас все-таки в фокусе будет то, что нам будет сообщать Минфин на ближайшие недели. Будет ли он растить свое присутствие, прибавляя рынку сбалансированности?
0: Есть вероятность, что заметно будет меняться ключевая ставка и вообще политика Центробанка по отношению к ключевой ставке?
13: ЦБ нам весь последний год ни словом, а делом транслирует мысль, что он не очень чувствителен к истории по рублю. Сама инфляция сейчас очень низкая, апрельские данные низкие, недельная инфляция остается невысокой. Кажется, снижать бы ставку и снижать. По крайней мере, экономика как есть, рубль как есть, они оставляют большое пространство для снижения ключа, так что, на наш взгляд, в июне можно было бы рассматривать снижение ставки и на 50, и на 100 базисных пунктов. Но на рынке, еще раз, после последнего апрельского решения есть и те, кто ждут и паузу, и маленький шаг в 25 базисных пунктов, несмотря ни на что. Рубль мало помогает еще и потому, что воспринимается как временный феномен.
10: Софья Донец, главный экономист и инвестиции агентства Bloomberg, пишет, что рубль уже второй год подряд идет разрез с официальными и рыночными прогнозами, которые предсказывали девальвацию российской нацвалюте. В апреле глава Минэкономразвития Решетников заявлял, что в ближайшие годы курс рубля будет более устойчивым, чем, цитата, многим бы хотелось. Среди причин укрепления нацвалюты он назвал снижение оттока капитала из России. В Испании по делу о смерти миллиардера, основателя бренда одежды «Манго», задержали его сына. Джонатана Андика подозревают в убийстве отца Исаака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
14: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Сейчас он задержан по подозрению в причастности к смерти отца. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Business FM рассказала жительница Барселоны Елена.
15: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин «Манго», один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сын он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять «Манго», а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению «Манго», при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
14: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
12: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
16: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется управление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции пока, по крайней мере. Возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на управление.
12: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды «Манго» что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
16: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
14: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов «Манго». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Реклама.
17: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
18: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ВСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
19: Вопреки прогнозам, в 1996 году родилась овца Долли, первая клонированная млекопитающая, которую ученые смогли создать только с 277 попытки. Но волна прогнозов о скором и неминуемом клонировании человека сразу стала поводом для горячих публичных дискуссий, вызвав панику у одних и надежду на бессмертие своего набора генов у других. И тревоги, и надежды оказались преждевременными. До сих пор нет ни одного достоверно подтвержденного случая рождения клона человека. А большинство стран подобные разработки попросту запретили. Сегодня перспективы клонирования ограничиваются созданием эмбрионов для получения стволовых клеток, что и произошло впервые в 2013-м. А биотехнологии в своем развитии свернули в сторону генетического редактирования, а не репликации людей. Вопреки прогнозам на Business FM.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
20: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Накопительная пенсия россиян повысит на 17,3% с 1 августа, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России. Перерасчет затронет около 136 тысяч человек. Повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают срочную пенсионную выплату. В соцфонде уточнили, что рост связан с результатами инвестирования средств в предыдущем периоде. Никаких заявлений для перерасчета подавать не нужно. Все произойдет автоматически. В Нижнем Новгороде временно ограничат парковку на улицах Пожарского и Пескунова. Запрет будет действовать до 6 часов вечера 21 мая, сообщает администрация города. Ограничения касаются участка улицы Пожарского от площади Менина до дома номер 4 по улице Пескунова, а также улицы Пескунова от дома номер 4 до дома номер 15 по улице Большой Покровской и дома номер 1 на Театральной площади. Машины, оставленные в зоне прикрытия, эвакуируют. Губернатор предложил участки для центров обработки данных в Дзержинске, в Иксе и под Балахной. В Нижегородской области в достаточном количестве имеется свободная электрическая мощность для этого, сообщил Глеб Никитин на конференции ЦИПР. Он представил инвесторам возможность региона для создания дата-центров. Среди возможных территорий для ЦОД губернатор назвал участки в поселке Большое Казино Балахнинского округа и пригороде в Иксе с доступной мощностью по 350 мегаватт каждый. Кроме того, мощность в 70 мегаватт доступна рядом с особо экономической зоны Кулибин в Дзержинске. Глеб Никитин напомнил также, что для организаций, включенных в реестр российских ЦОДов, Нижегородская область на 50% снизила ставку по налогу на имущество. Льгота действует для дата-центров, построенных с 1 января. Кроме того, инвесторы могут получить участки под строительство таких объектов без торгов. Оборудование для майнинговой фермы нашли в Нижегородском трансформаторе. Неизвестный заменил оборудование в подстанции на улице Старкина в Автозаводском районе, сообщили в МВД. Правоохранители изъяли 60 блоков и 3 коробки майнингового оборудования, а также компьютер, терморегулятор и другие предметы. По данным МВД, техника работала с осени 2024 года. Сумму ущерба оценили почти в 1,5 миллиона рублей. Кому принадлежит оборудование, пока неизвестно. Замгубернатор Егор Поляков и управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения культурного наследия. Оно предусматривает предоставление бизнесу льготного кредитования на восстановление памятников архитектуры на территории Нижегородской области. Поляков напомнил, что в марте в регионе начал работать единый портал исторической недвижимости для удобства инвесторов купить okn.rf. Здесь бизнес может отслеживать, какие нижегородские объекты культурного наследия и объекты исторической среды находятся в стадии активных торгов. Институт развития агломерации Нижегородской области возглавил Григорий Зибров. Он уже приступил к новым обязанностям. С 23 года Зибров был заместителем директора по комплексному развитию территории и девелопменту в региональной дирекции по строительству. В Китае запустили оплату по QR-коду. Новый сервис доступен российским туристам и розничным клиентам, пишут ведомости. Списание средств за товары и услуги происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по внутреннему курсу банка. Комиссия не взимается. Максимальная сумма данной операции – 70 тысяч рублей. Ранее аналогичные услуги по оплате через QR-код появились во Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 18 градусов. Завтра утром ясно и плюс 26, днем малооблачно и до 30 градусов жары.
21: Валюта.
1: На 20 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 45 копеек. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
20: Агрокомбинат «Горьковский» получит еще 6 миллионов рублей господдержки. Это следует из указа губернатора. Средства нижегородскому предприятию, выращивающему овощи в тепличном комплексе, предназначены для частичного погашения процентов по инвестиционным кредитам в сфере агропромышленного комплекса. Еще почти 885 тысяч рублей на эти же цели получит предприятие «Ильино-Заборское». В марте «Горьковский» агрокомбинат по указу губернатора уже получил около 5,8 миллионов рублей господдержки для частичной уплаты процентов по займам. Также ранее 616 тысяч получила агрофирма «Мисс» и 838 тысяч Ильина Заборская. Вайлдберриз запустила пилотный проект по экспорту товаров российского производства в Китай. Новый механизм позволит китайским предпринимателям покупать российские товары оптом по модели, схожей с той, которая уже действует на платформе для российских продавцов при закупке товаров в Китае, пишет Forbes. Нижегородское правительство и группа 1С будут сотрудничать в вопросах цифровизации государства. Партнерство, в частности, предполагает подготовку IT-кадров. Соответствующее соглашение подписал Глеб Никитин в рамках конференции ЦИПР. Сейчас на базе технологии 1С в Нижегородской области реализованы большие централизованные проекты в сфере госуправления. К примеру, это информационная система «Единый агрегатор физкультурно-спортивных организаций Нижегородской области», благодаря которой спортивные услуги стали доступнее для жителей. С помощью платформ они находят нужные спортивные объекты, покупают абонементы, подают заявки на льготные посещения, а сами спортучреждения используют агрегатор как единое пространство для работы, которое позволяет вести отчетность, отслеживать посещаемость и выполнять другие задачи. К агрегатору уже подключены почти 80 спортобъектов региона. Продолжение сотрудничества ускорит переход государственных и коммерческих организаций на отечественное программное обеспечение, отметил Никитин. Губернатор рассказал, что сфера образования – одно из важнейших направлений для дальнейшего развития сотрудничества, в том числе в вопросах подготовки IT-специалистов. Соглашение позволит разным категориям учащихся получить доступ к качественному верифицированному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
22: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
3: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
22: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
5: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
22: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
6: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
22: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все уже изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
23: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
24: Чего ты стоишь на рынке труда, покажут твои компетенции. Какой набор является базовым, а что выгодно выделит вас на фоне других, и являются ли навыки компетенциями, об этом не только через пару секунд. В гостях у Бизнес ФМ Нижний Новгород бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
23: Проверено практикой на Бизнес ФМ.
25: Начну с того, что навык не равно компетенция. Навыки, знания и умения – это лишь часть огромного айсберга, который называется компетенцией, его видимая часть. А вот 80% – основа компетенций, определяющие наше поведение в различных ситуациях. Это наши установки, отношения и ценности. Самые сейчас ценные на рынке труда – так называемые «золотые компетенции». Это критическое мышление, креативность, коммуникация и контакт с собой. Давайте подробнее. Критическое мышление – способность взвешенно подходить к переработке и потреблению информации. Критически мыслящий человек – это человек с самостоятельным, независимым мышлением. У него есть свое экспертное мнение, и он может его аргументированно доказать. Это одна из самых сложно тренируемых компетенций. Креативность или творческое мышление – способность человека принимать нестандартные решения и чувствовать себя уверенно в меняющихся обстоятельствах, быстро реагировать. С коммуникацией понятнее. Это умение общаться с людьми, способность слышать и слушать. Бесценно и в работе, и в жизни. Поэтому, если вы с ней родились, вы счастливчик. Вот мы подошли к самому интересному – контакт с собой. Умение слышать и понимать себя, доверять себе. Внутренняя устойчивость и умение справляться со стрессом. Ощущение цельного себя в быстро меняющемся мире. Именно эта компетенция на вес золота. Потому как среди стрессов, нестабильности, вызовов и ударов мы теряем в себе именно эти навыки и качества. Заменяя их на жесткие профессиональные умения, владение компьютером, языками и финансовой грамотностью. То есть сугубо профессиональные, технические компетенции, которые можно наглядно продемонстрировать, оценить и проверить. Но такие компетенции пригодятся вам лишь в конкретных профессиях. А вот универсальные социально-психологические качества, которые не зависят от профессии, помогут вам стать успешным в любой сфере и в жизни в целом.
23: Проверено практикой на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В Москве 18:28, студия Вероника Борисенкова. Владимир Путин прибыл в Пекин с официальным визитом. Он отправился в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это первая зарубежная поездка российского президента в этом году. На завтра запланированы переговоры лидеров двух стран. По итогам этой встречи Россия и Китай планируют подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего после переговоров планируется принять около 40 документов, включая 21, которые подпишут непосредственно Владимир Путин и Си Цзиньпин. Дональд Трамп допустил, что США могут начать новую атаку на Иран уже на этой неделе, в пятницу, субботу или воскресенье. По словам американского президента, атака необходима, чтобы не позволить Тегерану получить новое ядерное оружие. Накануне Трамп утверждал, что Вашингтон планировал совершить атаку на Иран сегодня, но отложил ее по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов ради возможного достижения соглашения. В то же время он приказал военному руководству быть готовым к полномасштабному наступлению на случай, если договориться не удастся. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы по делам против бывшего руководителя Роснана Анатолия Чубайса и бывших менеджеров корпорации. Об этом рассказал адвокат Чубайса Павел Хлюстов. Также он заявил, что защита собирается добиваться, чтобы суды перешли к открытому рассмотрению дела. В начале апреля арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск госкорпорации Роснана о взыскании с бывшего руководителя Чубайса и 6 бывших топ-менеджеров корпорации средства на сумму более 3 миллиардов рублей и более 20 миллионов долларов. Поводом стали убытки, понесенные при реализации проекта планшета Plastic Logic, когда Чубайс возглавлял компанию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 5 человек погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале в районе скалы Черепах. По данным властей, катер «Хивус» перевернулся примерно в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а сама лодка не имела лицензии. Возбуждено уголовное дело. Насколько популярны такие лодочные туры на Байкале? Почему их считают опасными в это время года? Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложения на смартфоны с iOS Android, как заявлено из соображений безопасности. Разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Для чего Google вводит такие правила? И вместо спортбара в кинотеатры любители футбола уже начали бронировать места для просмотра финала Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая. Многие болельщики в этом году собираются следить за игрой на большом экране. Насколько интересен такой формат для кинотеатров? Подробности на Business FM.
0: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Пять человек погибло при опрокидывании лодки на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепах, сообщил управление МЧС по Бурятии. По данным региональной прокуратуры, катер «Хивус» перевернулся примерно в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек, в том числе 14-летнего ребенка. Одна женщина была госпитализирована с раной ноги. Пассажиры лодки были без спасательных жилетов, сообщает МЧС. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как пишет СМИ Бурятии, капитан судна выехал на лед, после чего попытался выполнить маневр с переходом с ледовой поверхности вывести на воду. Во время этого, видимо, эффектного действия катер опрокинулся. Транспортная прокуратура уже установила, что перевернувшаяся аэролодка не имела лицензии. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Насколько популярны такие лодочные туры на Байкале, почему их считают опасными в такое время года, рассказывает корреспондент бурятской телерадиокомпании «Аригус» Сергей Смоленинов.
3: Я бы не сказал, что это настолько развито вид досуга, если мы именно говорим со стороны Бурятии. Большая редкость, потому что вообще в целом это удовольствие не из дешевых, иметь свой хибус, свою аэролодку. И особо покататься-то некуда, и все равно более популярно это зимой. Понятно, Байкал дольше распадается, но в целом это больше такое развлечение доехать куда-то либо до Альхона, как транспорт, либо посмотреть на чистый лед посередине. Ну, нет такого, мы выходим на берег, и стоит 10, 20, 30 лодок на любой выбор. Но она не особо популярна, потому что это еще и удовольствие не из дешевых. Поездка начинается от 2000 рублей. Поэтому среди местных это не особо популярно. Чаще всего это либо организованные туры, либо какие-то небольшие совсем вещи. Кто-то на снегоходах, например, цепляет. Небольшие резиновые кареты вот 4-5 человек. Байкал очень часто встает тяжело, экстремально замерзает. И у берега чаще всего неровная поверхность, а различные торосы, снег наметает, он потому что очень долго замерзает, до декабря, до января. Чтобы таким видом транспорта воспользоваться и вообще такой услугой, нужно немало работы провести по очистке этого льда, чтобы на берег приехали, тебя забрали. На кадрах видно, которые мы уже поделились, что там лед все равно еще не до конца распался.
2: Сергей Смоленинов, телерадиокомпания «Аригус». Предварительные причины опрокидывания аэролодки является перегруз, рассказали ТАСС в оперативных службах. То и как контролируют поездки на хивусы по Байкалу, «МБизнес.ФМ» рассказала гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
4: Планировалось рассматривать какие-то поправки по работе хивусов, потому что раньше было 3-4-5 хивусов на один населенный пункт. Сейчас хивусы даже в Листвянке, наверное, под сотню вот этих аппаратов. В ближайшее время будут приняты какие-то поправки в законы, которые коснутся непосредственно хивусов. Вообще хивусы регулярно проверяют и транспортная полиция. Ловить хивусы будет сложно. Нужно руководствоваться и здравым смыслом и выдавать разрешение более жестко. Почему перевернулся хивус, сейчас выясняется. Это редко, когда хивус переворачивается. Хотя инциденты с ними и случаются, особенно там, где много людей на льду. Это было у нас около Листвянки, когда хивус наехал на женщину, и у нее, по-моему, был перелом ног. А вот так, чтобы хивус перевернулся, это довольно редко. Устойчивая конструкция у хивуса, он на воздушной подушке. Ему нужно наехать на какое-то препятствие, либо что-то должно сломаться у него внутри.
2: Анна Суркова, гендиректор портала «Твой Иркутск». За последние несколько месяцев это уже второй смертельный случай с туристами на Байкале. В феврале недалеко от острова Альхон под лед провалилась буханка, в которой находилось 8 туристов из Китая и местный водитель. Машина ушла на глубину 18 метров. Погибли 7 граждан Китая и водитель россиянин. А Центробанк подготовил ряд поправок к правилам оформления ОСАГО. Основных изменений три. Первое. По части супругов погибших участников СВО теперь можно оформить ОСАГО до завершения процедуры вступления в наследство. Для этого достаточно будет документов, выданных нотариусом. Сейчас право собственности на машину может быть оформлено только спустя полгода при отсутствии завещания. Второе. Закрепление права владельцев полиса на возврат части страховой премии при отказе от ОСАГО до начала его действия. Сейчас премия не возвращается, даже если полис не вступил в силу. Обратно можно получить всю сумму за вычетом 22%. Это расходы страховщика и обязательное отчисление в резервы. Третье. По части европротокола из текста правил ОСАГО исключат указания на лимит в 200 тысяч рублей при оформлении ДТП без участия полиции. В будущем это позволит менять лимит без корректировок в документах. Изменения оценивает член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
5: Людям, которые столкнулись с необходимостью вступления в наследство или другой необходимостью начать пользоваться чужой машиной на законных основаниях, надо дать возможность оформить ОСАГО, не дожидаясь решения нотариуса. Просто это по-человечески гораздо уместнее, чем та процедура, которая есть сейчас. И такое изменение я только приветствую. Лимит выплат по европротоколу постепенно устаревает, просто потому что средний выплат растет, чтобы люди могли спокойно пользоваться этой системой, не переживая о том, что у них денег не хватит на выплату, нужно эту планку постоянно поднимать.
6: Возврат части премии.
5: Это наименее значимая новелла, потому что она касается очень узкого круга потребителей. В основном люди прекращают договор ОСАГО в середине действия договора, потому что, например, продают машину. Этот регламент уже 100 лет действует, по-моему, с момента запуска системы ОСАГО. Для них ничего не поменяется. Появится дополнительная возможность прекратить договор до его вступления в силу. Это экзотическая ситуация. Я боюсь, что это в основном приведет к тому, что какие-то не очень добросовестные люди будут покупать полис только для того, чтобы зарегистрировать машину, а потом его возвращать обратно. Я бы хотел подсветить здесь вот какой вопрос, который, по-моему, сейчас находится за рамками рассмотрения. Дело в том, что у каждого водителя существует так называемая страховая история. И вот если по какой-то причине он прекращает договор страхования, то эта страховая история останавливается. Здесь возникает коллизия, потому что, вообще говоря, не исключено, что у этого человека может ухудшиться коэффициент бонус-малус, хотя в аварии он не впадал, он просто не управлял транспортным средством. Мало ли какие могут быть причины. На этот случай в других странах существует процедура заморозки полиса ОСАГО. Человек, допустим, продает машину, потому что не может ей управлять в течение года, двух. Если он не просто прекращает договор, а замораживает его, в этом случае его страховая история сохраняется. То есть он как бы говорит, я не буду водить машину в это время, а вы, страховщики, пожалуйста, не ухудшайте мне мою страховую историю. Может быть, нам имеет смысл такой же механизм предусмотреть в законе об ОСАГО в России.
2: Глеб Веленский, член Совета директоров группы «Содействие Дельта». Средняя стоимость годового полиса ОСАГО с начала года выросла на 3%, достигла планки в 7555 рублей. Количество приобретенных полисов при этом сократилось с 14 до 13,8 миллионов штук. Вместо спортбара в кинотеатр. Любители футбола уже начали бронировать места для просмотра финала Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая. Многие болельщики в этом году собираются следить за игрой на большом экране. Это не что-то новое. Сами кинозалы стали пробовать такой формат еще в годы пандемии. Но сейчас привыкла аудитория, говорит москвич Андрей, который уже купил вместе с друзьями билеты в один из столичных кинотеатров.
7: На моей памяти было несколько раз, что мы смотрели на большом экране в кинозале финалы Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Это довольно интересное мероприятие. Демократичные цены в пределах 1000 рублей. Мы встречаемся, собираемся, выкупаем, ну, не весь ряд, примерно 5-6 мест. И не могу сказать, что очень большой спрос на такие услуги. Часто в таком зале мы практически в одиночестве смотрим с друзьями футбол. Отличный звук, классная картинка. Если еще взять каких-то вкусняшек, то можно отлично посмотреть футбол. Чуть не хуже, чем в баре, да, с другой атмосферой, но для разнообразия тоже интересный вариант досуга.
2: Москвич Андрей и другие болельщики бронируют столы в спортбарах. О том, есть ли ажиотаж, мы спросили владельца паба Tweet and Stout Кирилла Медведева.
8: Обычно на финал Лиги чемпионов места начинают бронироваться примерно за неделю. Обычно за несколько дней уже мест свободных не найти. Мы, например, на этот финал Лиги чемпионов делаем специальную программу на вечер, продаем на нее билеты. У нас просмотр финала Лиги чемпионов, а потом концерт. Ажиотаж последние годы не наблюдается по причине того, что отечественные клубы не играют в Еврокубках, и интерес российского зрителя сильно снижается из-за этого.
2: Кирилл Медведев, владелец паба Tweet and Stout. Напомню, в финале Лиги чемпионов встретится французский Пари Сен-Жермен и английский Арсенал. В Екатеринбурге ввели сухой закон из-за конгресса библиотекарей. А правда, распространяется он на очень ограниченный участок города, там, где, собственно, библиотекари собираются. Согласно указу городской администрации, запрещена будет именно продажа алкоголя, а рестораны смогут работать, как и прежде. Екатеринбург ожидает прибытия почти 1500 библиотечных специалистов из 89 регионов России. Видимо, местные власти решили не ударить в грязь лицом, делится наблюдениями главный редактор 66.ru Дмитрий Шлыков.
9: В Екатеринбурге есть литературный квартал. Это парковая зона с прилегающим к ним музеями и небольшим театром. Так вышло, что именно на этой площадке пройдет Всероссийский конгресс библиотекарей. Профессионалы приедут обсуждать свои библиотекарские боли и достижения, возможно. И администрация города ровно на территорию проведения этого конгресса натянула запретную зону на дни проведения конгресса, в которой запрещено каким бы то ни было образом использовать алкоголь. Обычно это делается в дни массовых мероприятий, мероприятия. 9 мая, День города, 1 мая. И обычно это касается именно ограничения продажи алкоголя. Суть в том, что на указанной территории парковой никто никогда никакой алкоголь не продавал. Но это парковая территория, и вообще там

0: уровне исключительно благодаря тому, что библиотекарям запретили приносить коньячок. Мы тут обсуждаем, что если это не пиар-акция Конгресса библиотекарей, то ее стоило придумать.
1: Дмитрий Шлыков, главный редактор 66.ru. Не только сухим законом отметился Екатеринбург. В городе ввели лимиты на продажу огурцов. В некоторых сетях, по словам местных жителей, огурцов дают не более 50 килограммов одни руки. В сети Ярче, где огурцы стоят 69 рублей, можно купить не более 5 килограммов. При этом во многих точках товара уже нет. Компания пояснила, что покупка свыше 5 кило считается оптовой, а те же правила действуют в Магните. Там огурцов можно взять побольше, до 10 килограммов.
2: Реклама. Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
5: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах. История денег на Business FM.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Горно-металлургическая компания «Ареал», бывшая «Хайленд Голд», не планирует принимать участие в голландском аукционе по продаже «Южуралзолота», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ранее сообщалось, что Росимущество начало прием заявок на голландский аукцион по продаже акций группы ЮГК. Проведение торгов запланировано на 26 мая, начальная цена – 162 миллиарда рублей. Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, созданная для воскрешения вымерших видов, объявила о выведении живых цыплят из полностью искусственного яйца. Биоинженеры компании создали инновационную мембрану на основе силикона, которая по своей способности к переносу кислорода полностью соответствует естественной яичной скорлупе в условиях обычного атмосферного воздуха. Эта платформа является критически важной технологией для работы Colossal с птицами, в частности для программы восстановления вымерших гигантских птиц моа в Новой Зеландии, отметили в компании. Стартап получил медийную известность год назад, когда объявил о запуске проекта по воскрешению ужасных волков, вымершего вида хищников. Hyundai Motor показала, как разработанный ее дочерней компанией Boston Dynamics человекоподобный робот Atlas научился поднимать и переносить тяжелые предметы, такие как небольшой холодильник. Это важный аспект для использования роботов в динамичной промышленной среде, добавляет компания. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: В 18.48 в Москве вы слушаете Business FM. Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Такие данные представлены в открытом отчете Минкультуры. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно, плюс 3,5%.

0: процента. А в прошлом году театры посетили 44 миллиона человек. Цены на спектакли растут уже не первый год, говорят эксперты. При этом ряд театров поднимает стоимость билетов по инерции из-за того, что растут цены у конкурентов. Как эта экономическая модель влияет на репертуар и какие постановки сейчас пользуются наибольшим спросом, рассказывает театральный критик, автор блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
1: Многие театры подняли цены на свои спектакли. Это сейчас общее место. Кажется, что зрителей все больше и больше. И, собственно, по этой причине театры не стесняются поднимать свои ценники. При этом многие театры, включаясь в эту гонку, потому что это же говорит в первую очередь об успешности театра, а им нужно декларировать, что они успешны, что они на расхват, и поэтому сдирают ценники. Но некоторые спектакли приходится потом снимать, потому что по этим ценам они не продаются. Здесь есть явная сторона и есть неявная. Это неявная часто демонстрирует, что приходится избавляться от неликвидных спектаклей, потому что по цене 8 тысяч на спектакль «Буря» в театре Пушкина, например, никто не хотел идти, потому что это смелый, экспериментальный и очень дерзкий спектакль. Цена 8 тысяч для широкой аудитории солидная. Что касается общей массы, все подняли цены, и сейчас, как раньше, сходить за 1000 рублей на спектакль уже кажется чем-то совершенно невероятным, ну, либо вы будете сидеть где-то в очень последнем ряду, либо даже, может быть, на улице.
0: Вячеслав Герасимчук, автор блога «Слово славы». А за последний год средняя цена театрального билета выросла на 11%, с 2200 до 2500 рублей, приводят данные кассиру. Кроме того, по данным Минкультуры, за прошлый год заметно выросли доходы от гастролей за рубежом. Они принесли нашим театрам около 670 миллионов рублей, что почти на 75% больше, чем было годом ранее.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну что ж, стремительный рост рубля продолжается. Я бы даже сказал, что сегодня ускорился. Более 2% прибавил рубль на межбанке к доллару. Ну а к юаню так вообще почти 2,5. Ну, естественно, под таким напором индекс Мосбиржи просел, хотя и незначительно.
3: Ну, незначительно, да. Снижение, можно сказать, что в большей степени сегодня в консолидации проводит российский рынок акций. Ну, видимо, не сильно пока вот это влияние рубля ощущается, с учетом того, что и приток свежих денег на российский рынок особо не наблюдается. Но рубль действительно продолжает свое восхождение, причем здесь подключился еще и сезонный фактор. Приближается единый день уплаты налогов, 28 число каждого месяца, и обычно этот период, вот этот сезонный фактор рубль хорошо поддерживал, а сейчас является еще и неким драйвером, как мы наблюдаем. Но здесь вариант только один. Это повышенные объемы продажи валюты со стороны экспортеров. Ну, плюс еще сохраняется хороший спрос на рублевые активы. И, конечно, ставка Банка России, она снижается. Тренд сохраняется на смягчение денежно-кредитной политики. Но при этом остается еще крайне высокой относительно даже той же самой инфляции. Ну, и не будем забывать, что и со стороны импорта сейчас особого спроса нет на валюту, учитывая, что много операций совершается в национальных валютах, ну, и в рублях, и в юане, в частности, если брать товарооборот между России и Китаем. Так что вот это все пока рубль поддерживает. Единственное, что может прервать рост рубля, это действие Минфина российского с учетом дальнейших операций в рамках бюджетного правила. Вот большой вопрос, какими объемами решит оперировать Минфин, покупая валюту. Естественно, дальше покупки валюты продолжатся с учетом текущих цен на нефть. Но всю эту информацию мы узнаем только в начале июня. То есть по завершении текущего периода и перед началом следующего, ну, обычно это третий рабочий день месяца. Что касается нефти, то здесь были попытки скорректироваться. В принципе, пока еще нефть снижается, но снижение уже значительное, практически около процента потери. И в районе $111 торгуется баррель смеси Brent. Но здесь неким поводом для снижения 100 читали вчерашнее сообщение президента США Дональда Трампа о том, что попросили его представители, главы даже государств Персидского залива, не наносить удары по Ирану. Он вроде как согласился на 2-3 дня. Но сегодня Трамп вновь меняет свое мнение, как обычно, и заявляет о том, что придется снова атаковать Иран. Возможно, сказал, конечно, придется снова атаковать Иран. Но, в частности, сказал журналистам Трамп то, что по ним придется нанести еще один удар. Я в этом не уверен. Вы скоро все узнаете. Ну, вот такие заявления Трампа, не конкретные, конечно. Но, тем не менее, как мы видим, приводят к тому, что меняется настроение на рынке нефти. В общем, Трамп здесь остается главным ньюсмейкером для финансового рынка в целом, для товарного рынка в частности. Ну и завершение торгов на московской бирже. Потери 0,2%, 2663 пункта на закрытие.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
6: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру. Парасанг или фарсах – ближневосточная мера длины древнеперсидского происхождения. Сегодня в Иране приравнена к 6 километрам. Изначально это примерное расстояние, которое караван проходит от одного привала до другого. Европейский аналог – лига, морская лига – это 3 морских мили или 5,5 километров. «Знай меру» на Business FM.
7: Кстати, от Москвы до Екатеринбурга в 99,4 раза дальше, чем от Лос-Анджелеса до Беверли-Хиллз. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Екатеринбург 99,4. Москва 87,5. Бизнес FM.
2: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
8: Без кислорода не было бы жизни на Земле. Это не точное утверждение. Скорее уж, без жизни на Земле не было бы такого количества кислорода. Поначалу у архей и бактерий фотосинтез проходил без выработки кислорода, а первыми этот газ в товарных количествах научились производить из воды цианобактерии примерно 2,5 миллиарда лет назад. Сначала были окислены породы морского дна, потом горные породы на суше, что сделало возможным образование озонового слоя. Примерно 500 000 лет назад насыщенность атмосферы кислородом вышла на уровень от 15 до 30% и сегодня составляет 21%. Аэробная жизнь – не универсальное свойство клеточных организмов, а всего лишь одна из стратегий обмена веществ. Правда, доминирующая сегодня. Аэробное окисление извлекает из органики в разы больше энергии, чем ферментация. Но в то же время активные формы кислорода – ионы, свободные радикалы и перекиси – повреждают ДНК, белки и липиды, запускают окисление мембран и могут приводить к гибели клеток. Но тот же активный кислород помогает передавать сигналы, адаптироваться к стрессу, способствует делению клеток и иммунному ответу. В митохондриях, по факту энергостанциях аэробной жизни, идет вечная борьба за компромисс. Хочешь больше энергии, значит, развивай защиту от нежелательных последствий. Проблемы начинаются при дисбалансе, когда антиоксидантные системы перегружены. Избыток кислорода может вызвать натуральное отравление с поражением центральной нервной системы. В медицине кислород спасает жизни при гипоксии, но показан далеко не всегда из-за высоких рисков.
2: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 18 часов 58 минут, московское время. У микрофона Сердар Увлекулеев. Мирный житель погиб в селе Новая Нелидовка Белгородской области при детонации украинского беспилотника, сообщил оперативный штаб региона. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки вражеского дрона в курском селе Сторожевое пострадали 2 человека. Иранцы смогли расчистить проходы к значительному количеству подземных арсеналов баллистических ракет, ранее атакованных штатами. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на источник. По оценкам Пентагона, удары США поразили 13 тысяч целей. Соединенные Штаты навязчиво пытаются присоединить Китай к переговорам по контролю над вооружениями, не считаясь с тем, что Пекин против. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Замминистра также напомнил о позиции Британии и Франции, которые категорически отказываются участвовать в гипотетическом разговоре об ограничениях на ядерные арсеналы. Обменные фестивали кино между Россией и Китаем состоятся летом нынешнего года. В июне в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке представят новинки китайского кино, а в августе города Китая посетит очередной российский кинофестиваль, сообщили в Минкультуры. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Над территорией Эстонии военные впервые сбили украинский дрон. Беспилотник был сбит румынским истребителем F-16. Это далеко не первый подобный инцидент. На прошлой неделе правительство Латвии во главе с премьер-министром ушло в отставку из-за политического кризиса в связи с украинскими беспилотниками, залетевшими на территорию страны. Рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет Bloomberg. Рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана. Однако некоторые аналитики считают такой курс рубля слишком переоцененным. Чего можно дальше ждать от рубля? Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложений в Google Play и процедуру установки софта и файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android? Эти и другие темы в эфире Business FM. Над территорией Эстонии военные впервые сбили украинский дрон. Беспилотник был сбит румынским истребителем F-16, сообщил журналистам министр обороны Эстонии Ханна Певкур, передает местная телерадиокомпания ИРА. Он подчеркнул, что Украина не запрашивала разрешение на использование эстонского воздушного пространства. По его словам, глава украинского Минобороны принес извинения за произошедшее. Это далеко не первый подобный инцидент. На прошлой неделе правительство Латвии во главе с премьер-министром ушло в отставку из-за политического кризиса в связи с украинскими беспилотниками, залетевшими на территорию страны. Также Греция потребовала от Украины убрать морские дроны от своих берегов. По данным местной газеты, Катемирине, Афины собираются направить Киеву строгое предупреждение. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
11: Ну, Украина прекрасно понимает, что она никак наказана не будет ни долларом, ни какими-то дипломатическими санкциями, поэтому, ну, то, что называется, как с гуся вода. Ее обвиняют, она извиняется, но, скорее всего, будет продолжать это делать. Я бы также обратил внимание на то, что СВР, служба внешней разведки России, публиковал доклад, который говорит о том, что есть данные о том, что Украина разместила на территории Латвии свои воинские подразделения, которые могут запускать беспилотники. То Украина сейчас ничем не ограничена с точки зрения европейских государств, действиях против России, она готова пуститься на любые провокации только для того, чтобы получить хотя бы какие-то аргументы для того, чтобы в будущих неизбежных переговорах улучшить переговорную позицию.
12: Можно ли выделить именно что в странах Балтии, а может быть какое по отдельности, электоральное отношение в обществе к вот этим вот прилетам, падениям дронов?
11: Я думаю, что вопросы национальной безопасности, личной безопасности граждан, конечно, на первом месте стоят для самих граждан. граждан, и поэтому они с тревогой относятся к расширению использования военных вооружений, военной техники вот, в северо-западном регионе, если мы говорим о трех балтийских государствах, об обстрелах и Приморской, услуги.
10: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ. А представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил в соцсетях, что Киев извиняется за инциденты с дронами не только перед Эстонией, но и перед, цитата, «всеми нашими балтийскими друзьями». Рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что с начала апреля российская национальная валюта укрепилась к доллару на 12% и достигла отметки в 72 рубля 60 копеек за доллар впервые с февраля 2023 года. Сегодня на межбанке доллар опускался ниже 71 рубля и сейчас тоже торгуется на уровне 70.58. Рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана и перекрытия Армузского пролива. Однако некоторые аналитики считают такой курс слишком переоцененным. Все это мы обсудили с главным экономистом Т-инвестиций Софьей Донец.
13: По всем метрикам он уже давно оторвался в зону очень крепкого. За последние 10 лет у нас покупательная способность доллара в России упала в полтора раза. Вот остается только рассуждать, считаем ли мы, что это закономерно, или считаем, что это скорее такой временный фактор. Мы пока ближе к второму мнению.
10: Пойдет ли дальше, еще выше, или откатится? И когда вообще могут произойти какие-то существенные, заметные изменения?
13: Многое зависит от ситуации на нефтяном рынке, но май специфический месяц, когда очень высокая экспортная выручка встретила небольшой спрос от Минфина. По бюджетному правилу кажется, что в июне объем операций Минфина по покупкам валюты должен возрасти втрое. Если это действительно произойдет, то рынок станет чуть более сбалансированным, и мы перестанем двигаться однонаправленно по рублю. Но пока этого остается только ждать и ждать объявления Минфина. Они будут только в начале июня. Многие факторы потихонечку капали в сторону того, что спрос на валюту в России оказывается не очень большим. Это и меньший отток капитала, не только сейчас, но и последние несколько лет. Это и меньшая популярность иностранных заграничных поездок. Опять же таки, Эмираты — это всего лишь такая маленькая капля в этом море. Это и в целом низкий импорт, который никак не хочет отскакивать, потому что инвестиционная пауза за счет высоких ставок продолжается. Но тем не менее, когда у вас вдруг внезапно сырьевые цены удвоились и приток сырьевой валюты в страну удвоился, это остается главной темой. И сбалансировать вот такой большой сырьевой приток на настоящий момент может действительно только Минфин со своим бюджетом правилам. Поэтому сейчас все-таки это основная история. Для нас все-таки в фокусе будет то, что нам будет сообщать Минфин на ближайшие недели. Будет ли он растить свое присутствие, прибавляя рынку сбалансированности?
10: Есть вероятность, что заметно будет меняться ключевая ставка и вообще политика Центробанка по отношению к ключевой ставке?
13: ЦБ нам весь последний год ни словом, а делом транслирует мысль, что он не очень чувствителен к истории по рублю. Сама инфляция сейчас очень низкая, апрельские данные низкие, недельная инфляция остается невысокой. Кажется, снижать бы ставку и снижать. По крайней мере, экономика как есть, рубль как есть, они оставляют большое пространство для снижения ключа, так что, на наш взгляд, в июне можно было бы рассматривать снижение ставки и на 50, и на 100 базисных пунктов. Но на рынке, еще раз, после последнего апрельского решения есть и те, кто ждут и паузу, и маленький шаг в 25 базисных пунктов, несмотря ни на что. Рубль мало помогает еще и потому, что воспринимается как временный феномен.
10: Главный экономист инвестиций Софья Донец. В ближайшие два месяца, скорее всего, произойдет откат, и курс вернется к диапазону от 75 до 83 рублей за доллар, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев. С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин.
14: Мы оказались в власти противоречивых и, честно говоря, очень кратковременных факторов. Во-первых, невероятный приток нефти-долларов, который случился неожиданно и для правительства, и, в общем, для нашей экономики, для самих нефтяников. С другой стороны, мы видим, что денежно-кредитная политика, наоборот, оказалась несколько жестче ожиданий. Если очень упрощенно говорить, что хочет делать Центробанк, в общем, что он делает, он подсушивает экономику. Это значит, что у нас импортеры покупают меньше валюты и меньше товаров. раз. Получилось, что на середину мая долларов предложение достаточно большое, потому что нашим нефтяникам и газовщикам нужны рубли, чтобы расплачиваться с бюджетом, чтобы платить налоги, чтобы расплачиваться по своим счетам, ну и вообще на деятельность. А одновременно у импортеров просто гораздо меньше потребностей. Обычно, когда мы видим столь экстремальные курсы и заявления со стороны Блумберга, мы одновременно видим невероятный энтузиазм у населения, которое начинает скупать валюту. Кажется, это первый раз, когда мы этого не видим. И потому что валюты физически в стране мало, и потому что население, кажется, к этой идее не то чтобы охладело, но это стало не так популярно. Опять же, если мы посмотрим, даже такой маленький поток денег, необходимый на туризм, практически иссяк просто в силу того, что стало гораздо сложнее логистически с точки зрения виз. В любом случае, я бы пока не делал каких-то очень серьезных выводов. Отыграет ли он дальше? Большой вопрос, но скорее я бы ставил на возврат рубля в привычный диапазон от 75 до 83, чем на дальнейшее укрепление.
15: Это в какой период?
14: Конечно, мы все во власти геополитики и кризиса вокруг Ирана. Но кажется, что за следующие 2 месяца, за летний период, произойдет одно из двух. Или цены на нефть вернутся к нормальному диапазону, или же у нас перестроится рынок, и в том числе перестроится правительство, например, относительно бюджетного правила. Никто не заинтересован сейчас в суперкрепком рубле. Видим курс 71. Но объемы на рынке очень и очень небольшие, поэтому пока правительству вмешиваться не стоит.
15: ЦБ все равно смотрит на курс рубля, принимая решение по ключевой ставке, и на какие мысли это может натолкнуть регулятор?
14: ЦБ будет делать вывод, не исходя из рубля, а исходя из тех цифр конкретно по инфляции, которые он увидит. Крепкий рубль – это очень хорошая новость для инфляции. Соответственно, в текущей ситуации у ЦБ будет очень маленькое количество вариантов ставку не снизить.
10: Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Эвброкер» Александр Тимофеев. Установить сторонние приложения на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов? Об этом Валерий Бадоев.
16: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
17: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовато. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся. Мы выживем.
16: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
18: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
16: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Рустор. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Ободоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
2: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
19: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bailout. Употребляется сегодня в обиходном английском в основном в значении «спасти», хотя отдельно слово «bail» переводится как «залог». Дело в том, что в 16 веке в Европе практически только залогом и можно было спасти попавшего в тюрьму человека, то есть, по сути, выкупить его. В наши дни выражение используют, говоря о помощи, благодаря которой компания на грани краха сможет избежать банкротства. Кроме того, термин удивительным образом стал популярным и у пилотов, означая на авиационном сленге «катапультироваться». Срочные переводы на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации М номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
20: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородская область заняла первое место в рейтинге поддержки IT-индустрии второй год подряд, заявил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в прошлом году объем IT-сектора региона достиг 100 миллиардов рублей. Рост составил почти 47%. Сектор информационно-коммуникационных технологий вырос на 22% и достиг 200 миллиардов рублей. Губернатор связал успехи с мерами региональной поддержки. За последние 5 лет прямая финансовая помощь IT-отрасли в Нижегородской области превысила 1 миллиард рублей. В числе инструментов пониженные ставки по ОСН, гранты и налоговые льготы. Льготы по НДФЛ помогли привлечь в регион 1000 специалистов. Если в прошлом году таких релокантов было 1-2 тысячи человек, то в нынешнем году, по словам Никитина, их число приближается к 3500. Движение транспорта по Нижневолжской набережной будет закрыто завтра в течение всего дня. Перекроют участок дороги, прилегающий к Чкаловской лестнице. На подъездах установили предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объехать закрытый участок можно по дороге в арке Чкаловской лестницы. Кроме того, до конца дня будет ограничено движение по парковке слева от памятника «Катер Герой». Нижегородская область исполнила обязательство по выплате 18-го купона облигационного займа серии 35016, направив инвесторам более 242 миллионов рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Национального расчетного депозитария. Размер выплаты на одну ценную бумагу составил 16,14 рубля, исходя из ставки купона 9,25% годовых. Регион разместил облигации в 2021 году сроком на 5,5 лет. В прошлом году Департамент экономического развития и инвестиций Нижнего Новгорода установил почти 900 новых тарифов на платные услуги, сообщает пресс-служба Гордумы. Еще около 1800 тарифов пересмотрели. В Гордуме сообщили, что неналоговые доходы бюджета города превысили 7,5 миллиардов рублей. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 12%. Нижегородскому фонду капремонта многоквартирных домов увеличили годовой объем расходов. Правительство региона определило объем средств, которые региональный оператор вправе израсходовать в этом году на капремонт общего имущества в многоквартирных домах региона – 7 миллиардов рублей. Эта сумма формируется за счет взносов граждан на капитальный ремонт жилья. А судя по бухгалтерской отчетности регионального оператора, всего в прошлом году в фонд поступило около 7,7 миллиардов рублей средств, в том числе 26 миллионов фонд заработал самостоятельно. Годовые расходы на содержание фонда составили 320 миллионов рублей, а краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с подрядчиками и поставщиками – 6,5 миллиардов, пишет «Коммерсант Приволжье». Власти Таиланда сократят срок безвизового пребывания для иностранцев с нынешних 60 до 30 дней. Кабмин королевства поддержал соответствующее решение, оно касается и россиян. Безвиз на 60 дней был введен Таиландом для стимулирования туризма после пандемии, однако в последние месяцы в стране усилилась критика этой меры из-за опасений, что длительное пребывание облегчает деятельность криминальных групп и серых инвесторов. Суд Кубани лишил экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина авторских прав на песни группы, сообщил «Известиям» адвокат Олег Ситников со ссылкой на решение по жалобе вдовы певца Юрия Шатунова. Апелляционная инстанция отменила решение 2007 года. По словам Ситникова, ранее сторона Разина проиграла все суды в споре за права на произведение группы «Ласковый май». В конце прошлого года суд Москвы заочно отправил под арест Разина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он незаконно присвоил права автора песен группы поэта Сергея Кузнецова за исполнение его композиций. Потерпевший признана вдова Кузнецова, ущерб может достигать 500 000 000 рублей. МВД России объявила Разина в межгосударственный розыск. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
21: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 18 градусов. Завтра утром ясно и плюс 26, днем малооблачно и до 30 градусов жары.
1: Валюта.
21: На 20 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 45 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
20: Агрокомбинат «Горьковский» получит еще 6 миллионов рублей господдержки. Это следует из указа губернатора. Средства нижегородскому предприятию, выращивающему овощи в тепличном комплексе, предназначены для частичного погашения процентов по инвестиционным кредитам в сфере агропромышленного комплекса. Еще почти 885 тысяч рублей на эти же цели получит предприятие «Ильина Заборская». В марте «Горьковский» агрокомбинат по указу губернатора уже получил около 5,8 миллионов рублей господдержки для частичной уплаты процентов по займам. Также ранее 616 тысяч получила агрофирма «Мисс» и 838 тысяч Ирина Забовская. Вайлдберрис запустила пилотный проект по экспорту товаров российского производства в Китай. Новый механизм позволит китайским предпринимателям покупать российские товары оптом по модели, схожей с той, которая уже действует на платформе для российских продавцов при закупке товаров в Китае, пишет Forbes. Нижегородское правительство и группа 1С будут сотрудничать в вопросах цифровизации государства. Партнерство, в частности, предполагает подготовку IT-кадров. Соответствующее соглашение подписал Глеб Никитин в рамках конференции ЦИПР. Сейчас на базе технологии 1С в Нижегородской области реализованы большие централизованные проекты в сфере госуправления. К примеру, это информационная система «Единые агрегаторы физкультурно-спортивных организаций Нижегородской области», благодаря которой спортивные услуги стали доступнее для жителей. С помощью платформ они находят нужные спортивные объекты, покупают абонементы, подают заявки на льготные посещения, а сами спортучреждения используют агрегатор как единое пространство для работы, которое позволяет вести отчетность, отслеживать посещаемость и выполнять другие задачи. К агрегатору уже подключены почти 80 спортобъектов региона. Продолжение сотрудничества ускорит переход государственных и коммерческих организаций на отечественное программное обеспечение, отметил Никитин. Губернатор рассказал, что сфера образования – одно из важнейших направлений для дальнейшего развития сотрудничества, в том числе в вопросах подготовки IT-специалистов. Соглашение позволит разным категориям учащихся получить доступ к качественному верифицированному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
0: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
3: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
0: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
22: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
0: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
23: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
0: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все уже изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
24: Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. China. В Древней Индии для предсказания судьбы использовали игральные кости. В гадании учитывался результат бросания двух кубиков. В 12 веке забава проникла в Китай, где превратилась в полноценную настольную игру. В китайском домино, в отличие от привычного нам, не 28 игральных костей, а 32. И они, подобно картам, делятся на масти – гражданские и военные. Да и сама игра больше напоминает покер. Участники собирают комбинации фишек, которые потом раскрывают сопернику. Рублев приветствуется. Из Китая в Европу домино в 13 веке привез итальянский путешественник Марко Поло. Однако его землякам восточная игра показалась сложной, и ее правила изменили. В упрощенном, известном нам виде домино быстро завоевало популярность на всем континенте. Made in China на Business FM. Как все начиналось. Швед Ингвар Кампрат в детстве не играл в игрушки. У мальчика была другая страсть – приумножение денег. Первую прибыль он получил в 5 лет. Маленький Ингвар на тетины деньги купил спички по оптовым ценам, чтобы после продать их соседям в розницу. Затем он продавал носки, карандаши и собранную бруснику. А в 17 лет открыл фирму, чтобы торговать разной мелочью по почте. Ингвар Кампрат назвал компанию IKEA, где первые две буквы – это инициалы предпринимателя, а последние две – отсылка к родительской ферме и родной деревне. Идея торговать мебелью, по признанию миллиардера, пришла к нему в голову совершенно случайно. Но именно недорогие, но качественные столы и стулья позволили со временем построить бизнес-империю и превратить...
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 19 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговора стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая. Церемонии встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензи также отметил, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска БПЛА с территории стран Балтии, подчеркнул российский постпред. Коренные причины конфликта на Украине должны быть устранены для достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе. Об этом заявил постпред Китая при ООН Фу Цунь на заседании Совбеза по Украине, проходящем по запросу Киева при поддержке стран Запада. Китайский дипломат призвал отказаться от мышления холодной войны и блокового противостояния. Сергей Собянин отправил в отставку глав управ 8 районов Москвы. Распоряжение об этом опубликовано на сайте мэра и правительства столицы. Согласно распоряжению, все главы управ уволены с госслужбы по собственной инициативе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 19.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 5 погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой. А отдыхающие приехали из Подмосковья. Что еще известно о ЧП? В Испании по делу о смерти основателя «Манго» задержали его сына Джонатана Андика. Обвиняют его в убийстве отца Исака Андика, который официально погиб в результате несчастного случая в 2024-м. Это история на первых полосах мировой прессы. Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Маск обвинил OpenAI, разработчика ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Эти и другие темы в эфире Business FM. Пятеро погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группы, сообщило управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы прибыли из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
7: Аэролодка «Север-750» – это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше – 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз – сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода или прыжка со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
8: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
9: А чтобы стать капитаном, то нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
8: Конечно. Сдают экзамены. У них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
7: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии. Они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
11: На самом деле «Хивусы» являются самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону вот людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
7: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить турообъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: В Испании по делу о смерти миллиардера, основателя бренда одежды «Манго», задержали его сына. Джонатана Антика подозревает в убийстве отца Исаака Антика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Прокуратура Испании просит суд назначить залог в 1 000 000 евро для освобождения Джонатана Антика, сообщает агентство Эфе. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
0: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Сейчас он задержан по подозрению в причастности к смерти отца. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Business FM рассказала жительница Барселоны Елена.
10: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сын он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять манго, а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты. Лифты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия. Следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
0: 45-летний Джонатан управлял мужской линией Манго Мэн. СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки Манго миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
12: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
13: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции пока, по крайней мере. Возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на управление.
12: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
13: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется. В конечном итоге, я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
0: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов манго. Наталья Шаш, Шашина, Рамиль Киселев, Business FM.
6: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных в суде Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитат, слишком долго ждал, прежде чем подать в суд. То есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинял OpenAI, разработчика ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее 38 миллиардов долларов, Однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал 150 миллиардов долларов в качестве компенсации. OpenAI заявили, что иск со стороны Илона Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента, комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
14: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто в типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, поставить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе, вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
15: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
14: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить своей карьере.
6: Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. Рейтер пишет, что теперь, после вынесения вердикта, OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечается, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX Илона Маска, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
16: Реклама. Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8.

0: Atlantic Yeti ждет вас в XC-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
1: Exceed. Born for more.
0: Реклама не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Курс истории или история курса.
4: На момент своего появления в 1786 году доллар стоил примерно 1,5 рубля. Его цена равнялась стоимости 24 граммов серебра или 1,5 граммов золота. В начале 20-го столетия американская валюта не пользовалась особой популярностью. Укрепила ее Вторая мировая война. В 1944-м была создана Бреттон-Вудская система, согласно которой доллар стал единственной валютой, которая свободно обменивалась на золото. Деньги остальных 43 стран-участниц соглашения ориентировались уже на доллар. Британский фунт стоил тогда около 4 долларов. К концу 70-х, когда доллар отказался от золотого стандарта и Бреттон-Вудская система почила в бозе, за фунт давали 2 доллара 30 центов. Сегодня курс колеблется вокруг отметки 1,5 доллара за фунт.
3: Курс истории или история курса на Business FM.
2: Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
5: Горно-металлургическая компания «Ареал», бывшая «Хайленд Голд», не планирует принимать участие в голландском аукционе по продаже «Южуралзолота», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ранее сообщалось, что «Росимущество» начало прием заявок на голландский аукцион по продаже акций группы ЮГК. Проведение торгов запланировано на 26 мая. Начальная цена – 162 миллиарда рублей. Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, созданная для воскрешения вымерших видов, объявила о выведении живых цыплят из полностью искусственного яйца. Биоинженеры компании создали инновационную мембрану на основе силикона, которая по своей способности к переносу кислорода полностью соответствует естественной яичной скорлупе в условиях обычного атмосферного воздуха. Эта платформа является критически важной технологией для работы Colossal с птицами, в частности для программы восстановления вымерших гигантских птиц моа в Новой Зеландии, отметили в компании. Стартап получил медийную известность год назад, когда объявил о запуске проекта по воскрешению ужасных волков, вымершего вида хищников. Hyundai Motor показала, как разработанный ее дочерней компанией Boston Dynamics человекоподобный робот Atlas научился поднимать и переносить тяжелые предметы, такие как небольшой холодильник. Это важный аспект для использования роботов в динамичной промышленной среде, добавляет компания. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
6: В Москве. Никто не пришел на аукцион. Попытка продать небоскреб РЖД в Москва-Сити успехом не увенчалась. Речь о небоскребе Москва Тауэрс. В лот входили две башни в 63 этажа, около 210 апартаментов, 111 офисных помещений, 115 кладовых и больше 1000 машиномест. Стартовая цена была заявлена на уровне 280 миллиардов рублей. Шаг аукциона 8,5 миллиардов. Заявки, впрочем, так и не поступили. Что дальше, говорит член Совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
7: Изначально актив выставлялся по нерыночной цене, весьма завышенной. Почему она была такой? У меня есть своя версия о том, что просто этот объект его нынешние обладатели продавать не хотят. Они делают это под давлением. По большому счету, они должны показать, что попытки сделаны, но, к сожалению, покупателей нет. Дальше ситуация будет развиваться следующим образом. Я думаю, что этот объект еще раз будет выставлен на аукцион. Причем, я думаю, что это будет сделано еще несколько раз. Результат будет, скорее всего, неудовлетворительным. После чего он будет снят с торгов, и возможно, что организация, которая им сейчас владеет, продолжит его эксплуатировать.
6: Член Совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев. РЖД выкупил часть площадей в небоскребе Москва Тауэрс в конце 2024 года. Там планировалось разместить около 20 тысяч работников центрального аппарата. Филиалов и дочек продаж могла бы поправить финансовое положение РЖД. Это было одно из предложений правительства по оптимизации бюджета.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
6: Приветствую, Алексей.
8: Добрый вечер всем еще раз.
6: Предлагаю в этот раз снять.

0: нефти начать, и кажется, нефтяной рынок себя чувствует не совсем уверенно. Я так сейчас пытаюсь смягчить формулировки. А об этом косвенно в том числе свидетельствует не только цена на нефть, но и вот такая новость. Великобритания разрешила импорт дистоплива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах, сообщили в правительстве страны. Уже и до этого дошло.
1: Но это топливно-энергетический комплекс Великобритании, видимо, чувствует себя неуверенно. Было много сообщений, что и без газа они могут остаться в ближайшем будущем. И, видимо, остаются без авиационного керосина и дизельного топлива. Ну, понятно, что будут искать, диверсифицировать поставки, как это называется, и искать варианты поставок этих видов топлива даже из российской нефти. Никуда от этого не денешься. Российская нефть присутствует на рынке, и Россия один из крупнейших поставщиков этого вида топлива, этого углеводорода на мировой рынок. Так что здесь, видимо, придется не только Великобритании, но и другим странам Европы пойти по этому пути. Если война на Ближнем Востоке будет продолжаться, если Персидский залив, а точнее сказать Ормузский пролив, будет перекрыт, это, видимо, еще продлится какое-то время, потому что, ну, переговоров между США и Ираном вот не получается от слова совсем. Мы видели и предложение США, и предложение Ирана, и одни, другие, третьи обновленные версии. И пока далеки еще стороны. И, соответственно, мы наблюдаем то, что наблюдаем. Цены на нефть сегодня пытались, кстати, скорректироваться. И даже получалось, и даже были предпосылки для этого, с учетом того, что президент США Дональд Трамп сказал, что попросили его руководители, главы стран Персидского залива, не наносить пока удары по Ирану. И он вроде как вот такой добрый на все это согласился. Да, согласился. Сегодня ударов не было, хотя грозился до этого. Но вновь он выступал здесь перед журналистами, как обычно, у Белого дома или в Белом доме, и сказал, что все-таки американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. Но и сказал, что пока он не уверен, когда. Но вы скоро это узнаете. И так намекнул, что 2-3 дня, может быть, пятница, суббота, воскресенье. Ну, кстати, это в таком стиле. Президент США, вот, он очень любит вот проводить все операции в выходные дни. И, соответственно, не исключено, что действительно что-то может произойти. Ну и цены на нефть, ну не то чтобы стали расти, но сократили значительно сегодняшние потери. Ну, во всяком случае, западно-техасская нефть, она вот вообще перестала снижаться. Баррель в Нью-Йорке около $108 за баррель. А что касается смеси Brent, то это $110.5 за баррель. Ну, отошли, конечно, от вчерашних максимальных значений, но недалеко отошли от этих максимальных значений. Ну, а это все хорошо влияет на российский рубль, как мы видим, и США дальше, ну, грубо говоря, разрешили покупать российскую нефть, и, соответственно, это тоже такой фактор в пользу российского рубля, потому что все продажи нефти приводят к тому, что в страну поступает больше валюты. Это видно и уже из данных Банка России того же, которые были опубликованы еще на прошлой неделе относительно продаж валюты со стороны экспортеров в апреле. Там они в 3 раза почти превысили продажи валюты в марте. Что касается нефинансовых организаций, там продажи валюты в апреле в 2 раза были выше, чем в марте. В общем, валюта продается, рынок ее ощущает, судя по котировкам, а, как говорят, спроса-то особого нету. Импорт не стремится много закупать валюты, с учетом того, что операции в рублях проводятся. Ну, у нас основной торговый партнер сейчас Китай, а с Китаем мы торгуем в национальных валютах. Так что здесь даже китайские юани не нужны, получается, для тех, кто покупает китайские товары. Ну, отчасти, конечно. Может быть, не все операции проводятся в рублях по покупке импорта из Китая. Но, тем не менее, все-таки это проходит. Эти операции, они осуществляются. И в этом случае спрос на валюту, ну, можно сказать, почти стремится к нулю. Ну, и Плюс еще Банк России с достаточно высокой ставкой, даже несмотря на то, что тренд сохраняется на снижении. Ну и плюс такой сезонный фактор, как единый день уплаты налогов, когда обычно продажи валюты еще возрастают со стороны того же экспорта. И вот сегодня привело это все к тому, что китайский юань обвалился буквально на 26 копеек и закрылся на уровне 10 рублей 35 копеек, а доллар упал ниже 71 рубля.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
4: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
2: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 21 мая в кинотеатре «Пять звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «Пять звезд» на Смоленской. 18+.
5: Кстати, от Москвы до Калининграда в 101,8 раза дальше, чем от Кан до Антиба. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Калининград 101,8. Москва 87,5. Бизнес FM.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Скажите, сколько окон в Нью-Йорке? Спрашивали раньше продвинутые HR-ы на собеседованиях, проверяя математические способности, логику и смекалку. Сегодня в арсенал методов оценки у опытных HR обязательно входит проверка навыков по использованию искусственного интеллекта. Давайте обсудим, на что HR обязательно обратит внимание и какие вопросы задаст. Самый простой и общий вопрос – умеет ли кандидат превращать ИИ в рабочий инструмент или знает только название сервисов? Потому что сегодня фразой «я пользуюсь GPT» уже никого не удивишь. Почти как когда-то строчкой в резюме «я умею работать в Word». Важнее другое – насколько человек умеет экономить время и повышать качество работы. Пожалуй, все решает умение работать руками, а не умение красиво про это рассказывать. Поэтому на собеседовании все чаще будут проверять не только теорию, а скорость мышления и прикладной подход. Например, могут спросить, какой последний рабочий процесс вы ускорили с помощью нейросетей? Как вы проверяете, что ИИ не ошибся? Какой самый бесполезный AI-инструмент вы пробовали и почему? Логика понятна, да? Сервисы меняются ежемесячно. Важна способность разобраться в новом интерфейсе и встроить ИИ в рабочие процессы. Еще один хороший тест. Можно дать кандидату задачу в реальном времени. Не просто спросить, что такое промпт-инжиниринг, а, например, как за 10 минут подготовить структуру презентации или как сделать сравнительный анализ конкурентов. Может быть, как превратить длинный текст в пост для соцсетей или составить план запуска продукта. И дальше можно оценить не только результат, но и процесс. Умеет ли человек уточнять задачу, декомпозировать запрос, понимает ли контекст, перепроверяет ли ответы ИИ и как быстро исправляет ошибки. Важное наблюдение при оценке навыков владения искусственным интеллектом – все, кто действительно активно работает с AI, всегда экспериментируют сразу с несколькими сервисами одновременно, объясняют, где и какой инструмент сильнее, собирают собственные библиотеки промптов и автоматизируют рутину.
2: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 19 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. ВСУ нанесли не менее 6 ударов беспилотниками по территории Каменско-Днепровской райбольницы Запорожской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балецкий. Он добавил, что плановые приемы пациентов в больнице отменены и дестабилизация обстановки. Приемное отделение продолжает работать в штатном режиме круглосуточно. Россия решительно настроена военно-техническими методами парировать любые создаваемые для нее угрозы. Это должно остудить горячие головы в НАТО. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Британия разрешила импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенного из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщило правительство страны, передает Интерфакс. Лицензия вступает в силу 20 мая. Она имеет бессрочный характер, подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Министр имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие этой лицензии. Минздрав Уганды ввел временный запрет на рукопожатие и другие эпидемиологически небезопасные способы приветствия, сообщил во вторник издание Nile Post. В Уганде на текущий момент было выявлено 2 случая заражения вирусом Эбола, один из них с летальным исходом. В воскресенье ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящего суда 2007 года, которым авторство песен группы «Ласковый май» было установлено за продюсером Андреем Разиным, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Отмечается, что заявление самого Разина оставлено без рассмотрения. Решение суда вступило в законную силу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: А в Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. Завтра президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и глава Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на полет, пояснили в Таллине. Ранее украинские дроны уже залетали в страны Прибалтики, Польшу и Финляндию. Также Греция потребовала от Украины убрать морские дроны от своих берегов. Последуют ли за словами какие-либо действия? И Google с осени введет новые правила, усложняющие установку приложения на смартфон iOS Android, как заявлено из соображений безопасности. Разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Российского президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. Вдоль красной ковровой дорожки от трапа группа китайских школьников и студентов размахивала миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юйтай. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приезде и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
9: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразное, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китай Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
10: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
9: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
10: Банковская система. То, что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
9: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
8: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике, вместе с Владимиром Путиным в Китай прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесменов, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечина Миллера, а также глава Сбера ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланировано беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем. В Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе и международные. На территории Эстонии военные впервые сбили украинский дрон. Беспилотник был сбит урманским истребителем F-16, сообщил журналистам министра обороны Эстонии Ханна Певкур, передает местная телерадиокомпания ИРР. Он подчеркнул, что Украина не запрашивала разрешения на использование эстонского воздушного пространства. По его словам, глава украинского Минобороны Михаил Федоров принес извинения за произошедшее. Это далеко не первый подобный инцидент. На прошлой неделе правительство Латвии во главе с премьер-министром ушло в отставку из-за политического кризиса в связи с украинскими беспилотниками, залетавшими на территорию страны. Также Греция потребовала от Украины убрать морские дроны от своих берегов. По данным местной газеты Катамерини, Афина собирается направить Киеву строгое предупреждение. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ Станислав Ткаченко.
11: Ну, Украина прекрасно понимает, что она никак наказана не будет ни долларом, ни какими-то дипломатическими санкциями, поэтому, ну, то, что называется, как с гуся вода. Ее обвиняют, она извиняется, но, скорее всего, будет продолжать это делать. Я бы также обратил внимание на то, что СВР, служба внешней разведки России, публиковала доклад, который говорит о том, что есть данные о том, что Украина разместила на территории Латвии свои воинские подразделения, которые могут запускать беспилотники. То Украина сейчас ничем не ограничена с точки зрения европейских государств, в своих действиях против России, она готова пуститься на любые провокации только для того, чтобы получить хотя бы какие-то аргументы для того, чтобы в будущих неизбежных переговорах улучшить переговорную позицию.
12: Можно ли выделить именно что в странах Балтии, а может быть какое по отдельности, электоральное отношение в обществе к вот этим вот прилетам, падениям дронов?
11: Я думаю, что вопросы национальной безопасности, личной безопасности граждан, конечно, на первом месте стоят для самих граждан, и поэтому они с тревогой относятся к расширению использования военных вооружений, военной техники вот в северо-западном регионе, если мы говорим о трех балтийских государствах, об обстрелах и Приморской, и Услуги.
8: Станислав Ткаченко, СПБГУ, представитель МИД Украины Георгий Тихий, заявил в соцсетях, что Киев извиняется за инциденты с дронами не только перед Эстонией, но и перед, цитата, «всеми нашими балтийскими друзьями». Установить сторонние приложения на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android? Об этом Валерий Убадоев.
13: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
14: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
13: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде – глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорится учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
15: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
13: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрения от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
16: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем принципа пейджинговой связи принято считать американца Шермана Амсдена, который еще в 1924 году основал телефонную службу врачей. Дозвониться доктору всегда было проблемой, а вот оставить сообщение, чтобы врач перезвонил, когда его услышат, стало, наконец, возможно с компанией Амдсена. Бизнес Шермана пошел в гору, когда преимущества пейджинговой технологии оценили пожарные, ремонтники и детективные агентства. Эту концепцию применила и компания Motorola, когда в 1959 году выпустила первое устройство под названием «Пейджер». Оно было без экрана, не сохраняло текстов, просто издавало сигнал, когда приходило сообщение. Расцвет пейджинговой связи в мире пришелся на 90-е. Но до сих пор некоторые экстренные службы используют пейджеры для срочной связи. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес ФМ. Наизусть. Николай Бердяев. Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа. Наизусть. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: У микрофона Сердар Влекулиев. Доля платежей в рублях при расчетах за экспортные поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам России в марте 26-го выросла до рекордных 64,9% 61,5% в феврале. Это следует из данных Центробанка о валютной структуре внешнеторговых расчетов. Россия и Китай пришли к достижению договоренности об увеличении поставок нефти в Поднебесную через Казахстан с 10 миллионов тонн до 12,5 миллионов в год. Сейчас идет юридическое оформление, сообщил вице-премьер Александр Новак. Рубль с начала апреля продемонстрировал наибольшую положительную курсовую динамику к американскому доллару среди всех мировых валют, укрепившись при этом до максимальных уровней с начала 2023 года, сообщает Bloomberg. Рубль укрепился примерно на 12% с начала апреля, до 72,6 за доллар. Это максимальный показатель с февраля 2023, передает агентство со ссылкой на собранные им данные. В том числе только за апрель, когда рубль тоже быстрее всех укреплялся к доллару, показатель вырос на 8,57%. Это следует из анализа РИА новости данных биржевых площадок. Минфин предложил ужесточить условия получения семейной ипотеки, в частности, сделать льготную ставку выше для заемщиков, которые не состоят в официальном браке. Такое предложение упоминалось в письме замглавы Минстроя Никиты Стасишина, направленном в правительстве. Обсуждается повышение ставки по льготным кредитам в двух случаях. Если второй родитель реализует свое право на льготный кредит, и если на дату заключения договора заемщик не состоит в браке с другим родителем и не прописан по одному адресу с ребенком. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Погода в Москве.
8: В Москве сейчас плюс 25, ясно, ночью плюс 19, завтра днем до 31 градуса, облачно с прояснениями, без осадков, жаркая погода сохранится вплоть до пятницы, в субботу, воскресенье будет попрохладнее, плюс 20-22. В 20.17 в Москве вы слушаете Бизнес ФМ. В России появится новый онкопрепарат. Группа компаний «Арфарм» подписала соглашение с международной фармкомпанией «Доктор Редис» индийского происхождения о выводе на российский рынок противоопухолевого препарата «Туриаполимаб». Его регистрация ожидается в следующем году, сообщает РИА Новости. По условиям соглашения, все стадии производства готовой лекарственной формы будут локализованы на мощностях «Арфарм». А «Туриаполимаб» — это инновационное моноклональное антитело, относящееся к классу ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. Первым был произведен в Китае. Был первым поколение лекарств этого типа. Препарат применяется для лечения рака носоглотки и пищевода. Лекарство оказывает выраженное иммуномодулирующее и противоопухолевое действие, поясняет профессор Скултеха, директор образовательной программы «Технологическое предпринимательство и корпоративные инновации» Дмитрий Кулиш.
19: Туриаполимаб известен тем, что он прошел надежные клинические исследования и хорошо работает в нишевых онкологических заболеваниях, которые называются рак пищевода и рак носоглотки. Несмотря на обилие ПД-1 моноклональных антител на российском рынке, конкретно в этом показании последние несколько лет на российском рынке продавался только один препарат. Очень качественный, очень хороший, сделанный глубоко уважаемой российской компанией Петровакс на основе китайского оригинального ординатора, но тем не менее это был один препарат. Он создавал монопольную ситуацию. Тот факт, что сейчас эта монопольная ситуация разбивается тарифолимабом, это очень хорошо для российского потребителя и для российского рынка. Много лет Эрфарм была известна тем, что приводила в Россию глобальные продукты бигфармы. Например, самый знаменитый ПД-1 ингибитор в истории мировой фармацевтики Китруда компании Мерк была приведена в Россию именно Эрфарм. И то, что сейчас тот же Эрфарм создает в России конкуренцию для Китруды с помощью индийско-китайского препарата, это прекрасно для России, это разрушает монополию Мерка, но также это показывает, что глобальный фармацевтический рынок перераспределяется от недружественных нам стран к дружественным нам странам. Тарипалимаб – это первый в истории Китая полностью отечественный ПД-1 ингибитор в множественных показаниях. В Китае несколько разных ПД-1 ингибиторов. Конечно, они все по-своему хороши, но конкретно тарипалимаб был самым первым.
8: Дмитрий Кулиш, профессор Сколтеха. Группа компании «Эрфарм» объединяет 11 производственных площадок, одно из ключевых направлений деятельности группы. Исследования и разработки лекарственных средств. В портфеле компании входит более 100 препаратов. В России неоднократно сообщалось о начале применения инновационных препаратов от различных видов онкологии. Так, на днях глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила известием о начале применения вакцины от рака кишечника. Я уже получили 5 пациентов, еще 3 человека ожидают начала лечения. Сон Скворцовый, препарат больными переносится хорошо, однако об эффективности лечения можно будет говорить позже. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
20: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5. За все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
21: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
20: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
22: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости. стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд о взыскании каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он предупреждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
20: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
8: Вместо спортбара в кинотеатр. Любители футбола уже начали бронировать места для просмотра финала Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая. Многие болельщики в этом году собираются следить за игрой на большом экране. Это не что-то новое. Сами кинозалы стали пробовать такой формат еще в годы пандемии. Но сейчас привыкла и аудитория, говорит москвич Андрей, который уже купил вместе с друзьями билеты в один из столичных кинотеатров.
0: На моей памяти было несколько раз, что мы смотрели на большом экране в кинозале финалы Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Это довольно интересное мероприятие. Демократичные цены в пределах 1000 рублей. Мы встречаемся, собираемся, выкупаем, ну, не весь ряд, примерно 5-6 мест. И не могу сказать, что очень большой спрос на такие услуги. Часто в таком зале мы практически в одиночестве смотрим с друзьями футбол. Отличный звук, классная картинка. Если еще взять каких-то вкусняшек, то можно отлично посмотреть футбол. Ничуть не хуже, чем в баре, да, с другой атмосферой, но для разнообразия тоже интересный вариант досуга.
8: Москвич Андрей, другие болельщики бронируют столы в спортбарах. О том, есть ли ажиотаж, мы спросили владельца паба Tweet and Stout Кирилла Медведева.
1: Обычно на финал Лиги чемпионов места начинают бронироваться примерно за неделю. Обычно за несколько дней уже мест свободных не найти. Мы, например, на этот финал Лиги чемпионов делаем специальную программу на вечер, продаем на нее билеты. У нас просмотр финала Лиги чемпионов, а потом концерт. Ажиотаж последние годы не наблюдается по причине того, что отечественные клубы не играют в Еврокубках, и интерес российского зрителя сильно снижается из-за этого.
8: Кирилл Медведев, владелец паба Tweet and Stout. Напомню, в финале Лиги чемпионов встретятся французский Пари Сен-Жермен и английский Арсенал.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
23: Первый после босса. На этой неделе считаем доходы и оцениваем карьерные перспективы в мире высоких технологий. Сегодня о новой категории сотрудников, тех, кто раньше других успел стать или самоназваться ведущим специалистом по искусственному интеллекту. Старшие инженеры и эксперты по внедрению и монетизации AI – самые дорогие люди на рынке. Успешный кандидат сможет осуществлять трансформацию всех наших продуктов с помощью AI, управлять инициативами, формировать AI-команды и интегрировать их в бизнес-процессы. Так описывает требования к руководителю по искусственному интеллекту компания «Островок». Доход от 8 до 13 тысяч долларов в месяц до налогов. На рынке зарплаты в области высоких технологий новые лидеры. На фоне общего охлаждения свежий пример сокращения зарплат технических сотрудников Disney. Рынок экспертов в области искусственного интеллекта остается перегретым. The Economic Times пишет о 60-процентной премии к средней зарплате, если роль и квалификация сотрудника связаны с AI. Важный нюанс. Речь идет не просто о инженерах, владеющих технологиями. Ключевое требование – наличие в портфолио хотя бы одного реализованного бизнес-проекта, в котором AI показал реальное влияние на денежный поток, снижение расходов, выручку или производительность. Потолок зарплат, став и элит инженеров, умеющих доводить AI-решения до бизнес-результатов, может превышать доходы топ-менеджеров. По данным McKinsey, большинство компаний уже используют AI-инструменты, но лишь половина из них видит экономический эффект. Это создает большой спрос на профессионалов, способных не просто запустить AI-технологии, а перенастроить под них бизнес-процессы и довести проект до финансового результата. Заявленный доход на российском рынке от 1 000 000 рублей в месяц, но уверен, сильный кандидат может поторговаться.
3: Сумма технологий на Business FM.
24: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
25: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: 20:28 московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. Мирный житель, получивший ранение в результате атаки ВСУ на частный дом в Курской области 18 мая, умер в больнице. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. МАГАТЭ никак не отреагировало на падение 16 мая украинского дрона со взрывчаткой возле первого энергоблока Запорожской АЭС, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ее комментарии указывается, что, видимо, находящиеся на площадке за АЭС представители МАГАТЭ в момент падения украинского дрона, цитата, «внезапно ослепли и оглохли». Президент США Дональд Трамп опроверг утверждение о том, что председатель КНР Си Цзиньпинь заявил ему, будто Россия в конечном счете будет жалеть о начале специальной военной операции на Украине. Нет, он такого никогда не говорил, подчеркнул американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме. Глава администрации США нанес госвизит в Китай 14-15 мая. Ранее газета Financial Times написала, что Си Цзиньпинь на встрече с Трампом заявил, что президент России Владимир Путин, цитата, может в итоге пожалеть о решении начать военную операцию на Украине. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что он и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебриесус обсудили поставки российских вакцин ДРК и Уганде на фоне вспышки Эболы. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. Глава ВОЗ во вторник сообщил, что организация известна о более 500 случаев подозрения на Эболу и 130 смертях от лихорадки. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. По данным властей, катер «Хивус» перевернулся в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? Сына основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Андика подозревают в убийстве Исака Андика, который погиб в горах в 2024 году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? И россияне смогут больше работать официально. В сентябре вступает в силу поправки Трудовой кодекс, который удваивает годовой лимит сверхурочной работы. По оценкам Минэкономразвития, это позволит предприятиям сократить кадровый дефицит без привлечения новых специалистов. А что с оплатой? Подробности на Business FM.
25: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
8: Пятеро погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. Это не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
4: Аэролодка «Север-750» – это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше – 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз – сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода, или прыжка, со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
5: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
6: А чтобы стать капитаном, там нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
5: Конечно, сдают экзамены, у них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
4: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии, они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
7: На самом деле «Хивус» является самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону «Хивус» людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
4: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить туробъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. А Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог в 1 000 000 евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
9: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь им уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Бизнес ФМ рассказала жительница Барселоны Елена.
10: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сын он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять манго, а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты. Конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
9: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
11: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
12: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции пока, по крайней мере. Возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на управление.
11: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
12: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется. В конечном итоге, я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
9: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов манго. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Россияне смогут больше работать и больше зарабатывать. В сентябре вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, увеличивающие вдвое годовой лимит сверхурочной работы. По оценкам Минэкономразвития, это позволит предприятиям сократить кадровый дефицит без привлечения новых специалистов. Говорит директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономики России Анастасия Золотухина.
13: Сейчас действует порог в 120 часов сверхурочной работы в год, который работник может позволить себе переработать сверхурочно, работодатель имеет право оплатить в соответствии с действующим законодательством. Мы поднимаем этот порог до 240 часов в год. Это соответствует международной практике. Что это позволяет сотрудникам? Те работники, которые готовы работать больше, получить значительную надбавку к доходу, и особенно в период высокой нагрузки и выполнения таких срочных проектов, закон дает такую возможность. Из параметров. Привлечение к сверхурочной работе свыше 120 часов допускается только при наличии отраслевого либо межотраслевого соглашения или коллективного договора, в котором закрепляется такой порядок, условия и лимиты работы. Что касается оплаты сверхурочной работы, до 121 часа первые 2 часа переработки оплачиваются в полуторном размере, последующие не менее чем в двойном. Начиная со 121 часа и далее до 240 часа оплачиваются минимум в двойном размере. Сегодняшняя ситуация на рынке труда характеризуется таким структурным дисбалансом. Этот механизм позволит использовать работодателю внутренние ресурсы для того, чтобы закрыть какие-то внутренние потребности с увеличением заказа на работы или какими-то срочными вопросами, которые необходимо решить в моменте. Данный механизм, по нашим расчетам, позволит закрыть порядка 100 тысяч вакансий без поиска новых кадров.
8: Анастасия Золотухина, представитель Минэкономики России. Сотрудники вредных производств, а также пенсионеры и предпенсионеры могут работать сверхурочно при отсутствии медицинских противопоказаний. Те, кто привлекается к сверхурочной работе более чем на 120 часов в год, получат дополнительный оплачиваемый день для диспансеризации.
25: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу, настолько...

0: запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Фейк-ньюс. В 1980 году в газете «Washington Post» вышла полная трагизма статья «Жизнь Джимми». В ней афроамериканская журналистка Джанет Кук рассказала о темнокожем мальчике, который к своим 8 годам стал законченным героиновым наркоманом. Резонанс был огромным. Неравнодушные люди звонили с требованиями помочь разыскать ребенка, чтобы спасти его. К делу даже подключилась мэрия. Но мальчика не нашли. В следующем году Джанет получила за свою статью Пулитцеровскую премию. Но из-за некоторых несоответствий, которые допустила в своей анкете журналистка, она попала под расследование. Выяснилось, что мальчика Джимми Кук просто выдумала. Начальство давило на нее, требуя историю о детской наркомании, а реального персонажа для статьи она найти не смогла. Премию пришлось вернуть. Фейк-ньюс. Истории фальшивых новостей. На Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Горно-металлургическая компания «Ареал», бывшая «Хайленд Голд», не планирует принимать участие в голландском аукционе по продаже «Южурал-золота», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ранее сообщалось, что «Росимущество» начало прием заявок на голландский аукцион по продаже акций группы ЮГК. Проведение торгов запланировано на 26 мая, начальная цена – 162 миллиарда рублей. Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, созданная для воскрешения вымерших видов, объявила о выведении живых цыплят из полностью искусственного яйца. Биоинженеры компании создали инновационную мембрану на основе силикона, которая по своей способности к переносу кислорода полностью соответствует естественной яичной скорлупе в условиях обычного атмосферного воздуха. Эта платформа является критически важной технологией для работы Colossal с птицами, в частности для программы восстановления вымерших гигантских птиц моа в Новой Зеландии, отметили в компании. Стартап получил медийную известность год назад, когда объявил о запуске проекта по воскрешению ужасных волков, вымершего вида хищников. Hyundai Motor показала, как разработанный ее дочерней компанией Boston Dynamics человекоподобный робот Atlas научился поднимать и переносить тяжелые предметы, такие как небольшой холодильник. Это важный аспект для использования роботов в динамичной промышленной среде, добавляет компания. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: «20:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных, судья Калифорнии, пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд». То есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из сооснователей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет New York Times, после борьбы за власть Сэмом Альтманом, а Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что иск со стороны Илона Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
4: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто в типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, составить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе, вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
5: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с ОПН?

0: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить своей карьере.
1: Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады, РАН. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX и Илона Маска, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
3: Добрый вечер. Спокойная торговая сессия была зафиксирована на российском рынке акций во вторник. В основном боковик или консолидация. 0,2% потери за основную торговую сессию. Индекс Московской биржи на закрытие 2663 пункта. И похожая ситуация наблюдается вечером. Немножко поменьше стали темпы снижения, но тем не менее около 0,1%. А вот рубль продолжил рост, причем рост очень заметный. Ну, здесь и доллар США упал ниже 71 рубля, причем впервые с февраля 2023 года. Ну, хотя в феврале он падал и ниже 70, не сильно, но падал ниже 70, пока ниже 71, но не исключено, что 70 мы увидим в ближайшем будущем. Что касается китайского юаня, то обвалился юань сразу на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Причем, если вернуться к доллару, к однодневному фьючерсному контракту, то доллар США находится в районе 70 рублей 70 копеек. Ну, те факторы, которые влияли на рубль, они продолжают влиять. Это, во-первых, высокие цены на нефть, что увеличивает приток валюты в страну. Соответственно, часть попадает на рынок, и это все видят на рынке. Соответственно, все это выливается в то, что продажи валюты экспортерами в апреле были в 3 раза выше, чем в марте. Общие продажи валюты нефинансовыми организациями в апреле в 2 раза выше, чем в марте. Все это, конечно, поддерживает российский рубль. Плюс высокая ставка Банка России, даже несмотря на то, что сохраняется тренд на смягчение денежно-кредитной политики, все-таки ставка по-прежнему остается высокой, что увеличивает привлекательность рублевых активов. Если брать такой сезонный фактор, который от месяца к месяцу повторяется, это единый день уплаты налогов, 28 число каждого месяца, и вот этот период, он обусловлен повышенными продажами валюты со стороны экспортеров, то не исключено, что этот фактор сейчас уже начал влиять на российский рубль, хотя 28 число это все-таки следующий недели. Ну и многие задаются вопросом, что же может теперь рубль развернуть. Ну, есть технические факторы. Во-первых, сильная перекупленность рубля, сильная перепроданность валют против российского рубля. Ну, хотя бы консолидация это должно привести в ближайшем будущем. Ну, и не исключены более высокие покупки валюты со стороны Министерства финансов Российской Федерации. Сейчас они, можно сказать, минимальные, с учетом операций Банка России, это всего лишь 1 миллиард рублей, чуть больше миллиарда, если брать рублевый эквивалент ежедневных покупок. Вот на рынке не исключают, что Минфин может уже в следующем месяце резко эти покупки нарастить. Но вот это, конечно, может повлиять на российский рубль, так что ждем информации от Министерства финансов Российской Федерации. Цены на нефть немного развернулись, и развернулись они еще накануне, когда стало известно, что США не будут наносить удары по Ирану. Во всяком случае, президент США Дональд Трамп сказал о том, что руководители, главы стран Персидского залива обратились к нему и попросили отложить атаку по Ирану. Ну, и он такой добрый, вроде как согласился. Хотя сегодня, ну, как обычно, каждый день общается с журналистами президент США. И вот он общался с журналистами, сказал, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. И вы скоро об этом узнаете. Причем сказал Трамп, что Иран не должен обладать, конечно, ядерным оружием. Что отметил, что накануне как раз отменил решение нанести новый удар, но сказал, что дает ограниченный срок на продолжение дипломатических усилий с Ираном. Ну и, как обычно, обозначил там 2-3 дня. Ну, обычно там и неделю, 2-3 недели. Но Трамп сказал про 2-3 дня. Может быть, пятница, может, суббота, может, воскресенье. Так что рынок задумался, немножко скорректировались, и смесь Brent откатилась в район 110-110,5 долларов за баррель.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: Exceed Xlantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
2: Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Дарвам судрова сакнес онзельта аугли. Дословно с латышского эта фраза переводится как «у работы серебряные корни и золотые плоды». Таким образом, латыши уговаривают себя поработать еще усерднее, потому что усилия наверняка окупятся, а результат порадует. В русском языке есть похожее выражение «горька работа, да хлеб сладок». Срочные переводы на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Продолжением начатого в прошлый раз разговора о необходимости донастройки законодательства в области комплексного развития территорий вполне может служить предложение Дом РФ. При реализации КРТ в регионах все расходы на инфраструктуру в основном ложатся на застройщиков. При этом процесс организованных в субъектах совершенно по-разному. В Дом РФ предлагают на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и принять единые правила по сборам с девелоперов на строительство социальных и инженерных объектов. Кстати, в случае разработки подобного механизма муниципальные власти смогут самостоятельно перераспределять средства, взимаемые с застройщиков в рамках инфраструктурных сборов. Участники панельной дискуссии КРТ «Квадратные метры или пространство для жизни», состоявшейся на первом международном саммите формирования комфортной городской среды и девелопмент, который прошел в рамках форума «Park Season Expo 2026», тоже озвучили свои предложения. В частности, такое. Вследствие процессов, происходящих в экономике, многие застройщики обозначают риски увеличения сроков реализации проектов КРТ. Поэтому важно предусмотреть в градостроительном кодексе возможность продления этих сроков, что позволит в будущем избежать затруднений для всех участников процесса. Также необходимо установить возможность реализации одного проекта несколькими застройщиками. Это даст возможность сохранить механизм КРТ по именно комплексной застройке больших территорий с понятной сроки. При этом данный механизм должен быть проработан и в рамках налогового регулирования, чтобы все застройщики, участвующие в реализации отдельных этапов, могли учесть понесенные ими затраты для расчета налога на прибыль, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Business FM. Новости. Коротко.
1: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Россия решительно настроена военно-технически парировать любые создаваемые для нее угрозы. Это должно остудить горячие головы в НАТО. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, заявил Мантуров журналистам.
9: Британия с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая этого года. Соединенные Штаты могут начать новую атаку на Иран уже в конце недели, допустил президент США Дональд Трамп. Может быть, в пятницу, субботу, воскресенье, может быть, в начале следующей недели, потому что мы не можем позволить им получить новое ядерное оружие, сказал Трамп журналистам. Россия выстроила систему ранней диагностики и сопровождения пациентов с орфанными заболеваниями и делится своими наработками в этой области с другими странами в рамках Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Существует уже 42 заболевания, по которым каждый новорожденный в стране проходит тестирование и своевременно получает помощь, отметил в частности Мурашко. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держите курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Бунтелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. Завтра президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и глава Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. Ранее украинские дроны уже залетали в страны Прибалтики, в Польшу и Финляндию. Также Греция потребовала от Украины убрать морские дроны от своих берегов. Последует ли за словами какие-либо действия? И китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу, заявил Вестям первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, для них есть отдельная ниша, это, например, электрические или гибридные авто. Какие авто сейчас можно считать прямыми конкурентами продукции АвтоВАЗа? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президент России в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимир Путин прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юйтай. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая. Церемония встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике и главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
10: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
11: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
10: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения. снижение по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
11: Банковская система, то что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
10: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
1: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесменов, в том числе главы Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Грефа Костин. Кроме того, прибыли председатели Центробанка Набиуллина, главы российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланирована беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем. И в Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. На территории Эстонии военные впервые сбили украинский дрон. Беспилотник был сбит румынским истребителем F-16, сообщил журналистам министр обороны Эстонии Ханна Певкур. Он подчеркнул, что Украина не запрашивала разрешения на использование эстонского воздушного пространства. По его словам, глава украинского Минобороны Михаил Федоров принес извинения за произошедшее. Это далеко не первый подобный инцидент. На прошлой неделе правительство Латвии в главе с премьер-министром ушло в отставку из-за политического кризиса в связи с украинскими беспилотниками, залетевшими на территорию страны. Также Греция потребовала от Украины убрать морские дроны от своих берегов. По данным местной газеты «Кантемирини», Афина собирается направить Киеву строгое предупреждение. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ Станислав Ткаченко.
12: Ну, Украина прекрасно понимает, что она никак наказана не будет ни долларом, ни какими-то дипломатическими санкциями, поэтому, ну, то, что называется, как с гуся вода. Ее обвиняют, она извиняется, но, скорее всего, будет продолжать это делать. Я бы также обратил внимание на то, что СВР, служба внешней разведки России, публиковал доклад, который говорит о том, что есть данные о том, что Украина разместила на территории Латвии свои воинские подразделения, которые могут запускать беспилотники. То Украина сейчас ничем не ограничена с точки зрения европейских государств, действиях против России, она готова пуститься на любые провокации только для того, чтобы получить хотя бы какие-то аргументы для того, чтобы в будущих неизбежных переговорах улучшить переговорную позицию.
13: Можно ли выделить именно что в странах Балтии, а может быть какое по отдельности, электоральное отношение в обществе к вот этим вот прилетам, падениям дронов?
12: Я думаю, что вопросы национальной безопасности, личной безопасности граждан, конечно, на первом месте стоят для самих граждан, и поэтому они с тревогой относятся к расширению использования военных вооружений, военной техники вот, в северо-западном регионе, если мы говорим о трех балтийских государствах, об обстрелах и Приморской, и услуги.
1: Станислав Ткаченко, профессор СПБГУ. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил в соцсетях, что Киев извиняется за инцидент с дронами не только перед Эстонией, но и перед, цитат, всеми нашими балтийскими друзьями. Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложений в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
14: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. приложения. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
15: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложения, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покрестим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
14: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде – глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
16: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
14: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Обадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
1: Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с «АвтоВАЗом» – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с продуктами отечественного производителя. Это могут быть модели, например, электрических или гибридных автомобилей. Но какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для «АвтоВАЗа», говорит автоэксперт Игорь Маржаретта.
17: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, стоит теперь 2.5. Это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, все вроде как у нас делают, нет, китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Huawei, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами. Не знаю, как насчет договоренности, но российское правительство создало такие условия, при которых вообще дешевые китайские модели сюда практически не завозят, потому что теряют всякий смысл. А те, что производят здесь, все равно получается чуть дороже, чем отечественные.
1: Автоэксперты Игорь Маржарета. По итогам 2025 года, как сообщали в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год-году. Всего было продано почти 770 тысяч таких машин.
2: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Увлекулиев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования «Инфом» по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвития на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47 в годовом выражении против 5,51 на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра агроэспорт Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1,4 миллиона тонн этой продукции на миллиард долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 25, ясно, ночью плюс 19, завтра днем до 31 градуса, облачно с прояснениями, без осадков, жара сохранится вплоть до пятницы, в субботу и воскресенье будет попрохладнее, около 22 градусов. «21.17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить легальность такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранс Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относится к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
18: Водитель такси из Москвы Александр.
19: Я вообще считаю, не насколько. Потому что возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. У него толку ноль. Только проблема для водителей. Потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере, в Сочи 50 на 50. В Сочи, я знаю, что процентов с 30 лицензии. Легально Яндекс подключает, процентов 70 таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, необклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве и так все нормально.
18: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
20: Это относится к большим городам, и там, где народу много, где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты-бандилы. Там не пускают. Все работают легально, и у МАКС не зайдут все. все. Вряд ли все будут. Кто это выдумал? Для чего это все? Так бомбил нету. Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре взять Анапу. Они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
18: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
0: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Потому что пассажиры будут говорить, вот я сейчас вбью вас в Макс, и все про вас буду знать, если я вас завтра уволю. А этим будут шантажировать пассажиры, они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Что дает этот реестр? Я работаю без реестра. У меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне Логично. Нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная та машина новая, в которой можно зайти в такси, я не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
1: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнесмен, автор телеграм-канала про такси, учредитель ОНО, Центр развития таксопарков Егор Рябков, и на это есть объективные причины.
21: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре такси, поездки не становятся безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платятся, основная идея была в этом.
22: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
21: Я думаю, что в худшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано и на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться, водители такси, стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир. Потому что стать легальным – это значит понести большие расходы. Это наверняка скажется на стоимости поездок.
1: Егор Рябков, учредитель ОНО «Центр развития таксопарков». Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер «Макс» будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей нет? Ну, вот ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился наш слушатель, которая рассказала о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
23: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
3: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме, они ездят, собирают деньги, была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый, и он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема, вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить, и они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро реагировались, поехали дальше.
23: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
4: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Есть закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
23: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Классики в праве. Короче, Чехов.
5: Мы любим Чехова не только за мысли, которые, кажется, никогда не состарятся. Не только за острый юмор. Мы любим его еще и за краткость. Откуда у Чехова эта способность сказать мало, а попасть точно, сейчас расскажем.
2: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
5: В начале своего творческого пути Чехов сотрудничал с юмористическим журналом «Осколки». Редактор хотел от Антона Павловича короткие рассказы и сценки такие, чтобы читатель успел засмеяться раньше, чем у него закипит самовар. Условие было строгое – не больше 100 строк. Чехов из-за этого часто ворчал, мол, пишу и все время считаю строки, как аптекарь капли. Но именно эта экономия и стала его изюминкой. С юридической точки зрения их отношения сегодня напоминали бы договор авторского заказа. В этом случае автор обязуется по заданию заказчика создать произведение, а заказчик принять и оплатить его. Важно определить предмет. Что именно пишем, в какой срок, когда сдаем, какие требования к объему и форме, а также судьбу прав, кому принадлежат исключительные права и что заказчик может делать с произведением. Еще одна отличительная особенность такого договора. Его стороной может быть только автор, не его агент или работодатель, а только тот, чьим творческим трудом создано произведение. Тут закон строг. И, конечно, оплата. В договоре важно прописать вознаграждение автора, разовое оно или зависит от тиража и спроса. Чехов, например, получал 8 копеек за строку. Отсюда понятно и желание молодого писателя сотворить побольше, и редакторское «короче», Антон Павлович. Так что иногда большое искусство начинается с маленького технического задания. В случае Чехова – со 100 строк, строгого редактора и очень внимательного подсчета гонорара.
2: Классики в праве на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 21:29 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Российские средства ПВО за 6 часов перехватили и уничтожили над 11 регионами России 56 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила Минобороны России. ООН своей антироссийской позиции закрыла для себя возможности внести вклад в урегулирование на Украине, заявил российский посол при Всемирной организации Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Он также отметил, что ООН в этом контексте находится в полностью беспомощном состоянии по собственной вине. Британия разрешила импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщило правительство страны, передает Интерфакс. Лицензия вступает в силу 20 мая. Она имеет бессрочный характер, подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, являющиеся специализированной службой Африканского союза, объявили о введении на континенте чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, представляющей угрозу для безопасности всей Африки в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 21:30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. По данным властей, катер перевернулся в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? Сына основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог 1 000 000 евро. Джонатана Андика подозревает в убийстве отца Исаака Андика, который погиб в горах в 2024 году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? И россияне смогут больше работать официально. А поправки в Трудовой кодекс сентября удваивают годовой лимит сверхурочной работы. Это позволит предприятиям не привлекать новых специалистов. А что с оплатой, рассказали нам в Минэкономразвитии. Подробности на Business FM. Пятеро погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. Это не первый ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
6: Аэролодка «Север-750» – это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше – 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз – сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода или прыжка со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
7: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
8: А чтобы стать капитаном, то нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
7: Конечно, сдают экзамены, у них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
6: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии, они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
10: На самом деле «Хивус» является самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону «Хивус» людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
6: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить туробъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. А Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог в 1 000 000 евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
11: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Бизнес ФМ рассказала жительница Барселоны Елена.
12: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин «Манго», один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять «Манго», а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты. конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению Манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия. А следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
11: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
22: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
13: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, это может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции, пока, по крайней мере, возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на правление.
22: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды «Манго» что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
13: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
11: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов «Манго». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Россияне смогут больше работать и больше зарабатывать. В сентябре вступает в силу поправки в Трудовой кодекс, увеличивающие вдвое годовой лимит сверхурочной работы. По оценкам Минэкономразвития, это позволит предприятиям сократить кадровый дефицит без привлечения новых специалистов. Говорит директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономики России Анастасия Золотухина.
14: Сейчас действует порог в 120 часов сверхурочной работы в год, который работник может позволить себе переработать сверхурочно, работодатель имеет право оплатить в соответствии с действующим законодательством. Мы поднимаем этот порог до 240 часов в год. Это соответствует международной практике. Что это позволяет сотрудникам? Те работники, которые готовы работать больше, получить значительную надбавку к доходу, и особенно в период высокой нагрузки и выполнения таких срочных проектов, закон дает такую возможность. Из параметров привлечение к сверхурочной работе свыше 120 часов допускается только при наличии отраслевого либо межотраслевого соглашения и или коллективного договора, в котором закрепляется такой порядок, условия и лимиты работы. Что касается оплаты сверхурочной работы, до 121 часа первые 2 часа переработки оплачиваются в полуторном размере, последующие не менее чем в двойном. Начиная со 121 часа и далее до 240 часа оплачиваются минимум в двойном размере. Сегодняшняя ситуация на рынке труда характеризуется таким структурным дисбалансом. Этот механизм позволит использовать работодателю внутренние ресурсы для того, чтобы закрыть какие-то внутренние потребности с увеличением заказа на работы или какими-то срочными вопросами, которые необходимо решить в моменте. Данный механизм, по нашим расчетам, позволит закрыть порядка 100 тысяч вакансий без поиска новых кадров.
1: Анастасия Золотухина, представитель Минэкономики России. Сотрудники вредных производств, а также пенсионеры и предпенсионеры могут работать сверхурочно при отсутствии медицинских противопоказаний. Те, кто привлекается к сверхурочной работе более чем на 120 часов в год, получат дополнительный оплачиваемый день для диспансеризации.
2: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 690 000 рублей.
15: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: Exceed Xlantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
16: Exceed. Born for more.
2: Реклама, не оферта.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. В китайском языке есть слово «жэньминьби». Оно означает «народные деньги». До основания КНР их выпускали на территории революционных баз и освобожденных районов Китая. В 1948-м словом «жэньминьби» стали называть деньги, которые выпускал в обращение Народный банк Китая. А сейчас этим словом иногда обозначают действующую валюту страны – юань. История денег на Business FM. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суетиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на

0: Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Горно-металлургическая компания «Ареал», бывшая «Хайленд Голд», не планирует принимать участие в голландском аукционе по продаже «Южуралзолота», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ранее сообщалось, что Росимущество начало прием заявок на голландский аукцион по продаже акций группы ЮГК. Проведение торгов запланировано на 26 мая, начальная цена – 162 миллиарда рублей. Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, созданная для воскрешения вымерших видов, объявила о выведении живых цыплят из полностью искусственного яйца. Биоинженеры компании создали инновационную мембрану на основе силикона, которая по своей способности к переносу кислорода полностью соответствует естественной яичной скорлупе в условиях обычного атмосферного воздуха. Эта платформа является критически важной технологией для работы Colossal с птицами, в частности для программы восстановления вымерших гигантских птиц Моа в Новой Зеландии, отметили в компании. Стартап получил медийную известность год назад, когда объявил о запуске проекта по воскрешению ужасных волков, вымершего вида хищников. Hyundai Motor показала, как разработанный ее дочерней компанией Boston Dynamics человекоподобный робот Atlas научился поднимать и переносить тяжелые предметы, такие как небольшой холодильник. Это важный аспект для использования роботов в динамичной промышленной среде, добавляет компания. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Двадцать один сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных в суде Калифорнии пришел к выводу, что американский бизнесмен, цитата, слишком долго ждал, прежде чем подать в суд, то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg, окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчика ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из сооснователей OpenAI, вложил в нее 38 миллиардов долларов, однако затем, как пишет New York Times, после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал 150 миллиардов долларов в качестве компенсации. В OpenAI заявили, что иск со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
4: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай в составе делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе. Вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
5: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
4: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить свою карьере.
3: Павел Кошкин, Институт США и Канады РАН Рейтер, пишет, что теперь, после вынесения вердикта, OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится SpaceX и Илона Маск, что потенциально сможет стать крупнейшим IPO в истории.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
6: Добрый вечер. Спокойная торговая сессия была зафиксирована на российском рынке акций во вторник. В основном боковик или консолидация. 0,2% потери за основную торговую сессию. Индекс Московской биржи на закрытие 2663 пункта. И похожая ситуация наблюдается вечером. Немножко поменьше стали темпы снижения.

0: Тем не менее, около 0,1%. А вот рубль продолжил рост, причем рост очень заметный. Ну, здесь и доллар США упал ниже 71 рубля, причем впервые с февраля 2023 года. Ну, хотя в феврале он падал и ниже 70, не сильно, но падал ниже 70, пока ниже 71, но не исключено, что 70 мы увидим в ближайшем будущем. Что касается китайского юаня, то обвалился юань сразу на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Причем, если вернуться к доллару, к однодневному фьючерсному контракту, то доллар США находится в районе 70 рублей 70 копеек. Ну, те факторы, которые влияли на рубль, они продолжают влиять. Это, во-первых, высокие цены на нефть, что увеличивает приток валюты в страну. Соответственно, часть попадает на рынок, и это все видят на рынке. Соответственно, все это выливается в то, что продажи валюты экспортерами в апреле были в 3 раза выше, чем в марте. Общие продажи валюты нефинансовыми организациями в апреле в 2 раза выше, чем в марте. Все это, конечно, поддерживает российский рубль. Плюс высокая ставка Банка России, даже несмотря на то, что сохраняется тренд на смягчение денежно-кредитной политики, все-таки ставка по-прежнему остается высокой, что увеличивает привлекательность рублевых активов. Если брать такой сезонный фактор, который от месяца к месяцу повторяется, это единый день уплаты налогов, 28 число каждого месяца, и вот этот период, он обусловлен повышенными продажами валюты со стороны экспортеров, то не исключено, что этот фактор сейчас уже начал влиять на российский рубль, хотя 28 число это все-таки следующий недели. Ну и многие задаются вопросом, что же может теперь рубль развернуть. Ну, есть технические факторы. Во-первых, сильная перекупленность рубля, сильная перепроданность валют против российского рубля. Ну, хотя бы консолидация это должно привести в ближайшем будущем. Ну и не исключены более высокие покупки валюты со стороны Министерства финансов Российской Федерации. Сейчас они, можно сказать, минимальные с учетом операций Банка России. Это всего лишь 1 миллиард рублей, чуть больше миллиарда, если брать рублевый эквивалент ежедневных покупок. Вот на рынке не исключают, что Минфин может уже в следующем месяце резко эти покупки нарастить. Но вот это, конечно, может повлиять на российский рубль, так что ждем информации от Министерства финансов Российской Федерации. Цены на нефть немного развернулись, и развернулись они еще накануне, когда стало известно, что США не будут наносить удары по Ирану. Во всяком случае, президент США Дональд Трамп сказал о том, что руководители, главы стран Персидского залива обратились к нему и попросили отложить атаку по Ирану. Ну, и он такой добрый, вроде как согласился. Хотя сегодня, ну, как обычно, каждый день общается с журналистами президент США. И вот он общался с журналистами, сказал, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран, и вы скоро об этом узнаете. Причем сказал Трамп, что Иран не должен обладать, конечно, ядерным оружием, что отметил, что накануне как раз отменил решение нанести новый удар, но сказал, что дает ограниченный срок на продолжение дипломатических усилий с Ираном. Ну и, как обычно, обозначил там 2-3 дня, ну, обычно там и неделю, 2-3 недели, но Трамп сказал про 2-3 дня, может быть, пятница, может, суббота, может, воскресенье. Так что рынок задумался, немножко скорректировались, и смесь Brent откатилась в район 110-110,5 долларов за баррель.
1: Капитал на бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
2: Между делом обсуждаем качество жизни с Ириной Понарошку, предпринимателем, автором медийного цифрового контента. Заходим в тему ежедневного. И я спрашиваю, сортирует ли Ирена мусор?
3: Смотри, это интересный момент как раз, в чем у меня баланс. У меня есть квартира в Москве и дом за городом. В Москве я не сортирую мусор, потому что у меня там нет места, чтобы поставить много баков. Но я уповаю на то, что худо-бедно службы его сортируют. За городом у меня стоят классные, симпатичные икеевские баки для раздельного сбора мусора. У меня 5 баков, отдельно огромная коробка для картона. И еще я отбираю всякие мелкие фракции, типа блистеров от таблеток, дозаторов от косметики, батарейки и электрохлам. На чистых прудах есть пункт, куда можно это все привезти в любое время и там раскидать по мешочкам.
2: А летом и зимой ты дома или в отпуске? Вот какие у тебя отношения с сезонами и временем в них?
3: Я 12 лет зимую в теплых краях. Я уезжаю после Нового года. Я обожаю декабрь и январские праздники в Москве. Огоньки, суету, настоящий Новый год. Потом я на 2-3 месяца уезжаю в теплые края. Раньше это был Тай, потом это Дубай. Что это дальше будет, не знаю. А вот лето московское я, наоборот, очень люблю. Мне здесь по кайфу. Я вообще люблю Москву, но ее сложно любить зимой. Поэтому я наслаждаюсь ей Москвой. Я очень редко уезжаю летом из Москвы, только вот как раз если в Красную Поляну. Наверное, зимой я получаю свою порцию моря, а летом я люблю именно горы Красной Поляны.
2: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сардар Авликулеев. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи российского президента и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензин на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензин также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска беспилотников с территории балтийских стран, подчеркнул постпред. Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, если США, хотя США не стремятся к нему. Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство этой страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая нынешнего года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. В среду президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? И Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфоны с OS Android. Как заявлено из соображений безопасности, разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, а поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юй Тай. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
7: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
8: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
7: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
8: Банковская система. То, что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
7: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
6: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесменов, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланировано беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина. За чаем в Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. Пятеро погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
9: Аэролодка «Север-750» – это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут смять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше – 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз – сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода или прыжка со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
10: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и сила достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
11: А чтобы стать капитаном, там нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
10: Конечно, сдают экзамены, у них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
9: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии. Они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
12: На самом деле «Хивусы» являются самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону «Хивус» людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
9: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в государственном судоходном судового в реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить туробъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
13: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
14: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовато. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся. Мы выживем.
13: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
15: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
13: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрения от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Убадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах.
16: Как гласит австралийская поговорка, на зеленом континенте деньги стригут совец. На сегодня шерсть мериноса – одна из основных статей дохода страны. Неудивительно, что машинку для быстрой стрижки овец придумал коренной австралиец Дэвид Юнайпан. Ученый, писатель, социолог и журналист, получивший 60 патентов на различные изобретения, Дэвид был выходцем из племени Нгаринджерри. Всю жизнь он собирал сказки, мифы и легенды австралийских аборигенов и издавал их, увековечивая местный фольклор. В память о Юнайпане Банк Австралии в 1995 году выпустил 50-долларовую банкноту с его изображением.
4: Культ наличности на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердаров Ликулеев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвитие на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47 в годовом выражении против 5,51 на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра агроэспорт Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1,4 миллиона тонн этой продукции на миллиард долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранс Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером Макс произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
17: Водитель такси из Москвы Александр.
18: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. У него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50. В Сочи я знаю, что 30% легально Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, необклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве так все нормально.
17: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
19: Это относится к большим городам, и там, где народу много. Где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты, бомбилы. Все работают легально, и у Макс не зайдут все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре, взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
17: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
20: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры, они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра, у меня нет лицензии на такси, нету страховки такси. У меня Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии? Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная там машина новая, которой можно зайти в такси. Я не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
6: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнес-фэм автора телеграммы канала «Про такси», учредитель ОНО, Центр развития таксопарков Егор Рябков.
0: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре при такси, поездки не становятся безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платят. Основная идея была в этом.
21: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
0: Я думаю, что в лучшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано и на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться, водители такси, стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
6: Егор Рябков, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков. Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер Макс будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился наш слушатель, которая рассказала о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как им удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
22: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5. За все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
1: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
22: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
2: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
22: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес ФМ. Наизусть. Лев Ландау. В науке и искусстве, если к ним не лежит душа, можно быть только посредственностью. Наизусть. На Бизнес FM. Все золото мира. Массовая добыча золота в Сибири началась в 19 веке. По указу 1812 года добывать золото и серебро, заплатив в казну определенную подать, разрешалось дворянам, почетным гражданам и купцам первой и второй гильдии. К 1861 году было выдано 1125 разрешений. Число рабочих на приисках достигло 30 тысяч человек. А годовая добыча составила более 17 тонн желтого металла. В 1927 году в СССР было создано акционерное общество «Союз золота», а в 1930-м и в Сибири, и на Дальнем Востоке была полностью ликвидирована частная золотопромышленность. Сегодня Россия в тройке мировых производителей золота. Более 300 тонн в год. Примерно столько же добывают в Австралии. Лидер добычи – Китай. Более 350 тонн ежегодно. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулеев. ООН своей антироссийской позицией закрыла для себя возможности внести вклад в урегулирование на Украине, заявил российский поспред при Всемирной организации Василий Небензи в ходе заседания Совета безопасности ООН. Он также отметил, что ООН в этом контексте находится в полностью беспомощном состоянии по собственной вине. Британия разрешила импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщило правительство страны, передает Интерфакс. Лицензия вступает в силу 20 мая. Она имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министра внутренних дел. Министр имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие этой лицензии. В России состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, заявил Мантуров журналистам. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, являющиеся специализированной службой Африканского союза, объявили о введении на континенте чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения, представляющую угрозу для безопасности всей Африки в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Объявление в Африке ЧС в связи с нынешней вспышкой лихорадки Эбола позволит как мобилизовать дополнительные финансовые средства и технические ресурсы для борьбы с болезнью, так и усилить эпидемиологический контроль на всем континенте. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. В свою очередь СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Минтранс считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сын основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Антика подозревают в убийстве отца Исаака Антика, который погиб в горах в 24-м году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на Business FM. Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешила с опровержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürcher Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое — обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
6: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. А Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 24-м году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог миллион евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
8: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус
17: статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Бизнес ФМ рассказала жительница Барселоны Елена.
10: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин Манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять Манго, а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению Манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
17: 45-летний Джонатан управлял мужской линией Манго Мэн. СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки Манго миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
11: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
12: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется управление, а значит, это может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции, пока, по крайней мере, возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на управление.
11: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды Манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
12: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется. В конечном итоге, я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
17: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов Манго. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных судей Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg, окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что иск со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
23: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай в составе делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе. Вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана. на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнуть, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
9: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
23: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить свою карьере.
6: Павел Кошкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX и Илона Маск, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7-м округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы все в том же историческом месте. А главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек.

0: стоимости отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного Радио Франсе, RTBF Бельгия и RTS Швейцария, показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность для младенцев. Токсин был выявлен в ингредиентах, поставлявшихся китайской Cabio Biotech нескольким производителям молочных смесей.
1: Арбитраж.
0: Экс-офис Sony Pictures в России и структура Cinema Park заключили мировое соглашение, сообщают ведомости. Истцом в деле, по которому утверждено мировое соглашение, выступала ООО «Контент Клуб», экс-офис Sony Pictures. В декабре прошлого года арбитраж Москвы постановил взыскать в его пользу 126 миллионов рублей. В рамках мирового соглашения «Контент Клуб» отказался от требований о взыскании этой суммы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Канале Плюс» Винсента Белларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Белларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
3: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Белларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Белларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Белларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
4: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, да с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они недовольны.
5: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
4: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты как «Le Monde», «Libération». Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
3: Белларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
6: «Канал Плюс» — один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Канал Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
5: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
6: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше обычно, спустя месяц-два, все благополучно

0: благополучно об этом забывают.
1: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с «АвтоВАЗом» – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибриды. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для «АвтоВАЗа», говорит автоэксперт Игорь Мажоретта.
3: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, стоит теперь 2.5. Это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, вот все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Huawei, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
2: Игорь Маржаретта, автоэксперт. По итогам 2025 года, как сообщали в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год-году. Всего их было продано почти 770 тысяч. Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1% с четвертью, Мосбиржа просел на 0,2 на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2,5%. Ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
4: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке. Приближается единый день уплаты налогов, еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютные экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль. Плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту. Это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России – это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит. Ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Ну, еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к Brent. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Ну, единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на нефть тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника, смесь Brent, это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
5: Другим наука с Сергеем Корзуном.
6: Без кислорода не было бы жизни на Земле. Это не точное утверждение. Скорее уж, без жизни на Земле не было бы такого количества кислорода. Поначалу у архей и бактерий фотосинтез проходил без выработки кислорода, а первыми этот газ в товарных количествах научились производить из воды цианобактерии примерно 2,5 миллиарда лет назад. Сначала были окислены породы морского дна, потом горные породы на суше, что сделало возможным образование озонового слоя. Примерно 500 000 лет назад насыщенность атмосферы кислородом вышла на уровень от 15 до 30% и сегодня составляет 21%. Аэробная жизнь – не универсальное свойство клеточных организмов, а всего лишь одна из стратегий обмена веществ. Правда, доминирующая сегодня. Аэробное окисление извлекает из органики в разы больше энергии, чем ферментация. Но в то же время активные формы кислорода – ионы, свободные радикалы и перекиси – повреждают ДНК, белки и липиды, запускают окисление мембран и могут приводить к гибели клеток. Но тот же активный кислород помогает передавать сигналы, адаптироваться к стрессу, способствует делению клеток и иммунному ответу. В митохондриях, по факту энергостанциях аэробной жизни, идет вечная борьба за компромисс. Хочешь больше энергии, значит, развивай защиту от нежелательных последствий. Проблемы начинаются при дисбалансе, когда антиоксидантные системы перегружены. Избыток кислорода может вызвать натуральное отравление с поражением центральной нервной системы. В медицине кислород спасает жизни при гипоксии, но показан далеко не всегда из-за высоких рисков.
5: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сардар Авликулеев. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи российского президента и председателя КНР Син Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензи также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска беспилотников с территории балтийских стран, подчеркнул постпред. Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к ним. Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство этой страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая нынешнего года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. На среду президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? И Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфона с OS Android. Как заявлено из соображений безопасности, разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, а поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юй Тай. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
8: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китай нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
9: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
8: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
9: Банковская система, то что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
8: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
2: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмен, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланировано на беседу Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем. В Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. 5 погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
10: Аэролодка «Север-750» – это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше – 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз – сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода или прыжка со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
11: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой. Это либо камни, либо льдина. И силу достаточно устойчивая конструкция. Просто так он не мог перевернуться. И здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится. Поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
12: А чтобы стать капитаном, там нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
11: Конечно. Сдают экзамены. У них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
10: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии. Они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
13: На самом деле хилусы являются самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот хилус на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть хилус. По поводу не очень легально, на самом деле это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону хилус людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
10: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить турообъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
14: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
15: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовато. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся. Мы выживем.
14: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально – в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
16: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Что им это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
14: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Убадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Влекулеев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвития на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47% в годовом выражении против 5,51% на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра агроэспорт Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на миллиард долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
17: Водитель такси из Москвы Александр.
18: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. С него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50 в Сочи, я знаю, что 30% легально Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, не обклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве и так все нормально.
17: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
19: Это относится к большим городам, и там, где народу много, где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы не допускаются таксисты, бомбилы. Все работают легально, и у МАКС не зайдут все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре, взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
17: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
20: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры, они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра, у меня нет лицензии на такси, нету страховки такси. У меня Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии? Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная там машина новая, которой можно зайти в такси, я не беру «Лада», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
2: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнес-фэм автор телеграммы канала «Про такси», учредитель ОНО, Центр развития таксопарков Егор Рябков.
0: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре при такси, поездки не становятся безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платят. Основная идея была в этом.
21: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
0: Я думаю, что в худшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться, водители такси, стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
2: Егор Рябков, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков. Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер Макса будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? На редакцию «Бизнес.ФМ» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
22: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5. За все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
1: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме, они ездят, собирают деньги, была бы женщина какая-то, или человек, может быть, более податливый, и он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема, вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить, и они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ретировались, поехали дальше.
22: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
3: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он предупреждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
22: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка два-три вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, которые вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулеев. ООН своей антироссийской позиции закрыла для себя возможности внести вклад в урегулирование на Украине, заявил российский поспред при Всемирной организации Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН. Он также отметил, что ООН в этом контексте находится в полностью беспомощном состоянии по собственной вине. Британия разрешила импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщило правительство страны, передает Интерфакс. Лицензия вступает в силу 20 мая. Она имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Министр имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие этой лицензии. В России состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, заявил Мантуров журналистам. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, являющиеся специализированной службой Африканского союза, объявили о введении на континенте чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения, представляющую угрозу для безопасности всей Африки в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Объявление в Африке ЧС в связи с нынешней вспышкой лихорадки Эбола позволит как мобилизовать дополнительные финансовые средства и технические ресурсы для борьбы с болезнью, так и усилить эпидемиологический контроль на всем континенте. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. В свою очередь СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. В Минтрансе считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сын основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Андика подозревают в убийстве отца Исаака Андика, который погиб в горах в 24-м году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на Business FM. Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешила с опровержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело, комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходят. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Лев. Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое — обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. А Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог миллион евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
6: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Уан Гуардия», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Business FM рассказала жительница Барселоны Елена.
8: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин «Манго», один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сын он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять «Манго», а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению «Манго», при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
6: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем на фоне возникших в компании трудностей усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
9: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
11: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется управление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции, пока, по крайней мере, возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на управление.
9: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды «Манго» что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
11: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется. В конечном итоге, я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
6: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов «Манго». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных судей Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что иск со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
12: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, составить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе. Вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
23: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
12: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить свою карьере.
2: Павел Кошкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX и Илона Маск, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
5: Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
17: Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Последний раз «Уралкалий» объявлял дивиденды в 2023-м, только на привилегированные акции, владельцем которых является «Уралхим». Nestlé и Danone столкнулись с волной критики в европейских СМИ. Компании объявили в недостаточной оперативности отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного Радио Франсе, RTBF Бельгия и RTS Швейцария, показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность для младенцев. Токсин был выявлен в ингредиентах, поставлявшихся китайской Кабио Биотек нескольким производителям молочных смесей.
5: Арбитраж.
17: Экс-офис Sony Pictures в России и структура Cinema Park заключили мировое соглашение, сообщают ведомости. Истцом в деле, по которому утверждено мировое соглашение, выступала ООО «Контент Клуб», экс-офис Sony Pictures. В декабре прошлого года арбитраж Москвы постановил взыскать в его пользу 126 миллионов рублей. В рамках мирового соглашения «Контент Клуб» отказался от требований о взыскании этой суммы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Канале Плюс» Винсента Белларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Белларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
10: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Белларе нерукопожатным.

0: фонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Баларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
1: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, и есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, с левой, с правой стороны, он помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не дали.
2: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
1: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
0: Баларе оскандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
3: «Каналь Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке, с разных инвесторов отщипывать. Если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс», интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
2: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
3: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
0: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с АвтоВАЗом – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибриды. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗа, говорит автоэксперт Игорь Мажоретта.
5: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, которые не так ощущаются, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, а стоит теперь 2.5, это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть.

0: от миллиона до двух. Они уже выскакивают за 2 миллиона. И это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей. И Чангана, и LG. Все вроде как у нас делают, но это китайские машины. И Тенет, который производится здесь. И самая простая модель у марки Хавейл, Джолион. Они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
1: Игорь Маржаретто, автоэксперт. По итогам 2025 года, как сообщали в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год-году. Всего их было продано почти 770 тысяч. Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1%, Мосбиржа просел на 0,2% на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2,5%. Ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес FM Алексей Завьялов.
2: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке. Приближается единый день уплаты налогов. Еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютные экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль. Плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту. Это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России – это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит. Ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Но еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к бренду. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Но единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на нефть тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника смесь Brent — это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Скажите, сколько окон в Нью-Йорке? Спрашивали раньше продвинутые HR на собеседованиях, проверяя математические способности, логику и смекалку. Сегодня в арсенал методов оценки у опытных HR обязательно входит проверка навыков по использованию искусственного интеллекта. Давайте обсудим, на что HR обязательно обратит внимание и какие вопросы задаст. Самый простой и общий вопрос – умеет ли кандидат превращать ИИ в рабочий инструмент или знает только название сервисов? Потому что сегодня фраза фразой «я пользуюсь GPT» уже никого не удивишь. Почти как когда-то строчкой в резюме «я умею работать в Word». Важнее другое – насколько человек умеет экономить время и повышать качество работы. Пожалуй, все решает умение работать руками, а не умение красиво про это рассказывать. Поэтому на собеседовании все чаще будут проверять не только теорию, а скорость мышления и прикладной подход. Например, могут спросить, какой последний рабочий процесс вы ускорили с помощью нейросетей? Как вы проверяете, что ИИ не ошибся? Какой самый бесполезный AI-инструмент вы пробовали и почему? Логика понятна, да? Сервисы меняются ежемесячно. Важна способность разобраться в новом интерфейсе и встроить ИИ в рабочие процессы. Еще один хороший тест. Можно дать кандидату задачу в реальном времени. Не просто спросить, что такое промпт-инжиниринг, а, например, как за 10 минут подготовить структуру презентации или как сделать сравнительный анализ конкурентов. Может быть, как превратить длинный текст в пост для соцсетей или составить план запуска продукта. И дальше можно оценить не только результат, но и процесс. Умеет ли человек уточнять задачу, декомпозировать запрос, понимает ли контекст, перепроверяет ли ответы ИИ и как быстро исправляет ошибки. Важное наблюдение при оценке навыков владения искусственным интеллектом – все, кто действительно активно работает с AI, всегда экспериментируют сразу с несколькими сервисами одновременно, объясняют, где и какой инструмент сильнее, собирают собственные библиотеки промптов и автоматизируют рутину.
3: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сардар Авликулеев. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи российского президента и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензи также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска беспилотников с территории балтийских стран, подчеркнул постпред. Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему. Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство этой страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая нынешнего года. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. В среду президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? И Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложения на смартфон с iOS Android. Как заявлено из соображений безопасности, разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. Вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Ю Итай. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
6: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
7: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
6: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
7: Банковская система, потому что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
6: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
1: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмен, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланировано беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина. За чаем в Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. 5 погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
8: Аэролодка «Север-750» – это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше – 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода или прыжка со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
9: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
10: А чтобы стать капитаном, то нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
9: Конечно, сдают экзамены, у них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
8: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии, они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
11: На самом деле «Хивус» является самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону «Хивус» людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
8: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить туробъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
12: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
13: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
14: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложения, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура описываемая действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покрестим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся. Мы выживем.
13: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
15: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Рустор.
13: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Рустор. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Ободоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные. Деньги к деньгам. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвития на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47% в годовом выражении против 5,51% на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра агроэспорт Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на $1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
16: Водитель такси из Москвы Александр.
17: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. От него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50 в В Сочи, я знаю, что 30% легально, Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, не обклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве так все нормально.
16: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
18: Это относится к большим городам, и там, где народу много, где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты, бандилы. Все работают легально, и у Макс не зайдут все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре, взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
16: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
19: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры. Они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра. У меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне Логично. Нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная та машина новая, которой можно зайти в такси, я не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
1: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнес-фэм автор телеграммы канала «Про такси», учредитель ОНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
20: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре такси, поездка не становится безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платятся, основная идея была в этом.
21: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
20: Я думаю, что в худшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано и на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться водители такси стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
1: Егор Рябков, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков. Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер Макса будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель, которая рассказала о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как им удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
22: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5. За все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
23: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
22: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
24: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Есть закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он убеждал потребителя о стоимости услуг, либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной, услуги по замене сантехнического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
22: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Мурчукова, Бизнес FM.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: До начала высокого сезона на рынке долгосрочной городской аренды еще целое лето. Ну и хорошо, есть время поизучать матчасть. Например, познакомиться с выводами аналитиков ЦИАН, которые недавно как раз выясняли на основе размещенных на платформе объявлений, какие квартиры чаще всего ищут арендаторы в крупнейших российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, и как их запросы соотносятся с предложением на рынке. Получается, что соотносятся так себе. В среднем арендаторы хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем за них просят арендодатели. Скажем, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тысячи. Ровно такая же картина с плюс-минус 10% разрывом и в остальных исследуемых городах. Преимущественно столичные арендаторы ищут жилье за 45-55 тысяч рублей, а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тысяч. Каждый пятый съемщик вообще надеется уложиться в бюджет до 45 тысяч в месяц, но искомых вариантов лишь один из десяти. При этом сразу 12% квартир предлагаются по ставке от 100 тысяч рублей в месяц. А вот только на лоты такой стоимости приходится лишь 7% просмотров. Согласно подсчетам ЦИАН, студии и однокомнатные квартиры в структуре спроса занимают большую долю, чем в структуре предложения. Особенно различия заметны в Новосибирске и Казани. В Новосибирске студии и однушки составляют 61% от всех квартир в предложении и 67% в спросе. В Казани 58% и 65% соответственно. В Москве все получше, 42% и 45%, а почти идеальный баланс между спросом и предложением в Санкт-Петербурге 63% и 64% соответственно. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. ООН своей антироссийской позиции закрыла для себя возможности внести вклад в урегулирование на Украине, заявил российский поспред при Всемирной организации Василий Небензи в ходе заседания Совета безопасности ООН. Он также отметил, что ООН в этом контексте находится в полностью беспомощном состоянии по собственной вине. Британия разрешила импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщило правительство страны, передает Интерфакс. Лицензия вступает в силу 20 мая. Она имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Министр имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие этой лицензии. В России состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, заявил Мантуров журналистам. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, являющиеся специализированной службой Африканского союза, объявили о введении на континенте чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения, представляющую угрозу для безопасности всей Африки в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Объявление в Африке ЧС в связи с нынешней вспышкой лихорадки Эбола позволит как мобилизовать дополнительные финансовые средства и технические ресурсы для борьбы с болезнью, так и усилить эпидемиологический контроль на всем континенте. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. Соучредитель СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Минтранс считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сын основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Андика подозревают в убийстве отца Исаака Андика, который погиб в горах в 24-м году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на «Бизнес FM». Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешила с опровержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело, комментарии политолога Георгия Бофта, авторы телеграм-канала «Бофт знает».
2: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürich Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. А Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исаака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог миллион евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
4: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Уангуардия», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Business FM рассказала жительница Барселоны Елена.
6: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин «Манго», один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сын он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять «Манго», а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению «Манго», при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
4: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем на фоне возникших в компании трудностей усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
7: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
8: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции, пока, по крайней мере, возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на правление.
7: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды «Манго» что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
8: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
4: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов «Манго». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных в суде Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что иск со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
9: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто в типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, составить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе, вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
10: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
9: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить своей карьере.
1: Павел Кошкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX Илона Маск, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
3: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
11: Березники, Пермский край, 140 тысяч жителей. Развитие этих земель началось в конце 19 века, когда на базе принадлежавших ему солеварен промышленник Иван Любимов создал завод по производству соды. Уже впоследствии там обнаружили одно из богатейших в мире месторождений калийно-магниевых солей.
3: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
25: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
16: Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Последний раз «Уралкалий» объявлял дивиденды в 2023-м, только на привилегированные акции, владельцем которых является «Уралхим». Nestlé и Danone столкнулись с волной критики в европейских СМИ. Компании объявили в недостаточной оперативности отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного Радио Франсе, RTBF Бельгия и RTS Швейцария, показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность для младенцев. Токсин был выявлен в ингредиентах, поставлявшихся китайской Кабио-Биотек нескольким производителям молочных смесей.
11: Арбитраж.
16: Экс-офис Sony Pictures в России и структура Cinema Park заключили мировое соглашение, сообщают ведомости. Истцом в деле, по которому утверждено мировое соглашение, выступала ООО «Контент Клуб», экс-офис Sony Pictures. В декабре прошлого года арбитраж Москвы постановил взыскать в его пользу 126 миллионов рублей. В рамках мирового соглашения «Контент Клуб» отказался от требований о взыскании этой суммы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца этого канала, канале «Плюс», Винсента Болларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Болларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
12: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Болларе нерукопожатным.

0: 24 пишут, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Баларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
1: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал. Вы с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не довольны.
2: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
1: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
0: Баларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
3: «Каналь Плюс» — один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать. Если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс», интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
2: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
3: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
0: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с АвтоВАЗом – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибриды. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗа, говорит автоэксперт Игорь Маржарета.
5: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, а стоит теперь 2.5. Это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные автовазы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от миллиона до двух. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители.

0: Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, все вроде как у нас делают, это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Хавейл, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
1: Игорь Маржаретто, автоэксперт. По итогам 2025 года, как сообщали в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год-году, всего их было продано почти 770 тысяч. Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1% с четвертью, Мосбиржа просел на 0,2% на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2,5%. Ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
2: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке. Приближается единый день уплаты налогов, еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютные экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль. Плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту, это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит. Ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Ну, еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к Брент. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Но единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на нефть тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника смесь Brent – это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: Старший среди равных. На этой неделе оцениваем доходы и карьерные перспективы специалистов на рынке высоких технологий. Сегодня посмотрим на позицию сеньор, разработчика или эксперта на пике профессиональной формы. Это по-прежнему дорогой специалист, но нюансы уже есть. По данным Хабар карьеры, медианный доход сеньор-специалист в IT 308 тысяч рублей в месяц. У разработчиков зарплаты выше. Сеньор-программист на Java будет стоить в районе 430 тысяч. В отличие от молодых инженеров, число сеньор-позиций на рынке стоит стабильно, как и уровень их окладов, и в этой стабильности я склонен видеть первые признаки угрозы для карьерного роста. После резкого скачка в 2022-2023 годах зарплаты синьор-специалистов продолжили расти, но примерно на уровне официальной инфляции, то есть можно сказать, что и не росли вовсе. После 5-7 лет опыта зарплаты синьор-разработчиков выходят на плато и дальше почти не повышаются. Работодатели справедливо полагают, специалист достиг своего потолка, а если он перестал расти, почему должна расти его зарплата? Но и эта стабильность может подойти к концу. По данным Business Insider, до 75% кода уже пишет или анализирует искусственный интеллект, а человек потом его проверяет. Способность быстро создавать качественный код перестает быть главным конкурентным преимуществом. От синьор-специалистов все чаще ждут способности мыслить как архитектор или бизнес-аналитик, глубокого проникновения в процессы и специфику той отрасли, для которой создается софт, будь то медицина, финансы или юриспруденция, умение управлять командой и агентов. Мой прогноз – позиция синьор на развилке, но для тех, кто готов освоить новые навыки и взять новый уровень ответственности, открываются отличные перспективы, в том числе финансовые.
3: Сумма технологий на Business FM.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Business FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сардар Авликулеев. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи российского президента и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензи также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска беспилотников с территории балтийских стран, подчеркнул постпред. Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к ним. Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство этой страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая нынешнего года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. В среду президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? И Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфоны с OS Android. Как заявлено из соображений безопасности, разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, а поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юйтай. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
7: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
8: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
7: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
8: Банковская система, то что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
7: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
1: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесменов, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланировано на беседу Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем в Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. 5 погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
9: Аэролодка «Север-750» – это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в 2 раза больше – 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода или прыжка со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
10: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
11: А чтобы стать капитаном, там нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
10: Конечно, сдают экзамены, у них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
9: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии. Они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
12: На самом деле «Хивусы» являются самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону вот людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
9: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить туробъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
13: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
14: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
15: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривая. кривовато. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покрештим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся. Мы выживем.
14: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде – глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
16: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
14: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. Мария Складовская-Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии, а также первым в истории человеком, удостоенным этой премии дважды – по физике и химии. Посвятив свою жизнь науке, она вместе с мужем Пьером Кюри изучала явление радиоактивности и смогла открыть два новых химических элемента – радий и полоний. Всю карьеру Мария пренебрегала мерами безопасности. Мало того, носила на груди талисман – ампулу с радием. Неудивительно, что скончалась она от хронической лучевой болезни в возрасте 66 лет. В 2011 году на родине Марии Кюри в Польше была выпущена памятная банкнота номиналом в 20 злотых с ее портретом на аверсе. Культ наличности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: У микрофона Сердар Увлекулиев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвития на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47 в годовом выражении против 5,51 на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра агроэспорт Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на $1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранс Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером Макс произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
18: Водитель такси из Москвы Александр.
19: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. У него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50 в Сочи, я знаю, что 30% легально, Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, необклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве так все нормально.
18: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
20: Это относится к большим городам, и там, где народу много, где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты-бомбилы. Все работают легально, и у Макс не зайдут все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре, взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
18: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
21: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры, они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра, у меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии? Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная та машина новая, которой можно зайти в такси, они говорю, ладно, это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
1: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнес-фэм автор телеграммы канала «Про такси», учредитель ОНО, Центр развития таксопарков Егор Рябков.
22: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре вызове такси, поездка не становится безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платятся, основная идея была в этом.
11: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
22: Я думаю, что в худшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться, водители такси, стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
1: Егор Рябков, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков. Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер Макса будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? На редакцию «Бизнес ФМ» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
0: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5. За все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
2: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме, они ездят, собирают деньги, была бы женщина какая-то, или человек, может быть, более податливый, и он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема, вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить, и они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
0: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
4: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Есть закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он предупреждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
0: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Мурчакова, Бизнес ФМ.
3: Между делом с Кирой Альтман.
18: Между делом обсуждаем наши привычки в жизни и как они формируют нас, как они влияют на нас и как нам от них спастись. Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений, между делом рассказывает мне, как в ее жизнь вошла тема бережного отношения к миру и к себе. Говорим про экологию и правила жизни.
5: Я была обычным нормальным человеком, ела нутеллу, клала все в много полиэтиленовых пакетов, а потом мне начали подписчики писать: «Ирена, вот вы чистите зубы в сторис, а у вас вода течет. А вы знаете, что это нагрузка на экосистему? Вы ребенку даете какой-нибудь пауч, это такая мягкая упаковка с пюрешкой, а они не перерабатываются. Мне так капали-капали на мозги, и почему-то мне это стало интересно и близко. Я на самом деле прошла какие-то стадии вот этого экоголизма, и я сейчас на таком приятном плато, потому что у меня были радикальные экстремумы, когда я была неприятным человеком, который тыкает людям как нельзя. Вот сейчас я так уже не делаю, сама уже к себе тоже стала подобрее. Помягче я уже могу на себе что-нибудь ненатуральное намазать, пауч ребенку купить неэкологичный. Но мусор по-прежнему сортирую, органическую косметику произвожу и использую. Но это пришло все в какой-то баланс, потому что я поняла, что в целом экология для многих замена религии, которая держит в постоянном чувстве вины и в постоянном страхе. Я поняла, что я в этом жить не хочу, я хочу кайфовать от жизни. И если я могу в этот момент еще и кайфовать с пользой для своего тела и этого мира, то это классно.
18: Я слушаю Ирену и вспоминаю. В теле чувство вины по отношению ко всему живому. У меня вот дошло до того, что я цветы не могу срывать.
5: Это очень, да, неприятное чувство, когда каждый твой шаг, он не экологичен.
18: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
23: У микрофона Сердар Авликулиев. ООН своей антироссийской позицией закрыла для себя возможности внести вклад в урегулирование на Украине, заявил российский поспред при Всемирной организации Василий Небензи в ходе заседания Совета безопасности ООН. Он также отметил, что ООН в этом контексте находится в полностью беспомощном состоянии по собственной вине. Британия разрешила импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщило правительство страны, передает Интерфакс. Лицензия вступает в силу 20 мая. Она имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Министр имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие этой лицензии. В России состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, заявил Мантуров журналистам. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, являющиеся специализированной службой Африканского союза, объявили о введении на континенте чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения, представляющую угрозу для безопасности всей Африки в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Объявление в Африке ЧС в связи с нынешней вспышкой лихорадки Эбола позволит как мобилизовать дополнительные финансовые средства и технические ресурсы для борьбы с болезнью, так и усилить эпидемиологический контроль на всем континенте. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. В свою очередь СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Минтранс считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сына основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Антика подозревают в убийстве отца Исаака Антика, который погиб в горах в 24-м году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на Business FM. Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешила с опровержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürcher Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. А Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исаака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог миллион евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
9: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Business FM рассказала жительница Барселоны Елена.
10: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сын он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять манго, а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
9: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
11: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
12: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется управление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции, пока, по крайней мере, возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на управление.
11: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды «Манго» что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
12: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
9: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов «Манго». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
13: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных судей Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что иск со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
14: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто в типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, составив делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе, вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
15: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
14: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить свою карьере.
13: Павел Кошкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX и Илона Маск, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
3: Компании и корпорации.
18: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
18: Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Последний раз «Уралкалий» объявлял дивиденды в 2023-м, только на привилегированные акции, владельцем которых является «Уралхим». Nestlé и Danone столкнулись с волной критики в европейских СМИ. Компании объявили в недостаточной оперативности отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного Радио Франсе, RTBF Бельгия и RTS Швейцария, показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность для младенцев. Токсин был выявлен в ингредиентах, поставлявшихся китайской Кабио Биотек нескольким производителям молочных смесей.
16: Арбитраж.
18: Экс-офис Sony Pictures в России и структура Cinema Park заключили мировое соглашение, сообщают ведомости. Истцом в деле, по которому утверждено мировое соглашение, выступала ООО «Контент Клуб», экс-офис Sony Pictures. В декабре прошлого года арбитраж Москвы постановил взыскать в его пользу 126 миллионов рублей. В рамках мирового соглашения «Контент Клуб» отказался от требований о взыскании этой суммы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Канале Плюс» Винсента Белларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Белларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
17: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Белларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Белларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Белларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во

0: недовольны.
1: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
0: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
2: Баларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент, а 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
3: «Каналь Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
4: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
3: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
2: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с АвтоВАЗом – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибрида. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗа, говорит автоэксперт Игорь Мажоретта.
6: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, а стоит теперь 2.5, это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Huawei, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
5: Игорь Маржаретта, автоэксперт. По итогам 2025 года, как сообщали в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год-году. Всего их было продано почти 770 тысяч. Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1%, Мосбиржа просел на

0: Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
1: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
0: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
1: Банковская система, потому что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
0: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиющую не нарушать.
2: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. На месте с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмен, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланировано беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина. За чаем в Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. 5 погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. И это уже не первый ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
3: Аэролодка «Север-750» – это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше – 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз – сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода или прыжка со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
4: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
5: А чтобы стать капитаном, то нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
4: Конечно, сдают экзамены, у них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
3: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии, они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
6: На самом деле «Хивус» является самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас

0: часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах. И вот Хиус на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть Хиус. По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле, если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону Хиус людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
1: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить туробъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
3: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
4: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовато. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся. Мы выживем.
3: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
5: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
3: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Убадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Салават, 150 тысяч жителей. В 1948 году в Башкирии началось строительство крупного нефтехимического комбината для производства бензина и дизеля. Рабочий поселок строителей и будущих сотрудников комбината за несколько месяцев разросся в город, названный в честь национального башкирского героя.
7: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвития на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47% в годовом выражении против 5,51% на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра агроэспорт Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на $1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранс Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
9: Водитель такси из Москвы Александр.
10: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. У него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50 в сотни. Я знаю, что 30% легально, Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, не обклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве и так все нормально.
9: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
11: это относится к большим городам и там, где народу много. Где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты, бомбилы. Все работают легально и у МАКС не зайдут все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре, взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
9: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
12: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры, они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра, у меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне Логично. Нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная та машина новая, которой можно зайти в такси, я не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
2: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнес-фэм автор телеграммы канала «Про такси», учредитель ОНО, Центр развития таксопарков Егор Рябков.
13: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре такси, поездка не становится безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платятся, основная идея была в этом.
14: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
13: Я думаю, что в худшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано и на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться, водители такси, стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
2: Егор Рябков, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков. Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер Макса будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился наш слушатель, которая рассказала о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как им удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
15: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
16: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме, они ездят, собирают деньги, была бы женщина какая-то, или человек, может быть, более податливый, и он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема, вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить, и они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
15: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
17: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Есть закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он предупреждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
15: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
7: Классики в праве. Лечить нельзя калечить.
18: Хирургия – пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки.
7: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
19: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок Ванмигласов приходит лечить зуб, а попадает в руки не доктора, а самоуверенного фельдшера Курятина. Тот важничает, спорит, выбирает инструмент, тянет зуб и в итоге причиняет пациенту куда больше вреда, чем пользы. Сцена смешная, почти комичная, но юридический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета, принимал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на такие ситуации гораздо строже. Медицинская организация и ее работники обязаны оказывать помощь по установленным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Если пациенту причинен вред из-за ошибки или неправильного лечения, он вправе требовать компенсацию, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка, а также морального вреда. При этом отвечает перед пациентом, как правило, не только конкретный врач, но и клиника, в которой тот работает. И если раньше пациенту оставалось только ругаться на Курятина, то сегодня в похожей ситуации можно идти и главврачу, и в суд. Чехов, как врач и писатель, обращает внимание на простую вещь. В медицине мало уверенного тона и твердой руки. Если после лечения человеку хуже, чем до него, это уже не пустяки. Это вопрос ответственности.
18: Классики в праве на Business FM.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулеев. ООН своей антироссийской позицией закрыла для себя возможности внести вклад в урегулирование на Украине, заявил российский поспред при Всемирной организации Василий Небензи в ходе заседания Совета безопасности ООН. Он также отметил, что ООН в этом контексте находится в полностью беспомощном состоянии по собственной вине. Британия разрешила импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщило правительство страны, передает Интерфакс. Лицензия вступает в силу 20 мая. Она имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Министр имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие этой лицензии. В России состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, заявил Мантуров журналистам. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, являющиеся специализированной службой Африканского союза, объявили о введении на континенте чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения, представляющую угрозу для безопасности всей Африки в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Объявление в Африке ЧС в связи с нынешней вспышкой лихорадки Эбола позволит как мобилизовать дополнительные финансовые средства и технические ресурсы для борьбы с болезнью, так и усилить эпидемиологический контроль на всем континенте. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. В свою очередь СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Минтранс считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сына основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Антика подозревают в убийстве отца Исаака Антика, который погиб в горах в 24-м году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на Business FM. Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешила с опровержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы, в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürcher Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменения позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящей перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
20: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. А Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 24-м году. Как сообщает Эль Паис, Андика-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог миллион евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
0: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24-го года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Уангуардия», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Business FM рассказала жительница Барселоны Елена.
21: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять манго, а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
0: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели, во время рождественской вечеринки «Манго», миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
14: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
22: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется управление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции, пока, по крайней мере, возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на управление.
14: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
22: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
0: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов манго. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Business FM.
20: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных в суде Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее 38 миллиардов долларов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал 150 миллиардов долларов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что их со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канада РАН Павел Кошкин.
1: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, поставить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе, вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
4: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
1: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить свою карьере.
20: Павел Кошкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX Илона Маск, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
7: Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
9: Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Последний раз «Уралкалий» объявлял дивиденды в 2023-м, только на привилегированные акции, владельцем которых является «Уралхим». Nestlé и Danone столкнулись с волной критики в европейских СМИ. Компании объявили в недостаточной оперативности отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного Радио Франсе, RTBF Бельгия и RTS Швейцария, показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность для младенцев. Токсин был выявлен в ингредиентах, поставлявшихся китайской Кабио Биотек нескольким производителям молочных смесей.
7: Арбитраж.
9: Экс-офис Sony Pictures в России и структура Cinema Park заключили мировое соглашение, сообщают ведомости. Истцом в деле, по которому утверждено мировое соглашение, выступала ООО «Контент Клуб», экс-офис Sony Pictures. В декабре прошлого года арбитраж Москвы постановил взыскать в его пользу 126 миллионов рублей. В рамках мирового соглашения «Контент Клуб» отказался от требований о взыскании этой суммы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
20: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Канале Плюс» Винсента Белларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Белларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
5: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Белларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Белларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Белларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
3: большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем. Он не спрашивал, вы с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они недовольны.
6: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
3: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
5: Баларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент, а 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
10: «Канал Плюс» — один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Канала Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
6: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
10: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ожидали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
5: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
20: Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с АвтоВАЗом – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибрида. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗа, говорит автоэксперт Игорь Мажоретта.
23: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, стоит теперь 2.5. Это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Huawei, Джо Джулион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
20: Игорь Маржаретта, автоэксперт. По итогам 2025 года, как сообщали в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год-году. Всего их было продано почти 770 тысяч. Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1% с четвертью, Мосбиржа просел на 0,2 на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2,5%. Ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
11: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке. Приближается единый день уплаты налогов, еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютные экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль. Плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту, это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России – это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит. Ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Ну, еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к Брент. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Но единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на нефть тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника смесь Brent — это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
20: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
12: Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: Каверзные вопросы на собеседовании придуманы не для того, чтобы вас завалить. Чаще всего они проверяют самообладание, ясность мышления и умение уверенно говорить о себе. И хотя полностью подготовиться ко всем сценариям невозможно, иметь в запасе несколько сильных и элегантных формулировок – огромный плюс. Давайте обсудим примеры таких вопросов, на которых кандидаты чаще всего теряются, и посмотрим на удачные ответы, которые звучат профессионально. Расскажите о своем самом большом провале. Классический вопрос. Вот
15: тут многие начинают либо драматизировать, либо наоборот, делать вид, что провалов в жизни вообще не было. А хороший ответ – это спокойный рассказ про выводы. Например, был проект, где я слишком долго пытался решить все самостоятельно и в итоге понял, как важно вовремя просить помощь команды. Очень взрослый ответ. Почему у вас был перерыв в карьере? Это еще один вопрос на засыпку, которого многие боятся совершенно зря. Здесь главное не оправдываться. Можно спокойно сказать: мне было важно взять паузу, переосмыслить следующий шаг и понять, куда я хочу двигаться профессионально. И это абсолютно нормальный ответ. Что еще могут спросить? Умеете ли вы работать в конфликтных ситуациях? Это вопрос с подвохом, потому что если сказать «конфликтов у меня не бывает», это звучит не очень правдоподобно, да? Лучше отвечать так. Я стараюсь сначала понять интересы другой стороны и только потом искать решение. Очень сильная формулировка. И еще один сложный вопрос, который задают всегда. Что вас мотивирует? Тут не надо срочно изображать человека, который живет исключительно ради результатов и KPI. Гораздо убедительнее звучит что-то человеческое и при этом профессиональное. Например, меня очень мотивирует ощущение роста, когда я понимаю, что сегодня умею больше, чем год назад. Очень похожую мысль постоянно повторял Джефф Безос, основатель Amazon. Он говорил, что самые сильные компании и самые сильные специалисты – это те, кто сохраняет способность учиться, даже когда уже многого добился. И это, пожалуй, один из самых элегантных ответов.
16: Карьера на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Авликулей. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи российского президента и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензин на заседании Совета безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензин также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска беспилотников с территории балтийских стран, подчеркнул постпред. Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к ним. Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство этой страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая нынешнего года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. На среду президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? И Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфона с iOS Android. Как заявлено из соображений безопасности, разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юйтай. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
2: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям.